Его сияние распространялось по всему пространству первоначальной Руси. Из него ушли на север будущие новгородские святители Нифонт и Никита, миссионер Кукша, крестивший Вятичей. Духовное сияние этого монастыря берет свое начало от личности его основателей, преподобного Антония и преподобного Феодосия. Их летописец называет первыми великими светочами, зажженными на русской земле перед вселенским образом Христа. О преподобном Антонии известно немного. Древнее повествование о его жизни было очень рано потеряно. Единственный источник сведений о нем – повесть временных лет, древнейшая русская летопись. В ней помещен большой рассказ об основании Печерского монастыря. Антоний выступает в летописи как отшельник, подобный египетским аскетам или афонским затворникам. Родом он был из города Любича в Черниговской земле, совершил паломничество на Афон и в одном из монастырей принял монашество. В дальнейшем игумен велел ему вернуться на родину и благословил на монашеские подвиги. Возвратившись в Киев, Антоний так и не удовлетворился ни одним из существовавших там греческих монастырей. Он поселился отдельно в пещере, вырытой в окрестностях Киева, на одном из холмов. Жил, питаясь сухим хлебом и водой, проводя дни и ночи в труде, бодрствовании и молитве. К нему приходили за благословением, просились в ученики, и он принимал всех. Была вырыта большая пещера для церкви и келий. Не выдержав притока народа, Антоний вырыл для себя келью в более уединенном месте, где и закончил свои дни в полном молчании и молитве. В истории русской духовности Антоний со своими последователями представляет аскетический, подвижнический путь, оторванный от социальной жизни. Неудивительно, что его почитание как святого, преподобного, имело меньшее распространение, чем почитание его современника, сподвижника и главного преемника, преподобного Феодосия. Как пишет замечательный церковный историк Георгий Федотов, Древняя Русь нашла свой идеал святого в лице ученика Антония, преподобного Феодосия. Далекий от односторонности и радикализма, живущий целостной полнотой христианской жизни, преподобный Феодосий остался в истории русского подвижничества как его основоположник и образ. Свет Христов как бы светит из глубины его духа, меряя евангельской мерой значение подвигов и добродетелей. До нас дошло житие преподобного Феодосия, написанное Нестором в самом Печерском монастыре, лет через 10 после его смерти. Давность агеографического изображения без сомнения приближает его к истине. Труд Нестора стал образцом для всей позднейшей агеографической литературы, указав обычный русский путь монашеской святости. Феодосий Печерский был вторым святым, торжественно канонизированным русской церковью и первым прославленным в лике преподобных. Борис и Глеб упредили в земном прославлении святую Ольгу и святого Владимира, а Феодосий был канонизирован ранее своего учителя и основателя Киево-Печерского монастыря преподобного Антония. Древнее житие Антония утрачено, и у нас нет точных сведений о его канонизации. О забвении Антония можно догадываться. Он не был наставником и игуменом братьев. Он скончался на 2 года раньше Феодосия, но Феодосий был уже в это время средоточием любви и почитания не только монашеской братии, но и всего Киева и Южной Руси. Уже в 1091 году мощи святого Феодосия, умершего в 1074 году, были открыты и перенесены в Великую Печерскую церковь Успения Богородицы, свидетельство местного монастырского его почитания. А в 1108 году по почину великого князя Святополка митрополит Никифор с епископами совершают торжественную, общую его канонизацию. Он почитался наравне со всеми древними святыми. Еще до перенесения его мощей, через 10 лет после смерти святого, Нестор
преподобный написал его житие, единственное известное нам обширное и богатое по содержанию. Преподобный Феодосий может считаться отцом всего русского монашества. Русские иноки – дети его, носящие на себе его фамильные черты. Труд Нестора ложится в основу всей русской агиографии, вдохновляя на подвиг, указывая нормальный русский путь трудничества. Общее впечатление от его труда – это жизнь, а не литература. Вся картина прихода юного Феодосия в пещеру к Антонию, первоначальный отказ Антония принять его и пророческое истолкование слов Антония списаны дословно из жития святого Саввы Освященного. Остальные заимствования или имеют словесный характер, или указывают скорее на общность подвига, на жизненное влияние христианства. Среди греческих житий, влияние которых сказывается на труде Нестора, житие святого Антония, житие Иоанна Златоуста, Феодора Эдесского, Феодора Студита. Все они были известны на Руси уже с самого начала распространения христианства. Но больше всего использовались жития палестинских святых VI века, Ефимия Великого, Саввы, Иоанна Молчальника. Палестинский идеал святости был особенно близок религиозной жизни Древней Руси. Древняя Русь обладала в переводах полным сводом древних патериков. Подвиги древних египетских и сирийских отцов более поражают героической аскезой, даром чудес и возвышенностью созерцаний. Палестинцы гораздо скромнее, но обладают тем даром, в котором первая добродетель подвижника – рассудительность. Палестинцы не застали героических времен монашества. Они собирают древний опыт, но очищают его от крайностей. И Русь взяла любимую характеристику святого Саввы. Его называли земной ангел и небесный человек. Палестинцы, как правило, не применяли искусственных упражнений для умерщвления тела. Их аскеза состояла в воздержании, посте, лишении сна и телесном труде. Их жизнь разделялась между одинокой молитвой в келье, пустыне и духовными благами общежития. Общая литургическая молитва и трапеза соединяли братьев в воскресенье. Палестина создает преимущественно лаврский, полуобщежительный тип жизни, наряду с чисто киновийной. Палестинцы находят время и для служения миру. Для организации жизни в Киево-Печерском монастыре понадобился Константинопольский студийский общежительный устав. Но монашеству больше всего Русь училась у палестинцев. Неудачное бегство Феодосия в Палестину входит в состав обширного исторического повествования. История юности – оригинальный и смелый опыт Нестора. Он не зависел от традиции. Материал о его детстве был надежного происхождения. Ведь Феодосий, постригшийся в Киеве, был известен там. Он свободен от легенды и придает житию характер настоящей биографии в большей степени, чем кому-либо другому. Феодосий – сын богатых родителей, родом из Курска. Основная тема истории юности преподобного – кроткая борьба Феодосия с матерью за свое духовное призвание, истязания, выносимые им, троекратный побег. Многие сцены нарисованы с художественным мастерством. Очень жизненно Нестор развертывает портрет матери, переходы от гнева к нежности. Есть и черты отрока, такие как тяга к церкви, отказ от игр детей. Все жития русских святых отличаются именно такими характеристиками. Но с детства Феодосия отличает и еще одна особенность – худые одежды, а в дальнейшем в игуменстве худые ризы. Святой Феодосий с детства возлюбил худость риз и передал эту любовь всему русскому монашеству –

Это целомудренное молчание стало традицией для русской агиографии. Но сильное тело требовало укрощения, отсюда вериги. Их он завещал позднейшему русскому подвижничеству. Третье бегство Феодосия в Киев приводит его в пещеру преподобного Антония. Свидание его с матерью полно жизненной правды. Феодосий склоняется на мольбы матери и выходит к ней. Но побежденный он на самом деле оказывается победителем. Ведь мать в конечном итоге постригается в одном из киевских монастырей, следуя по тому же пути, по которому пошел ее сын. Начинаются годы монашеских трудов. О личных подвигах Феодосия, о его духовном облике Нестор говорит в разных местах жития, но говорит лишь обрывочно. Суровый подвиг самоумерщвления Феодосия понятен. Обнажившись до пояса ночью, святой отдает тело на съедение оводам и комарам, а сам придет в волну и поет псалмы. Он носит лосиницу, прикрытую верхней одеждой. Сухой хлеб без масла, вареные овощи составляют его пищу, но за общей трапезой с братьями он всегда весел лицом. Для Феодосия характерна потаенность его аскезы. Он скрывает свои ночные бдения. Крепкий и сильный, Феодосий работает и за себя, и за других. Став игуменом, он готов всегда браться за топор, чтобы нарубить дрова, таскать воду из колодца. Трудовая деятельность Феодосия больше всего бросается в глаза, когда читаешь его житие. Она заполняет преимущественные страницы пространного жизнеописания. В молитве Феодосий черпает источник сил и молится ночью и с плачем. С уединенным пребыванием в пещере связаны многочисленные напасти от бесов. Это лишь страхование. Он помогает ученикам избавляться от ночных наваждений. Некоторые из бесовских видений принимают типично русские формы проделок домовых, которые шалят в пекарне, в хлеву. Именно Феодосий положил конец пещерному монастырю. Он вынес над пещерой кельи. Пещера стала местом затворничества. И сразу он посылает за студитским уставом в Константинополь. Смирение, послушание, кротость – главные черты Феодосия, которые подчеркивает Нестор. Поставленный во главе монастыря, Феодосий не изменил своего нрава. Со студитским уставом связан и рассказ о ночных обходах, столь характерных для русской агиографии. Аналогичный рассказ мы с вами найдем, если будем читать созданное спустя много веков житие Сергия Радонежского. Он хочет, чтобы все в монастыре совершалось по чину и с благоговением. Игуменские чудеса – единственные, которые творит преподобный. Он не исцеляет больных при жизни. Чудесное наполнение закромов монастыря – его главное дело. Расточительное милосердие и запрет печься о завтрашнем дне – это прямая противоположность хозяйственности. Более всего он печется об уставной бедности, отбирая по кельям лишние одежды и снеть. Кротким остается Феодосий во всем и всегда. Феодосий не изолировал свой монастырь от мира, но поставил его в самую тесную связь с ним. Живя милостыней мира, монастырь отдает ему от своих избытков. Строится дом для нищих, слепцов, хромцов. Каждую субботу Феодосий посылает в город воз хлебов для заключенных в тюрьмах. Феодосий был духовником многочисленных мирян. Князья и бояре приходили к нему за советом, помощью, молитвой. Опять можно вспомнить житие Сергия Радонежского, где мы найдем очень похожие черты, характеризующие и этого святого. То есть преподобный Феодосий – это начало традиции монашества в самых лучших его проявлениях. Феодосий сам идет в мир. В Киеве он бывает в гостях у бояр, на пирах, совмещая эти посещения с кротким учительством.
Но тихий

Великий наставник был неотступен и тверд, защищая обиженных, служа правде, а это, конечно, неминуемо приводило его к столкновению и с князьями. Борьба с князем Святославом завершает его житийный портрет и символизирует отношение церкви и государства в Древней Руси. Феодосий не считает мирских и политических дел недоступными своему духовному суду. Он готов идти в изгнание и на смерть за правду. Феодосий остается в истории русского подвижничества как его основоположник и образ. Учитель духовной полноты и цельности. Но говоря о Феодосии и опираясь на сведения главного источника, информации о нем, на его житие, составленное Нестором, мы не должны забывать и других сочинений Феодосия Печерского, которые сохранились и дошли до нас. Феодосий не только величайший подвижник благочестия, не только один из основателей знаменитой Киево-Печерской лавры и начальник общего монашеского жития. Он еще один из древнейших писателей Руси. Только два русских писателя опередили его по времени. Новгородский епископ Лука, сочинения которого дошли до наших дней, ему приписывается краткое поучение, и Илларион, митрополит Киевский, от которого сохранились три сочинения. Самое известное из них – «Слово о законе и благодати». То есть Феодосий в хронологическом списке духовных писателей Руси занимает третье место. Сочинения игумена Печерского, которые до ныне остаются известными, большей частью только по имени, из которых сохранились одни в полном составе, другие в отрывках, можно разделить на четыре вида. К первому принадлежат два поучения, обращенные вообще к русскому народу. Второй вид – это 9 поучений, сказанных, собственно, в Киево-Печерским иноком. Третий вид – 2 послания к великому князю Изяславу. И четвертый – 2 молитвы к Богу. Мы знаем, что первоначальное образование Феодосий получил в Курске, в одной из школ, существовавших там в первой половине XI века. Там он мог научиться грамоте и письму. Впоследствии он должен был дополнять свое образование через чтение Святого Писания, церковно-богослужебных книг, житий святых и творений святых отцов. Из отеческих творений более всего на него имели влияние Писание преподобного Феодора Студита, устав которого он ввел в свои обители. По крайней мере, по учению Феодосия к инокам и по стилю своему, и по многим другим моментам очень похожи на аналогичные поучения преподобного Феодора Студита. Примечательно и то, что Феодосий приводит в своих сочинениях тексты из книг Священного Писания, особенно пророческих. Это должно было приобщать читателя Древней Руси к главной христианской литературе. Все сочинения преподобного Феодосия более или менее краткие. Все они нравственного содержания. Составлены не по правилам искусства и отличаются простотой, но проникнуты жизнью и пламенной ревностью о благе ближних. Язык этих сочинений – церковнославянский, имеющий некоторые особенности в словах и оборотах речи и несущий на себе, по мнению специалистов, лингвистов, даже определенное влияние народного языка. Первое поучение Феодосия к народу, сохранившееся в полном составе, называется «Поучение блаженного Феодосия игумена Печерского о казнях Божьих». Оно, вероятно, написано по случаю известного нам по летописи события нашествия половцев на русскую землю в 1067 году, когда три князя – Изяслав, Святослав и Всеволод, составлявшие триумвират, потерпели поражение от половцев на реке Альти. А вслед за этим в Киеве произошел мятеж, потому что под этим самым годом и летописец, сказав о победе поганых над нашими князьями,
по допущению Божьему, приводит в виде размышления большой отрывок из слова Феодосия, хотя и не называет его имени. В слове можно обнаружить две главных темы. В первой проповедник говорит вообще, что причиной казни Божьих, таких как нашествие иноплеменников, бездождие, голод, есть суть наши грехи. Подтверждает это словами Писания. Обличает вообще в нечестии своих соотечественников и убеждает их покаяться и жить по-христиански, а не по-язычески. Другое поучение Феодосия, обращенное к народу, имеет заглавие «Слово писано святым Феодосием Мнихом и сохранилось не полностью». Название Феодосия святым, древность слога и само содержание поучения соответственно потребностям новопросвещенных христиан свидетельствует, что слово это принадлежит тому же самому Феодосию Печерскому. Здесь преподобный дает своим слушателям самые простые наставления, говоря: «Знайте, братья, что за трапезою уставлено произносить две молитвы, одну в начале, другую в конце. Уставлено также благословлять кутью в честь и похвалу святым, а не во оставление грехов, потому что никаким приношением не очищаются грехи, кроме приношения тела и крови Господней. Еще уставлено благословлять кутью за упокой усопших, но обед или ужин за упокой благословлять не уставлено. Приставлять к кутье воду и класть на кутью яйца не повелено. В алтарь не должен вносить никакой пищи и питья, кроме просфоры, ладана и свечи, что относятся к службе. Во время пира тропарей за чашами не петь, разве только три. Один во славу Христа Бога в начале обеда, другой во славу Пресвятой Девы Марии в конце обеда, третий за здравие государя, а более не позволяем». Из поучений преподобного Феодосия, братья, четыре сохранились только в отрывках и приводится преподобным Нестором, одно в летописи, три в составленном им житии преподобного Феодосия. Таким образом, отрывки из поучения Феодосия, помещенные в житии, не так обширны. Из поучения о смирении сохранены только определенные слова, которые свидетельствуют об общем характере поучений Феодосия. Другие пять поучений преподобного Феодосия, обращенных к братьям, сохранились в полном составе и стали известными по рукописи XV века. В самом содержании этих поучений встречаются определенные моменты, которые указывают на авторство их преподобного Феодосия. В первом из пяти поучений преподобный Феодосий возбуждает в своих иноках любовь к Богу и ближним. Он напоминает прежде всего обет возненавидеть все и последовать Христу. Второе поучение преподобного Феодосия показывает, что некоторые из братьев роптали на него за то, что он часто удалял из обители слабых и нерадивых, впрочем, до получения ими дара иночества, а другие за то, что принимал в обители странников и бедных на ее содержание. Сказав против первых, что он по долгу своему, несмотря на их ропот, не может молчать и поблажать их слабости, преподобный обращается преимущественно к последним и говорит: «Прилично было бы нам от своих трудов кормить убогих и странников, а не оставаться в праздности, не переходить из кельи в келью». Третье поучение преподобного Феодосия состоит из двух частей. В первой он указывает на примеры злострадания и терпения, такие как на Иова, на самого Христа Спасителя, пророков, апостолов, мучеников, преподобных отцов. Во второй призывает к терпению и мужеству в подвигах иноческих свою братью. Особенно трогательны в последней части поучения следующие слова преподобного: «Молю вас, любимцы мои, отресем уныние наше, вспомним первый наш вход, каковы были мы, когда пришли к дверям монастырским. Не все ли мы обещались терпеть и поношение, и укорение, и унижение, и изгнание? Вспомним, что, стоя пред святыми дверьми, мы давали обет о своем обещании, как бы на страшном суде, не перед видимыми только свидетелями, но и перед невидимыми, что мы призывали во свидетели самого Владыку и Бога. А ныне мы все те обещания вменили ни во что. Нам надлежит иметь покорность и терпение, и того не имеем. Читаем жития святых
и затыкаем свои уши, чтобы не слышать о их мужестве. Когда начнется рать и затрубят трубы воинские, никто из воинов не может спать. Воину ли Христову прилично лениться? Те оставляют жену, чад, имение, жертвуют свою жизнью из-за славы временной и приходящей. А мы, если стерпим, борясь с супостатами нашими и одолеем их, мы удостоимся вечной славы и чести неизреченной. В четвертом поучении, после предварительного приглашения иноков вообще к подвижничеству, преподобный Феодосий преподает им некоторые частные наставления касательно хождения в церковь. Ссылаясь на богоносного Феодора Студита и его устав, он заповедует: при первом ударе в било вставать на молитву, а при втором спешить в церковь. Вошедший в церковь, инок должен благоговейно положить 3 земных поклона и затем со страхом и в безмолвии стать при стене, не опираясь, однако же, на нее или на какой-либо столб церковный. Подходя к другим инокам, должен со смирением и сложными руками поклоняться им до земли. Во время кождения кадильного особенно должен быть благоговейным, чтобы удостоиться благодати Святого Духа через это кождение. При пении псалмов неприлично инокам перегонять друг друга и производить беспорядок, но надобно смотреть на старейшего, доместика, и начинать пение по его указанию. Точно так же, когда иноки пред началом или окончанием пения раскланиваются между собою, надобно смотреть им на старейшего и следовать его примеру. В последнем своем поучении преподобный Феодосий сначала напоминает братьям о своем крайне ответственном долге поучать их, потом обличает иноков в их нерадении и ленности. Поучая народ и братью, преподобный Феодосий поучал нередко самих князей не только словом, но и через Писание. Преподобный Нестор свидетельствует о посланиях его князю Святославу и в особенности об одном весьма великом послании, в котором старец сильно обличал князя за похищение им Киевского престола у брата своего Изяслава. К сожалению, все эти послания до нас не дошли. Сохранились только 2 послания к великому князю Изяславу. Говоря о трудах Феодосия Печерского, мы еще и еще раз можем удивляться и восхищаться тем замечательным подвигом, которые совершены были этим первым среди русских святых преподобным иноком, иноком, который стал действительным примером для всего русского иночества на многие века христианства. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Напоминаем, что в эфире программа, которую мы условно назвали как «Сложные вопросы богословия». Рождение человека в мир – великое таинство. Что есть человек? Зачем он приходит в мир? Почему он так хрупок и слаб? Возможно ли срок его существования продлить для вечности? Настоящие передачи посвящены как раз этой теме. Мало ребенка зачать, родить и вырастить. Человек тем и отличается от всех прочих живых существ, что он предназначен для вечности. Когда-то родившись в этот мир, человек никогда не исчезнет, никогда не испарится в небытие. Смерть — лишь переход на новый уровень бытия, новый способ существования души. А в перспективе воскресение, то есть восстановление человечества к новой жизни в теле на новом уровне эволюции, духовной эволюции. Мы тогда будем так же отличаться от нас сегодняшних, как мы сегодняшние отличаемся от эмбриона в чреве матери. И эмбрион, кувыркающийся в околоплодной жидкости, и взрослый человек, защищающий научную диссертацию, одно и то же существо. Но какая между ними разница? В эмбрионе скрыта сила, энергия, позволяющая вырасти человеку в развитого взрослого человека. Но это одно и то же существо. Также в нас, сегодняшних, кажущихся себе или умными, или нет, самоуверенными, удачниками или неудачниками, скрыта сила, которая позволит в некий день, давайте традиционно назовем это днем Божьего суда, сила, которая позволит в день Божьего суда проявиться тому, чем мы являемся на самом деле. Для многих, живших на этой земле, лишь измерением удовольствия и эгоизма этот день будет страшным днем разочарования в ценностях, определявших их жизнь, днем горя и слез. А для многих этот день суда выявит под покровом их кротости, немощи и нищеты их прекрасную, готовую для вечности зрелую душу. Наши передачи о том, что, родив ребенка, мы тем самым родили его для вечности. Воспитать младенца в ощущении вечности и Бога или оторвать его душу с малолетства от высшего в наших руках. Церковь однозначно свидетельствует, что и за то, как воспитан ребенок, мы будем давать отчет перед Богом. Итак, в сегодняшней передаче и в наших ближайших передачах мы поговорим о том, что значит человек, для чего человек приходит в этот мир и каким образом человек приобщается в этом мире к Богу. Мы поговорим о вступлении в церковь. Это тем более важно, что это и есть тот водораздел, тот рубикон, тот рубеж, который разделяет православное понимание вхождения человека в мир и приобщения к Богу и к церкви от протестантского. Когда мы стоим перед загадкой человека, то вот что прежде всего мы должны сказать. Человек представляет собой разрыв в природном мире. Человек необъясним из природного мира. Человек — это великое чудо, связь земли и неба, говорят древние мудрецы. Об этом же свидетельствует и Библия. С одной стороны, человек принадлежит и к природному миру, в нем весь состав природного мира, вплоть до процессов физико-химических. Он зависит от низших ступеней природы. Но в человеке же есть элемент, превышающий природный мир. Греческая философия увидела этот элемент, выводящий человека из царства обычных, простых, живых существ. Греческая философия увидела его в разуме. Аристотель предложил определение человека как разумного животного. Но различие человека от животного не только в разуме. Человек знает, что в нем есть некое измерение, совершенно отличающее его от животного. Даже если ум противится этому признанию, подсознательно мы всегда в это верим и это чувствуем. Об этом же говорит и церковь, когда свидетельствует, что дух человека и есть тот водораздел, который отделяет человека от всякого живого существа. Этот дух, которым наделил Создатель, Бог человека, роднит человека с высшим, божественным миром, вызывает тоску человека по небу, по горней отчизне. Исследуя древнейшие пласты человеческой культуры, антропологи и ученые замечают, что вопрос о человеке и его назначении в мире стоял всегда. Древнейшими мистериями, совершавшимися в сумрачной пещере под грохот барабанов и ритуальных трещоток, были мистерии, пытающиеся постичь, зачем человек приходит в этот мир. Этой же цели служили всевозможные погребальные обряды неандертальцев. Изучение наскальных рисунков позволяет сделать вывод, что главной их темой было соотношение между божественным,
ну, конечно, в соответствии с языческими представлениями того времени, и человеческим. У современных ученых не вызывает сомнения тот факт, что центральная тема этих наскальных рисунков – культы плодородия, эротические культы, прославляющие тайну жизни и вместе с тем пытающиеся преодолеть трагедию смерти. В этих культах каким-то неведомым образом человек пытался заключить союз с богами, с духовными силами, чтобы преодолеть распад небытия. Но особой интенсивности, если можно так выразиться, поиск человеком смысла своего существования достигает в богооткровенных религиях, иудаизме, а впоследствии в христианстве. Для древнего человека была несомненная мысль, что человек – это маленькая вселенная, микрокосмос, как позже сформулируют великие греческие философы. Но Библия и святые отцы говорят радикальней. Так святой Григорий Богослов отметил, что, конечно, можно сказать, что человек – микрокосмос, но тогда получится, что мы немногим отличаемся от пауков, мышей или комаров, также вмещающих в своем существе всю вселенную микроэлементов. И вот святой Григорий Богослов сформулировал, что человек – это не микро, а макрокосмос, что он больше, чем мир. Платон показал, что небесные светила божественны потому, что их небесные орбиты постоянны. Отцы церкви объявили, что значительность звезд уменьшилась, так как небесные светила движутся всегда по одной и той же орбите, что означает, что они рабы законов природы. Но человек свободен, он не движется ни по какой орбите. Он свободен в своем выборе пути. Он больше звезд. В примитивной религии человек хочет спастись, став как космос, войдя в таинственную космическую природу, как говорили древние, космизуясь. Для учителей церкви это движение к космизации, к вхождению в космос – это движение в обратном направлении, так как человек – это образ Божий, и он стоит над всем миром. И поэтому именно у него человека власть спасти мир. Он не должен входить в этот мир и растворяться в этом мире. Наоборот, он должен возвыситься над миром и мир тащить за собой, тащить к Богу. Человек должен стать путем, совестью Вселенной, а значит, он должен слиться не с природой, а слиться с Богом, не раствориться и потеряться в природе, а выделиться из природного мира. Именно об этом нам говорит Священное Писание с самых первых глав, повествуя о сотворении Богом человека. Бог творит человека. При творении он, как и другим животным тварям, вдыхает в лицо человека дыхание жизни. Человек не может жить без этого дыхания жизни. Значит, человек в принципе не может жить без Бога. Пока это божественное дуновение остается в человеке, оно действительно принадлежит ему, превращая его инертную плоть в действующее существо, душу живую, как говорит нам 2 глава 7 стих книги «Бытия». Но вот тут Библия говорит о том, чего нет у животных. Да, человек взят из земли, но он ею, этой землей, не ограничивается. Творя человека, Господь указывает, что он будет принципиально отличаться от всего иного. Цитирую. «Сотворим, да, или создадим человека по образу и подобию нашему». Что это значит? Что значит, что человеческое существо есть образ Божий? Основным элементом образа Божия в человеке является разум, логос по-гречески. Человек есть логикон-зон, то есть разумное животное, как говорил святой Василий Великий. И именно благодаря своей разумности человек и может отражать бытие Божие в творении. Однако понятие «логос» или «разум» во времена святых отцов 4-12 столетия имело совершенно особое значение, связанное главным образом со способностью человека собирать в единое целое все разнообразное и даже разрушенное в этом мире, создавая из этого цельный и гармоничный мир, космос. Разумность тогда еще не понималась, как это стало впоследствии, как просто чья-то способность мыслить посредством ума. В понимании древних греков логос, то есть разум, есть способность человека достигать единения мира, создавать из него космос. Напомню, что слово «космос», греческое слово, откуда наша косметика, означает красота, украшение. Это прекрасное, великолепное, изумительное творение Божие. Человек, таким образом, как мы должны заключить, обладает способностью единения мира, способностью восстановления поверженного и разрозненного. Есть и другой элемент, который, как отмечают святые отцы, выражает собою образ Божий. Это то, что святой Григорий Ниский называл
аутоксиос, то есть свобода человека. Современные биологи-антропологи говорят, что человек, телом связанный с животным миром и его законами, не может не подчиняться инстинктам, скрытым поведенческим установкам, лежащим в подсознании. Но церковь утверждает и другое очень важное. Сила духа в человеке способна преодолеть детерминизм животных инстинктов. Человек и перед страхом смерти, и перед страшным голодом или мучениями остается человеком и может идти наперекор даже самому сильному инстинкту живого существа, инстинкту самосохранения. Плеяда мучеников и исповедников церкви, да и просто мучеников какой-либо идеи, всех времен и народов доказала это. Значит, есть в человеке свобода от природы, которая также является элементом образа Божия и является даром Божьим человеку. Изначальное применение этой свободы должно было приучить первых людей к послушанию Богу, приучить их к добру, укрепить волю в выборе добра. Животные не имеют ни логоса, в смысле достижения всеобъемлющего охвата реальности, ни свободы от законов природы, тогда как человек обладает в той или иной степени обеими этими способностями. Еще один аспект образа Божия в человеке – это то, что человек есть князь творения, царь творения и микрокосм всего творения. Один из отцов VII века, святой Максим Исповедник, особенно развивал эту мысль. В человеке, говорил святой Максим Исповедник, мы имеем присутствие всего мира, микрокосм всего универсума. Именно поэтому, что человеческое существо органически связано с творением, в то же время имеет внутренний импульс к единению творения и к независимости от законов природы, человек может действовать как священник творения. Человек как священник творения совершенно необходим самому творению, поскольку без этого отнесение творения к Богу, весь тварный универсум погибнет, говорит современный богослов митрополит Иоанн Зизиулос. Мир погибнет, поскольку, как теперь признали все ученые, мир конечен. В богословии же гибель мира является фундаментальным верованием. Так как мир существовал не всегда, а пришел к бытию в определенный момент, значит, мир будет естественным образом иметь свой конец, однажды уйдя в небытие. Таким образом, единственный путь защитить мир от его конечности, изначально присущей его природе, сделать так, чтобы мир вступил в отношения с Богом, поскольку лишь Бог бесконечен и бессмертен. И только приобщившись Ему, Богу, мир сможет преодолеть свою природную конечность и природную смертность. Создавая мир конечным и, следовательно, естественно подверженным смерти, Бог хотел, чтобы этот мир жил вечно и был соотнесен с ним, то есть был с ним в общении. Именно по этой причине Бог и создал человека. Это подчеркивает значение человека как священника творения, долженствующего объединить мир и соединить его с Богом, дабы мир мог жить вечно. Помните, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил мир, послал Сына, чтобы человек, приобщившись к Сыну, приобщил к Богу и весь мир. Вот логика, вот основной пункт богословия православного миропонимания. Кроме того, если вы помните, еще при творении мира человеку было сказано жить в мире со всем мирозданием, возделывать, хранить Эдем, этот первозданный мир, возделывать и хранить на библейском языке означает соотносить мир с замыслом Божьим, то есть помогать этому миру достигать того, что Бог задумал об этом мире. Вот почему можем назвать человека и священником еще, и царем творения.

Если человек по самой своей природе связан с Богом, то эта связь должна подтверждаться каким-то зримым образом. Библия говорит, что такой связью при начале человеческой жизни на земле являлась заповедь послушания. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», говорит священный автор, 2 глава, 16 стих книги «Бытия». Эта заповедь, кажущаяся запретом и ограничением, на самом деле необходима человеку для самоосуществления. Эта заповедь дает человеку понять, что он не Бог, что он зависит от Бога. Человек соединен с Творцом отношением жизненной и первичной зависимости, которую его свобода должна выразить послушанием. Этот закон, вложенный в человеческое сердце, есть совесть, посредством которой живой Бог беседует со своим творением. Сотворив человека, Господь дает ему 4 заповеди – умножение жизни, возделывание рая, познание мира, что мы видим в наречении имен животным, и запрет на вкушение плодов дерева познания добра и зла. Брак и деторождение никак не связаны с грехопадением. Чтобы подчеркнуть это, Библия прежде греха и прежде всех остальных заповедей ставит: «Плодитесь и размножайте, и наполняйте землю, и обладайте ею». 28 стих 1 главы книги «Бытия». Нам важно, что это Богу установленное действие при нормальном ходе событий, то есть если бы человек не отпал от Бога, привело бы к тому, что человечество умножилось бы на земле, и в мире восторжествовала воля Божия, и все мироздание бы преобразилось. Как пишет святитель Григорий Богослов: «Если бы мы прибыли тем, чем были, и сохранили заповедь Божию, то сделались бы тем, чем не были, и пришли бы к древу жизни от древа познания». Возникает вопрос, а как же отпавшие от Бога еще до сотворения нашего мира ангелы? При стойкости и послушании Богу человека тот элемент демонизма, который существовал с момента падения Деницы, первого из ангелов, ставших сатаной, и части ангелов, не смог бы обрести опору в созданной Богом вселенной. Значит, человек был призван стать звеном, соединяющим творение с Богом, землю с небом. Человек, принадлежащий одновременно и миру земному, и миру небесному, имел для этого все возможности. От него требовалось только устоять в послушании. Священный библейский автор сообщает нам, что Адаму было повелено наречь имена всем животным. Примечательно, что не только тварь, помните, не только тварь с надеждой ждет откровения сынов Божьих, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, но и Бог хочет видеть, как человек назовет мир. Бог оборачивает весь мир к человеку и ждет, что же человек сделает с этим миром. Наречь имена значит показать свою власть. Человек вступает в этот мир как хозяин мира, но мир не его, мир Божий. Бог ждет от человека его послушания, его соработничества божественному замыслу по преображению мира. Что же, однако, происходит? Происходит катастрофа. Человек отпал от Бога. Эта тема падения, отступления и трагизма случившегося повторяется раз за разом, стих за стихом, глава за главой. Современные библеисты считают, что грехопадение следует рассматривать не как единичный акт отпадения от Бога, совершенный Адамом и Евой, а как целый процесс отпадения. И в Библии этот процесс отпадения человека от Бога зафиксирован в виде драмы в 4 актах. Первое отступление – это грех непослушания Адама и Евы Богу. Помните, вкушение с древа познания добра и зла. Второй акт этой драмы грехопадения – отступление от Бога, братоубийство Каином Авеля. Затем следует растление всего человечества и, как результат, потоп. И, наконец, четвертый акт драмы грехопадения – строительство Вавилонской башни. Мы видим, что первоначальный грех Адама и Евы вверг человечество в поле действия некой центробежной силы удаления от Бога. Злая человеческая воля неоднократно согрешила, но приняла грех как основу жизни, как способ жизни. Грех, породивший удаление от Бога, привел к братоубийству, растлению, а затем и к раздору всего древнего человечества. Человечество расселилось, как говорит нам Библия, по всей земле. Но нам более важно выяснить, какое повреждение человек получил в результате грехопадения и как об этом сообщает священный автор в главе, непосредственно следующей за рассказом о грехопадении.
Грехопадение человека вносит беспорядок и дисгармонию не только в человеческую природу, но и во весь тварный мир. С грехопадением человек изменился не в существе своей природы, а только в соотношении ее элементов. Он не потерял ни ума, ни чувства, ни свободной воли и сохранил ту же самую физическую организацию. И тем не менее, он все-таки действительно стал совсем другим человеком, потому что его падение осуществило в нем то роковое противоречие тела и духа, которое, как наличный закон его природы, подчинило его физическому закону греха и одновременно поставило его в ненормальное отношение к Богу и к миру. В силу падения людей и все творение потеряло разумную цель своего бытия. Однако грехопадение человека, внесшее темные линии в существо человека, не уничтожило совершенно в человеке добрые настроения и чувства. Человек тосковал по утерянной небесной отчизне. В своих различных религиозных церемониях, часто искренних, он пытался преодолеть дистанцию между небом и землей. Эту тоску, вопль потерянности, который звучит на всем протяжении Ветхого Завета, замечательно выразил апостол Павел. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И Господь обещал человеку, что некогда явится миру освободитель от греха, проклятия и смерти. Священные авторы Ветхого Завета постепенно, шаг за шагом приближают нас к великой тайне благочестия, к тайне Боговоплощения. И вот это явление Мессии происходит. Иисус, родившийся в обычной провинциальной иудейской семье, не просто обычный человек. Это Бог, принявший человеческую плоть, Бог, соединившийся с человечеством. Иисус есть воистину Христос. Христос по-гречески «помазанник Божий», то есть тот, кто наделен сверхъестественной властью и силой. Явление в мир Бога во Иисусе Христе принесло освобождение человеку от безысходности в борьбе человека с грехом. По рождению мы все принадлежим первому Адаму, и от него мы унаследовали скорби, болезни и смерть. Мы, так можно сказать, мы носим природу ветхого Адама. Однако благодаря пришествию в мир Иисуса Христа перед человеком открываются новые перспективы. Надо отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, как пишет апостол Павел, обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Смотрите послание к Ефесянам, 4 глава. Если человек последует таким новым, предложенным ему путем, то все благословения, адресованные в Эдеме первозданному Адаму, исполнятся на нем. Бессилие победить грех закончится. Душа, скованная грехами и вялостью, получит реальную возможность развиться в абсолютную меру. Человек станет не тем, кем его делает грех, а станет тем, каковым его задумал Бог. Для мыслителей церкви такое понимание событий является неоспоримым. Они постоянно работали, прежде всего, не теоретически, а опытно над антропологией. Напомню, что антропос – человек, логос или логия – учение. Антропология – это учение о человеке. Так вот, святые отцы постоянно работали над учением о человеке, над антропологией, согласно которой все обессилевшее и поврежденное в грехопадении – восстанавливается силой Божией в новом Адаме во Иисусе Христе. Следует лишь принять жизнь нового Адама, погрузиться в эту жизнь и смерть, ибо тогда мы сможем вместе с ним и воскреснуть, и прославиться. Помните, вчера я был распят со Христом, сегодня прославлен вместе с ним. Вчера умер со Христом, сегодня причастен его воскресению. Вчера я был погребен со Христом, сегодня пробуждаюсь вместе с ним от смерти, пишет святитель Григорий Богослов. Сложно из-за огромного количества, прежде всего, не столько привести ряд текстов, подтверждающих с изумительной точностью эту тайну обожения, но и выбрать среди них более выразительные. Десятками голосов великие отцы церкви говорят, что наступает новая эпоха. Ветхая и испорченная в нас уступает место живительной силе Божьей. Мы во Христе обретаем спасение. Сам термин «спасение», по-гречески «сотирия», означает «я становлюсь целым, целостным», «я достигаю» и «мир достигает» полноты своего существования. Итак, для всего творения есть вечный и незыблемый замысел,
достижение всей возможной открытой твари бытийной полноты. Достижение этой полноты возможно через преодоление греха в себе и в мире, и через богоуподобление. И в этом смысле, воистину, приход Мессии Иисуса из Назарета на землю явился началом мессианского царства, началом поступательного освобождения мира от зла и страдания, от греха и смерти. Иисус Христос осмыслен новозаветными писателями как последний Адам. По слову святого Иринея Лионского, он возглавил падшее человечество, то есть стал новым духовным родоначальником нового человечества, сделал то, к чему был призван первый Адам, согласовал, Иисус согласовал с максимальной полнотой волю Божию и жизнь человеческую.

0: если первоначально в иудаизме изменение, преображение мира мыслилось через вторжение в него всемогущего Бога и через воцарение на земле Бога, то для новозаветных авторов осуществление воли Божьей на земле, то есть Богоправление, начинается уже сейчас и вводит в тайну этого осуществляющегося Царства Небесного нас Христос через крещение, то есть приобщение к своей церкви, к новому искупленному человечеству. Через постепенное, но постоянное углубление в тайну Христовой жизни, то есть через уподобление Христу мы будем углублять и наше сыновство по отношению к Богу, будем становиться все более совершенными детьми. Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божьим, пишет святой Ириней Леонский. Я повторю эту фразу. Сын Божий становится сыном человеческим, чтобы сын человеческий стал сыном Божьим. И вслед за Иринеем Леонским и святитель Афанасий Александрийский и многие другие подвижники и богословы повторяют вновь и вновь эти слова. Как в истинном сыне или дочери его земных родителей отражаются родительские черты, так и в религиозной жизни в нас постепенно будут отражаться черты Небесного Отца. Христианин приобретает похожесть на небесного родителя. Это то, что в православной мистике называется обожением. Именно поэтому святые отцы упорно отстаивали учение о совершенно полном восприятии Христом человеческой природы. Ибо если Христос стал человеком в полном смысле этого слова, то и человек может совершенно реально воспринять в себя божественные энергии, делающие его совершенным сыном. «Дарованы», — пишет апостол Петр во втором послании, 1 глава, 4 стих, «дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы», обращается он к христианам, «дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Как отмечает современный богослов, воплощение и обожение – два сопряженных движения. Воплощение слова – то есть Иисуса Христа, завершает нисхождение Бога в мир и создает возможность обратного движения человека к Богу. Бог становится человеком, вочеловечивается по своему человеколюбию. И человек становится Богом, но по благодати обоживается через свое боголюбие. Стать святым, воспринять свое хрупкое существо силу Божию, еще живя на земле, быть причастным вечности – вот то, что дано и обетовано каждому из людей. От людей Бог ждет только их желания и решимости идти путем христианской жизни. Бог же даст и силы, и обеспечит поддержку. Человек и Бог, они должны жить и идти по жизни вместе. И лишь только после этого небольшого экскурса в историю православного понимания, что есть человек и для чего он сотворен в этом мире, можно говорить вообще о том, зачем нужно крещение, то есть вхождение в церковь. Крещение – это не магический акт, защищающий нас от порчи или сглаза. Это не оберег на случай нападения врагов. Это не поддержка с неба в деле бизнеса или личной жизни. Крещение – это тайна вступления в новую жизнь. В следующей нашей передаче мы вернемся к этой теме и уже поговорим, дорогие братья и сестры, с вами, что такое крещение и как крещение совершается в православной церкви. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 30 минут.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача шестая. Все было тихо и спокойно в городе и в нашем доме. Как вдруг последовало событие, которое не само по себе, а по впечатлению, произведенному им на всех без исключения, заставило и меня принять участие в общем волнении. В один прекрасный осенний день, это было воскресенье или какой-нибудь праздник, мы возвращались от обедни из приходской церкви Успения Божией Матери. И лишь только успели взойти на высокое наше крыльцо, как вдруг в народе, возвращающемся от обедни, послышалось какое-то движение и говор. По улице во весь дух проскакал губернаторский ординарец-казак и остановился у церкви. Всем встречающимся по дороге верховой кричал: «Ступайте назад в церковь присягать новому императору!» Народ, шедший в рассыпную, приостановился, собрался в кучки, пошел назад, и, беспрестанно усиливаясь встречными людьми, уже густою толпою воротился в церковь. Не успели мы получить известие от кого-то из бегущих мимо, что государыня скончалась, как раздался в соборе колокольный звон, и, подхваченный другими 10 приходами, разлился по всему городу. Отец и мать были очень поражены. Отец даже заплакал. А мать тоже со слезами на глазах перекрестилась и сказала: «Царство ей небесное». Я был глубоко поражен, сам не зная от чего. Весь дом сбежался к нам на крыльцо, на лицах всех было написано смущение и горесть. Идущий по улице народ плакал. Прибежал, запыхавшись, какой-то приказный из верхнего земского суда и сказал отцу, чтобы он ехал присягать в собор. Отец поспешно оделся и уехал. Применяясь к моему ребячьему возрасту, мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтобы всем было хорошо жить, чтобы все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствовании соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились». Отчасти я уже имел понятие обо всем этом, а тут понял еще больше. И мне стало очень жаль умершую государыню. «А кто же будет теперь у нас государыней?» — спросил я. «Теперь будет у нас государь, сын ее, Павел Петрович. А будет ли он такой же умный и добрый?» «Как угодно Богу, и мы будем молиться о том», — отвечала мать. Я возразил, что Бог, вероятно, захочет, чтобы Павел Петрович был умный и добрый. Когда я лег спать в мою кроватку, когда задернули занавески моего полога, когда все затихло вокруг, воображение представило мне поразительную картину. Мертвую императрицу огромного роста, лежащую под черным балдахином в черной церкви. Я наслушался толков об этом. И подле нее на коленях нового императора, тоже какого-то великана, который плакал, а за ним громко рыдал весь народ, собравшийся такою толпою, что край ее мог достать от Уфы до Зубовки, то есть за 10 верст. На другой день я уже рассказывал свои грезы наяву параше и сестрице, как будто я сам все видел или читал об этом описание. Толки о кончине императрицы долго не уменьшались, а первое время час от часу даже увеличивались. Спальные и гостиные говорили о переменах в правительстве, которых необходимо ожидать должно, о том, что император удалит всех прежних любимцев государыни, которых он терпеть не может, потому что они с ним дурно поступали. Я часто слышал выражение, тогда совершенно непонимаемое мною: «Теперь-то гатчинские пойдут в гору. Обогащенный многими новыми понятиями и чувствованиями, я принялся опять перечитывать свои книги и многое понял в них яснее прежнего, увидел даже то, чего прежде вовсе не видал, а потому и самые книги показались мне отчасти новыми. У меня была надежда, что весной мы опять поедем в Сергеевку. Но мать сказала мне, что этого не будет, во-первых, потому что она, слава Богу, здорова, а во-вторых, потому что в исходе мая она, может быть, подарит мне сестрицу или братца. В городе беспрестанно получались разные известия из Петербурга, которые приводили всех в смущение и страх. Но в чем состояли эти известия, я ничего узнать не мог, потому что о них всегда говорили потихоньку, а на мои вопросы обыкновенно отвечали, что я еще дитя, и что мне знать обо всем этом не нужно. Мне было досадно, особенно сердил меня один ответ: «Много будешь знать, скоро состареешься». Одного только обстоятельства нельзя было скрыть. Государь приказал, чтобы все, кто служит, носили какие-то сюртуки особенного покроя с гербовыми пуговицами. Сюртуки назывались оберроками. И кроме того, чтобы жены служащих, чиновников, носили сверх своих парадных платьев что-то вроде курточки с таким же шитьем, какое носят их мужья на своих мундирах. Мать была мастерица на всякие вышивания, и сейчас принялась шить по карте серебряные петлицы, которые очень были красивы на голубом воротнике белого спензера или курточки. Мать выезжала в таком наряде несколько раз по праздникам в церковь, к губернаторше и еще куда-то. Я всегда любовался ею и провожал до Лакейской. Все называли мою мать красавицей. И точно она была лучше всех, кого я знал. Приближался конец мая, и нас с сестрицей перевели из детской в так называемую столовую, где, впрочем, мы никогда не обедали. С нами спала Параша, а в комнате, которая отделяла нас от столярной, спал Евсеич. Он получил приказание не отходить от меня. Такое отлучение от матери через всю длину огромного дома, несмотря на уверение, что это необходимо для маменькиного здоровья, что жизнь будущего братца или сестрицы от этого зависит, показалось мне вовсе ненужным. Только впоследствии я узнал настоящую причину этого удаления. В это время, кажется, 1 июня, случилась жестокая гроза, которая произвела на меня сильное впечатление страха. Гроза началась вечером, часу в 10. Мы ложились спать. Прямо перед нашими окнами был закат летнего солнца и светлая заря, еще не закрытая черной приближающейся тучею, из которой гремел по временам глухой гром, озаряла розовым светом нашу обширную спальню, то есть столовую. Я стоял возле моей кроватки и молился Богу. Вдруг страшный громовой удар потряс весь дом и оглушил нас. Я бросился на свою кроватку, очень сильно ушиб себе ногу. Несколько минут я не мог опомниться. Опомнившись, я увидел, что сижу на коленях у Евсеича, что дождь льет, как из ведра, и что комната освещена не зарею, а заревом от огня. Евсеич сказал мне, что это горит соборная Троицкая колокольня, которую зажгла молния. Милая моя сестрица также была испугана и также сидела на руках своей няни. Вдруг вошла горничная и сказала, что барыня спрашивает к себе детей. Нас привели в спальню. Мать лежала в постели, отец хлопотал около нее вместе с бабушкой-повитушкой, как все ее называли, Аленой Максимовной. Я заметил, что мать не только встревожена, но и нездорова. Она положила нас к себе на постель, ласкала, целовала. И мне показалось, что она даже плакала. Видя мое беспокойство, сообщившееся и моей сестрице, она уверила нас, что ее испугал гром, что она боялась нашего испуга и что завтра будет здорова. Она перекрестила нас и послала спать. Отец также перекрестил. Я заметила, что он не раздевался, не собирается лечь в постель. Я догадался, что мать больна. Мы воротились в нашу комнату. Ночь была душная, растворили окна, ливень унялся, шел уже мелкий дождь. Мы стали смотреть в окна и увидели три пожара, от которых, несмотря на черные тучи, было довольно светло. На другой день догадка моя подтвердилась. Мать точно была больна. Этого уже не скрывали от нас. Приезжал наш друг Авенариус и еще какой-то другой доктор. Я с сестрицей приходил к маменьке на одну минуту. Она, поцеловав нас, сказала, что хочет почивать. И отпустила. Я не мог рассмотреть лица матери. В комнате было темно от опущенных зеленых гардин. Отец был бледен и смущен. Тоска сжала мое сердце, я ничем не мог заниматься. Только плакал и просился к маменьке. Видно, отцу сказали об этом.

На следующий, видно, было еще хуже нашей маменьки, потому что нас и здороваться с ней не водили. Доктора приезжали часто, приносили из церкви большой местный образ Иверской Божией Матери и служили молебену маменьки в спальне. Нас же не пустили туда. Но мы видели и слышали, как с пением пронесли образ через залу, молились отворенную дверь нашей столовой. Евсеич уже не старался меня развеселить или утешить, а только повторял, видя мои глаза, беспрестанно наполняющиеся слезами, молись Богу, соколик, чтобы маменька выздоровела. Я бросился в свою кроватку, задернулся занавесками, спрятал голову под подушки и дал волю слезам, которые удерживал я так долго, с невероятными усилиями для дитяти. В то же время мелькала у меня мысль, что я спрятался, что я не всхлипываю, что маменька не увидит и не услышит моих слез. Видно, Евсеич догадался, что такие слезы нельзя остановить. Он долго стоял возле моей кроватки, знал, что я плачу, и молчал. Наконец вылились слезы, и я упросил Евсеича узнать о маменьке. Он ходил и, поспешно воротясь, сказал: «Барыня почивает». Через несколько времени ходила Параша и принесла такое же известие. Сомнение начало вкрадываться в мою душу. Я пристально посмотрел в глаза Евсеичу и Параше и твердо сказал: «Вы неправду говорите». Они смутились, переглянулись и не вдруг отвечали. Все это я заметил и уже не слушал потом никаких уверений и утешений. Во время этого спора вошел отец. По его лицу я все угадал. «Пойдемте», — сказал он тихо, — «мать хочет вас видеть и благословить». Я зарыдал, за мною сестрица. «Послушайте», — сказал отец, — «если мать увидит, что вы плачете, то ей сделается еще хуже, и она от того может умереть. А если вы не будете плакать, то ей будет лучше». Слезы высохли у меня на глазах. Сестрица тоже перестала плакать. Погодя немного, отец взял нас за руки и привел в спальню. В комнате было так темно, что я видел только образ матери, а лица не мог разглядеть. Нас подвели к кровати, поставили на колени. Мать благословила нас образом, перекрестила, поцеловала и махнула рукой. Нас поспешно увели в гостиной, встретили мы священника. Он также благословил нас. И мы воротились в свою комнату в каком-то душевном оцепенении. Я вдруг как будто забыл, что маменька нас благословила, простилась с нами. Я потерял способность не только соображения, но и понимания. Одно вертелось у меня в голове, что у маменьки темно, и что у ней горячее лицо. Евсеич, Параша, сестрица плакали, а у меня не было ни одной слезинки, не знаю, что было со мной. Я не могу назвать тогдашнего моего духовного состояния холодным отчаянием. Мысль о смерти матери не входила мне в голову. Я думаю, что мои понятия стали путаться, и что это было началом какого-то помешательства. Пришло время ложиться спать, и Евсеич раздел меня, велел мне молиться Богу, я молился, и по обыкновению, прочитав молитву, проговорил вслух: «Господи, помилуй тятеньку и маменьку». Я лег, и Евсеич сел подле меня, что-то начал говорить, но я ничего не слыхал. Не помню, чтобы я спал, но Евсеич уверял после, что я скоро заснул и спал около часа. Я помню только, что вдруг начал слышать радостные голоса. «Слава Богу, слава Богу! Бог дал вам братца, маменька теперь будет здорова!» Это говорили Евсеич и Параша, моя сестрица, которая с радостным криком, повторяя эти слова, прибежала к моей кроватке, распахнула занавески, взлезла ко мне и обняла меня своими ручонками. Я вспомнил все и зарыдал, как исступленный, рыдал я так долго. Смутился общую радость, привел всех в беспокойство. Сходили за моим отцом, он пришел,
и, услышав издали мои рыдания, подходя ко мне, закричал: «Что ты себе?»

0: Сережа, надо радоваться, а не плакать. Слава Богу, мать будет здорова. У тебя родился братец. Он взял меня на руки, посадил к себе на колени, обнял, поцеловал. Не скоро унялись судорожные рыдания, всхлипывания, внутренняя и наружная дрожь. Наконец все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива и будет здорова, и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу. Это происходило 4 июня, на заре, перед восходом солнца, следовательно, очень рано. Мы не скоро заснули, а все переговаривались, лежа в своих кроватках. Какой у нас братец? Наконец нам запретили говорить, и мы сладко заснули. Поздно последовало наше радостное пробуждение. Я сейчас стал просить поглядеть братца. И Параша сходила и выпросила позволение у бабушки-повитушки. Мы еще в сенях пошли на цыпочках, чему Параша много смеялась. В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая. В ней качались и я, и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца. И заметил только, что у него на головке черные волосики. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца. И мы остались очень довольны. Приготовленная заранее кормилица, еще не кормившая братца, которому давали только ревенный сироп, нарядно одетая, была уже тут. Она поцеловала у нас ручки. Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим в полголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду. Наконец, не видавшись с матерью около недели, я увидел ее, бледную и худую, все еще лежащую в постели. Зеленые гординки были опущены, потому, может быть, лицо ее показалось мне еще бледнее. Отец заранее наказал мне, чтоб я не только не плакал, но и не слишком радовался, не слишком ласкался к матери. Это меня очень смутило. Одевать свое горячее чувство в более сдержанные, умеренные выражения я тогда еще не умел. Я должен был показаться странным, не тем, что я был всегда. И мать сказала мне: «Ты, Сережа, совсем не рад, что у тебя мать осталась жива». Я заплакал и убежал. Отец объяснил матери причину моего смущения. Мне дали проплакаться немножко и опять позвали в спальню. Мать нежно приласкала меня и сестрицу, меня особенно, и сказала: «Не бойтесь, мне не будет вредна ваша любовь». Я обнял мать, плакал на ее груди и шептал: «Я сам бы умер, если бы вы умерли». Видно, мать почувствовала, что ее слишком волнует свидание с нами, потому что вдруг и торопливо сказала: «Пойдите к братцу, его скоро будут крестить». Мы пошли прямо к братцу. Его только что вымыли, одели в новую распашонку, завернули в новую простынку и в розовое атласное одеяльце. Он, разумеется, плакал. Мне стало жалко, но у груди кормилица он сейчас успокоился. Видя приготовление к крестинам и слыша, что говорят о них, я попросил объяснения этому неслыханному и невиданному мною делу. Мне объяснили, и я захотел непременно быть крестным отцом моего братца. Мне говорили, что этого нельзя, что я маленький, что у меня нет кумы. Но последнее препятствие я сейчас преодолел, сказав, что кумой будет моя сестрица. Видя мое упорство и не желая довести меня до слез, меня обманули, как я после узнал. То есть поставили вместе с сестрицей рядом с настоящим кумом и кумою. Крещение, символических таинств которого я не понимал, возбудило во мне сильное внимание, изумление и даже страх. Я боялся, что священник порежет ножницами братца на головку. А погружение младенца в воду заставило меня вскрикнуть от испуга. Но я неотступными просьбами выпросил позволение подержать на своих руках моего крестного сына. Разумеется, его придерживала бабушка-повитушка. И я долго оставался в приятном заблуждении, что братец — мой крестный сын, и даже прощаясь, всегда его крестил.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.
1: Трудно писать сочинение? Сложно сформулировать тезис? Не подбираются аргументы? Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Вот уже на протяжении целой серии передач мы подробнейшим образом знакомимся с залами итальянской живописи эпохи раннего Возрождения. Мы очень внимательно рассмотрели произведения в 207 зале 13-14 веков, которые еще очень близки к иконописи. Затем мы перешли в зал номер 213, где представлены мастера второй половины 15 века и принадлежащие главным образом к флорентийской школе, как к характерным ее представителям, таким как Якопо дель Селайя. В его творчестве отображаются все этапы развития этой школы. Так и мастера первого ряда Филиппино Липпи и Сандро Боттичелли, в чьем творчестве мы можем проследить отличительные черты, те художественные приемы, которые составляли славу именно флорентийцев. Сегодня мы продолжим осмотр экспонатов в 213 зале, а точнее живописные произведения известных мастеров, на чье творчество также повлияли флорентийские художники, хотя сами они могли принадлежать и к другой школе. Впрочем, для нас с вами, не специалистов, а зрителей, не слишком принципиальны тончайшие различия итальянских школ, тем более, что многие живописцы охотно изучали и перенимали какие-то удачные приемы у своих коллег. Нам с вами важно уловить настроение того или иного произведения и не упустить детали, которые могли бы нам его лучше понять. Итак, продолжаем беседу со старшим научным сотрудником Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: У нас на противоположной стороне три произведения. В центре наш по-прежнему любимый Якопо дель Селайя. По сторонам святой Себастьян Пьетро Перуджино, Пьетро Вануччи, прозванный Перуджино, и портрет, который приписывается художнику Лоренцо Коста. Вообще здесь должен висеть и раньше. Здесь находился портрет молодого человека, который только что был отреставрирован, Пьетро Перуджино. Он был на выставке портрета, и сейчас, я надеюсь, уже скоро вернется в экспозицию. Но мне хотелось бы для него выбрать иное место, потому что мне не нравится небольшая картина, которая должна висеть в углу, не очень хорошо смотрится, не очень хорошо освещается и не позволяет видеть те детали, которые мы теперь видим после реставрации. Поэтому есть такой момент присматривания, немножечко другое место. Что бы я хотела здесь показать в первую очередь? Мне нравится, что здесь у нас совершенно два разных образа. Святой Себастьян и мертвый Христос, тело которого поддерживает ангел у Якопо дель Селайя. И это одновременно демонстрация двух разных художников, творчества двух разных мастеров. С одной стороны, прогрессивного современного художника Пьетро Перуджино, который был не то чтобы не чужд новому, а он жаждал. Угу. Он воплощал в своем творчестве все новейшие технологии своего времени. И был очень мобильным художником, очень открытым, с большой мастерской, откуда вышел Рафаэль. Он сейчас, правда, пересматривается это наследие. Считается, что Рафаэль все-таки не из мастерской Перуджино, а более сотрудничал с ним, чем был учеником. Но так или иначе. А Якопо дель Селайя – сугубо традиционный художник. Вот обратите внимание, как написана плоть, инкарнат у того и другого. Христос у Селайя жесткий, сухой, такой матовый, с какими-то линейными подробностями мускулатуры. И как написана плоть у святого Себастьяна Перуджино. Она не написана кистью, она как будто бы сделана светом. Поверхность, которая обтекает лучи световые, они создают различные рельеф на поверхности тела, и плечи, и кости, и все это немного как бы припущена, добавлена тень. И здесь очень сложно сказать, каким образом формируется такая плоть. Вот пример новейшей живописи этого времени. Трудно поверить в то, что мы сейчас с вами видим произведение одного времени. И Сандро Боттичелли, то, что мы говорили, «Два святых», и «Оплакивание Христа» Якоба дель Селая, и Пьетро Перуджино. Это все примерно произведение одного времени. У Перуджино святой Себастьян является тоже отчасти модела и базовым произведением, потому что оно подписное. На стреле Петрус Перуджинус Пинксит. Пьетро Перуджино написал. Ну, вообще его звали просто Перуджино, или Перуджино, да, Перуджинец. Тут он подписал, сделал такой свой официальный титул. И я бы сказала, что это на самом деле, как бы странно это ни звучало, леонардеск. Что я имею в виду? Святой Себастьян представлен на темном фоне. И он как будто бы трехмерная выпуклая модель выступает из этой картины. Это разговор о споре, который длился, начиная с конца с 15 века и весь 16 век, о том, какое искусство наипервейшее, важнейшее, живопись или скульптура, в котором принимали участие многие видные мастера, и есть высказывания и Леонардо, и Микеланджело. По этому поводу мы можем предположить, какие. А вообще Леонардо считал, что живопись – это вершина всех наук, что живопись может объединить в себя, вобрать в себя все знания человечества и отразить природу. И зачастую в живописи появлялись такие примеры, когда совершенно очевидно, художник работает для того, чтобы показать трехмерность изображения, нарушить вот эту двухмерную плоскостность изображения. И впервые это начал делать Леонардо да Винчи. Но, возвращаясь к Леонардо, напомню о том, что произведения Леонардо на момент конца 15 века мало кому известны. Они известны только коллегам, ученикам в Ломбардии. Перуджино был знаком с Леонардо, знал его вещи, знал его работу. Поэтому, конечно, это общая тенденция, как бы такие поиски художественные этого времени. А возвращаясь к Перуджино, а Перуджино был более доступным, потому что это был художник, которому заказывалось большое число алтарей, отдельных произведений, образов святых. Это глава мастерской, которая буквально как большой концерн выпускала множество подобных произведений, и все они рассчитывались на очень большие пространства. Перуджино умел объединить пространство, работать с монументальными формами. Он же не случайно был приглашен в Сикстинскую капеллу для расписывания нижнего яруса стен, посвященного истории Христа и Моисея. И ему досталось большее число сцен в Сикстинской капелле, потому что это художник, который мог работать с монументальным пространством. Но у него был большой минус. Произведения Пьетро Перуджино не были рассчитаны на то, чтобы их собирать вместе, например, на выставке. Потому что они все имеют определенную формулу. Вот вы смотрите на святого Себастьяна, вы всегда узнаете Перуджино. Вот этот тип лица, глаза вверх устремлены. Мы смотрим на святого Себастьяна чуть-чуть снизу.
0: Да.
1: И это такой прием, который назывался по-итальянски «сотто дисо». То есть это, ну, я бы сказала, тоже такая демонстрация мастерства. Умение показать фигуру снизу вверх, в ракурсе. Вот сейчас мы с вами примерно это видим. Такие лишенные драмы, в некотором смысле лишенные ярко выраженных эмоций, персонажи, которые смотрят в небо, погружаются в свои мысли, в молчаливой беседе окружают Мадонну с младенцем. Они были очень востребованы формулой для алтаря, для алтарного образа конца 15 века. Но к началу 16-го они начали очень устаревать. Скажем так, они наскучили, да, потому
0: да,
1: что
0: да,
1: уже,
0: вот это хотел,
1: уже стали...
0: Это, наверное, ряд вот такой примерно одинаковый. И,
1: вот
0: общем, это
1: уже стало проблемой. И есть знаменитая история о приезде Пьетро Перуджино во Флоренцию в последний раз. Значит, его пригласили дописать незаконченный алтарь. Его начал Филиппино Липпи, снятие с креста, и, к сожалению, не закончил. И Пьетро Перуджино написал так, как он всегда писал. И Джорджо Вазари отмечает в его биографии, что современники были обескуражены тем, насколько он уже казался устаревшим настолько, что просто были поражены, как можно было создать такое произведение. Ну, Перуджино был человеком жестким довольно, и палец в рот не клади. Он сказал, что вы меня нанимали, вы хотели так увидеть то, что обычно я делаю. Пожалуйста.
0: Да.
1: Но это произведение считалось провалом Перуджино. К чему я это говорю? К тому, что уже при жизни Метро современники отметили, что он, будучи таким новатором в живописи, в конце 15 века он первый, один из первых, кто стал работать с холстом, кто опробовал масляную технику живописи, вдруг в эпоху Высокого Ренессанса превратился в совершенно непрогрессивного отстающего мастера, который остался на том уровне, на котором начинал работать. Но вот его главная заслуга – он мог работать с большими объемами. Собственно, он фактически, я бы сказала, воспитал, условно воспитал плеяду мастеров, которые понимали, что такое колоссальное пространство, и умели его объединить. Отсюда флорентийская школа живописи очень много приобрела.
0: Ну, так бывает, действительно. Человек в чем-то достигает больших высот и дальше не развивается, а время идет, и ничего нового он не вносит, и, в общем, это становится скучным.
1: Да, вот эти моделы хорошо узнаются, и когда хочется равновесия и гармонии раннего Ренессанса, это Перуджино. Как только чувствуешь, что надо бы что-то такое более прогрессивное и страсти, идешь к Микеланджело. Перуджино остается, к сожалению. Он как будто бы не перешагнул в XVI век. Он как будто остался в гармонии с ранним Ренессансом.
0: Ну, такая бесстрастность при высочайшем мастерстве. Немножко скучно. Какой-то момент.
1: Да, вот поэтому и проблема-то в том, что произведения, не рассчитанные на то, чтобы собираться вместе, когда попадаешь в крупный музей, а самый большой музей, самое большое собрание произведений в Национальной галерее Умбрии, мы помним, что к нам приезжало Средневековье из этой коллекции великой в Перуджи. Вот когда попадаешь в окружение произведений, созданных Перуджино, возникает сначала такой подъем ренессансный, угу. Потом немного скисаешь.
0: Ну, эта же картина здесь, по-моему, висит, не знаю, 100-150 лет.
1: Да, у нас...
0: Я, сколько себя помню, идешь и Святой Себастьян.
1: У нас есть всегда места для шедевров, которые не меняются. Угу. Шедевры практически не выезжают никогда, за исключением каких-то особых приглашений. Последний раз это произведение ездило в Ферраро, нет, не в Ферраро, ездило в Бергамо, в Академию Каррара, где была выставка, организованная вокруг Святого Себастьяна Рафаэля, раннего произведения Рафаэля в этой коллекции, и была собрана небольшая выставка, посвященная Рафаэлю и Святому Себастьяну, как условно ученику-учителю, и это произведение выезжало из Эрмитажа. Но, как я уже упоминала, очень редко оно покидает этот зал.
0: Ну, он, я бы даже сказала, не знаю, вот смотришь, он действительно, наверное, слишком идеален, я имею в виду Святого Себастьяна. И как бы взгляду не на чем остановиться. Вот даже какие-то вещи, может быть, не очень совершенные, но в них какой-то вот, даже не знаю, сюжет и действительно чувства какие-то здесь. Хотя для изображения святого в момент принятия мученического конца, наверное, такая бесстрастность важна.
1: Да, Святой Себастьян абстрагирован от всего земного.
0: Да.
1: А с другой стороны, Перуджино в данный момент интересуют очень земные вещи.
0: Угу.
1: Освящение плоти, не израненной, живой.
0: Да, кстати, вот тело совершенно живое. Вы когда сравнивали с Христом после смерти, с телом Христа, как оно изображено. Действительно, здесь оно мертвое, здесь оно живое, но стрела вонзилась в шею, и даже капелька не капает. То есть даже вот такого какого-то, ну, это вполне естественно было бы, если бы хоть какая-то капля крови из раны сочилась. И в этом есть что-то такое вот
1: У Перуджино все
0: чувства нету.
1: У него действительно все герои в замедленной съемке. Они все, если бы их, скажем, за них взялся бы искусственный интеллект, они бы очень медленно двигались. Они все двигались, вот как Билл Виола, да, который делает видеоинсталляции, в которых все очень медленно двигаются в пространстве. Вот, наверное, такое же наполнение и у Пьетро Перуджино. Очень медленно, почти не поворачиваются, почти не жестикулируют, застывают.

0: Вот с этим портретом сложно. Лоренцо Коста, и он взят со знаком вопроса. Женский портрет, представитель феррарской школы. Сложно, потому что, с одной стороны, такой очень традиционный портрет конца 15 века, раннего Ренессанса. Ранние рафаэлевские портреты были такими же. Почему знак вопроса? Потому что не совсем нет до конца уверенности в том, что Лоренцо Коста, поскольку его известные нам базовые, да, портреты, они несколько отличаются. Они более живые. Здесь такая более сухая модель. Вот этот фон темный, он заслуживает еще дополнительного исследования. Вообще это тенденция нынешнего времени. Очень многие произведения с темным фоном. Почти вспомним «Джоконду из Прадо», которая была рядовой копией XVI века и расчищенная. Теперь это шедевр. Второй после «Джоконды Леонардо», который показывают в Прадо. Вот эти фоны, скажем, опять же, на сленге профессиональном, это часто бывают записи более позднего времени. Но для того, чтобы в этом убедиться, в данном случае нужно, конечно, делать технические исследования. С этим портретом пока еще не пришло время. И есть еще одна сложность. Например, все мы знаем хорошо рафаэлевскую «Мадонну Грандука», которая хранится в Палаццо Питти в Уффици. Она как-то не так давно, относительно недавно приезжала в Москву на выставку Рафаэля. Она на темном фоне. И исследования показали, что тот архитектурный фон, который под темным, рафаэлевский, он не был, вероятно, окончен. Что привело к тому, что фон был в 17 веке изменен, переписан. Поэтому подобные произведения, как и эта девушка, все-таки нуждаются в дополнительных исследованиях. Это даст нам возможность не только оценить, какой фон этой женщины за спиной, а в том числе и поработать над техникой. Потому что у нас открываются в последнее время такие удивительные вещи в базовых произведениях, которые всегда были на экспозиции. Когда они покидают экспозицию в качестве такого планового исследования, реставрации, вдруг открываются совершенно неожиданные вещи. Вот мы надеемся скоро показать эти открытия. Уже почти-почти они окончены, эти произведения. В частности, вот из этого же зала Лоренцо ди Креди. Поэтому с этим портретом сложно. Но он, с другой стороны, очень хорош тем, что он такой классическая формула раннеренессансного портрета. Все в гармонии. Взгляд модели на зрителя, поворот в три четверти. Вот такой джокондовский отчасти поворот, леонардовский. Погрудное изображение, тип костюма вот с этими рукавами, которые привязываются к платью, к лифу. Мы видим нижнее платье льняное белого цвета, которое как бы немножко вытащили этот рукав, да, видно. Мы видим узелок, украшения очень традиционные того времени. И легкую ткань вуаль, которая покрывает плечи. В общем, все очень по формуле раннеренессансного портрета, и тем он прекрасен. Это один из лучших. На самом деле, несмотря на знак вопроса, несмотря на какие-то сомнения вокруг автора, один из лучших ренессансных портретов нашей коллекции. Такое не совсем идеальное лицо.
1: Ну, можно даже сказать, что оно некрасивое.
0: Какое-то вот...
1: Такое вот, ну,
0: да. Опять же, в духе Джоконды, ведь Джоконда не красавица. А мы смотрим, проникая в нее через ее взгляд. Чувствуем ее характер, неуловимость, какого-то настроения.
1: Ну, Джоконда там не красавица в таком блестящем смысле слова, но приятное лицо. Здесь ну, почти что дурнушка, можно так, ну вот, как, не знаю, как мне представляется.
0: И бровей просто почти нет.
1: Да.
0: И губки тони. А, кстати, вот тип лица у нее напоминает скульптуру мастера Антонио Росселлино, который изображал, создавал таких мадонн. Их еще называли и называют аннунциаты, то есть Мадонна, Мария в момент благой вести. Такое очень целомудренное лицо, тонкие очень черты лица, тонкие губы, вытянутый нос и очень часто опущенные веки, глаз прикрытые. Угу. Ну, в данном случае девушка практически с вызовом, не стесняясь, смотрит на зрителя, что для конца 15 века было, в общем, таким...
1: Дерзостно.
0: Довольно, да, довольно дерзостно. Она немножко бы в сторону должна была глаз отвести. Чуть в сторону, не совсем смотреть так в упор.
1: Ну, да, какой-то сюжет.
0: Это как раз хороший пример того, что у нас в перспективе еще очень много работы. И в том числе с этим портретом.
1: Вот правда, смотреть на нее все-таки интереснее, чем на Святого Себастьяна. И хотя бы даже из-за этого взгляда, потому что ты пытаешься понять, что же этот, о чем же этот взгляд говорит.
0: Нельзя сказать, что у нее надменное выражение.
1: Нет,
0: нельзя.
1: Абсолютно нет. Я бы даже сказала, такое... помимо того, что в 20 веке, в общем, считалось дерзостно, когда молодежь прямо в упор в глаза смотрела. Но мне он еще показался немножко таким испуганным. То есть испуг чуть-чуть присутствует, несмотря на то, что смотрит прямо.
0: Легкая, лукавая, чуть испуганная.
1: Да, да.
0: И сразу создается настроение.
1: Да, да, да, да.
0: Иногда вот так мы говорим часто о великих художниках, когда неважно, не обязательно знать о том, кто написал, но произведение великого мастера всегда чувствуется, или великое произведение, хорошее, мастерски исполненное, оно не дает обмануть. Всегда чувствуешь профессионала высокого уровня.
1: Ну, вы нам обязательно расскажите, когда, если исследование закончится, и какие-то будут сюрпризы.
0: Да, у нас будут сюрпризы. Это совершенно очевидно, потому что у нас вещи, взятые в реставрацию, дама, которая, значит, женский портрет, который в мастерской Лоренцо ди Креди, который периодически появлялся на этой экспозиции в качестве замены, если произведение уходило на выставку или в реставрацию. И вот вдруг мы его взяли для того, чтобы поработать с лаком. И обнаружили там фантастически удивительные вещи. Не буду произносить, что, но это будет повод об этом поговорить отдельно и посмотреть, и снова вернуться в этот зал, потому что, несомненно, это произведение новое, я бы сказала, там для экспозиции Эрмитажа здесь вновь окажется. Будет еще радовать глаза посетителей, зрителей и детей.
1: Даже детей?
0: Да.
1: О, прекрасно. Заинтриговали. Конечно, очень важно не только знать какие-то основные элементы, положения, направления в искусстве, но и понимать исторический контекст, знать историю не только в общих чертах, но и более детально. Без этого не только невозможно понимание творчества или ход мыслей художника, без этого вообще невозможно хоть какое-то критическое мышление, которого нам всем зачастую так не хватает. Технический прогресс, достижения, безусловно, важны, но все-таки гуманитарные науки позволяют нам открывать наши сердца к восприятию прекрасного и осознанию хрупкости этого мира. На этом мы пока завершаем беседы об итальянской живописи раннего возрождения, но надеемся продолжить их в наших следующих передачах. О коллекции итальянских мастеров в собрании Государственного Эрмитажа, представленных в анфиладе Старого Эрмитажа, рассказывала старший научный сотрудник музея Зоя Владимировна Купцова. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоаннопредтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, а также все те, кто нас смотрят или, опять же, слушают где-то в сети интернет. В эфире на волнах радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня с вами Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Марина Михайлова.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский. Это я. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать, как и обещали в прошлый раз, пьесу Александра Вампилова «Старший сын» 67-69 годов. Ну, у нее в 70-х была небольшая редакция, но первый вариант 67-го года. Конечно, я сам всегда ратую за чистоту восприятия текста, однако эту пьесу, как мне кажется, невозможно рассматривать в отрыве от абсолютно замечательного одноименного фильма, снятого в 70-х, по-моему, годах с Евгением Леоновым.
2: 76-й, по-моему.
0: Да, да, с Евгением Леоновым в роли отца Сарафанова. И Караченцевым, и Боярским.
2: Вроде, и Светланы Крючковой.
0: И Светланы Крючковой, да, и с другими интереснейшими актерами, достойнейшими. Эта вещь, как говорится, похлеще Фауста Гёте, да? Замечательная роль Евгения Леонова, очень пронзительная, и прекрасная музыка Сергея Рахманинова, опус 23. Си бемоль минор, си минор, пардон, да. И поэтому, почему я вообще осмелился сказать об этом фильме? Потому что мне кажется, что в некотором смысле, может быть, все-таки с натяжкой, но все же можно считать это за постановку. Как будто бы нам, это же пьеса, в первую очередь, и вот нам ее поставили, и поставили, запечатлев на пленку, и мы имеем возможность вот обращаться к этой постановки, к кинопостановке, и раз за разом вот ее пересматривать. Потому что сейчас идет «Старший сын» в ТЮЗе, но я не имею свободного времени, чтобы пойти и посмотреть его. И это меня несколько расстраивает.
2: «Утиная охота» в БДТ я видела сегодня афишу.
0: Да, я же говорил, да, в прошлый раз именно. Да. Ну, я читал отзывы, плюются люди, плюются, говорят, испоганили, переврали. Авторское прочтение, так называемое. Но это не важно. Гриша в прошлый раз, давайте к тексту вернемся. Гриша в прошлый раз, когда мы обсуждали утиную охоту, он подметил то, что от меня ускользнуло, например, а именно, что Зилов безотцовщина. Хотя у него есть отец и технический, и фактический, но он отсутствующий. И непонятно, то ли ему 72, то ли 75. И действительно, его вот это вот пренебрежение к этому отцу, который мерцающий, такая мерцающая фигура, оборачивается в символическом ключе вот отсутствием отца в религиозном, конечно же, смысле. И мне кажется, что в этой пьесе этот вопрос отцовства и безотцовства, и сыновства, он, естественно, является ключевым. Примечательно, что обе пьесы, и «Утиная охота», и «Старший сын», написаны в один год, что очень важно, как мне кажется. Ну, вот такое первое вступительное слово передаю вот вам, коллеги и друзья, ну и потом тоже приму. Пожалуйста.
1: Я думаю, автора интересует тема отцовства и тема без отцовщины или отсутствие отца, если говорить об отце, который творец. И он пишет о семье как о разрушающемся космосе или космосе, который не возник в качестве такового. И я думаю, что вот для него тема отца и какого-то начала, которое создает возможность путей, возможность братства, путей для детей, возможность братства для людей, живущих вот в этой семье, возможность следовать своему точнее, беречь свой талант, и этот талант как-то воплощать в жизнь, потом становиться сильным. Вот это все вопросы, которые связаны с, я думаю, связаны в большом смысле с Богом в глобальном большом мире. И семья здесь выступает как человечество, которое вот в какой-то момент оказалось без отца. Потому что дети Сарафанова, Васенька, Нина и тот, кто потом становится старшим сыном, это люди, которым его категорически не хватает. Не хватает этого отца. Потому что они как будто бы, вот мы в прошлый раз говорили, они как будто бы не воплотились. Васенька не воплотился, потому что он такое существо еще переходное между мальчиком и мужчиной, и он застрял в этом своем юношестве и должен, наверное, совершить что-то, чтобы пройти эту инициацию. Помните, да, как в конце реагирует Макарская, да, на то, что он сделал, и это ее восхищает. Нина как будто бы не любит того, кто является образцовым мужем, вроде бы, и ну, таким человеком, который является стеной.
0: Своего жениха.
1: Да, то есть вот эти люди, дети Сарафанова, они как будто бы не стали людьми еще. Васенька не стал мужчиной, а Нина, как кажется, готова прожить жизнь без самого главного, без любви, которая будет... Ну, которая будет ее в жизни отсутствовать, и, следовательно, которая не поможет ей обрести вот эту вот женственность. Ну, как помните, про Татьяну опять мы говорили. Татьяна растет от этой любви к Онегину. Если Онегин не растет, и вот если представить, что Нина этой любви иметь не будет, она же никогда так и не вырастет. Хотя она очень хозяйственная, ответственная. И Бусыгин тоже. Это человек, который готов на обман, и такой довольно страшный обман. Сказать человеку, что ты его сын, и придумать эту историю, имея какие-то данные, и знать, что он тебе верит.
0: И... Это жестоко.
1: Да. Вот это все как будто бы люди, с которыми что-то не случилось. С ними что-то не произошло. Я думаю, что с ними что-то не произошло, потому что у них нет отца. Но и у, как будто бы у самого Сарафанова нет отца. То есть вот он берет свой талант и закапывает его в землю и совершает этим преступление перед Богом. А Бог как будто бы... Вот как будто бы об этом напоминает ему, потому что то, что происходит у них дома, это вот... Ну, это вот хаос, это не порядок, это не семья, это вот как будто бы антисемья. Вот во всем этом отсутствует Творец, Бог, Отец. Я думаю, что Вампилов говорит вообще не только вот об этой семье, не только вот об этих людях. Это проблема, я уже много раз об этом говорил, проблема 20 века целиком. И почему вот эта советская пьеса сейчас читается? Странно, да? Вот Вампилов такой довольно популярный человек был тогда. Фильмы не по... Хотя там были некоторые трудности у него, но все равно вот это, в этой штуке есть что-то постоянное. Здесь есть притча о блудном сыне, здесь есть притча о зарытом таланте, здесь есть тема братства. Помните, о чем Бусыгин говорит? Он говорит, ведь люди друг другу братья, и мы пришли сюда погреться. А что мы видим? Если ты ночью просишь ночлега, то считают, что ты вор или разбойник.
2: Если один, то вор, если больше одного, то разбойник.
1: И вот эти человеческие отношения, которые есть между людьми, в нормальном вроде бы городе, там есть летчики, инженеры, музыканты, там есть оркестр, в хорошем городе, и они разговаривают, в общем-то, неплохо. Почему между ними такие отношения? Отношения, когда... Человек человеку не брат. И вот это желание найти брата, страждущий брат хочет найти тепла просто. Они ведь хотят погреться. Это желание брошенного человека, которому хочется просто тепла человеческих отношений и братства. Ну и вот эти все вопросы, мне кажется, они очень христианские. И несмотря на то, что это пьеса конца 60-х, а фильм начала 70-х, там вот эта нить... она как такая большая суровая нитка сшивает эту историю в одно полотно. И в конце концов, мне очень нравится, что там происходит вот в итоге. Если эти реплики просто вытащить, то покажется, это какой-то вот в итоге гимн братству и любви, если оставить только те слова, которые произносит Сарафанов отец, когда они все стоят рядом, включая родных его по крови и вот этого неродного, который на самом деле ему не сын. Заканчивается так здорово, как будто бы люди что-то обретают. И Васенька обретает, и Нина, как кажется, изменилась, с ней что-то произошло, и Бусыгин что-то обрел, и наконец-то Сарафанов сказал: «Я вас люблю», чего, кажется, никогда до этого не звучало. И вот мне кажется, что это все отец, только отец в каком-то широком смысле. Конечно, вместе с тем смыслом, что отец вот как глава семейства, который родил своих детей. Вот мне поэтому пьеса кажется долгой, и она может еще долго простоять на сцене.
0: Позвольте сразу, я хотел бы уточнить, вот что вы имели в виду, когда сказали, что Сарафанов

0: Он пишет эту страницу уже десятки лет, и у него ничего не получается. Он как раз-таки бесталанен, и он стыдится этого, и это его трагедия. И поэтому все, ну, вот его родные этот маленький театр в театре и создают, когда все делают вид, что он все еще работает в филармонии, хотя он давным-давно там не работает. То есть они поддерживают иллюзию того, что у него есть талант, а таланта у него нет. У него есть желание, может быть, и амбиции какие-то были когда-то. Ну вот он же говорит, я так понимаю, что он... Нет, он не был в военном оркестре, нет, он с гаубицами был связан, с артиллерией. Да-да-да.
1: И он говорил, что со слухом у него
0: Да,
1: стало
0: у
1: хуже.
0: него были проблемы со слухом после этой канонады, всех этих вот работ с этими машинами. Поэтому я не очень понял вот этого дохода. Мне кажется, наоборот, этот персонаж, ну, максимально трагичным и абсолютно блаженным. И там это слово
1: Жена,
0: даже...
1: первая жена его называла
0: Да-да-да, блаженный,
1: блаженным.
0: да. Вот это юродивый. И, ну, ты Леонов, конечно, это, мне кажется, потрясающе сыграл. Он... Я не вижу в нем вины, если честно. Никакой.
1: Ну, то есть вины за нереализованный
0: Да.
1: талант
0: Вот
1: ты в нем не
0: у
1: видишь.
0: Зилова, вот моя как бы интенция за прошлый раз, у него,
1: Ну
0: его это
1: да.
0: гнетет, да? У него, вот он виноват. Этот персонаж нет, я бы так сказал.
1: Мне очень нравится эта история тоже. И, ну, я когда-то вот в детстве посмотрела это кино, и оно мне тоже как-то очень тронуло глубоко. Потому что, ну, это же история про совершенно никчемных людей, которые просто ради того, чтобы скоротать ночку в тепле, решаются на действительно чудовищный обман, и вдруг оказывается, что из этого всего расцветает чудесный цветок, потому что, ну, Нина действительно меняется, потому что, да, она просто полюбила этого Бусыгина, а он ее, там же это совершенно очевидно, что между ними какое-то очень сильное чувство возникает, которое, ну, они сначала не могут назвать своим именем, потому что если это мой брат, то
0: Как это
1: как-то
0: так-то?
1: неудобно. А потом с облегчением оказывается, что все не так. А Васенька действительно вдруг совершает поступок, который восхищает эту прекрасную девушку, секретаря суда, между прочим-то. Чем очаровать и растопить сердце секретаря суда, совершить преступление, поджог, например. Но меня еще в этой... Ну вот меня очень, конечно, трогает и этот самый отец, который совершенно неважно, ну, то есть, судя по всему, он, я согласна, он не может написать эту свою симфонию или что он там
0: Ораторию
1: пишет,
0: или кантату.
1: ораторию, по-моему. Но дело же не в этом, а дело в том, что, ну, это же очень жестокая профессия. Музыка — это очень жестокая профессия, потому что там надо быть первым для того, чтобы быть хоть кем-то. Но на вершине место всегда одно, да? И поэтому вот сократили его в этой самой филармонии. Не обязательно его сократили, потому что он плохой музыкант. Потому что, может быть, просто как-то так встали звезды, что называется. Ну, нужно было взять чьего-то сына, который как раз закончил музыкальное училище. А тут вот есть такой человек, которого можно сколько угодно обижать, сокращать, а он ничего не сделает в ответ. Он же не злобивый, такой очень нежный. И помните, этот Бусыгин говорит, что невозможно, Бог не велит обманывать того, кто верит каждому твоему слову. То есть неинтересно даже ему врать, потому что он действительно чистый сердцем. И такой нежнейшего духа, прекрасного человека. И вот мне кажется, что его настоящий дар – это то, что он действительно способен. Причем он же сначала пытается, он говорит, ну, я его выведу на чистую воду.

0: потому что ему точно там должно быть не 22 и не 20. И в результате он, конечно, разбалтывает все там секреты. Но при этом что важно? То, что какой он там музыкант, это дело десятое. Но опять же, этот его старший сын, он ему говорит: хорошо, что ты играешь на свадьбах и похоронах. А где нужна людям музыка? И я сразу вспомнила совершенно другое произведение, которое вовсе не обязательно цитирует Вампилов. Uh-huh. Это «Степной волк» Германа Гесса. Да, потому что там же, ну, главный герой это такой эстет бесконечный и сноб, который, встретившись с музыкантом Пабло, он говорит: ну, ты же такой классный музыкант. Почему ты играешь в этом ресторане? И он ему говорит: так не важно, где играть, важно, чтобы люди радовались. Если они радуются в ресторане, это ничуть не хуже, чем если они будут радоваться на филармоническом концерте. То есть мне кажется, что здесь вот этот персонаж, это такой человек, ну, действительно, я согласна, блаженный, такой стихийный христианин. Может, он там в церковь и не ходит, но он понимает, как ценна простота и нежность, и любовь. И смотрите, у них проблема, с кем оставить отца. А что это за проблема? Отец еще не так стар, чтобы нуждаться в опеке. И он вполне себе взрослый человек и на хлеб зарабатывает, по-видимому, не только себе, но и своим детям. Что же здесь? В чем этот вопрос? Так вот, оказывается, что его дети, они чувствуют вот эту его потребность в любви, в нежности, в постоянном общении с тем, кого ты любишь. Ну, это, ну, колоссально здорово. Вот я посмотрела в интернетах, там такое количество постановок старшего сына, современных, за последние 20 лет. По всей стране его ставят в самых разных театрах. Почему? Я думаю, именно потому, что сейчас есть вот этот самый дефицит любви, тепла и братства. Да, потому что даже в сравнительно благополучных семьях дети не стремятся общаться с родителями. А родителям не нужны дети и внуки. Они, как бы, как сейчас это модно говорить, надо это защищать свои границы. Вот выставил границу и защищай, чтобы какой-нибудь там внук не топтался ногами по моему свободному времени. Но это же кошмар. Поэтому люди так хотят перечитывать, пересматривать вот эту трогательную, простую историю. И еще вот два слова хочу сказать про Бусыгина и про Сильву, потому что поначалу они довольно дурацкие. Ну, то есть мы понимаем, что пацаны познакомились с девушками, они намеревались провести веселое время, девушки их продинамили. И вот они слоняются, околачиваются по этому тихому предместью, да, и не знают, куда им деться. И поначалу мы думаем про них, ну, как бы не очень хорошо. Тем более, что они начинают обман. Но постепенно вдруг оба эти персонажа расцветают, и Бусыгин, он прекраснейший. Потому что, во-первых, ему неудобно обманывать. Вот когда человек плох, то он может... Да и лучше, если ты такой лох, так и ну я тебя сейчас обману, разведу, да. И все будет прекрасно.
1: Ловко ты его напаял.
0: Да, ловко ты его напаял. А этот не хочет никого паять на самом деле. То есть в нем есть какая-то тоже чистота, и эта чистота просто не расцвела, потому что не было условий. А вот он встретился с этим другим блаженным, и вдруг что-то такое стало происходить. Какие он прекрасные слова говорит, он их всех утешает, ободряет. То есть у него не было шанса побыть старшим сыном. И вдруг судьба ему выдала этот шанс. И как чудно потом в конце говорит отец, он говорит: неважно, там, родные, не родные, вы все мои любимые дети. И вот этот самый Сильва. Смотрите, ведь это же, ну, та самая пошлость, вот мелкий грех такой, да, мелкий бес. Уж он-то как раз точно, ну, ты ему соврать, как птичке спеть. И он готов обманывать кого угодно. Только что они клялись там с этим Бусыгиным в вечной дружбе, и он тут же обводит его вокруг пальца. Но каким промыслительным образом Господь использует этого Сильву. Сначала он придумывает эту многоходовку, потому что Бусыгин-то говорит, что брата своего там не пустил на порог. Он имеет в виду вот это... Брата страждущего, да? Он имеет в виду вот эту христианскую фразеологию. Да. А Сильва, ну, который, может, даже и не в курсе христианского братства, он говорит, точно, ты отлично придумал. Сейчас мы это разыграем. И в конце тоже. Ведь иначе бы они все, оберегая друг друга, так и ходили вокруг да около, не решаясь сказать правду. Потому что вдруг чьи-то чувства пострадают, и человек этого не выдержит. Да, у него там сердце слабое туда-сюда. А этот самый Сильва, у которого сгорели штаны, и он поэтому очень сильно расстроен, он говорит, ах так? Так я вам всем сейчас скажу правду. То есть получается, что вот этот человек, ну, который не вызывает у нас особенно какой-то большой нежности на фоне других, да, потому что даже никчемный приставучий Васенька, ну, и тот по-своему как-то, в общем, хорош. Но оказывается, что и этот человек нужен в замысле Божьем. То есть если не будет такого бесталанного Сильвы, то не случится вот это чудо обретения любви и семьи. Поэтому, ну вот, мне кажется, я не знаю, насколько Вампилов там все это туда встраивал и не встраивал, но мне кажется, что это глубоко, ну, такое действительно христианское дело, потому что, ну, помните, как вот мы читали «Властелина колец»? Или мы еще здесь не читали его?
1: Надо «Хоббита» это сделать. Читали.
0: Ну, «Хоббита» читали, но надо «Властелин колец». Для чего нужен Горлум? Чтобы бросить кольцо. То есть самое никчемное существо. Оно каким-то образом необходимо в замысле Божьем. А потому, как Господь говорит, не вздумайте презирать одного из малых сих, потому что ангелы их на небесах видят лицо Отца Моего Небесного. И вот это мне тоже очень нравится, потому что здесь, ну, отрицательный персонаж, он как бы и есть, а в то же время его нет. Потому что если бы не было его, то не сложилась бы такая прекрасная мозаика судьбы. Ну, в общем, я очень счастлива, что перечитала пьесу. Спасибо.
1: А вот подскажите мне, я не совсем этого понял. Сильва спекулянт?
0: Я думаю, что он фартовщик.
1: Фартовщик даже, да?
0: Ну, конечно.
1: Потому что я видел тебя на проспекте.
0: Да, я видел тебя на главной улице. Да, он говорит, ну да, я там по 3 часа в день стою.
1: Я агент по торговой части, говорит
0: да,
1: он.
0: Да, да.
1: Я так подумал,
0: что он фартовщик.
1: Да, уже было фарцование в 60-х.
0: Именно тогда-то оно и было. Мне так кажется. Ну, а потому что как-то же надо было добывать диски Beatles и джинсы.
1: Да-да-да. Окей. Же? Вот, ну, я прям почувствовал это.
0: Кто-то должен был народу принести. Это благо.
1: Это забавно, потому что в фильме персонаж говорит, что он трудится на холодильном комбинате. Я обратил внимание на это такое несоответствие.
0: Ну, видимо, решили, что да, не надо на всю державу
1: да.
2: рекламу делать.
1: Да.
0: Ну, да.
1: Я опять же хотел вернуться к Сарафанову, и я нашел этот фрагмент, когда приходит Кудимов, жених.
0: Деревянный такой, квадратно-гнездовой.
1: Да, такое да. Да, существо. У тебя каприз, да? А у меня слово.
0: А у меня, да.
1: Это замечательно.
0: Слово пацана,
1: да. И вот речь Сарафанова. Обратите, Гриша, внимание. Вот...
0: Герман, говори в микрофон.
1: А, да, да, извините. Так вот, сейчас, когда я возвращался домой, я размышлял о жизни. Кто что ни говори, а жизнь всегда умнее всех нас, живущих и мудрствующих. Да-да, жизнь справедлива и милосердна. Героев она заставляет усомниться, а тех, кто сделал мало, и даже тех, кто ничего не сделал, но прожил жизнь с чистым сердцем, она всегда утешит. Сегодня я хочу выпить за своих детей. Мне кажется, когда он говорит про тех, кто сделал мало или ничего не сделал, он имеет в виду себя в первую очередь, потому что он вот тот самый мало сделавший человек. Однако, удивительным образом, и вот это другая цитата, сейчас я ее найду, когда вот он, ну, вы, в принципе, уже ее озвучили, когда вот они в конце с Исильва совершает вот этот раскрывает все карты, мне кажется, что величие персонажа Сарафанова в этот момент достигает своего какого-то апофеоза. Потому что да, он говорит: «Вы все мои дети». Почему? Потому что я вас люблю. И вот странным образом я помню про отца Вирджинии Вулф, кажется, это было сказано, что это был человек, который совершенно не имел никаких талантов, кроме одного. Он обожал свою семью, свою жену и своих детей. И поэтому он всего себя отдавал на вот это вот, на эту любовь. И поэтому его дети выросли вот вскормленные вот этой любовью, как вскармливают, там, я не знаю, телят молоком, их там матери, коровы.
0: Не только телят.
1: Ну да, ну и люди тоже. Вообще-то, да, забыла.
0: Забыл.
1: Это шутка. И вот мне кажется, в этот момент этот персонаж, вот повторюсь, он достигает действительно какой-то величины. Потому что да, если по гамбургскому счету, он неудачник. Если помните, он еще там бросает этот персонаж слова такие, что «А, еще говорят, что я неудачник. Вон у меня сын какой, да, выискался там, какой невероятный». И вот эта ситуация, когда да, он признается во всем, да, и ему говорят, что ничего не работает, и все это обман. Но при этом он ведет себя очень интересно. Он говорит: «А я не хочу верить в то, что вы мне говорите. А я не хочу этого знать». И с одной стороны, это может показаться сначала, что он уходит в отрицание, да, как модно говорить. Но с другой стороны, мне кажется, что в этом и проявляется какая-то непостижимая, неуловимая, трудно артикулируемая на рациональном уровне сущность веры. Все факты против. Все вот уже все налицо, что ну не так это. А ты говоришь: нет, я все равно останусь на своем. И я не знаю, если честно, я почему-то, когда об этом думал, я вспомнил вот эту фразу Достоевского, хотя я из меня достоевсковед.
0: Что если
1: мне
0: скажут, что истина вот здесь, Христос там,
1: что я выберу Христа. И я не знаю, если честно, в каком контексте она звучала, но вот мне показалось, почему-то мне показалось, что есть что-то общее. Может быть, я ошибаюсь. И, естественно, я вспомнил эту фразу, которая очень ошибочна, это не так, приписывают Тертуллиану: «Веру, ибо абсурдно». У Тертуллиана такого нет. Но давайте уж, ладно, ее вспомним. Вот эта ситуация. Все против, уже все, вот они, все факты вот выложены. Но ты все равно находишь в себе, ну вот опять же, вот эта сила в слабости, да, вот мы уже из передачи в передачу вот этот концепт апостола Павла, мы им пользуемся. Вот это совершенно неудачливое, униженное, казалось бы, раздавленное существо вдруг преображается и говорит такие слова, и своим принятием, своей вот этой любовью, готовностью эту любовь подарить, все как-то ставит на свои места, выставляет все точки над «и», потому что он же тоже мог бы сказать совершенно другие слова. Он мог бы сказать: «Что? Да ты там сумасшедший, там пошел вон с глаз моих, да как ты посмел так надо мной насмехаться? Да ты еще больше, ты еще больше меня унизил». Ну, то есть человек, который так ловко втерся в семью, узнал все тайны, постыдные тайны, которые там месяцами хранились, а может, какие-то и годами, увидел всю эту подноготную, и ну, этого человека надо там гнать, наверное, да, паршивой метлой. Он говорит: нет. Несмотря на то, что все, что ты пришел, та весть, та благая весть, которую ты принес, это обман. Твой обман. Я все равно говорю тебе: я люблю тебя. Иди сюда. Мне все равно, обман это или нет. И мне кажется, это ну, совершенно просто невероятные какие-то вещи из сфер действительно тайн человеческого духа, а может, уже и нечеловеческого какого-то.
2: Если
1: и обратите внимание, вот последнюю мысль сейчас, и простите, каково название? Ведь Нина говорит название этой вещи, над которой он работает. Все люди «Братья».
0: Да-да-да.
1: Так называется оратория, которую он пишет уже долгие годы. Да, простите, Гриша.
2: Но если бы не появился бы старший сын, он бы не состоялся. Потому
1: да,
2: что
1: да.
2: То, вот то, что Васенька говорит. Помните, Васеньку немножко унижает, а мне кажется, даже довольно жестко унижает отец, когда сравнивает его со своим настоящим, так называемым настоящим старшим сыном. Вот это у меня сын, вот настоящий Сарафанов. А Васенька как будто бы не настоящий Сарафанов. И вот истерики Васеньки, который хочет куда-то там уйти, кому-то что-то доказать, я думаю, это след от того, что отец неправильно все-таки создавал, творил и питал свою семью. Mm-hmm. Если бы он давал им силу всегда, то этим бы героям не нужно было бы становиться. Мне кажется, что вот есть управляющий или какой-то человек, который осуществляет власть, он не питает, не дает силу, он не дает разворачиваться и наполняться людям, которые живут с ним. А есть тот, кто питает и дает возможность, способность вырастать и воплощаться. И вот пока старший сын не приходит, ничего не происходит ни с Васенькой, ни с Ниной, ни с самим Сарафановым, который, между прочим, ну, я так, конечно, уверенно не могу сказать, что он плохой отец, но Вампилов в начале словами Сильвы именно дает характеристики этому человеку. Мы пока не знаем его.
1: Угу.
2: Просто Сильва бросает такие реплики. Гусь. Все они гуси. Когда... стоит он.
0: Когда он идет,
1: Макарская.
2: Твой, видать, был такой же. Скажи, Бусыгин, не твое дело. Постой, почему бы этому слегка не пострадать за того? Тут все справедливо, по-моему. И тут две таких мысли. Одна мысль: гусь хорош. То есть, в принципе, все отцы вот в этом произведении до какого-то момента не отцы. У Бусыгина нет отца. У Сильвы он в интернате рос. Он говорит, в интернате ему...
0: Нет, он там говорит, он говорит, что я со своим отцом не могу найти взаимопонимание.
1: Да,
0: а ты со своим...
1: Да, дал мне 20 рублей
2: сказал, напейся,
1: и чтобы я 2 года тебя не видел.
2: А почему он в интернате? Почему в интернате ему дали прозвище?
0: Да врет он, потому
2: за
0: что
2: музыку.
0: Непрерывно.
2: Угу.
0: Это же он рассказывает уже
2: у
0: Сарафановых.
2: Да. Почему его так прозвали Сильвой. Но тем не менее...
1: Что вообще значит Сильва?
0: Ну, оперетта, Сильва, чья? Кальмана Сильва. Оперетта была модная.
1: Да, не знал.
0: Музычка всякая оттуда была.
2: Гусь он, да? А потом, почему бы этому слегка не пострадать за того? Вот тут вопрос, как у Достоевского опять. Все перед всеми виноваты. Или как там, все мы, да?
1: Ну да.
2: Ну, что-то вот в этом смысле.
0: Ну, да-да-да.
2: И один отец будет нести ответственность за другого отца, который вот у Бусыгина куда-то делся.
0: А может быть, и он неплох был, тот отец. Потому что если вот этот Сарафанов хорош,
2: конечно,
0: может быть, и Бусыгин.
2: Может быть.
0: То есть это какой-то...
1: Обратите внимание, жена Сарафанова ушла. И оставила ему 2
0: это
1: детей.
0: Это ни о чем не говорит. То есть, как раз, мне кажется, Сарафанов, он хороший отец, хотя бы потому, что он раненый, брошенный муж. Конечно, больно женщине остаться оставленной, но это как-то, ну, просто статистически чаще бывает. А тут это брошенный отец с 2 детьми, который их сам поднимал.
1: Нет, я просто к тому, что не только отцы оказываются отсутствующими, но и матери тоже.
0: Ну
1: здесь.
0: Да, к сожалению. Ну, сколько угодно. Помните, «Петербург» мы читали?
1: Я там... не читал.
0: О, там такая реплика Анны Карениной. Там возвращается бежавшая из дому с итальянским каким-то тенором, не знаю с кем. Мать героя.
2: Или вот еще Сарафанов «Ну-ну, тебе полезно знать мнение сестры. Она тебя в 10 раз серьезнее». Васенька: «Папа, я серость, это давно известно. Зато у тебя есть дочь, она серьезная, умная, красивая». Вот эти реплики Васеньки...
1: Сарафанов третирует Васеньку, вы хотите сказать?
2: Третирует Васеньку. Угу. А Нина, мне кажется, она как будто бы выше Сарафанова, потому что порядок в семье устанавливает она. «Я уеду, и это уже решено», — говорит она. «А то, что будет с ними тут, Васенька там, ну нет, не надо убегать.
0: Справятся.
2: Должен ты посидеть с отцом пока. А отец, ну что, ну пока не старый. А потом, через 1.5 года, когда мы там с мужем воснуемся на Сахалине, может быть, мы его заберем».
0: А давайте еще поговорим про женщин. Потому что вот сейчас, когда я слушаю вас, я вдруг сообразила, что... А почему, собственно, Васенька-то так влюблен в эту Макарскую?
1: Потому что это мать.
0: Потому что она его старше, и
1: на
0: он
1: 10 лет.
0: На 10 да. лет, и он обретает в ней мать,
2: которая его оставила. Он даже голову ей на колени кладет. Там да. есть одна сцена, когда он ей голову кладет на колени.
0: Да, ну, как маленький. Да. Да, да. И вот эти две женщины, Нина и Макарская, да? Давайте про них поговорим немножко. Вот какие они?
1: Если честно, вот «Утиная охота» — это, как говорится, как по нотам. Ни одного лишнего слова для меня. Но здесь я немного не верю этой ситуации, что Нина так влюбляется в Бусыгина вот так вот за одну ночь и готова уже...
0: Это химия...
1: Химия. Это вопрос Анны Карениной как раз-таки, о котором мы обломали столько копий. Если это так, то все здание сейчас рухнет. Потому что это тоже химия, понимаете? И вообще земля разверзнется.
0: Просто она же не любит этого летчика. Просто ей нужно как-то избавиться, ну, переменить свою жизнь. Да? Она же все время раздражается, когда Бусыгин ей начинает задавать вопросы. По поводу того, что с ней происходит. Она страшно злится, потому что она прекрасно понимает, что никакой любви там нет, а просто есть желание уйти из дому и боязнь, что если ты прямо сейчас не начнешь строить и цементировать, то будет вот так же, как у родителей, произойдет какая-нибудь фигня. Угу. Все расстанутся, все расшатается, все разрушится. А тут как бы этот вот такой деревянный. Вот слово дал, и буду упираться до результата.
1: Его можно положить.
0: Ну да, то есть его можно как основание такое на нем
1: заложить даже. Да.
0: Да, да.
1: Ну, у меня нет, если честно, и претензий к этому персонажу. Опять же, тут небольшая сложность, потому что я, с одной стороны, вижу Нину, как она показана в тексте, и с другой, как она показана в фильме. И она очень похожа на мою тещу в молодости.
0: Очаровательно.
1: Айме Альбертовна.
0: Она очень красивая.
1: Ну, конечно. Естественно. Конечно, почему-то мне ее даже жаль. Потому что, очевидно, в ней есть как раз-таки талант, которого нет у Сарафанова. Непонятно, что это за талант. Ну, понятно, ну, я не знаю,
0: быть хозяйкой. А вот я не уверена, что у Сарафанова нет таланта. У него есть какой-то талант.
1: Ну, Бусыгин, да, он задает же вопрос, а может, так и надо эту музыку
0: вот
1: писать?
0: Именно.
1: Да, может, да?
0: И потом вообще же дело же не в том, что обязательно надо что-то написать. Есть люди, которые там по 100 симфоний написали, а толку ноль.
1: Ну, да, да, да, именно так, да. Но вот, ну, есть ощущение, что, может быть, это, опять же, ее какая-то сила, воля, я ее вот эту вот волевой ее характер принимаю за талант. Может быть, у нее тоже этого таланта какого-то нет. Но она, по крайней мере, говорит разумные вещи какие-то. Помните эту замечательную шутку? Кстати, напоминаю, что это комедия. Вы вообще считаете,
0: да,
1: что
0: да,
1: это
0: да,
1: комедия
0: да.
1: или нет? Несмотря на все. Она говорит, нужно сначала думать, а потом с ума сходить.
0: Да, да, он говорит, может, лучше наоборот.
1: Да, может, надо сначала.
0: Знаете, я думаю, что это комедия в том же смысле, в каком у Данте божественная комедия. Потому что это не трагедия. И это не драма.
1: Да.
0: Ну, то есть, это история со счастливым концом.
1: Ну, да.
0: А так вообще не могу сказать, что там покатывалось от хохота. Вообще нет.
1: Ну, Макарская в этом плане замечательный персонаж. Я скажу вам, где вы меня видели. В суде. Вы в каком суде разводились? Ну, это прекрасная шутка вообще-то, да. Да. Опять же, вот вы предложили эту тему, поговорим об этих женщинах.
0: Давайте поговорим.
1: Ну вот почему-то, ну, во-первых, мне кажется, они на втором плане, потому что первые фигуры здесь мужские, причем
0: ну,
1: вот
0: отец
1: это вот,
0: и сын.
1: Да,
0: там.
1: Отец и сын, потому что сын делает отца отцом, и отец делает сына сыном.
0: Одиссея, между прочим.
1: Да, да. Но
0: первая
1: Гриша прав.
0: База.
1: Васенька здесь оказывается каким-то, ну, действительно, лишним звеном. Потому что вот сейчас, когда Гриша об этом сказал, я действительно подумал, что да, Сарафанов... вот, например, когда он пил с ребятами, с Бусыгиным и с Сильвой, и наутро он проснулся там с тяжелой головой, Сарафанов будто бы такой: «О, а вот и Сарафанов-младший, ну-ка, да, как там, состояние какое тяжелое.
0: Попей молока, горячего чая, водички».
1: Именно. То есть... Нет, конечно, он его любит, но в то же время почему-то, да, вот сейчас я начинаю даже солидаризироваться с Гришей, мне кажется, есть.
0: Я согласна, но мне кажется, что это от бессилия такого. Ну, то есть, мне кажется, что они любят отца как раз, и ну, Нина.
2: Естественно,
0: и...
2: но они истеричные немножко. Они так быстро вспыхивают, и да. Они так много говорят друг другу очень сильных злых вещей.
0: Ну, это дисфункциональная семья. Их мама бросила. Что вы хотите от них? Они не могут быть... Это же, ну, как стул, у которого одну ножку выломали. Он будет нормально стоять? Нет. Он все время будет заваливаться куда-то. Поэтому, мне кажется...
2: Но Нина там эту работу делает. Она ведь еще швея готовится к университету. И по хозяйству она все делает.
0: Конечно, она старается, но это же тоже неправильно, когда девочка принуждена взять на себя такой груз.
2: Поэтому, может быть, она и хочет, чтобы у нее просто не было этого впереди.
0: Конечно.
2: И находит себе того, кто этот быт, обустроенность ей гарантирует.
0: Угу. Стабильность. Да.
1: А Макарская?
0: Как вам кажется, вот у нее она была замужем, Макарская? Она сама-то разводилась или просто у нее работа такая травматическая?
2: Наверное, потому что она не верит. Сейчас он же на фильм Васенька приглашает смотреть кино.
0: А, развод по-итальянски.
2: Да, да. И она говорит
0: еще
2: ему...
0: какой-то развод.
1: Да,
0: да. Тоже про развод.
1: Что жена уходит от плохого мужа к хорошему.
0: Да. Говорит, давай лучше по-итальянски.
1: Да.
2: Где-то.
0: А, кстати, есть такой фильм «Развод по-итальянски»? Я помню, что есть кино «Брак по-итальянски».
1: Я не знаю, может, это какая-то такая шутка внутренняя.
0: Может быть.
2: Там женщина ушла от плохого мужа к хорошему, говорит Васенька. Это ей только так кажется.
0: Да, это хорошая шутка.
1: Ну, знаете ли, мне кажется, вполне она и могла не быть замужем. И действительно, это тоже человек, который вот... в этой системе, судя по всему, с юности присутствует и глубоко разочарован. Помните, в конце она говорит, да, судя по всему, без... ну, ближе к концу она говорит, без мужа не проживешь.
0: Это когда там начинают к ней домой ломиться кто-то?
1: Да.
0: А, да-да.
1: То есть...
0: То есть первоначальный план был прожить без мужа?
1: Да.
0: Чтобы как-то устроить так свою жизнь, чтобы спокойненько.
1: Да, чтобы вот без лишних волнений. Но тут другие волнения будут. Конечно, ее я понимаю, что этот Васенька ей совершенно не сдался. В 19 лет, такой вот истерический.
0: Васенька 15, а ей 26. Там в ремарках написано 15-26.
2: Я думал, 16-26. Он же школу заканчивает, но хочет не заканчивать.
1: Да, это я, значит, очень... Сколько ему, 15?
0: 15. Ну, там в начале, вот откройте.
2: Но он здоровый, потому что Сильва или Бусыгин, Сильва, кажется, ему говорит...
1: Здоровый парняга. Хорошая такая формулировочка.
0: Нет, ну, конечно, молодые люди, ну, подростки, они могут быть очень
1: конечно.
0: Формально взрослыми, да. А по существу, конечно, очень хрупкими. И,
1: конечно же, он ей досаждает своими чувствами.
0: А мне кажется, что она еще как-то... Она очень стесняется того, что, ну, что это за кавалер такой? Ну, был бы какой-то дяденька взрослый.
2: Как
0: а
2: Зильва.
0: Тут какой-то школьник,
1: да?
0: Бегает за мной, что-то хочет все время. Ну, что это?
1: Поэтому у меня тоже к ней претензий нет, как и к Нине.
0: Да как никому, даже к соседу этому противному изначально тоже нет претензий.
1: В этом плане, да, вот все какие они есть, да, именно надо научиться воспринимать вещи, как они есть.
0: Это точно. Но вот почему-то от этой истории какое-то удивительно светлое, мирное и духоносное чувство.
2: Потому что все щелкнуло в конце. Вот этот недостающий элемент, любовь, был привнесен в их мир старшим сыном. И все сразу настроилось. Вот как, вот, может быть, это его музыкальное произведение, которое он всю жизнь хотел написать, и этой гармонии ему не доставало. А здесь, когда это появляется, вот и когда в одной из последних сцен они стоят, он произносит эту хорошую фразу. Он даже говорит: я не знаю, какой я, хороший или плохой человек. Сейчас. Так.
0: А пока ты ищешь, скажу еще одну вещь, что собралось оно именно потому, что это все было случайно и непреднамеренно. То есть вот я поняла теперь, в чем величие Вампилова, в том, что он показал, что любовь заложена в человеческой природе. Потому что если бы это был какой-то такой перец, который научу-ка я людей любить, вот открою-ка я им глаза, драгоценность любви, это было бы невыносимо фальшиво. А здесь оказывается, что вообще ничего, ну, никаких высоких целей не ставилось, ничего великого не имелось в виду. И вдруг вот все так собралось, что оказалось, что все хорошие.
2: То, что случилось, все это ничего не меняет. Володя, подойди сюда. Бусыгин подходит. Он, Нина, Васенька, Сарафанов, все рядом. Макарская в стороне. Что бы там ни было, а я считаю тебя своим сыном. Вы мои дети, потому что я люблю вас. Плохо я или хорош, но я вас люблю, а это самое главное. И вот его музыка, которую он сумел дома поселить. И все возвращается к тому, что мир снова и семья становится этим космосом.
1: Вот у нас осталась одна минута. На самом деле я был поражен, когда вы мне сказали, что сейчас Вампилова в 11 классе читают в школьнике.
2: Да, старшего сына читают.
1: Вот как относятся ребята?
2: Мы прочитали только половину, потому что потом там начались эти репетиции беспрерывные, и людей как-то стало мало. Но эта история им очень любопытна. И тема здесь очень важная для них. Потому что эти люди, они переживают то, что Васенька переживает. И не только в любовной истории, и в отношениях с взрослыми, с родителями, да. И я думаю, Нина им очень близка и понятна, девушкам. Поэтому эта вещь еще и про них написана. Ну а то, что Вампилов пишет не только о своем времени, это тоже очевидно. Эта книжка живая сейчас для ребят 16 лет.
1: Все, цейтнот.
0: Предложение на следующий раз, Григорий.
2: Запечатленный ангел.
0: Лескова.
2: Лескова. Мы его не читали?
0: Нет, мы его не читали, но давайте мы будем читать. Рады. Ну, Гриша у нас по Лескову такой.
1: Лесковед.
0: Лесковед.
1: Ладно. Спасибо. Мы заканчиваем на этой ноте. С вами сегодня на радио «Град Петров». Мы обсуждали пьесу «Старший сын» Александра Вампилова, Марина Михайлова, Григорий Гаврилов и Герман Журавский. Спасибо вам за внимание. До свидания.
2: До свидания.
0: Хорошего вечера.
3: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском, оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Вдоль южного берега Васильевского острова стоят всем известные небольшие домики, которые, будучи выстроены в два этажа на высоких подвалах, сводчатых подвалах, с очень мощными стенами, часто они увенчаны еще высокой крышей, ну, некоторые из них, конечно, надстроены третьим этажом, иногда и четвертым. Иногда вот эти остатки особняков, вот этих старейших особняков нашего города, выстроенных еще в 1720-х годах знаменитым Доменико Трезини, оказываются погребенными внутри новых доходных домов. Но практически все дома на набережной имеют вот эти мощные итальянские подвалы, которые остались своеобразным памятником начала XVIII века. Некоторым домам удавалось пожить красивее. Им берегли, они оставались особняками, и они сохранили для нас часто не только общий вид, но и дух европейского частного дома, барокко, то есть тот вид, который хотели придать им и Доменико Трезини, и, согласно с его проектом, император Петр. Такой дом находится на набережной лейтенанта Шмидта на углу 18-й линии. Двухэтажное на высоком подвале здание увенчано высокой крышей с мансардой, с небольшим окошком мезонина, украшенным лучковым фронтончиком и даже неким намеком на симметричные валюта, с маленькими чердачными окошками. По центру фасада мы видим традиционный для этих домов ризалит с балконом. В действительности это здание Трезини выстроил, видимо, с учетом типового проекта Леблона, Жан-Батиста Леблона, и поэтому он имеет такие немножко более легкие французские черты, чем его соседи. Когда-то по центру фасада находилось высокое крыльцо с двумя лестницами по сторонам, но дом уже очень глубоко ушел в землю, более чем на метр, и крыльцо исчезло. Между окон мы видим широкие простенки, которые характерны именно для архаики этого здания, и небольшой ризалит в три окошка подчеркивает его центр. Дом неоднократно перестраивался. Например, в начале XIX века заложили центральный дверной проем. И вот в 1857 году по проекту архитектора Эппингера в этом доме была размещена аптека, и на главном фасаде сделали дверь вместо окна сбоку, справа, с чугунной лестницей на колонках и с зонтиком. В 1883 году дом приобрел сотрудник Академии художеств профессор Михаил Петрович Боткин, брат известного врача. Академик исторической живописи, гравюр, был коллекционером. Молодость свою он провел в путешествиях и собрал замечательные предметы, в основном ренессансных искусств. Он представитель известного семейства предпринимателей, деятелей науки, искусств. Он был директором рисовальной школы общества поощрения художников, Центрального училища технического рисования барона Штиглица и членом Совета Императорской академии художеств. Для него в 1883 году архитектор Александр Карлович Бруни перестроил этот дом, придав ему изначальные формы вот этого петровского барокко. На лицевой стороне устроили балкон и тогда же оформили чердачное окно замечательным декором, напоминающим окна 12 коллегий. Вот такое же окно украшает и фасад со стороны 18-й линии. К сожалению, до нашего времени не дошли интерьеры, которые мы можем видеть только на фотографиях, но фотографии постоянно хозяин размещал в журналах, в таких как «Столица и усадьба». Сегодня в доме сохранился только камин, украшенный керамикой ручной работы, возможно, это изделие мастерских училища технического рисования барона Штиглица, но когда-то стены комнат украшала в формах петровской архитектуры высокая деревянная панель с полочкой, на которую хозяин выставлял металлические и керамические предметы декоративно-прикладного искусства. На стенах висели многочисленные живописные предметы, и, к сожалению, практически не сохранилось ни панели, ни большинство изразцовых печей, которые были созданы по рисункам того же Бруни. У хозяина было огромное количество предметов прикладного искусства античного мира, Грузии, Средней Азии, лиможские эмали и произведения средневекового искусства эпохи Ренессанс. Но также совершенно замечательной была и коллекция произведений современных русских художников, включая картины Александра Иванова. Боткин открыл свой дом для многих посетителей. Конечно, прежде всего здесь работали его ученики, но по вечерам собирался широкий круг его знакомых, начиная от брата Сергея Петровича и сыновей брата, племянников, а позже сюда приходили Александр Блок, художник Сомов, Николай Рерих. Коллекция Боткина была национализирована еще в начале 1918 года, перешла в основном в Государственный Эрмитаж, немножко в Русский музей. И в дальнейшем в этом здании находился Народный суд. Вот именно тогда и было уничтожено декоративное убранство. Когда Бруни отделывал дом, на фасаде был поставлен картуш с монограммой Михаила Петровича Боткина. Но в доме размещалась еще художественная мастерская, где работал сам хозяин дома.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Михаила Петровича Боткина. 18-я линия Васильевского острова, дом 1. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывает доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке-12 Раиса Владимировна Иезуитова.

Послевоенные годы с 1813 по начало 1815 года Жуковский провел на родине в Тульской и Орловской губернии, в имении своих друзей, Чернь Орловской губернии, это имение Плещеевых, и в имении Муратова, которое принадлежало Екатерине Афанасьевне Протасовой. Близ ее имения Жуковский купил небольшую деревеньку, холх, поблизости от Муратова, чтобы быть поближе к любимой Маше Протасовой. И два следующих года прошли в постоянных поездках между Дертом, куда переселилась семья. А переселилась семья, потому что Александр Федорович Воейков стал мужем сестры Маши, Александры Андреевны Протасовой. Друзья петербургские выхлопотали ему место профессора русской словесности в Дербском университете, и семья вслед за ними и Жуковский переехали в Дерб. В это время Дербский университет был одним из лучших не только в России, но, может быть, одним из замечательных и значительных европейских университетов. Поэтому пребывание в Дербте для Жуковского дало очень много. Он сблизился с университетской профессурой, он познакомился с интересными людьми. И тем не менее, его литературная деятельность, прежде всего, требовала присутствия в Петербурге. И в мае 1815 года Жуковский снова приезжает в Петербург. И эта поездка мая-июня 1815 года была, может быть, самой значительной из всех тех, о которых мы говорили раньше. Это была не просто попытка познакомиться с городом, с его обликом архитектурным, посетить галереи, музеи, как это было раньше, пообщаться с друзьями. Это было настоящее вхождение в литературные и художественные круги Петербурга. Получилось это так, потому что Жуковский уже приезжает в Петербург совсем другим человеком. Это уже знаменитый на всю Россию русский Тертей. Это автор баллад и стихов, которыми зачитывались современники. Они переписывали их в альбомы. Они пытались каким-то образом узнать даже о тех произведениях, которые были еще не закончены. Они восхищались творчеством Жуковского. И поэтому появление молодого еще поэта в Петербурге вызвало очень острый интерес, как бы мы сейчас сказали, широких общественных кругов Петербурга, главным образом художественных кругов. Жуковский остановился на этот раз тоже у Александра Тургенева, но Александр Тургенев в это время уже переехал вместе со своими братьями Николаем и Сергеем, которые служили, в том числе и за границей, в дом Голицына. Дом этот сохранился. Нынешний его адрес — Фонтанка, 20. Это трехэтажный особняк. Голицын, владелец этого дома, Александр Николаевич, был совершенно замечательной личностью. Он был свидетелем, можно сказать, всех царствований, начиная с Екатерины, Павла, он был личным другом с детства Александра I, а затем уже он стал и по-своему очень близким человеком и при Николае I. Человек этот был очень широких взглядов. Он был широких взглядов и был весьма веротерпимым, за что, кстати сказать, и пострадал в начале 20-х годов. Но в этот момент он министр народного просвещения, он знаменит. И тем не менее, несмотря на свою близость ко двору и к императору, он поселяет в своем доме сыновей своего давнего друга Ивана Петровича Тургенева. И современники посмеивались, что внизу творилась такая правительственная, официальная как бы политика. В доме также находилась замечательная домовая церковь, поскольку Голицын был человеком религиозных убеждений. А наверху квартировали Тургеневы, которых называли братьями-граххами. Это была одна из первых ячеек будущих декабристских, а затем уже декабристских тайных обществ. Вот таким образом вот был такой удивительный парадокс. Что же собой представляла эта квартира, в которую Жуковский приехал и где он остановился? Об этом он сообщает своим друзьям в Орловскую губернию, в Тульскую губернию. В частности, пишет он в большом письме Плещеевым
и Авдотье Петровне Киреевской, может быть, одному из самых близких ему по духу людей из всего своего семейного окружения. Пишет он так: «Живу я просторно с Тургеневым, то есть с Александром Тургеневым. Половина верхнего этажа большого дома состоит в нашем непосредственном владении. У меня 4 больших комнаты. Из одной из них прекрасный вид на Фонтанку, Михайловский замок и на Летний сад». Далее Жуковский дает подробнейший отчет, каким образом он провел эти примерно 2 месяца весны 1815 года. Этот отчет для нас чрезвычайно важен, потому что об этой поездке Жуковского мы знаем из разных источников, в частности, из воспоминаний Вигеля, но отдадим, так сказать, предпочтение свидетельству самого поэта. Прежде всего, Жуковский, не рассказывая о том, где и как бывал, он дает характеристику своим друзьям петербургским, с которыми он в дальнейшем будет очень тесно связан и которые составят, как мы скоро убедимся, ядро будущего Арзамаса, литературного общества петербургского. Кто такой Александр Тургенев? Тот же старинный друг и товарищ. Вся его жизнь, говорит Жуковский, это бесконечная борьба с тяготами его службы. Он заведует департаментом иностранных вероисповеданий и, конечно, ведет еще очень активную светскую жизнь, всюду бывает. И впоследствии образ вот Александра Ивановича Тургенева в своем послании к нему замечательно изобразит молодой Пушкин. Тургенев — верный покровитель и так далее. Но об этом мы поговорим позднее. Кто еще удостаивается особого внимания в этом письме-отчете Жуковского? Это Дмитрий Николаевич Блудов. Ну, мы о нем уже говорили. Ну, как вот воспринимает его сейчас Жуковский? «Тот же товарищ, прежний знакомец молодости, сбереженный посреди света и еще более усовершенствованный». И действительно, как покажут ближайшие события, ближайший друг – и ближайший соратник, и, можно даже сказать, единомышленник. Появляется как бы и новое лицо. Это Дмитрий Васильевич Дашков, впоследствии министр юстиции. Это личность замечательная и, надо сказать, очень благородная. Если к Блудову, в частности, у братьев Тургенева были большие претензии, он был делопроизводителем в Следственной комиссии по делу декабристов и не лучшим образом вел себя, как считали современники, то Дашков был совершенно безупречен с нравственной стороны. Это был человек высокообразованный и был замечательным критиком. И, можно сказать, всю полемику с Шишковым, шишковистами, с беседчиками, вот как бы начал он и печатался очень активно в петербургских журналах. «Это человек, — пишет Жуковский, — благородный, умный, чрезвычайно знающий. С ним у меня самая короткая связь, похожая даже на дружбу». А дружба состоялась позднее. А далее он указывает на несколько людей, с которыми он как бы был заочно знаком, но теперь уже познакомился лично. Крупным планом он как бы выделяет фигуру Уварова. Если друзья Жуковского, молодые его друзья, да и он сам, они еще как бы при начале своей такой яркой биографии литературной или биографии государственного служащего, то Уваров уже преуспел. Благодаря женитьбе на дочери министра народного просвещения Разумовского, он получает большие возможности для карьерного роста и очень активно ими пользуется. Но это человек честолюбивый, и этого ему как бы недостаточно, и он стремится войти и в литературные круги. И в какие литературные круги? Несмотря на то, что он был принят в почетные члены беседы любителей русского слова, он все-таки хотел бы сблизиться с карамзинистами, поскольку он чувствует, что именно за этими людьми литературное и культурное будущее России. Вот как пишет о нем Вигель. Вигель — человек очень яркий, это мемуарист злой, остроумный,
очень критически настроенный. И я думаю, когда мемуарист имеет такие качества, то его мемуары оказываются особенно интересными. Потому что когда мемуарист слишком благостный, мемуарист, который рисует такую картину совершенно бесконфликтную, восторженную, риторически восклицает, вот я был свидетелем тех или иных событий, ах, как все были довольны, ах, как все были рады. Вигель подмечает какие-то, может быть, особенности в характере людей, с которыми он сталкивался, и пишет об этом. Он пишет о Буварове так. Молодой еще человек, но тем не менее он старается брать верх над своими сверстниками. То есть он в каждом обществе, на каждой встрече старается как-то выделиться. Ему, правда, и было чем выделиться. Человек, он был образованный, интересный, знал языки, знал хорошо французскую литературу, был ее поклонником и знатоком, знал и английскую литературу. Кстати сказать, впоследствии помогал Жуковскому в его переводах с английского. Но, тем не менее, человек, который, так сказать, не вызывал безусловного восхищения и восторга. Как пишет о нем в своем вот этом письме-отчете Жуковский, связь с Уваровым еще не имеет для меня самой надлежащей определенности. Что-то настораживает Жуковского в этом человеке. Ну и, как показывает будущее, было отчего прийти вот в такое состояние. Мы знаем, что впоследствии это один из самых реакционных министров народного просвещения в 30-е годы, личный враг Пушкина. Но эта страница взаимоотношений Уварова с Пушкиным и Уварова, с другой стороны, Жуковского,

и великих князей. Великие князья младшие – это Николай и Михаил. О них тоже речь впереди. Тем не менее, Уварову удается еще ближе свести Жуковского с императрицей Марией Федоровной. И как только Жуковский появляется в Петербурге, Жуковский уже не тот, какой он был там в 809-805 году, а это вот знаменитый уже Жуковский, знаменитый поэт, он немедленно сообщает императрице и добивается аудиенции. Они ему, скажем, несколько позднее. Кого еще увидел Жуковский в доме Тургенева? Дело в том, что он приехал в ночь с 3 на 4 мая, а уже 6 Тургенев собирает ближайших друзей и известных литераторов у себя дома. На этом вечере присутствует Крылов. И вот здесь состоялось личное знакомство Жуковского и Крылова. И вот любопытна характеристика, которую Жуковский дает Крылову. Это очень умный человек под видом добродушного медведя. Вот точнее не скажешь. Крылов в это время тоже знаменит. Он член беседы любителей русского слова, и там он тоже занимает совершенно необычную позицию. Он, с одной стороны, как бы там высоко чтим, его любят, на чтении им своих басен просто съезжается, можно сказать, весь чиновный Петербург, но Крылов себе на уме. И он в своих баснях очень остро реагирует и на политику, и на злободневные политические события, ну и на личные качества некоторых довольно известных людей в России. Человек очень тонкий, не просто умный, а тонкий, под видом добродушного медведя. И, наконец, здесь же, собственно говоря, или в ближайшие дни происходит знакомство, уже близкое знакомство, поскольку заочное оно уже состоялось, Жуковского с Алексеем Николаевичем Олениным. Тоже замечательная совершенно личность. Вот как пишет о нем Жуковский в этом письме. «Маленький человечек, у него я бываю часто. Жена его любезная и ласковая, и довольно умная женщина. Дом его есть место собрания авторов, которых он хочет быть диктатором». Вы понимаете, что психологическая характеристика такая тоже, я бы сказала, очень тонкая. С одной стороны, она, безусловно, похвальная, эта характеристика, но с другой стороны, вот тоже замечены некоторые особенности Оленина. Он хочет быть диктатором тех авторов, которые бывают у него в доме. Что интересно, дом его находится на Фонтанке, неподалеку от дома, фактически не дома, а дворца Державинского на Фонтанке 118, на противоположном берегу. Дом этот известен, оленинский, всему Петербургу. Туда съезжаются и чиновники, и сановники, и литераторы, и художники. Дело в том, что Оленин занимает ряд очень крупных государственных постов. Он директор императорской публичной библиотеки. Он и президент Академии художеств. Через гостиные Оленина Жуковский получает возможность сблизиться и с художественной элитой Петербурга этого времени. Об Оленине, конечно, нужен совершенно особый разговор. В нашем городе есть прекрасные специалисты по его творчеству. Вышло несколько интересных книг, о которых, конечно, лучше всего расскажут сами авторы. А мы пока остановимся на, собственно, взаимоотношениях Жуковского с Олениным. Жуковский пишет так. Оленин был прекрасный рисовальщик. Он делал эскизы к очень многим виньеткам. Он был просто настоящим знатоком книжной графики. В этом участвовал. И получить эскиз Оленина к своим произведениям печатным, это была очень большая честь. Так вот, эта честь Жуковскому была оказана. Жуковский пишет, Оленин взялся рисовать виньеты для издания моих сочинений. И дальше он пишет о том, что, собственно говоря, объясняет, ради чего он, в общем-то, и появляется в Петербурге. Он появляется в Петербурге для того, чтобы ускорить издание своих сочинений. Оно было задумано, как пишет Жуковский, в 3 томах. Для 1 тома Оленин рисует фигуру Мемнона. Колоссальная фигура Мемнона,
в Египте находится. Она обладала особенностью: при восходе солнца она издавала какие-то звуки и воспринималась как символ поэзии, которая пробуждается как бы с восходом солнца. Я думаю, что это была мысль даже не столько самого Жуковского открыть собрание своих сочинений изображением Мемнона. Может быть, это подсказал ему Оленин. Скорее всего, он и подсказал. Для второго тома, где будут у

мои баллады, пишет Жуковский, древний трубадур. Вот это замечание мне кажется очень интересным, потому что мы не воспринимаем баллады как жанр французской поэзии, потому что древние трубадуры – это особая баллада, это не та баллада, которая пришла к нам из Англии, через Германию, и которая утвердилась в творчестве Жуковского, уже основанная на народной, фольклорной традиции. А древний трубадур – это танцевальная баллада, это совершенно особое жанровое образование. Предлагая древнего трубадура, возможно, Оленин, а может быть и Жуковский, проявляет очень большую осведомленность в генетических корнях этого удивительного жанра, который стал главным жанром романтизма. Баллада и поэма – вот главные жанры романтизма. А для третьего тома должна была быть изображена фантазия. Третьего тома не было. Вышел осенью 1815 года первый том. В начале 1816 года вышел второй том. Первый том, между прочим, стоит об этом, забегая вперед, сказать, Жуковский дарил своим ближайшим друзьям, естественно, высочайшим персонам, императору, императрице. Но самое интересное, что он подарил это и юному лицеисту Пушкину. Запись в лицейском дневнике, она такая краткая, но очень многозначительная. «Жуковский дарит мне свои стихотворения». А второй том юный лицеист хотел бы даже подписаться, но Жуковский поставил его в список тех, кому он намеревался подарить и второй том. И, наконец, когда вышел «Певец в Кремле», об этом произведении мы поговорим немножко позднее, Жуковский тоже подарил его лицеисту Пушкину с надписью «Товарищу и другу стихотворцу» от автора. Тем не менее, как дальше складывается жизнь Жуковского вот в эти летние, замечательные петербургские, не будем забывать, белые ночи, в общении с разными людьми. Так вот он планирует, он говорит, что я обязательно поеду на дачу, буду на даче у Блудова, у Екатерины Федоровны Муравьевой, а потом на даче у Уварова. Несколько слов о семействе Муравьевых. Семейство Муравьевых – это давние, очень давние, начало 800-х годов, знакомцы и близкие люди для Жуковского. Через Карамзина, безусловно, Михаил Никитич Муравьев, который скончался в 1807 году, был человеком просвещенным, он был знаменитым масоном, он был попечителем Московского университета, и жена, они очень хорошо пишут Жуковский, что это чрезвычайно умная женщина. Ведь получить такой комплимент от Жуковского, человека очень прозорливого и умеющего как-то проникнуть в характер человека, в его внутреннюю психологию. Ну вот, наверное, получить такую характеристику, надо было ее заслужить, и, конечно, Екатерина Федоровна ее заслуживала. Петербургский дом Муравьевых тоже находится на Фонтанке, но это фактически, так чуть-чуть отступив от Аничкова моста, это Фонтанка 25, такой красивый дом, он сохранился до нашего времени с такими железными балкончиками. Вот что касается этого дома, то это одно из самых настоящих центров формирования первых тайных декабристских обществ, когда Пушкин пишет, сбирались члены всей семьи у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи, то есть Долгорукова и Никиты Муравьева. Так вот, гостиная госпожи Муравьевой, как пишут современники, была населена либералами всех мастей. Там в открытую ругали современные порядки, там ратовали за отмену крепостного права, и замечательные декабристские ораторы громили, можно сказать, всю реакцию, которая вот так постепенно группировалась вокруг Александра I. И, конечно, Жуковский не мог не бывать в этом доме. А раз он бывал там, значит, именно там, по-видимому, он и познакомился с родственником Муравьевых, гравером Уткиным. И гравер Уткин – это человек, который сыграл очень большую роль в судьбе Жуковского как художника. Мы уже говорили о том, что Жуковский был наделен совершенно замечательным талантом художника. То он был рисовальщиком, он был графиком. Хотя в его
художественного наследия, которое, кстати сказать, очень обширно. Его произведения, его гравюры, его афорты, его рисунки хранятся в крупнейших музеях и библиотеках нашей страны. В Русском музее есть, в Эрмитаже, в Пушкинском доме, во Всероссийском музее Пушкина тоже есть работы Жуковского, в том числе есть и несколько замечательных акварелей. Так вот, Уткин впервые, может быть, обратил внимание Жуковского на искусство гравюры. Впоследствии, уже находясь в Дербте и бывая там, Жуковский брал уроки гравирования у дербского гравера Зенфа, а затем он уже работал и с Уткиным. Есть интересная переписка, о которой тоже мы скажем позднее.

0: Дорогие друзья, закончилась программа «Литературный Петербург». О Петербурге Василия Андреевича Жуковского рассказывала доктор филологических наук, заместитель директора по научной работе Всероссийского музея Пушкина на Мойке 12 Раиса Владимировна Иезуитова.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши», сочинение, ЕГЭ, литература.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашем маленьком концерте мы вновь обратимся к музыке, вдохновленной великими творениями русской литературной классики. Наш разговор вновь будет посвящен литературным вальсам. Так мы назвали наш маленький цикл. И сегодня мы послушаем один из самых знаменитых вальсов Петра Ильича Чайковского. Как нетрудно догадаться, это вальс из оперы «Евгений Онегин». «Вальсы я могу сочинять сколько угодно», — говорил сам композитор. И действительно, Чайковский использовал вальс в многочисленных и самых разных своих произведениях — в операх и балетах, в симфониях, сюитах, в романсах и камерных сочинениях. Стихия вальса, его лирическая увлекательность, его особая пластика и выразительность были особенно созвучны Чайковскому, естественны и органичны для его музыкального мира. В опере «Евгений Онегин», как известно, звучат два вальса в четвертой и шестой картинах. Это, соответственно, вальс на балу в доме Лариных и вальс на Великосветском балу в Петербурге. В обеих картинах именно на фоне вальса происходят самые драматические события. Именно вальс сопровождает глубокие переживания главных героев романа. В шестой, предпоследней картине оперы, сцена появления на балу Татьяны, сцена ее новой встречи с Онегиным, удивительно вплетена в мелодию великосветского вальса, одновременно и лирически выразительную, и изящно сдержанную, которая позволяет передать и волнение героев, и их старание скрыть свои чувства за маской этикета. Их реплики, равно как и реплики гостей бала, и создают, собственно, этот вальс в его многоголосии и многозначности. Недаром вальс из шестой картины оперы не исполняется как отдельное произведение. Его трудно, практически невозможно вычленить из музыкальной ткани всей шестой картины. И сегодня мы послушаем другой вальс, один из самых знаменитых вальсов Чайковского, вальс из четвертой картины оперы «Евгений Онегин». Вальс, который обрел и вполне самостоятельную жизнь на концертной эстраде на протяжении многих лет. Однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой, кружится вальса вихрь шумный, чета мелькает за четой. Эти строки из пятой главы Евгения Онегина, посвященной сцене бала у Лариных в день именин Татьяны, создали музыкальную основу четвертой картины в опере Чайковского. Все это, если хотите, очень просто, даже обыденно, но простота и обыденность не исключают ни поэзии, ни драмы, писал Чайковский о своей опере. И тот самый вальс, который мы с вами послушаем, это не просто невероятно красочная картина, полная разных ярких бальных эпизодов и ситуаций, поданных не без юмора, вполне соответствующего пушкинскому описанию провинциального помещичьего бала. Так же, как в пушкинской главе, вальс — это завязка драмы, которая вскоре приведет к гибели Ленского на дуэли. Этот вихрь шумный, увлекающий сердца, пленяющий своим однообразным упоительным кружением, несет в себе, как оказывается вскоре, настоящую трагедию для всех главных героев романа. Между тем, слушая вальс из «Евгения Онегина» как самостоятельную пьесу, мы далеко не всегда вспоминаем все драматические перипетии этого эпизода романа и оперы. Так органично, выразительно, богато, самодостаточно эта музыка. И в этом особое свойство Чайковского, для которого ведущим началом всегда были мелодичность и лирическая увлекательность музыки, каковы бы ни были ее исток, ее жанр и драматургическая роль. Недаром замечательный музыковед Борис Асафьев отмечал: «Танцевальные ритмы в музыке Чайковского, особенно его вальсы, заслуживают крайне внимательного и вдумчивого отношения к себе». Чайковский любил пользоваться формулой вальса и претворял ее с изумительной гибкостью, легкостью и остроумием.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте из цикла «Литературные вальсы» прозвучал вальс из четвертой картины оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Посиделкино. Мы с вами много читали сказок, но в основном это все русские сказки были. А я вам предлагаю послушать сказки других народов, которые живут рядом с нами. Одни на севере, вторые на юге, третьи на востоке. А вот есть такой народ – ненцы. Они живут в тундре. Что такое тундра? Тундра – это бескрайние просторы, покрытые снегом. Полгода здесь зима, полгода – лето. Часто в тундре бывает пурга, холод, не такой, как у нас, а гораздо более сильные ветра и гораздо более сильный мороз. И что тут важно для людей? Важно, чтобы люди друг друга выручали. Обязательно. И вот хотя этот народ кажется нам совершенно незнакомым, и тем не менее их правила жизни, их любовь друг к другу такая же, как у нас. Давайте познакомимся с ними поближе. Прочитаем сказку «Три сестры, три невесты». Жил в тундре старик Нгум-Мета. Было у него три дочери. Задул однажды в тундре долгий северный ветер. Старик дочерьми сидит в холодном чуме. Сидят они, сидят, выйти не могут. Ждут, когда пурга стихнет. А пурга не стихает. День, другой, третий, без устали ветер дует. Чум едва стоит на месте, вот-вот сорвется. Старик Нгум-Мета знает. Это хозяин ветра, могучий Катура, пургу наслал. Надо бы задобрить Катуру, надо бы ему невесту дать, подумал старик и говорит. Мы все тут замерзаем, и вот наш народ замерзает. Этой пурги не переждать, ветер не стихнет. Ведь это сам Катура осерчал, жену ему надо. Иди, старшая дочь, выручай. Иди к нему в жены, возьми маленькие санки и толкай их против ветра. Он развяжет тебе завязки на одежде, ты их не завязывай. Он нашвыряет тебе на одежду снегу, ты его не вытряхивай. Впереди будет гора, заберись на нее. Только тогда снег вытряхни, завязки завяжи. К тебе на плечо сядет птичка, ты ее не гони. Наоборот, рукавицы сними, в ладонях обогрей. Потом садись в санки и съезжай на ту сторону горы. Санки остановятся у чума Катуры. В чум зайди и жди хозяина. Ничего не ешь, ничего не трогай. Когда хозяин придет, делай все, что прикажет. Старик замолчал. Старшая дочь оделась, попрощалась с отцом, с сестрами, взяла маленькие санки и пошла навстречу пурге, навстречу ледяному ветру, навстречу сердитому неутомимому Катуре. А ветер треплет ей завязки, под одежду хочет забраться. Вот завязки уже развязались. Ветер нашвырял за одежду пригоршни снегу. Впереди гора. Девушка подумала, зачем зря мерзнуть? Лучше вытряхну снег, да завяжу завязки, будет мне потеплее. Вытряхнула снег, завязала завязки, поднялась на гору. Подлетела к ней маленькая птичка, хочет на плечо сесть. А девушка говорит, еще и тебя, говорит, самой холодно, лети прочь. Птичка улетела, а старшая дочь старика села в санки, скатилась с горы и оказалась у большого хорошего чума. Она вошла внутрь, никого нет. Она села на белые оленьи шкуры и увидела много жареного оленьего мяса. «Зачем зря голодной сидеть?» — подумала она. «Лучше я поем оленьего жиру». И начала отрывать от оленьих туш самые жирные куски. И вдруг слышит шум. Кто-то к чуму подошел, снег с лыж сбил, лыжи снял. И вот вошел в чум молодой рослый богатырь. Это и был Катура, хозяин чума, хозяин северного ветра. Увидел девушку и спрашивает, зачем ты здесь? Меня отец прислал, отвечает она. А если так, почему без дела сидишь? Почему мясо не варишь? Разводи огонь, клади мясо в котел. Старшая дочь сварила мясо. Катура дал ей три большие деревянные чашки и говорит, вынимай мясо, дели на три части. Две съедим мы с тобой, третью отнесешь в соседний чум. Старшая дочь старика начала делить. В первую чашку положила самые жирные куски, ее взяла себе. Во вторую положила куски похуже, ее отдала Катуре. В третью положила жилистые остатки. Эту сказала, отнесу твоим соседям. Они поели. Катура говорит, теперь отнеси мясо в соседний чум.
только сама в него не заходи. Снаружи постой, подожди, пока чашку тебе вернут. Старшая дочь старика взяла мясо, вышла. Никакого чума не видно, темно, метель метет, глаза закрываются. Прошла девушка немного туда-сюда и думает, вернусь пока. Чумка дура не потеряла, а мясо съем. Она начала есть, но мясо было жилистое, и она его выбросила. Вернулась в чум, который уже спал. Девушка легла на шкуру и тоже заснула. Утром проснулась, смотрит, который ест. Ест и спрашивает, отнесла мясо? Отнесла, отвечает девушка. Покажи чашку, говорит Катура. Посмотрю, чем тебя одарили. Девушка показала пустую чашку. Катура промолчал, потом вышел из чума, принес несколько сырых оленей шкур и говорит. Вот тебе шкуры, выделай их, а потом шеи мне сокуй. Пимы, штаны и рукавицы. Управься к вечеру, пока я на охоте. Катура встал на лыжи и ушел в тундру. Пурга метет, темно, ничего не видно. Старшая дочь старика начала волосы расчесывать. Вдруг в чум вошла седая старушка. Пошла и говорит, девушка, расчеши мне волосы. Давно их никто не расчесывал. Некогда мне, вон работы сколько, ответила девушка и кивнула на ворох шкур. Иди, бабушка, не мешай. Старушка вышла из чума. Кто она, куда пошла, об этом девушка не подумала. Взялась за работу. Шкуры мнет, ножом их кроит. Торопится, кое-как шьет одежду. Вечером Катура вернулся. Одежду сшила? Сшила, отвечает девушка. Катура осмотрел работу. Шкуры были жесткие, плохо выделаны, одежда ему не подошла. Оказалась мала. Иди, девушка, домой, сказал Катура. Старик Нгуммета сидел с дочерьми в чуме. Пурга не утихала. «Видно, не пришлась по нраву, которой моя старшая дочь», — подумал старик. «Видно, плохо она запомнила мои слова. Вон как дует. Сердится Катура». И тут в чем вошла старшая дочь. «Что, не понравилось Катуре?» — спрашивает старик. «Это он мне не понравился», — отвечает старшая дочь. «Не пойду из-за него». Старик Нгуммета подумал и говорит. «Придется тебе, моя средняя дочь, идти к Катуре. Иди, выручай нас». Он сказал средней дочери то же самое, что и старшей. Средняя дочь взяла маленькие санки и пошла на север. Пошла навстречу Пурге, навстречу грозному Катуре. А ветер уже развязал ей завязки, нашвырял за одежду снегу. Девушка думает, почему отец разрешил вытряхнуть снег и завязать завязки только на вершине горы? Ничего не случится, если я вытряхну снег сейчас. Зачем зря мерзнуть? Она вытряхнула снег, завязала завязки, поднялась в гору. Подлетела к ней маленькая птичка, но девушка говорит, «Нет у меня для тебя тепла, самой тепла не хватает». Птичка улетела. Девушка села в санки, скатилась с горы и оказалась у чума Катуры. Вошла в чум, развела огонь, наварила оленево мясо, и тут пришел Катура. «Зачем ты здесь?» — спросил он девушку. «Меня к тебе отец прислал», — ответила она. «Вижу, ты хорошая хозяйка, уже и мясо сварила», — говорит Катура. «Вот тебе три чашки, дели мясо на три части. Две мы съедим, третью отнесешь в соседний чум». Девушка разделила мясо на три равные части. Они поели. Катура говорит, «Теперь отнеси мясо в соседний чум, только сама туда не заходи. Подожди, пока вернут чашку». Средняя дочь старика взяла мясо, вышла. Темнота, метель, ничего не видно. Девушка думает, пока найду этот чум, замерзну. Лучше выброшу мясо, да вернусь поскорее в тепло. Она выбросила мясо и вернулась в дом, который удивился и говорит, скоро ты вернулась. Мясо отнесла? Отнесла. Покажи чашку, посмотри, чем тебя одарили. Девушка показала пустую чашку. Катура промолчал и лег спать. Утром он принес в чум несколько оленей шкур и сказал, вот шкуры, сшей мне хорошую одежду, управься к вечеру, пока я на охоте. Но прежде чем шить, о моих помощниках позаботься. Одного накорми, другому одежду поправь, третьему силы добавь, который ушел в тундру. Девушка огляделась, где помощники? Вышла из чума, нет помощников. О чем говорил Катура? Скажу ему, что позаботилась, подумала она. Надо скорее браться за шитье. И она взялась за работу. Трудно за один день сшить одежду. Надо спешить. Вдруг пошла седая старушка. Вошла и говорит. Девушка,
«Расчеши мне волосы. Давно мне их никто не расчесывал». Девушка отвечает: «Некогда, бабушка, работы много. Не управлюсь к вечеру, худо мне будет». Старушка тихонько вышла из чума. Вечером вернулся Катура. «О помощниках моих позаботилась?» — спрашивает. «Позаботилась», — отвечает девушка. «Одежду сшила?» «Сшила», — отвечает девушка. Катура осмотрел работу. «Шкуры жесткие, одежда нескладная, сшита в кривь да в кость, нельзя надеть». «Ты не жадная, как твоя старшая сестра», — сказал Катура, «но ты недогадлива, иди домой». И средняя дочь старика пришла домой. Старик Нгуммета совсем замерз в своем холодном чуме. Пурга не унимается. «И средняя моя дочь не угодила Катуре», — подумал он. «Придется послать к нему самую младшую, самую любимую». И тут в чум вошла средняя дочь. Старик Нгуммета не стал ее ни о чем спрашивать. Он раскурил трубку и сказал: «Не смогли моей старшей дочери угодить Катуре. Еще больше он сердится, еще сильнее дует ветер. Жаль мне мою самую младшую отдавать Катуре, но ничего не поделаешь. Надо остановить пургу, иначе весь народ замерзнет». Он сказал младшей дочери то же самое, что и старшим. Младшая взяла маленькие санки и пошла навстречу холодному ветру, навстречу неумолимому Катуре. Ветер развязывал ей завязки, нашвырял за одежду снегу. Холодно стало, но девушка идет, снег не вытряхивает. Впереди гора. Девушка взобралась на гору и только там вытряхнула снег, завязала завязки. К ней подлетела маленькая птичка, села ей на плечо. Девушка сняла рукавицы, обогрела птичку в ладони. Потом села в санки, скатилась с горы и оказалась около чума Катуры. Она вошла, села на шкуру и стала ждать хозяина. К вечеру вернулся Катура. «Зачем пришла?» — спрашивает. «Меня к тебе отец прислал», — отвечает девушка. «Тогда не сиди без дела, мясо вари». Младшая дочь старика сварила мясо, которое приказала ей разделить мясо на три части. Девушка разделила все поровну. Они поели, которая приказала отнести третью чашку в соседнюю чуму и подождать снаружи, пока вернут чашку. Девушка вышла из чумы. Темень, пурга. Где соседний чум? Девушка ходила туда-сюда и вдруг увидела искорку. Подбежала к этой искорке, а там пень. И дымом от него пахнет. Она ткнула в пень ногой. В нем открылась дверь, а из двери выглянула седая старушка. «Ты кто?» – спрашивает. «Ты зачем?» «Я мясо вам принесла, Катура передал». «Давай мясо», – говорит старушка, «а сама там постой». Старушка взяла мясо и скрылась. Долго ее не было. Девушка замерзла. Но вот дверь открылась, и старушка подала ей чашку, полную всякого добра. Девушка вернулась в чум, которая говорит: «Долго ты ходила?» «Соседний чум нашла?» «Нашла», — отвечает девушка. «Мясо отдала?» «Отдала», — отвечает девушка. «Покажи-ка чашку, посмотрю, что там». В чашке лежали скребки и мялки для выделки шкур, ножи для кройки, иголки, нитки. Все, что надо женщине для шитья одежды. Который улыбнулся. «Хорошо, тебя одарили». Утром он занес в чум несколько сырых оленей шкур, приказал выделать их и сшить одежду. «Вечером вернусь с охоты, посмотрю на твою работу». «Хорошо справишься-то?» «Возьму в жены». «Не справишься? Выгоню, как твоих сестер. Да не забудь, прежде чем шить, о помощниках моих позаботься. Одного накорми, другому одежду поправь, третьему силы добавь». Он ушел. Девушка огляделась. «Где помощники?» Вышла из чумы и все поняла. «Вон собака сидит. Ее надо накормить». Накормила. «Вот сети висят. Их надо починить». Починила. «Вот топор лежит. Надо его наточить». Наточила. Силы ему добавила. Обо всех помощниках позаботилась. Вошла в чум. Взяла скребок, начала шкуру скоблить. Вдруг пошла седая старушка. Та самая, которой она вчера относила мясо. Старушка говорит: «Девушка, расчеши мне волосы. Давно их никто не расчесывал». «Что делать? Работа ждет, надо спешить. Ну и старушку жаль». Отложила девушка работу. Взялась за гребень, расчесывает старухе волосы. Старуха говорит: «Загляни ко мне в правое ухо. Будто бы кто-то там шевелится».
Младшая дочь старика заглянула в ухо и испугалась. Отшатнулась. «Что с тобой, милая?» – спрашивает старуха. «Что ты там увидела? Там у вас девушки сидят. Так зови их сюда. Пусть они помогут тебе одежду сшить. А ты не спеша мне волосы расчеши, в косы их заплети». Младшая дочь старика кликнула девушек. Они выскочили из старухиного уха. Их оказалось 4. Дружно взялись они за шкуры. Скоблят их, мнут, дубят, краят, одежду шьют. К вечеру все было готово. Девушки снова стали маленькими и спрятались в старухином ухе. Перед уходом старуха сказала, «Катура посмотрит на работу и скажет, что она похожа на работу его сестер. Ты ответь, я твоих сестер не видела, не слышала. Где мне взять их работу? Запомни эти слова и знай, Катура – мой сын». Вечером Катура вернулся. «О помощниках моих позаботилась?» «Позаботилась», – отвечает девушка. «Одежду сшила?» «Сшила», – отвечает девушка. Катура посмотрел на работу, примерил одежду. Шкуры мягкие, одежда ладно скроена и крепко сшита. Катура говорит, «Это похоже на работу моих сестер». «Я твоих сестер не видела, не слышала, где мне взять их работу?» Катура засмеялся, потом говорит, «Ты не жадная, ты смышленая, ты мастерица хорошая, быть тебе моей женой». В тот же миг в тундре ветер утих, пурга улеглась, тепло стало. Старик Нгумметай подумал, «Пришлась по нраву Катуре, моя младшая дочь, вот и пурга утихла. Теперь мой народ спасен».

Эта старинная ненецкая сказка рассказывает нам, в каких тяжелых условиях живет этот удивительный народ в тундре и что он ценит больше всего. Помощь, любовь, заботу. Если люди не будут помогать друг другу, то погибнут не только одни, но может погибнуть целый народ. Вот как важна помощь. Будем у них учиться этому. Всего вам доброго. До свидания. До встречи в Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Шорохова Татьяна, чудесный дворец. Если в горе, беде ты кому-то помог, знай, на небе расцвел твой бессмертный цветок. Царство Божие он украшает теперь, и на небе цветет, а не только в тебе. Скажет ангел, смотри, как они хороши, все благие дела твоей светлой души. Для полянки своей не желал ты цветов, уклоняясь от зла, избегая грехов. И за это, за все твой небесный Отец приглашает тебя в свой чудесный дворец.
1: Весть, что люди стали мучить Бога, к нам на север принесли грачи. Потемнели хвойные трущобы, тихие заплакали ключи. На буграх камни обнажили лысины, прикрытые в мороз, и на камни стали падать слезы зло зимой ощипанных берез. И другие вести горше первой принесли скворцы в лесную глушь. На кресте, распятый, всех прощая, умер Бог, спаситель наших душ. От таких вестей спустились тучи, воздух бурным зашумел дождем. Поднялись морями стали реки, и в горах пронесся первый гром. Третья весть была необычайна. Бог воскрес, и смерть побеждена. Эту весть победную примчала Богом воскрешенная весна. И кругом луга зазеленели, и теплом вдохнула грудь земли. И, внимая трельем соловьиным, ландыши и розы зацвели.
2: Аполлон Майков, Христос воскрес, повсюду благо вест гудит, из всех церквей народ валит, заря глядит уже с небес, Христос воскрес, Христос воскрес. С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, зеленеет ближний лес, Христос воскрес, Христос воскрес.
3: Елена Шаламонова, как люблю я праздник Пасхи, как люблю я праздник Пасхи, приготовлюсь к четверку, бабушка яички красит, я ей тоже помогу, на скорлупке, тонкой, хрупкой, для людей, для красоты, крашу кисточкой, тихонько, крестик, солнышко, цветы, светлый праздник воскресенья, подарю своим друзьям паичку с поздравлением. И скажу, раскрасил сам.
4: Михаил Кузьмин, Пасха. В этой жизни Божья ласка, словно вышивка видна. А теперь ты, Пасха, Пасха, нам осталась одна. Уж ее не позабудешь, как умом ты не мудри. Сердце теплое остудишь, разогреют звонари. И поют светлыни строгие, дили-бом, дили-бом-бом. Ты запутался в дороге, так вернись в родимый дом.
5: Александр Блок, вербочки. Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик-дождик маленький, не задуй огня. Воскресенье вербное, завтра встану первое для святого дня.
6: Сергей Бехтеев, воскресенье. Христос воскресе! Сестры, братья, прошла печаль и скорбь поста. Раскроем жаркие объятия, сомкнем горячие уста. Сегодня праздник, воскресенье, сегодня благовест гласит. О дне великом все прощения, забвения, горя и обид. Ликуют лес, поля и долы, весенней негою душа. И слышит тайные глаголы благоговейная душа. И эта радость, воскресенье, звучит и в рокоте ручья, и в каждом шорохе растения, и в каждой трели соловья.
7: Сергей Есенин, пасхальный благовест. К
4: Колокол, дремавший, разбудил поля, улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам, звонко раздается голос по лесам. Скрылась за рекою белая луна, звонко побежала резвая волна. Тихая долина отгоняет сон, где-то за дорогой замирает звон.
7: Владимир Ладыжинский «Христос воскрес!» Скворцы поют. Христос воскрес! Скворцы поют. И пробудясь, ликуют степи. В снегах журча ручьи бегут и звонким смехом быстро рвут зимою скованные цепи. Еще задумчив в темный лес, не веря счастью пробуждения. Проснись, пой песню воскресения. Христос воскрес!
8: Александр Сергеевич Пушкин. «Птичка». В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать.
9: Тимур Кибиров. «Наш-то на ослике, цок да цок». Их-то Господь, вон какой. Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике, цок да цок, навстречу смерти своей. А у тех-то Господь, он вот какой. Он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти-мордасти махнув рукой, в позе лотоса он осенен тишиной, осиян пустотой святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок, навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го, какой! Он-то и впрядь, владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной — давно под его пятой. В круг трона его веселой гурьбой Эван Эвоэ пляшет рот людской. Быть может, и мы с тобой. Но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей, навстречу со страшной смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она от него не уйдет, никуда не спрятаться ей.

пасхальные стихотворения прозвучали в исполнении учеников и педагогов творческой студии «Зерно» при храме Святого Георгия Победоносца в Купчине. Грише, Ксении, Федора, Давида, Маше, Насте, Соне, Егора, Натальи Васильевны и Ирины Валентиновны. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Россия. Век 20.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях протоиерей Валентин Бирюков. Отец Валентин служит в Новосибирской епархии и по праву считается одним из старейших священников этой епархии, да. А может быть и вообще епархии нашей России. Отец Валентин, мы хорошо знаем, что ваша жизнь связана с нашим городом, Санкт-Петербургом, но об этом мы поговорим несколько позже. А начать хочется с самого начала. Мы поговорим о России 20 века. Как вы видите Россию 20 века? Расскажите о вашей семье, ваше детство, кто были ваши родители, что вы хотели бы вспомнить сегодня?
2: А можно говорить все?
1: Можно.
2: Боюсь, но говорить надо. Мои родители, когда я маленьким был, ходили в церковь, служили в церкви. Дедушка, бабушка, второй дедушка, дядя Ермолай.

0: Ну так, время шло, потом начали поговаривать, будет ссылать богатых людей. Ух ты, им богатство будет Танценко.
1: А где это было?
0: Алтайский край, Павловский район, село Колыванское. Ну там удобная земля была, все удобренное, место, как говорится, благородное было. Лес и плотина огромная, все было, только работа. Вредности, злобы не было. В церковь ходили, церковь была большущая, деревянная. Хоть не так красивая, но люди все ходили. Я помню, даже на лошадях. Машин вообще понятия не было, никакого колеса автомобильного не было. Каждый раз и на праздник ездили. И все это воспитательным действием послужило нашей жизни. Мы никогда, отец, никто не курил, не пили, такого безобразия не было. У нас во всем селе ни у кого замков не было, никаких воров не понимали, никто. У всех все было. Чего воровать? Хлеб или чего? У всех все, хозяйство было. Но начали говорить, будет коллективизация, и начали собирать всяким путем. Потом отца посадили в Барнауле в тюрьму за то, что он не стал председателем сельсовета, отказался, за то, что программа была ужасная. Забрали скот, мельницу, хозяйство, все-все-все скотина. И нас пасхальная неделя кончилась, нас в Томскую область посадили. Ну, конечно, кратенько говорю, содержание такое. Известное, что так мы плакали, ревели, за что, и сами не знаем, за что.
1: А сколько детей было в вашей семье в то время?
0: Брат Василий, я старший, Василий второй, Клавдия третья, два сына и дочь. Вот. Мне было 7 лет, когда насылали его. Братика Василия 5 лет, сестричке 3 годика. И привезли в тайгу. Отец был в тюрьме. Отец был строитель, прораб по строительству. Его заставили, он в тюрьме работал прорабом по строительству. А потом, по милости Божией, он пришел к нам с Алтайского края до Томской области, месяц пешком шел. Но шел он голодным. Ладно, половина июля, половина августа. Этот месяц прошел самое тепло, грибы и ягоды были. Он шел, питался сырыми грибами и ягодами. Ну, дважды заходил в сельское место. Дайте, накормите, хлебушка дайте. Давали ему картошки вареные. Пришел старее старого, грязнее грязного, уставшего до невозможности. Упал на колени, заплакал. Лбом об землю не мог подняться. Мы уже в тайге были, до Томска, 360 километров ниже по течению Оби. И папочка мой пришел, Яков Федорович, в шее половина туча была, грязный был до невозможности. Он упал и не мог встать. На полене упал, а встать не мог. Не хватило силы. И он так заплакал, заревел, что мамка испугалась, отскочила от него, как от бродяги. А он кричит, вот теперь я дома, вот теперь я дома. А потом дядя Миша Панин, знакомый, подошел, это Яков Федорович. Мама тогда его знала, он кричит, Катя, это я. Ну и мать начала кричать, детки, идите скорее, отец пришел. Я подошел, испугался отца. Это не папа, это не папа. Старик грязный. Василий с Клавдией убегать стали. Если мамка обманывает, это не папа. Не узнали. Он грязный, обросший, уставший. И на коленях и плачет, залитый слезами. От радости плакал, что нашел нам. Вот какая наша школа была. Я до сих пор думаю, что это за власть? Что это за учение? Откуда вот это учение пришло? Стравили нас, стравились, сосед на соседа, брат на брата. Зачем? Неужели правда, что мы враги? Своими руками все делали, пахали, не воровали, не матерились, не курили. И вдруг враги оказались. Это что такое? Откуда такое воспитательное средство? Отбирать и убивать.
1: Так началась ваша жизнь, вот да. В таких условиях.
0: А потом я учился отлично. У нас она хорошо, она хор, удовлетворительно. Пятерок еще не было. Не цифры ставили, а удовлетворительно. Или плохо, или хорошо. Рос, я работал. Уже 6 лет я начал пахать. С отцом пахал вместе. А потом, когда в тайгу прислали, там тайга, надо корсевать, надо сеять. Сколько раскорсуешь, только посеешь. Вот тайгу зайди, так, сплошной лес. Надо обрубать корни, делать себе домик. Мы почти все не спали и ночью работали. И зимой корсевали, надо корсевать. У нас семена.

0: были, все посеяли, посадили. Прямо вот огнем пахали землю. Тут огонь, тут огонь. И не пахали, нечем пахать. Лопаток не было. Никаких плугов у нас не было. Тайга и тайга. Первую ночь мы спали. Дядя Миша и дядя Илья встали. Три лося стоят, нюхают. Что за новоселы приехали? Лоси подошли к нам. Не бояться нас. Стояли. И пошли пешком. Медведи к нам приходили, уходят, не трогали нас. Удивительно, медведи ходят вокруг нас, мы копахать стали, следы видать, они нас не трогали. А люди все сделали, отобрали и убивали. Потом война. Ну, я пошел уже в Омске, учился в военной школе. И потом мы даже не окончили свое учение, началась война, начали читать газеты. У нас радио не было никакого, так уж по газетам. И нам сразу повестку. Два дня нам дали для сбора, но я уже в школе учился, в Омске, в военной школе. Ну, я как маленько подготовленный, и нас посадили, обмундирование дали новенькие, вымыли в бане, и сюда, в Питер, приехали. Нас распределительный пункт, Карла Маркса распределительный пункт, где солдаты формируются. Я попал в артиллерию. Я математику знал отлично. Мне стали наводчиком поставили. Потому что я из ружья стрелял, на лицо уток убивал. Но это навык, привычка, тоже учение, тоже практика. Дает нам толчок познать то и другое. И потом нам объявили, что противник приближается к Питеру. Боже мой. Нам дали пушки на деревянных колесах. А потом пушки забрали, дали новые 76-9-дизибенки. Новые длинные стволы, резервные колеса. Полуавтоматические пушки. Да, в расчете у нас мы, я Сибири, Харькова, Сибирями, Минска, со Львова, с Петрограда. Вот наши 6 парней, и мы парни, все с крестиками. Договорились, давайте будем жить как одна семья. Все крестиками. Нас не учил никто. Никакого священника там не было. Но мы сами верили, от родителей слышали, как вы говорили, читали, что надо жить правильно, надо жить законом. Закон Божий соблюдать, нас воспитывали люди. Каждый день кушали, каждый день говорили и молились. Отче нас знали, я живой помощи знал уже, пацаном, больным, так, поклоны. Будь здоров, поклоны делал. Это все воспитательное действие осталось в жизни, в душе.
1: А в церковь нельзя было ходить в то время, да? Вот.
0: Ну, мы в церковь ходили, и в 30-м году в церковь закрыли у нас. А тайге в церкви не было. Но мы дома молились. А в 30-м году последний раз мамка нас привезла, в церковь пришли и сказали, завтра закроют церковь. Точно, на пасхальной неделе кончилось. Последний раз мы приезжались. В понедельник уже пришли 6 мужиков. Такие дяди, мне 7 лет, брату 5. Сестрички 3 года, а мамке 35 годиков. Она небольшая, ростиком. А вот таких 6 мужиков пришли вот такое. Собирайтесь, 20 минут на сроку, собирайтесь, поедете на ссылку. Мамка как упала на меня, слезами обкатила всего, повисла. Ой, сынок, что мы будем делать? Мое прямо сердце отрывается. Я заплакал. Какой же дяденька подсошел? Романовна. Некогда платье собирать 20 минут. Мешок принес. Давай мешок наши ботинки клавить. Ложки, поварешки пожелали. Что надо, положено. А все остальное осталось. И подушки, перины, все, постель, все фанеру, все осталось. Косы вели. 3 лошади было. 2 коровы дальних, 2 недальних, 2 свиньи. 80 уток, 40 курей. 10 овечек. Все забрали. Хлеб вымыли до метелки. И нам дали один путь на дорогу. Всех хуцы курей закалили, нам бы хоть бы одну курицу дали людскую. И нас на другой день привезли не наши лошади, не наши телеги, к сельсовету подвезли. Сельсовет от нас был, ну, меньше километра примерно. Мамка меня посылает домой. Ходите, скатерть или полотенце, или ваше белье. Ходите, принесите. Мы пошли, пришли домой. Соседний парень зашел, ему 14 лет, он здоровый, а мне 7 лет. А, мать ваша, мать, вы не ваш дом, уходите отсюда. И пинком нашел меня, кулаком пинком. Я заплакал. Мы выскочили на улицу, орем, соседка, Гурька. Да за что таких маленьких ребятешек? Вот, их мать, не ихний дом, не ихний. Зачем они запрещили?
1: То есть ваш дом сразу отдали другим
0: отец
1: людям?
0: Отец Раби, сосед проби дорогу. Стравили вот нас,
1: да.
0: И мы стали враги. Ну, я не считал ее врагом. Ну, мамке рассказали, она заплакала. А потом пришли моя крестная Анна Андреевна. Пирожки принесла. Нас угостить и малину, и варенье. А парень с ружьем стоит, красная повязка. Куда лезешь? Вон крестнику отдать пирожки. Не лезь, это враги советские. Она, Иван. Эти дети буквы не знают, я все называю их врагами. Думала, что он смеется или шутит. А он тех желез, вот оттуда как дал, не стрелял, ударил стволом железным, ружьем. Она заплела, заплакала, мужик подходит. Что ты делаешь? Вот это Гурька, мы вместе играли. У нас своя пасека была. Всегда мелкие ели вместе с мятяшкой. Что случилось? И потом все-таки мамка успокоилась, нас привезли в тайгу. Враги советской власти. И высадили на песок. На песке сидим. Тут на правой стороне сторожилы, местные жители. Нам не разрешают туда. Вы, враги советской власти, не имеете права сюда ехать. А женщина одна кормит дитя свою грудью, молоком. Сыночек 4 месяца ему. Сенер подходит, Кравченко фамилия. Берет его, она кричит, зачем куда? Да вон в реку, мать, вашу мать. Таких врагов советской показывает на дитя молочного, называет таких врагов кормить, берет его, чтобы в реку бродить. Она орет, визжит, свистит, прямо с ума сходит. Люди, помогите, помогите. Подбежали, окружили, не дали ему. Там еще одна также кормит дитя. Он туда. И там отбирает дитя. Она тоже визжит, свистит, и не дали. Но эта история, ее не спрячешь.
1: Нам-то история совершенно по-другому преподавалась. Мы можем только от таких людей, как вы, и узнать, как все это было на самом деле. Отец Валентин, давайте опять вернемся к военной страничке. Вы сказали, что в Ленинграде враг уже стал подступать к городу.
0: Да, когда окружили город, разведка немецкая узнали, где склады находятся. На 3 года было приготовлено продукты. Мука, крупа, сахар, соль. Немцы стреляют из танки. Чтобы не русским не досталось, а русский стреляет, чтобы немцам не досталось. Смотрите, хлебушка нет, крупы нет. Все, это школа зла. И нам объявили, паёк уже срезали, и потом говорят, нету хлебушка, нет муки, нету соли, нету сахара, ничего нет. Нам уже страшно, обидно. Но благо то, что я научился траву кушать. Трава была, мы настилку сали, мы травой питались там, настилки. Давай нарвал на... Наклал целое ведро и варить. Братики, давайте им кушать. А ты что, травой? А чем ты будешь питать? У тебя хлебушка нет, соли нет. Ничего нет. И это помогло. Вот город Петроград, вот Ладога, а мы в Терезке, в лесу. Там травы полно. Березник, леса, елки. И охраняли дорогу Ладогу.
1: Вы ели только траву? Больше ничего
0: нет,
1: не было?
0: Нам давали сушеная морковь, сушеная картошка, свекла, лук. Все сушеное видит. И в котелке попадется вот 2 кусочка сырья. Остальная вода чистая, про жиров не спрашивают. Нет. Но мы все равно, мы же молодые были. Желудок работал, переваливался. А трава, отвар пьем. Но нам иногда приносили, и хлеб делали из травы, косили, сено. И дети водяная мельница была. Сено сушили, рубали, носили на сверху. И из травы делали муку, травяную муку. Эту муку заквашивали ее как-то там. И она вот, то хлеб обычно пышется вот такой, а там вот так вот, одни краешки. И то мы рады. Сколько принесли булки? 1 булка, 3 муки, на 8 или на 9 человек. Mm-hmm. Делим вот так вот, все вот такими краеслоями, весов не было. Кому? Михаил, кому? Валентину. Мы делили. У нас стол был, блиндар, а стол был... Ящики под наряды, они здоровые, вот такие вот, длинные. Мыла не было. У нас буржуйка кружили, вот так вот. Нашли, топили только ночью.
1: А как долго вы прожили в таких условиях?
0: Вот когда Пулковские высоты, 8 января, уже последний бой. 420 пушек поставили, противник, построились в 6 часов утра они будут все уезжать домой. У их машины всякие различные, лошади были. Мама разведка доказала, в 6 часов они все трогают. А мы вечером приехали, темно, огневые пушки поставили, сидели, ждали, когда утро. И вот так, как зайцы.
1: Угу.
0: У нас открытые, ни блиндажа, ни ночь спасала нас, закрывала, видимость не было. А мы без 5-6 начали стрелять из пушек. Это град, стреляли 2 часа. Так мы их накрыли, эти все, которые приготовили, а никто не ушел. И машины, и лошади, и солдаты, и офицеры, все так. И вот мы только выехали на эту трассу. Боже мой, одни трупы. Они уходили, мы их догоняли, мы их побили. А эти лошади убиты, еще темно было, чуть-чуть беда. Кусок, один другой, наш командир Львов, Леонид, как у него топорик был, вот такой вот схватил, сколько, вокруг пальцев, кругом, тут пальцы, тут пальцы. Это тебе, росы, росы совсем шкуры, шерстью. Ну, килограмма 3,5 примерно, или 4 килограмма принес. Ух, мы рады, мясо, ребят, живем. Целый день ехали, до леса доехали, остановились. И в аккурат такой снег пошел, не видать. Командир Максиков Алексей, братики, сосны, смотрите, какие сухие. Костер огромный, 8 метров. И кусок мяса надел на кол, шерсть вырыла. И потом, давай котел, кипит, пар идет, мы уже их захотели. Ели, так шоколадки сейчас не едят. И поехали. До Нарва доехали, река Нарва. Немцы как-то уехали дальше, отступали, все взрывали. Что горит, все сжигали. Сколько зла.
1: Отец Валентин, очень много зла. А тем не менее, чувствовали ли вы присутствие Божие даже в эти суровые дни войны? Были ли какие-то случаи, когда вы точно понимали, что это Бог помог вам?
0: Только Бог. Когда мы уехали, каждый мост был взорванный. Считают себе самые лучшие расы эти немцы. А что делали, да? Какие бомбы. Дома взрывали как. Сколько зим было блокада, дусом посыпает, весь город дусом посыпали. Мы из снега делали воду, а они посыпали, знаете, у нас воды. Канализации нет, электричества нет, отопления нет.
1: То есть они с самолетов дуст, да?
0: Дустом, да. Ночью,
1: для того, чтобы люди отравились,
0: бросали, да? Никаких госпиталей не было приготовлено. Медики привозили, стол ставили на душ, вот, койки собирали, ложились на койку. Вот. Потом начали постель привозить. Мы не разговаривали, у нас не было сил разговаривать. А мы голодные всегда. Туча, бани никогда у нас не было. Мыла не было. А в 44-м году, зима, это март месяц, мы едем в поле по снегу. Нас, видать, 4 самолета, нам на встречу немецкие летят. На меня пушка, самолет готовит, я глянул, Ленька стружил, показал. А, все. Мама, папа, прости меня, Господи, прости, я падаю. Броня была вот как то, 2 сантиметра. У пушки щит, а я вот тут упал. Я смотрю, заорал, Господи, прости меня. И бомба прямо летела на меня. Когда я заорал, бомба пошла мимо меня. И она упала 4,5 метра впереди пушки. Но под щитом, под низом, осколок пролетел ко мне в позвонок. Я вспотел, мокрый стал.
1: Ранение?
0: Да, ранило. Страшно невозможно. Санитарка Катя ко мне ползет. 8 снарядов я выпустил, противник впереди нас стреляет. Вторая пушка моя, а я успел. И потом мне наградили орден славы за это. А мне Катя дала таблетку, вот такую большая. Скушаешь, жевай, проглоти, ты будешь спать. А тебе невозможно терпеть боль. И потом я уснул, не помню, больше не помню. И очнулся в 2:30 ночи. Мне положили на носилки. Я замерз до смерти. Братики, я замерзаю. Я уже боль не чувствую, осколок не чувствую. Мы ночь ехали, к утру привезли уже в госпиталь на машине. Школа была 10-классная здесь, в Питере. И нас 50 носилков ходячих все ушли и завезли, а я лежу предпоследний. Смотрю, из сада выходит монахиня. Я смотрю, соседы говорят, смотри, монашка, как она села осталась, как она живая осталась. Удивила меня. Монаха-то все поубивали, нет их. Она в монашеском одеяле. Подходит, почему-то не каждому, после я узнал, кто с крестиком, кто крещеный, с кем мы подходили, масло давала, сливочное масло. И потом подходит ко мне, я на нее смотрю прямо в упор глаза, и запомнил ее лицо. И думаю, буду молиться за ней. Я не знал, что это блаженство, не знал. Она лицо, вот как на иконе ее пишет, она лицо ее такое точно. И потом она соседу дает, я приготовил вопрос. Матушка, может быть, масло осталось, дайте мне, я есть хочу. Она соседу дала ложку и стала приподниматься 10 или 15 сантиметров, например. Но ее нету.
1: Над землей поднялась.
0: Ну, вот она на корсике, присядку где-то. Только стала приподниматься, ее нету. Она не улетела ни сюда, ни туда, ее нету. У меня плохо делалось. Я думаю, что же, что, короче, поехал. А думаю, а масло во рту? Я думал, сон. Но масло не во сне, а на его. И так я в недоумении, пошли санитары, берут меня на носилки. Николай Николаевич Борисов, профессор медицины. И мне укол сделал. Проснулся, я лежу в огне, горю. Температура выше потолка. Но я живой. Разговаривать не могу. Санитарка сидит, я лежу, она сидит, смотрит. Строго на меня, зорко смотрит. А потом выговорил, пить, пить. Она молчит, пить, пить. Она говорит, вам нельзя пить. Вам давали наркоз, вы не вытерпите укол, вас будет рвать, шов хлопнет нельзя, потерпи, мальчик, потерпи. Я опять замолчал, опять через минуту, пить. Она постарайся и взяла меня вот так вот, лоб, положила свои руки, начала считать. Отче наш. Я два раза слово сказал, и не могу, больно все. Говорить нельзя, больно. Меня крестит, я уснул. Но она все равно ходит, читай молитву за меня. Или говори, Господи, помилуй. Ну, хоть шепотом говори. Дай Бог и здоровья.
1: Да.
0: Но все-таки я претерпел.
1: Батюшка, отец Валентин, вот вы на себе испытали помощь нашей почитаемой святой Ксении Петербургской. Были ли в вашей жизни еще случаи, что вы ощущали ее помощь? Когда-нибудь было еще такое?
0: Я лежал, я ощущал. Вот начну только, Господи, помилуй. Я сразу засыпаю. А сонного легче терпеть.
1: Да.
0: Главное, она мне давала, чтобы я спал. Чтобы забыть, что-то у тебя больно. Постарайся уснуть. А сон – это тоже лекарство. Победа над злом. Я бы не мог утерпеть без Бога, я не вытерпел бы, я бы не был живым. 5 мая приехали вечером в Денисбергу. Нам приказ был Юрий Константинович Жуков снять фары, освободить, чтобы фары светили. Они закрыты были. Сняли. Дать 3 снаряда, или 2 снаряда, или 5 вперед, дорогу прочистили. Дорогу расчистили. Заехали. Мы приехали в гости к вам. Как они к нам, так и мы к ним.
1: Да.
0: Вот, встречайте. Вот они встречали. Приехали туда. Быки, коровы ходят, гуси. Собаки лают. Они все бросили уехали. А мы бы на котел и давай разговляться. 5 мая мы приехали вечером. 6 ни одного выстрела. 7 мая ни одного выстрела. Ни мы, ни они. Идет переговор. Они запросили перемирия. Немцы запросили перемирие. Жуков Константинов. Нет, только сейчас капитуляция. И вот, когда нам 8 мая, 4 часа утра, 2 часа их открывает. Ура! Победа! Мы выскочили, как пуля. Подпрыгивали, как зайцы. Братцы. И вот лбом об землю стукаемся. У нас лбы кровавые были, мы от радости платим. А потом наш командир батареи. «Братцы, мы живые!» Вот этот голос, возраст, мы убежали. Мы забыли, что мы живые. Мы рады, что мы победу дождались до победы. Каждый день ждали, когда кончится, ждали, когда кончится, ждали, когда
1: да.
0: Она пришла. Боже мой, сколько радости! Мы смотрим, а потом вторичный наш капитан. «Братцы, ура! Мы живые!» Вот так было. этой радости мы забыли, что мы грязные, тухлые, все голодные, измученные. А мы терпеливо терпели все, были рады. Вот, и полезли, там речушка не была. Андрюха, раздеваемся, холодное, мыла нету, холодная вода, весна, 8 мая. Вот так вот, залезли, а холодно, трясется, все так, помочили сам себя, вот так вот. И мы и то рады были, хоть мы в воду залезли. А потом нам, братцы, сейчас кухня приедет. Нам дали 1,5 порции гречки. У, награда, 1,5 порции. Мы бы 5 ели.
1: Угу.
0: А что сделаешь?
1: Да.
0: Мало сеяли.
1: Вот, ну вот Господь
0: и давай
1: сохранил
0: письма писать. Вам. Папа, мама, я живой. Папа, мама, я живой.
1: Отец Валентин, мы посмотрели две очень страшные страницы истории вашей жизни. Детство, когда сослали вашу семью. Война – страшная страница. Давайте посмотрим более светлую страницу. Как вы стали священником?
0: На фронте мы все парни были, все голосы, все крестиком, все верующие. Бомбежка идет, снарядочная. Мы поднимаем руки. Господи, спаси меня. Буду славить, как могу. Вот это обет. Обет, обещание. А перестали молиться.
1: Угу.
0: Это тоже школа. Когда тревога, тогда до Бога.
1: Да.
0: Тревоги нет, и к Богу не надо. Как начинают бомбить, мы опять... Господи! Самолеты летят через наши головы. 10 или 15. Вон там Германия, вон там Питер. Через наши головы летят. Мы крестим их. Вот так вот. И вот обещание мы давали. Когда я пришел с фронта, и уже в магазин поступил работать, уже в 48-м году, в конце сентября, ко мне приходит небесный человек, неземной. Называет по имени. Помнишь, какое обещание давал Богу? Я говорю, помню. Перечислил моих друзей и сказал, что у тебя осколок в позвонке, в третьем. А он знает мои мысли. Так вот давай, что ж ты тут торгуешь? Надо в церкви служить. Но я не мог сразу в магазин сдать. Никто, все боялись. Советская власть была. Или растратить на 2 года тюрьмы. Но я не боялся. Я не боялся растрата. Правильно вешал. Математику у меня шла хорошо. Но главное то, что все боялись. Посадят. Вот это боялись. А я не боялся. Не воровал, не курил, не пил. Не гулял с девочками. Я не был здоров или способен для невесты. Я больной был. И не хотел жениться. Когда я человеку подсказал, давай берись. А я пошел в цирку, мой папочка в цирке споет. Я туда на хор залез. В радости пел всего славу. А потом мне в Томске, я поучился маленько. 2,5 месяца поучился. А мне говорят, иди там тебе, лих был совет будет. Поешь, читаешь, тебе хватит. И поехал я. Только заикнулся. Там отец Александр Пивоваров был, настоятель. Ну, вот он. Я говорю, батюшка, давай мне на дьякона. Да правда, ты же вон какой поешь. Вот дьякон хороший будет. И прямо на завтра повел меня в церковь на дьякона. Я несколько положил, послужил дьякона. Потом меня на священника арку положили. А потом я уехал в Самарканд, там служил в Самарканде. Вот просто вон, как по зеленой улице. Никаких там справок никто не проверял меня, ни давления, ни лиха, ни укола не делал, ничего. Комиссии медицинскую не проходил даже. Зашел, одевался, паки-паки, начал служить. И начал служить. И шло нормально все. Сложности нисколько у меня не было.
1: Вот, хорошо. Отец Валентин, а теперь давайте поговорим о настоящем времени. Вот как вы считаете, в России сейчас стало лучше или хуже, или в чем-то лучше, в чем-то хуже? Как вы видите жизнь в России сейчас, в том числе и православную жизнь?
0: Народ весь рад, что нет войны, нет хамства. Отбирали, заставляли насильно. Не учеба, а издевательство. Кое-как успокоились, когда война кончилась. Ну и сейчас надо сказать, я не судья, а просто смотрю. Хлеб есть, но хлеб был у нас 30 копеек булка. Ржаного хлеба. Настоящая булка. 14 копеек полка. Бензин в последнее время 20 копеек литр. А сейчас не хочу сказать.
1: То есть вы считаете, что сейчас не совсем так, как хотелось бы все-таки нам жить, да?
0: Но я хочу сказать, по-нашему не было и не будет.
1: Угу.
0: Вот это вернее сказать.
1: Угу.
0: Нас никто не спросит и никто не спрашивал. И по-нашему не было и не будет.
1: Угу.
0: Как бы мы хотели.
1: Отец Валентин, а вот православие в России сейчас стали храмы открывать за последние 20 лет, наверное. Вот как вы считаете, можно сказать, что Россия – это страна верующая сейчас?
0: По моему зрению, слава Богу, что разрешили храмы строить, креститься, венчаться, и в храм ходить. А тогда, до военного времени, и во время военного, это было строго.
1: Угу.
0: Меня сколько раз вызывали. Что вы связались, что церковь, что вам дает? Что вы в церкви не вылазите там? Я говорю, благодарю Бога. А разве он есть? Я говорю, конечно, есть. Это все природа. Ну и вот такая вот система была. Никакого Бога нет, это все природа. Но я спорить не стал. Разве мое поведение? Их четверо, он такие, боячо, свистушка. Все я ему докажу, что Бог есть. Бесполезно. Поулыбались, посмеялись, до свидания, стали, не знаю, как назвать, но у нас такого зла не было. Я им говорю, что Бог сотворил. Они говорят, а это все природа. Ну и все, вот на этом кончали. Ну, до свидания, и я пошел домой.
1: А народ ходил в церковь? Вот были люди верующие, по-настоящему верующие? Вам вот руководители говорили, что Бога нет, это природа, а люди-то приходили к вам в церковь, искали помощи Божией? Вот
0: да.
1: В советское время было?
0: Когда мне дали справку, что разрешается быть служителем церковным, а уполномоченно говорит, смотрите, чтобы не было ошибок в службе. А я молчу и потом говорю, а какие, может быть, ошибки? Я не ворую, не пью, не курю, не блажу, никого не обидел, не сматерился, не закурил. Какие, может, ошибки? Не в этом дело. Я говорю, а в чем? А вот дети приходят в церковь, а я говорю, и что такого? А вы должны сказать, что церковь для стариков, не для молодежи. Молодежь пусть идет в клуб. Он уполномочен меня учит. Чтобы я дитя, я говорю, или дитё пришел из мамушки, или из бабушки, или из дедушки. Тогда как? А вы все равно обязаны сказать молодому человеку, или мальчику, или девушке, мальчик, ты ходи в клуб, ходи в церковь. А в церковь и для стариков.
1: А вы говорили так?
0: Да вы что?
1: Приходили все-таки детишки, да?
0: Ходили, как они, закрестились.
1: Ага, хорошо.
0: Вот для меня смешно, до сих пор я улыбаюсь.
1: Отец Валентин, когда вы работали, вот когда вы служили для своей паствы, для своих верующих, что вы хотели больше всего донести до них? Вот какое слово, чему научить, может быть, в чем наставить хотели вы?
0: Не я придумал это всего. И не мои слова, и не мои проповеди. Эти проповеди Иоанна Крестителя... Эти проповеди самого Учителя, Господа Бога. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Исправьтесь, исправьтесь. Исцелитесь. Зло – это болезнь. Воровство – это болезнь. Всякое нехорошее дело – это болезнь. Вот надо исцелиться. Надо быть чистым, без грязи духовной. Вот такое.
1: Mm-hmm.
0: Вот добром побеждает всякое зло, говорил всем людям. Только Бог – победитель зла и смерти. Вот Он учитель, Он законодатель, жизнодатель, Он великий художник, Господь Бог. Он нарисовал планету, солнце, земля, что на земле растите, меня рисовал, вас нарисовал, мы живые картинки, земля нарисована, а закон выше и лучше, Боже. Сколько у нас искусств, а искусство – закон бессмертной жизни. И поэтому мы должны радоваться и благодарить, что мы образ Божий носим, что мы не обезьяны. И обезьяны не курят, водку не пьют, аборты не делают, детей не бросают. А мы что делаем? А обезьяны культуру имеют лучше, чем мы.
1: Отец Валентин, вы говорили своей пастве «покайтесь». Как вы считаете, современному человеку в чем нужно сейчас покаяться?
0: Матерился, не матерись. Повенчайся. Это благословение Божие. Венчание – это молитва. на супружескую жизнь. Это благословение Божие. И вот поэтому надо обязательно в грехах обижался, курил, ненавидел. Всякие грехи, они записаны. Надо раскаяться. Значит, вымыться в бане. Духовная баня. То телесная баня. Моем голову себя всего и белье моем. Тогда мы чистые мы будем, когда в бане мыемся. А если у нас какие-то грехи есть, то мы грехи этим считаем как грязь, духовная грязь. Чистые пройдет только чистые. Грязные помазарство не пройдет. Как Господь сотворит? Смотрите. Все премудрость сотворил. Сколько фруктов разные на архитектуру и на вкус. И кисленькие, и сладенькие, и такое, и такое. И все приятное. Даже горький перец или хрен и то приятное. Горчицы горькие, они все равно приятные. Везде норма. Так и жизнь. Бывает сладкое, бывает горькое. И бывает полезное и приятное, а бывает неприятное. Когда человеку вы стараетесь помочь разобраться в жизни, любовью побеждать зло, покайся, значит, Божьим словом, исцели себя, вымой и отремонтируй. Это все надо. И поэтому необходимая первая пища. Первичный – это дух, вторичный – это плоть. Mm-hmm. Потому что человек состоит из плоти и духа. Мы питаем наш желудок. Но у нас есть душа. Душу тоже надо накормить, чтобы душа была сытая. Истинная правда. Ведь эти факты говорят. Раковая исцеляется молитвою. Эпилепсия, это припадочная, исцеляется молитвою, покаянием. Это истинная практическая жизнь нам помогает увидеть, чем мы должны учиться. Вот.
1: Да, отец Валентин, в жизни каждого человека бывают тяжелые минуты, тяжелые годы, может быть. Как это было в вашей жизни, так и у каждого другого человека. Пожалуйста, ваше пожелание жителям города Санкт-Петербурга, если наступают тяжелые моменты в жизни, как их перенести? Ваш совет?
0: С молитвою. Только с молитвою. Я замерзал, но все-таки, Господи, спаси меня. Пусть я буду... Какой бы ни был, но мне хотелось, охота была живым быть, живым. И всегда я даже своих друзей, у нас Ленька Колосков, питерский, я с ним дружил. И он иногда нехорошим словом сказал, «Ё, Лень, зачем ты сам себя мораешь? Язык и душа и совесть. У тебя совесть есть. Ты вот такие слова сказал, что богохульство». О богохульстве не придет мотаться. Мы бы говорили о Боге, о заповеди, о молитве. И все это в действительности помогает терпеливо переносить все.
1: Ну, отец Валентин, наша передача закончилась. Спасибо вам большое, что вы сегодня поделились своими воспоминаниями, нелегкими воспоминаниями.
0: Это капля.
1: Да, это капля, это конечно. Капля. Если Бог даст еще раз побывать в нашем городе, я надеюсь, что вы опять придете к нам на радио, и мы вспомним еще те страницы, которые мы не успели сегодня осмотреть. Дорогие друзья, нашим гостем сегодня был протоиерей Валентин Бирюков, старейший священник Новосибирской епархии.
0: Спасибо, Господи.
1: Передачу подготовила Людмила Зотова. Спасибо, до свидания.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Митрополит Сурожский Антоний. Воскресение о слепорожденном. К недоуменным местам Нового Завета можно относиться двояко. Либо на основании своего опыта, своих мыслей, своей неспособности видеть шире и глубже, чем мы видим, сказать «этого не может быть». А если это есть, ты, Господи, докажи, а потом я поверю. Можно относиться иначе. На основании опыта Бога, который хоть малый, у каждого из нас есть, мы можем встать перед лицом своих суждений, своего опыта, своих убеждений и чувств и сказать: «Мне явилось что-то беспредельно большое, большее, чем все то, что я разумел, все то, что мне представлялось истинным. Это явление мне от самого Бога, и отныне я войду верой в этот опыт, который превосходит мой опыт. И рано или поздно изнутри этого общения с Богом я познаю, что Бог был прав». Одно из самых недоуменных, трудных мест Нового Завета — это начало сегодняшнего евангельского чтения. Не вопрос, который был поставлен учениками: «Кто согрешил, что этот человек родился окутанным тьмой?», а другой вопрос, который рождается из ответа Христа: «Никто не согрешил, никто не виноват, это не возмездие и даже не последствие, это случилось для того, чтобы явилась Божия слава». В чем же Божия слава? Неужели в том, что человек прожил слепым, может быть, много лет, дожил до зрелости слепым, обездоленный таким страшным образом для того, чтобы над ним совершилось чудо, чтобы люди прославляли силу Божию? Разве люди не могли бы эту Божию силу прославить, может быть, с большей радостью, с более живым чувством, понимая, если они увидели бы человека, одаренного всем богатством человеческих возможностей? И на это приходится ответить тоже двояко. Нет, люди бы не прославили. Это мы знаем из собственного опыта и из опыта всех вокруг. Люди не прославляют Бога за то, что все в их жизни хорошо. Люди не прославляют Бога за то, что так дивно бывает жить. Все дивное только естественно. Естественно быть здоровым, естественно быть защищенным, естественно быть свободным. Все естественно, что дает радость человеку. И редко-редко кто умеет ценить это как дар, как подарок, как нечто не только незаслуженное, но такое, что является предметом постоянного изумления. Как это может быть? Как это чудно? Но кроме того, есть и другое. Мне кажется, еще более значительный и важный. Слава Божия не явилась в том только, что этот человек прозрел телесными очами. Он прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его открылись на милость Божию, на всемогущество Божие. Открылось его сердце к тому, чтобы благодарностью и верой ответить на Божий дар телесного прозрения. Вот здесь воссияла слава Господня. Не в том смысле, что люди Христа похвалили. Евангелие говорит нам, что уничижили Господа как грешника за то, что Он не так, как люди ожидали, совершил свое дело милосердия. Нет, не в этом смысле прославился Он, а тем, что в душе этого человека воссияла вечная жизнь, заискрилась, заблистала, засветилась то, что принадлежит самому Богу и что вошло в мир в новом сиянии божественного присутствия. Часто окруженные горем, видя трагедии земли, мы колеблемся душой и не видим, что через всякое обстоятельство, через всякий случай в жизни может войти опыт в человека. В его глубины может войти чудо встречи с Богом, и что это гораздо больше и значительнее, чем то, чего мы боимся. Вдумаемся в это. Пути Божии, пути строгие. Бог нам дает много, но Он никогда нам не даст погибнуть от нашего благополучия. Если мы в этом благополучии не сможем найти благодарность и вечную жизнь, то милостив Бог, не даст Он нам погибнуть в нашем благополучии. И это суровое слово. Это слово, сказанное много веков тому назад, еще в первом поколении христиан, одним из учеников, Ермой. «Милостив Бог», — говорит он. Он не оставит тебя, доколе не сокрушит сердце твое или костей твоих. Милостив, потому что перед лицом окаменелости нашей, перед лицом ожесточения слепоты наших, должно войти в нашу жизнь просвещающее чудо. А поскольку мы недостаточно чутки, чтобы пережить тихое веяние благодати, оно часто бурей входит в нашу судьбу. Аминь.
2: Проповедь в неделю о слепорожденном митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Тропарь Святой Пасхи на греческом языке прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих. Яко да правдишеся во славе всех твоих, и победише внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси. Безвестная и тайная премудрости твоей я, явил ми иси. Окропише мя и сопом, и очищуся, омыше мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей, Господи, устни мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не колиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слады зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, во еже славословите державу Твою. Тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палато, дом Духа Божественно мне сотвори, врача родшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственный,

Высшее ангел, мир с кагами превыше слития сотвори, светоносная сени небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков аминь». Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей, бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки. Ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей о благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ангел вопияше благодатней,

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия, ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хочешь его, владыко, создание Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти, тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой мене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно приимати часть святынь Твоих, в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного, и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду, нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси, во веки аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и во оскверненное мое тело в нити, и яко же мне не удостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твоя ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия, хотя и паки прийти судите вселении правдою, благоволи и мне усресть Тя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боиси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение, и сохранение и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действа дьявольского, мысленнего уди всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дождь ми дерзновенно глаголоти я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что ми подобает творить ей глаголоти, согреших паче блудницы, я же уведя, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазати твоей нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мене возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ими подашь, весь и зол множества, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне уба сей пребывает, в нем же и аз есим. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не уба есим един, но с тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да уба не един пребуду, кроме тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, яко же рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши тебе, не же содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же уба купина древле неопально горящие. Ныне, благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятими святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един, создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасения моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причистии Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, ад же окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя яко же он и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховные вины, молитвами бессеми народшая Тя и небесных сил,

0: Стихиры праздника Святой Пасхи композитора Александра Никольского прозвучали в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Семнадцатого мая, неделя шестая по Пасхе, о слепом. Мы не слепы физически, но сколь многие из нас замкнуты в себе. Кто из нас может сказать, что он настолько открыт, что способен воспринимать мир во всей его широте, во всей его глубине, что он способен видеть что-то глубинное, самое важное в человеке? В 12.15, в 13.20 и в 15.45 слушайте в нашем эфире слова и проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Серафима Чичагова, митрополита Сурожского Антония об этом особом дне церковного календаря. Читая записки о литургии и церкви, легко почувствовать, как служили литургию в тюрьмах новые русские священномученики. Можно приобщиться и научиться их трепету и умилению, их страданию и торжеству их святости. Каждое воскресенье в 9.30 страницы книги Сергея Иосифовича Фуделя «Записки о литургии и церкви» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00 утра.
1: Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13:30, слушайте в нашем эфире передачи протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
3: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе 5 июня 2016 года в неделю шестую по Пасхе о слепом.
4: Мы сегодня с вами совершили богослужение в последнее воскресенье пасхальное. И в этот день считается за литургией отрывок из Евангелия от Иоанна, повествующий о том, как Господь исцелил слепорожденного человека, того, который никогда не видел света, не видел окружающего мира. Он, по всей вероятности, был глубоко несчастным. Не случайно он находился около храма, видимо, здесь ему давали милостыню. А как еще этот человек мог заработать себе на хлеб насущный? И вот Господь его исцеляет. Это производит огромное впечатление на окружающих. Это явление несомненной силы, божественной. Но знаем, что фарисеи встретили это с ропотом, обвиняя Христа в том, что Он исцелил в субботу, а в субботу, мол, ничего не полагается совершать в соответствии с принятым религиозным законом. И более того, сознавая, что этот исцеленный, слепорожденный является ясным и ярким и убедительным примером особой божественной силы, исходившей от Спасителя, хотели всячески минимизировать последствия этого чуда. И вот стали спрашивать Господа Спасителя люди, а почему такое наказание на этом несчастном человеке, который родился слепым? Это что, наказание за грехи его родителей, а может быть, за какие-то его грехи? И Господь отвечает, нет, это не наказание ни за родителей, ни за его грехи. На нем должны явиться дела Божие. И затем говорит о том, что он в мир пришел, для того, чтобы совершить дела пославшего Его Отца, а затем совершенно удивительные по силе слова, которые свидетельствуют о том, что Господь – это действительно явление божественное. Он говорит всем собравшимся: «Доколе я в мире, я свет миру». Можем представить себе хоть одного самого выдающегося человека, великого философа, политического деятеля, императора, завоевателя, который бы сказал: «Я свет миру». Но самый даже ненормальный и обуянный гордыней человек такого не скажет. А Христос смиренно говорит: «Я свет миру». И говорит в связи с исцелением слепорожденного. И в этой связи между его свидетельством о том, что он свет миру, и фактом исцеления глубокая связь. Потому что слепой в этом повествовании евангельском представляется как символ человека погибающего. Он не видит света, он не различает предметов, он не видит дороги. Ему легко заблудиться, сбиться с пути. Ему нужен поводырь, ему нужен свет. И в этом смысле образ слепого – это образ рода человеческого. Мы все можем быть слепыми, имея прекрасное физическое зрение. Если в нашей жизни нету божественного света, нам очень легко сбиться с пути. Ничего не стоит. На нас только нужно воздействовать силой убеждения, силой пропаганды, модой, общественными вкусами, политической волей, да Бог знает чем. И человек с легкостью может изменить траекторию своего жизненного пути под влиянием вот этих внешних обстоятельств. А завтра возникнут новые обстоятельства и снова перемена. И ведь как часто так происходит в жизни? Если у человека нет путеводной звезды, если нету света, сила которого преодолевает всякие ложные человеческие маячки, всякие ложно расставленные светлячки, которые привлекают к себе человека, но идя на которые можно точно голову разбить и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Мы знаем, что если маяк, который указывает путь кораблям, стоит в опасном месте и привлекает к себе мореплавателя, то это не маяк, это не свет, это свет гибели, смерти. А он может быть очень ярким. Вот так же в жизни многие привлекающие нас идеи, разные идеи, чего только не было за человеческую историю, чего только сейчас не возникает, откройте интернет. Когда погружаешься в эту стихию, понимаешь, сколько же там этих ложных светлячков, рекламы, различного рода привлекательных вещей и идей, которые как бы тебя втягивают в орбиту своего влияния. Как тяжело не запутаться во всем этом. Как тяжело правду от лжи отличить. А с какой огромной клеветой мы часто сталкиваемся на добрых людей и, увлекаемые убеждениями, начинаем порицать человека, совершенно его не зная, тем самым попадая в орбиту чьего-то влияния. Мы живем в том мире, когда вокруг нас тысячи ложных маяков, тысячи источников света не от Бога. А Господь говорит: «Я свет миру», и точка, и никаких доказательств. Он не нуждается в доказательстве, потому что он только что исцелил слепорожденного. Если кто сомневается, повтори это. Никто повторить не мог. Он явил вместе с этим чудом свидетельство о том, что только он свет. А значит, нужно идти на этот свет, как бы много отвлекающих огней не встречалось на нашем жизненном пути. И вот это послание из глубины веков, 2000-летней давности, оно так актуально сегодня и для молодых, и людей среднего возраста, и пожилых, и для людей совсем простых, и для тех, кто во власти. Особенно у тех, у кого есть материальные средства, возможность многое себе позволить, ведь эти самые маячки постоянно к себе притягивают человеку и говорят: поступай вот так, делай так, покупай это, думай вот так, смотри вот это. И ведь нередко сбиваются люди с пути, заблуждаются. У этого слова заблуждение тот же корень, что у слова блуд. Мы знаем, что блуд – это потеря целостности человеческой личности, в результате чего происходят многие проблемы в жизни. Если человек сам теряет свою целостность, то чаще всего целостность семьи теряется, даже коллектива людей. Блудящий человек – это заблудший человек. И в этом смысле слово «блуд» применимо не только к телесным порокам, как я уже сказал, разрушающим целостность человеческой личности. Слово «блуд» применительно ко всякому заблуждению, к потере жизненных ориентиров. Сегодня великий день. Господь нам, блуждающим людям 21 века, из той глубины веков говорит пронзительные слова, обладающие вечным и неприходящим смыслом: «Я есть свет миру». И если мы эти слова принимаем разумом и сердцем, то мы становимся очень сильными. В наших руках оказывается мощный компас. Его невозможно сдвинуть никакими ложными целями. Он не повернет никуда, ни в какую сторону. Он не направит нас, наш жизненный корабль, на рифы, на камни или на мель. Он поведет нас правильным путем, хотя и нелегким, в Царствие Божие, устрояя это царство в своем собственном сердце, в своем сознании, пытаясь устроять его вокруг себя и тем самым открывая двери для вхождения в вечное царство божественной славы. Я всех вас поздравляю с этим днем. Прошу в сердце своем и в памяти своей сохранять евангельские слова, которые мы сегодня слышали от самого Господа и Спасителя. «Я есть свет миру. Аминь».
3: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе 5 июня 2016 года, неделю шестую по Пасхе, о слепом.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». После таинства слова, чтения апостола и Евангелия, о котором мы слышали в предыдущей передаче, первая часть литургии, а именно литургия оглашенных, заканчивается сугубо ектенёй и ектенёй обоглашенных. И отец Александр вводит нас в литургию верных. «Елицы вернии, только верные».

0: Первая часть литургии, состоящая, как мы видели, из собрания церкви, входа и таинства слова, завершается так называемой сугубой, усиленной ектенёй, особыми прошениями и молитвой об оглашенных, то есть готовящихся к крещению и отосланием их из собрания церкви. Как и великая ектения, сугубая является неотъемлемой частью не только литургии евхаристической, но и каждой церковной службы. Но если великую ектению мы находим в начале каждой службы, то ектения сугубая составляет, как правило, ее завершение. В наши дни различие между двумя ектениями, начальной и завершительной, почти совсем исчезло. Сугубая ектения состоит из тех же прошений и в том же порядке, что и ектения великая, так что в греческой практике, например, ее просто опускают как повторную и прямо переходят к следующей части евхаристического священнодействия. Но в изначальном замысле сугубая ектения не только не является повторной, то есть повторением с небольшими изменениями ектении великой, но исполняет в богослужении функцию, отличную от той, что воплощает в себе ектения великая. В чем же эта функция? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно напомнить, что все христианство, вся жизнь церкви, построенная на сопряжении двух с первого взгляда противоречащих одно другому утверждений. С одной стороны, церковь, как и Христос, и потому что она Христова, обращена ко всему миру, ко всему творению, ко всему человечеству. Христос принес себя в жертву за всех и за вся. Он посылает своих учеников, и это значит церковь, в мир весь проповедовать Евангелие всей твари. Он есть Спаситель мира. А с другой стороны, церковь утверждает, что своей спасительной любовью Христос обращен к каждому человеку, как если бы каждый человек, единственный и неповторимый, был не только объектом этой любви Христовой, но и связан со Христом единственностью Божьего замысла о каждом человеке.
1: Отсюда та антиномия, что лежит в основе христианской жизни. Христианин призван отдать себя, душу положить за други своя. И тот же христианин призывается презирать и мир. Проходит Бог. Прилежать же о душе, вещи бессмертной. Чтобы спасти одного из малых сих, пастырь оставляет 99 человек. Но та же церковь во имя чистоты и полноты своей отсекает себя от грешника. И ту же самую поляризацию находим мы и в религиозной мысли. В церкви всегда есть те, которые с особой силой переживают космическое, всеобъемлющее призвание церкви. Но есть и те, которые как бы слепы и глухи ко всему этому, и в христианстве прежде всего видят религию личного спасения. Также и в благочестии, в молитве и в ходатайстве церкви. Они, с одной стороны, призывают человека к единству любви и веры, к тому, чтобы исполнить церковь как тело Христово, а с другой – открыты к моей нужде, к моему горю, к моей радости. Верующий не отвергает литургии, то есть церкви, как общего дела, но после литургии он попросит отслужить его молебен, его панихиду. И вот каковы бы ни были возможные искажения обоих переживаний христианства, вряд ли можно сомневаться в том, что оба они в равной мере укоренены в самой его сущности. Ибо антиномия христианства в том, что оно одновременно направлено на целое, на все творение, весь мир, все человечество, но столь же целостно и на каждую единственную и неповторимую человеческую личность. И если исполнение личности человеческой в том, чтобы держать собор со всеми, то исполнение мира в том, чтобы стать жизнью для каждого, кому Бог этот мир подарил как жизнь. Христианская вера может сказать о мире, что он создан для каждого, и о каждом человеке, что он создан для мира и отдачи себя за мирский живот. На практике, в жизни, мало кому, должно быть, удается сохранить равновесие между двумя этими неотделимыми одно от другого и для христианства одинаково существенными измерениями. Но если в опыте каждого отдельного человека, в тайне личного его призвания и участия в домостроительстве церкви неизбежен и даже законен некий выбор, в законе веры церкви, выраженном в законе ее молитвы, раскрывается нам полнота этого двуединого призвания церкви.
0: Чтобы почувствовать и осознать это, сравним первую, великую Ктеню, с последней и завершительной, сугубой. Во великой Ктене подается и раскрывается молитва Церкви, или еще лучше, Церковь как молитва, как именно общее дело во всем его космическом и вселенском объеме. Человек в собрании Церкви призывается прежде всего оставить, отложить попечение о всем только своем, личном, частном, и как бы растворить себя и свое в молитве Церкви. Во Великой Ктене раскрывается христианская иерархия ценностей, и только в ту меру, в какую молящийся принимает ее как свою, исполняет он и свое членство, преодолевает тот эгоизм, которым очень часто окрашивается, извращается и сама религиозная жизнь, и Церковь. Личное и конкретное не исключены, однако, из церковной молитвы. И в том сущность, завершительной, сугубой Ктене, что в ней Церковь сосредоточивает свою молитву о частных, личных нуждах человека. Если в начале службы, в Великой Ктене, все частное как бы умирает в целом, здесь вся молитвенная сила Церкви, вся ее любовь сосредоточивается вот на этом человеке, вот на этой нужде. Но только потому, что сначала мы смогли отождествить себя с общим в любви Христовой, освободить себя от эгоцентризма, можем мы теперь любовь Христову, живущую в Церкви, обратить ко всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей.
1: В современном ее виде сугубая Ктенья не до конца свою функцию исполняет, ибо на ней отразилась общая по отношению к богослужению тенденция фиксировать его. Так, например, за каждой литургией мы молимся в одном из прошений ее о священниках, священномонахах и всем во Христе братстве нашем. Прошение это пришло и укоренилось в литургии из Иерусалима. Есть местное прошение о членах Иерусалимского святогробского братства. Вполне уместное в Иерусалиме, оно непонятно для подавляющего большинства верующих в других местах. И даже при этой фиксации сугубая Ктенья остается в какой-то мере открытой. В нее и сейчас вставляются особые прошения – о болящих, путешествующих, празднующих то или иное семейное событие и так далее.
0: Практику эту нужно объяснять и углублять, ибо потому-то и отделились от литургии, от общего дела, частные панихиды, молебны, и стали частными требами, что ослабло в самом церковном сознании сопряженность общего и личного, что перестали мы саму литургию воспринимать как одновременно космическое таинство спасения мира и приношения Богу скорбей людей, плененных воздыханий, страданий убогих, нужд путешествующих, немощных скорбей, старых немощей, рыданий младенцев, обетов дев, молитв вдов и умиления сирот. По поводу отделения от литургии частных треб архимандрит Киприан Керн пишет: «Служение каких-либо треб после литургии противоречит духу нашего богослужения. Литургическим противоречием является служение молебна после литургии. В том-то, однако, и все дело, что правильное по существу обличение это остается бесплодным, пока внутри самой литургии не восстановлено равновесие между общим и частным, пока, иными словами, все личное и частное не будет снова включено, возвращено в общее, в единую и нераздельную любовь Христову, таинство которой мы совершаем в Евхаристии». За прилежным молением произносится Ктеня обоглашенных. Читается относящаяся к ней молитва и совершается отпуст оглашенных. Оглашенными по-гречески «катехумены» назывались в древности христиане, готовившиеся к крещению, которое в то время совершалось не как теперь в любой день, и при том как частная треба, а в пасхальную ночь. Оглашение, то есть подготовка к крещению, как мы уже знаем, длилось иногда довольно долго, год или два, и состояло как в обучении новообращенных истинам веры, так и в постепенном введении их в литургическую жизнь Церкви. Потом постепенно институт оглашенных исчез, ибо крещение стало преимущественно совершаться над детьми, и теперешние молитвы об оглашенных звучат некоторым анахронизмом, и, что еще серьезнее, номинализмом. Ввиду этого православные греческие церкви давно уже выпустили эту эктинью, и у них за прилежным молением непосредственно следует херувимская песня, то есть начало приношения. И у нас в России еще до революции, в эпоху подготовки к церковному собору, часть иерархии высказывалась за упущение этой части службы, как не отвечающей никакой реальной нужде церкви. Номинализму не должно быть места в церковной жизни, но тут-то и уместно поставить вопрос, насколько прошения эти номинальны, и что, собственно, означает соответствие богослужения реальным нуждам.
1: Одна из существеннейших функций литургического предания состоит в том, что оно хранит полноту христианского замысла и учения о мире, о церкви, о человеке. Полноту, которую ни один человек в отдельности, и ни одна эпоха, и ни одно поколение сами по себе не способны ни вместить, ни сохранить. Как каждый из нас, так и каждая культура или общество поневоле выбирает то в христианстве, что именно и отвечает их нуждам или проблемам. И потому так важно, чтобы предание Церкви, ее строй, догматические определения и закон молитвы не позволили ни одному из этих выборов и тем самым суждениям и приспособлениям быть отождествленными с полнотой христианского откровения. На наших глазах происходит сейчас в западном христианстве процесс переоценки предания с точки зрения соответствия его нуждам времени и запросам современного человека. При этом критерием того, что вечно, а что устарело в христианстве,

0: собою нечто вечное и существенное в христианстве, даже если внешне он и представляется устарелым. Применяя сказанное к молитвам об оглашенных, нужно спросить себя прежде всего, что выражает, чему соответствуют они в строе христианского богослужения. Ведь не случайно церковь в прошлом придавала им такое значение, что всю первую часть евхаристического собрания назвала «литургией оглашенных». Не означает ли это глубокую направленность всей этой части, саму ее сущность, просто упразднить которую нельзя, не коснувшись чего-то очень важного в основном замысле литургии? Иначе, по аналогии, можно было бы спросить, поскольку литургия часто служится без причастников даже по воскресным дням, то не служить ли ее только тогда, когда есть причастники? Так именно и поступили некоторые протестантские общины, считая, что таким образом они избегают номинализма. Иными словами, что следует видеть в молитвах оглашенных? Только отмерший член, вроде царского многолетия, отпадающего там, где нет православного царя, или существенную часть самого строя христианского богослужения?
1: Мне думается, что именно второе ближе к истине, ибо молитвы об оглашенных – суть прежде всего литургическое выражение самого основного призвания церкви, а именно церкви как миссии. Христианство и церковь вошли в мир как миссия. «Вшедшие в мир, проповедуйте Евангелие всей твари», и не могут, не изменив своей природе, перестать быть миссией. Исторически, конечно, молитвы об оглашенных были введены в то время, когда церковь не только включала в себя институт оглашенных, но и действительно считала себя обращенной к миру с целью обратить его ко Христу, считала мир объектом миссии. Затем историческая обстановка изменилась, и могло казаться, что мир стал христианским. Но сейчас не живем ли мы снова в мире или от христианства отошедшим, или же никогда о Христе не слышавшим? Не стоит ли снова миссия в центре церковного призвания? И не грешит ли против этого основного своего призвания та церковь, та церковная община, которые замкнулись в себе и своей внутренней жизни, считают себя призванными только обслуживать духовные нужды своих членов и таким образом фактически отрицают миссию как основное служение и назначение церкви в мире сём? Но, быть может, именно в наше время так важно сохранить ту структуру богослужения, в которой сопряжены миссия и плод миссии, литургия оглашенных и литургия верных. О ком мы молимся, когда слышим прошение к тени об оглашенных? Да Господь помилует их, огласит их словом истины, откроет им Евангелие правды, сопричтет их святой своей соборной апостольской церкви. В первую очередь о всех тех, конечно, кому действительно предстоит вступить в церковь, о детях, о новообращенных, об ищущих, но далее и о тех, кого мы могли бы привлечь к солнцу правды, если бы не наша лень, не наше равнодушие, не наша привычка рассматривать церковь как нашу собственность, существующую для нас, но не для Божьего дела, не для того, кто хочет всем людям спастись и в разум истины прийти. Молитвы об оглашенных должны таким образом, сохраняя свое непосредственное значение, стать для нас постоянным напоминанием и судом, что вы – что ты, что ваша церковь делаете для миссии Христовой в мире? Как исполняете основную заповедь главы церкви «Шедше в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари»?

Литургия оглашенных завершается отосланием всех некрещенных, еще только готовящихся к крещению. Елицы верные, только верные. С произнесением этих слов в службе совершается перелом, глубочайший смысл которого почти утерян в современном церковном сознании. В наше время двери храма открыты в течение всей литургии, и кто угодно и когда угодно может войти или выйти. А это так потому, что в теперешнем понимании служит по существу только священник, и служба происходит в алтаре для или за мирян, присутствующих на ней индивидуально, молитвой, вниманием, иногда причащением. И не только миряне, но и священники попросту забыли, что Евхаристия по самой своей природе есть закрытое собрание Церкви, и что в этом собрании все до единого посвящены, и все служат, каждый на своем месте, в едином священнодействии Церкви. Что служит, иными словами, не священник, и даже не священник с мирянами, а церковь, которую все они вместе составляют и являют во всей полноте. Царское или всеобщее священство в церкви состоит не в том, что она есть общество священников, ибо в ней есть священники и лаики, а в том, что она как целое, как тело Христово, имеет священническое служение по отношению к миру, исполняет священство и ходатайство самого Господа. И опять-таки, само различие священников и лаиков внутри церкви для того и необходимо, чтобы церковь могла быть в своей целостности священным организмом. Ибо если священники – суть служители таинства, то через таинство вся церковь освящается и посвящается на служение Христово, сама становится таинством Богочеловечества Христова. И священство мирян состоит не в том, что они суть как бы священники второго разряда в церкви, ибо служения различны и никогда не должны быть смешиваемы, а в том, что, будучи верными, то есть членами церкви, они посвящены в служение Христово миру и осуществляют его прежде всего участием в приношении жертвы Христовой за мир. Таков в конечном итоге смысл этого возгласа «Елицы вернее». Им церковь отделяется от мира, потому что, будучи телом Христовым, она уже не от мира сего. Но отделение это совершается ради мира, для принесения жертвы Христовой о всех и за вся. Если бы церковь не имела в себе полноты спасения, ей не о чем было бы свидетельствовать перед миром. Но если бы она не свидетельствовала, если бы назначение и служение ее не было принесением Христовой жертвы, Христос был бы не спасителем мира, а спасителем от мира. И, наконец, в этом возгласе напоминается нам, что смысл литургии не в том, что в ней священник служит за мирян, а миряне участвуют в службе каждый для себя, а в том, что все собрание в соподчинении друг другу всех служений составляет единое тело для осуществления священства Иисуса Христа. И потому, когда мы слышим эти слова «Елицы вернее», спросим себя, исповедуем ли мы себя верными? Согласны ли мы исполнять то служение, в которое каждый из нас был посвящен в день своего крещения? Тут не место ложному смирению и отделению себя от собрания якобы из-за своих грехов. Никто и никогда не был достоин этого участия. И нет такой праведности, которая делала бы человека способным приносить жертву Христову за мир. Но Он Сам нас посвятил, освятил и поставил на это служение, и Он Сам в нас совершает его. Надо вспомнить, наконец, что не для себя мы приходим в церковь, и не своего ищем в ней, а для служения делу Христову в мире. Ибо и нет иного пути спасения себя, как в отдаче своей жизни Христу,
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Для исполнения этого служения мы и собраны в Евхаристии и приступаем теперь к первому священнодействию Ее, к приношению». Священнодействием, знаменующим окончание литургии оглашенных и начало литургии верных, является развертывание на престоле Антиминса. Этим греческим словом, означающим в буквальном переводе «вместо столие», называется прямоугольник из шелка или полотна, обычно с изображением положения Господа во гроб, а также с частицей мощей, зашитые посредине в особом кармашке и с подписью внизу осветившего этот антименс епископа. Основное значение антименса в том, что когда развертывает его священник на престоле, готовя его к приношению евхаристической жертвы, и целует подпись епископа на нем, то престол этот исполняется не только как престол данного храма и местной общины, а как единый престол Церкви Божией, как место приношения, присутствия и пришествия всего Христа, в котором все мы – тело Христово, в котором все части, все разделения преодолены целым, и подается дар и благодать новой и прежде всего целостной жизни. Ибо именно эта целостность и охраняется, и исполняется нерасторжимой связью епископа, Евхаристии и Церкви.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей передаче мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читает Георгий Корольчук.

Господь Дух Святой осветил дары, но мы, может быть, все еще внутренне противимся своему преображению, все еще не постигаем, где мы находимся. Необходимо моление, чтобы человека любит Бог наш, приемь я, приняв их освященные дары, во святые пренебесный и мысленный свой жертвенник, вознеспослет нам божественную благодать и дар Святого Духа. Такие слова мы слышим в начале Иктиньи, которая возглашается перед Отче наш. Мы молим, чтобы совершившееся только что священное действие просияло и в нас лучами благодати. Молиться о благодати Святого Духа надо всегда, но особенно теперь, в эти минуты литургии. Ведь Дух Святой — свидетель страданий Христовых. В древней литургии была такая евхаристическая молитва: «Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты ниспослал Святого Своего Духа, свидетеля страданий Господа Иисуса, на эту жертву, для того, чтобы этот хлеб пресуществился в тело Твоего Христа и эта чаша в кровь Твоего Христа». Мы получаем благодать и через таинство, и через молитву. Дух нисходит не только тогда, когда предложены дары, но и когда поются священные песни, говорит святой Иоанн Златоуст. «Дух дышит, где хочет», говорит апостол. И мы каждый день и каждый час должны искать Его, духовно причащаться Его благодати, дышать Его дыханием. Святитель Тихон Задонский говорил, что благодати Божией мы на каждую минуту требуем. Как бы двоякое получение благодати через таинство, через молитву есть единое получение. От камня, упавшего в воду, образуется центр, и от него расходятся в тихой воде долгие круги. Через этот образ мы постигаем таинство тела и крови как центр, откуда идет миру множество кругов благодати, которую мы обретаем и в молитве, и в труде, и в скорби, и в воздыхании, и в радости жизни. Обретаем везде, в храмах, в лесах, в пустынях города. Но мы обретаем его только тогда, когда верим в таинство тела и крови, когда сердцем устремлены к Голгофе. Сейчас запоют «Отче наш». Но знаем ли мы, что моление о хлебе насущном на сегодняшний день святые относили прежде всего к хлебу, сходящему с небес, к святому причастию и к стяжанию Духа? «Святая, святым», — возглашает священник, и народ отвечает: «Един свят, един Господь Иисус Христос». Святой Кирилл Иерусалимский так пишет об этом месте литургии: «Святая — это предлежащие дары, принявшие наитие Святаго Духа. Святы и вы, сподобившиеся Духа Святого». Итак, святая святым приличествует. «На сие вы говорите: един свят, един Господь Иисус Христос, ибо поистине свят един, кто по естеству свят. И мы святы, но не по естеству, а по причастию, подвигу и молитве». В подвиге жизни и молитвы мы устремляемся к Господу, к причастию Его благодати, к общению с Ним в Его святости. Но если мы все же никак не принимаем идеи святости, или по невежеству, или по несмирению, святая, пишет преподобный Симеон Новый Богослов, преподаются святым, как говорят и проповедуют это каждодневно всем иереи, взывая велием гласом, о, когда бы они говорили это и себе самим. Итак, что же? Кто не свят, тот уже и не достоин? Нет, не так.
Но кто не исповедует сокровенности своего сердца, кто не показывает достойного покаяния в этом и в том, в чем согрешал в неведении, кто не бывает всегда в слезах и печали и не подъемлет подвигов, вот кто недостоин. Недостоин причастия только тот, кто не хочет идти за Христом узким путем покаяния и любви. Только в покаянии и любви можно во внезапной тишине сердца шептать за священником, вынесшим чашу, эти слова: «Вечери Твои я тайные, днесь, Сыне Божий, причастниками приими». Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. От покаяния к Тебе пришедшая, вся в лице Твоих другов вчинил еси, един Сы благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Читаем мы в молитвах ко причащению святых тайн. Только покаяние истинного ждет от нас Владыка, чтобы неосужденно принять Его тело, чтобы возвести нас на божественную высоту. Как говорится в другой молитве ко причащению: «Те плекающиеся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывай, независтно и странное, и ангелам, и человеческим мыслям, беседуеши им многожды, як уже другом Твоим истинным, сия дерзусно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща о гневе причащаюся трава сый. И странно чудо, орошая мне упально, як уже уба купина древле неупальне горяще». Все молитвы ко причащению полны этого непостижимого для рассудка сочетания чувств, ощущение своего крайнего ничтожества и недостоинства, с видением себя как неопалимой купины. Причем это именно видение, а не осознание и не утверждение. Это чувство дается тоже как таинство паче ума. Никто не должен признавать себя достойным причащения, а говорить «я недостоин, но верую, что освящаюсь причащением». И сие исполняется над ним по вере Его, Господом нашим, Иисусом Христом, Которому слава вовеки. Аминь. Варсонофий Великий. Это сочетание смирения и высоты, этот неизреченный сплав человеческого бессилия и божественной силы обнаруживается, конечно же, не только здесь, на литургии. Здесь он только наиболее завершен. В Патерике рассказывается о том, что привели к одному старцу человека, одержимого бесом. Старец говорит демону: «Изыди из творения Божия». Демон сказал старцу: «Выхожу, но спрошу у тебя, и скажи мне, кто суть козлища в Евангелии и кто агнцы?» Старец сказал: «Козлища — это я, а агнцев знает Бог». И демон, услышавший, возопил глазом велием: «Вот я исхожу по твоему смирению». Святые так ясно ощущали эту жизнесозидающую и чудотворную силу смирения, что совершенно сливали его с любовью. «Смирение — предтеча любви», — говорили они, или «Корень любви есть смиренно-мудрие». И это понятно. Если любовь есть отдача себя ради другого, забвение о себе ради других, то кто же может забыть о себе, не смиряясь, вне искреннего смирения? Вот почему и научиться смирению труднее всего.
Это все равно, что научиться любви. Во время литургии неоднократно священник или диакон призывает нас к преклонению головы. «Главы ваша, Господи, ви преклоните». Казалось бы, такое маленькое дело, а сделать его не так просто, так как гордость противится, при всех смиряться. Причем противится искусно, так что мы, не преклоняя головы, объясняем это самим себе какой-нибудь другой причиной. Правила перед причастием, то есть все эти божественные молитвы святых, вводят нас в познание истинного смирения и истинного величия человека в Боге, человека как друга Божия и Бога по благодати. Нужно стараться обязательно прочитывать их перед причастием, если только, конечно, это чтение не для успокоения себя, дающее право на причастие, точно какой-то входной билет к таинству, а для того, чтобы ими, этими молитвами, толкать дверь своего сердца, да отверзается. Бог не смотрит на лицо, не на внешнее благочиние, не на взывания наши, а смотрит на сердце. Преподобный Симеон Новый Богослов. Главное дело, пишет протоиерей Иоанн Кронштадтский, живая вера сердца и теплота раскаяния. Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность перед Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое. Например, многие так вычитывают правила к причащению. Если сердце право стало в утробе Твоей по милости Божией, если оно готово встретить жениха, то и слава Богу, хотя и не успел Ты вычитать всех молитв. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. С этими словами и со скрещенными на груди руками подходят люди к чаше. В искренности ощущения этих слов и есть готовность встретить. В древности христиане причащались очень часто. Если они не имели возможности, например, из-за гонений быть в храме, то причащались дома, сами, от частицы святых даров, полученных ими ранее от священника. Еще от IV века об этом есть авторитетное свидетельство Василия Великого. В одном своем письме он пишет: «Хорошо и преполезно каждый день приобщаться и принимать святое тело и кровь Христову. Впрочем, мы приобщаемся 4 раза каждую неделю, а что немало не опасно, если кто во время гонений за отсутствием священника или служащего бывает в необходимости принять причастие собственную своей рукою, излишним было бы это и доказывать. Ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, сами себя причащают. А в Александрии и в Египте и каждый крещенный мирянин по большей части имеет причастие у себя в доме, и сам собою приобщается, когда хочет. Ибо когда иерей единожды совершил и преподал жертву, принявший ее как всецелую, причащаясь ежедневно, справедливо должен веровать, что принимает и освящается от самого преподавшего». Святой Кирилл Иерусалимский, тоже IV век, так описывает момент причащения в храме. При пении стиха «Вкусите и видите, яко благ Господь», верные подходят к святому жертвеннику Божию и принимают тело Христово в руки, сложив правую ладонь на левую, как бы престол для царя, и говорят «Аминь». Потом причащаются кровью Господней, также со словом «Аминь». Когда принимаешь животворящие тайны, пишет протоиерей Иоанн Кронштадтский, сделай на них мысленное надписание «Иисус Христос». И с этим мысленным надписанием препроводи умственно
до глубины сердца, и там мысленно положи животворящего гостя. Иногда во время причастия мы слышим, что священник произносит слова из таинственного явления пророку Исаии, когда Серафим коснулся его уст горящим углем. «Се прикоснуся устам твоим, и от имя беззакония твоя, и грехи твоя очистит. Божественного угля причастимся, якода огонь сущая в нас любве, по приятии угля горящего грехи наши попалит». Святой Иоанн Дамаскин. После причащения всех чаша относится в алтарь, на престол. И к нам оттуда доносятся теперь пасхальные песнопения, читаемые священником. «Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богосподня, на тебе воссия. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего», то есть рожденного от тебя. «О Пасха Велия и священнейшая Христе, о мудрости и Слове Божий и сило, подавай нам истие тебе причащатися в невечернем дни Царствия твоего». И среди благовест этих пасхальных слов священник опускает в чашу, то есть в святую кровь, частицы, вынутые из просфор за живых и умерших, со словами «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся сде кровью Твоею честною, молитвами святых Твоих». Вынутые частицы — это люди, имена которых произносились при вынимании этих частиц. И они погружаются в божественную кровь, в нетленную жизнь Христову. Это Пасха нетления и пир веры. В пасхальную ночь мы слышали слово Златоуста: «Все насладитесь пира веры, все приимите богатство благости». Это и есть Церковь тела Его, Церковь Бога, живого, столб и утверждение истины. Бог стал человеком, чтобы человек в таинстве Церкви начал свое соединение со своим Владыкой. «Бог всецело изменяет получившего таинство причащения», пишет митрополит Николай Ковасила, «и преобразует в собственное свойство и персть человеческая, приняв царский вид, бывает уже не перстью, но телом царя». Причащаясь, говорит он же, мы самое солнце принимаем в свои души. После Евхаристии нет уже ничего такого, к чему нам надо еще стремиться. Для того пришел он на землю, принес себя в жертву и умер, пишет он же. Для того алтари и священники, и всякое очищение, и все заповеди, и наставления, и увещания, чтобы предложить нам сию трапезу. Церковь и литургия, как церковь, есть цель домостроительства Божия. Вот почему, как сказал Иоанн Златоуст, для Бога церковь вожделение неба, небесного тела не принял Он, а плоть церкви принял. Небо для церкви, а не церковь для неба. И в другом месте: «Ради церкви небо простерто, земля основана, рай насажден». Эти слова в точности повторяют слова святого Ермы: «Для нея, церкви Божией, сотворен мир». После Голгофы и воскресения Христова человек стал на большей высоте, чем был при сотворении мира, так как он теперь во Христе
возведен на небо небес. Преподобный Симеон, Новый Богослов. Много лучше стяжал он, нас наследствуя, как Сын Человеческий, нежели имел прежде, произведший в бытие. По творению его вещества он просто державствует над человеки. По наследию же своего воплощения в человечество учинился разума и воли нашей Владыко, то есть истинное господство над человеки. А оное, то есть по созданию, есть общее нам с бессловесными творениями. Как же по наследию учинился он владыкою разума и воли? Это потому, что снисшедшему ему на землю и распеншемуся и воскресшему покорили мы наш разум и волю. Разум, яко познали его, Бога истинного, произволение же, яко возлюбили его, и владычество его, и бремя его с радостью понесли. Митрополит Николай Ковасила. В человеке открылась рана любви. Тем, что Христос оставил на себе голгофские раны после воскресения, Он показывает, что по любви к человеку любит и их, поскольку через них Он нашел погибшего и приобрел возлюбленного. Митрополит Николай Ковасила. Цель мироздания достигнута. И каждый раз, когда, проснувшись сердцем, мы внемлем священнодействию и литургии, мы это слышим, и мы знаем, что человек, наконец, вошел в божественную любовь. Всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, возглашает священник в царских дверях, высоко подняв чашу перед народом и унося ее на жертвенник. И се аз с вами есмь во вся дни до скончания века, сказал Господь перед Своим вознесением. Он с нами в церкви тела Своего. Кончается литургия, но никогда не кончается ее таинство.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читал Георгий Корольчук.

0: Стихиры Пасхи знаменного распева в гармонизации Олега Лаврова прозвучали в исполнении хора Введенского храма в Париже под управлением Олега Лаврова.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

И вопросиши его ученицы его глаголюще, рави, то согреши, все ли или родители его, да слеп родися. Отвечая Иисус, не сей согреши, не родители его, но да явятся дела Божия на нем. Мне подобает делать и дела пославшего меня, доки же день есть. Приидет по ночь, когда никто же может делать им, когда в мире есть, свет есть в мире. И сия вещь плюнула землю, и сотвори бренье от плюновения, и помаза очи бренье слепому, и рече ему, иди, умыся в купели Силамске, где же сказается послан. Иди же и умыся, и прииде, видя. Соседи же и ежебяху видели его прежде, яко слепве глаголаху, не сели есть сидят и просяют. Он и глаголаху, яко сей есть, и ниже глаголаху, яко подобен ему есть. Он же глаголаше, яко ад есть. Глаголаху же ему, как оти отверзостися очи. Тогда отвещал он и рече, человек, нарицаемый Иисус, бренье сотвори, и помаза очи мои речени, иди в купель Силуамну и умыся, шедь же и умыся прозрев. Веша же ему, где то есть, глагола им не вем. Ведоши же его к фарисеям, и живе иногда слеп. Веже суббота, когда сотвори бренье Иисус, и отверзи ему очи. И паки вопрошат на его фарисея, как по прозре. Он же речет им, бренье положи мне на очи, и умыхся, и вижу. Глаголот уже не зря от фарисея, не сей от Бога человек, яко субботу не храни. Боги глаголаху, как может человек грешен, сице во знамение творите, и распря в них. Глаголаху после тупаки, ты что глаголишь о нем, яко отверзи очи твои, он же рече, яко пророк есть. Не яше уба веры иудеи о нем, яко слепе и прозре. Донди же возгласиша родителей того прозревшего и вопросиша и глаголюще, «Се ли есть сын ваш? Его же вы глаголите, яко слеп родися, как оба ныне видит?» Отвеща же родители его и реста, «Мы знаем, яко сей есть сын наш, и яко слеп родися, как уже ныне видит, не знаем». Или кто отверзи ему очи, мы не верны. Сам возраст имать, самого вопросите, сам о себе доглаголит. Сияли пост родители его, яко боясь на жидов. Уже в бурбяку сложились и жидали, даще кто его из повес Христа отлучен от собрания добудет. Сего ради родителей горе поста, яко возраст имать самого вопросите. Вогласиши же вторицу человека и живе свет, и реши ему, дашь славу Богу, мы знаем, яко человек сей грешен есть. Отвеча же слепец и рече, аще грешен есть не вен, едино вен, яко слеп вен, ныне же вижу. Реши же ему паки, что сотвори тебе, как он отверзи очи твои. Тогда отвечал он им, рекох вам уже, и не слышасте, что паки хочете слышать, еда и вы, ученицы его, хочете быть. Они же укориши его и реши ему, ты ученик еси того, мы же Моисеевы есмы ученицы. Мы знаем, яко Моисеевы глаголаху,
сего же не веры, откуда есть. Отвеща человек речеем, а сем бо дивно есть, яко вы не весть откуда есть, и отверзи очи мои. Вем же, яко грешники Бог не послушает, но аще кто богочтец есть и воле его творит, того послушает. От века есть слышано, яко кто отверзи очи слепу рожденную. Аще не выбыл сей от Бога, не мог бы творить и ничего же. Отвещавша и еше ему Фарисею, во грехах ты родился иси весь, и ты ли мы учишь, и изгнавший его вон. Услыша Иисус, як изгнавший его вон, и обрети его речи ему, веришь ли ты в Сына Божия? Отвещал он и еще, и кто есть Господи, да верю в Него. Рече же ему Иисус, и

0: благовествующему.
1: И руками твоими.

Ausnahmezone.

каковы всю годину испытаний, пресеченный даром святую, обещающим обросшую грани, ее ежели я не спасение Твое, в рецепции Твое услыши.

нашему и молитве, и помиловать и рабы Твоя Владимира Михаила и Александра, Германа Дарья, Евгения Артемия, что с родниками и с работниками и благодатные широты Твоими, и исполни вся прошение их, и простите им за согрешение вольное и невольное, слава приятности быть и мольбам, и милости любви, пред престолом Владыки Церкви Его, и помните его за грех видимых и невидимых, от всякой напасти беды и скорби и духа избавить их, и плодать и здравия, слово действия, в церкви Господь услышит и помилует.

Здравия, но вместе взят и не было в груди.

Боже, всего храма Сего, всех предъявляем поминаемых, всех предстоящих и молящихся, и послугу возвращающих добродетельного с этим бесчисленным храмом всем, нуждающихся в поющих и предстоящих людях, ожидающих от тебя великих.

нашего, призри милости нас, мир обитая, услыши помимо нас, всего брани, хотящие, ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите, погубите, единый народ я. Восстань, Боже, помощью этим Ты подашь нам силу на победу. Верным чадом Твоим, а единстве русской церкви, ликующей поспешность Твой, духи братолюбия, крепи их от бед избави. Сохрати растирающее врачение, мужа, сточни сердец, рису Твоя же из церкви, враг Бога и замысел неспровергли. Благодать Твою власть, придержащий ко всех благ, настань, мудростью богати. Воины и всех защитник отечь наши западе так утверди. Крепость духа не спасли, от смерти раны вреди не сохрани. Лишенный Бога изгнания случаев, дома не делочно китай. И дух еще страдающий крепи и исцели. В смятении печали случаев надежду, в путь решения подашь. Всем же в одни всем убиенным, и от раны болезни скончавшихся прощены, и полдары блаженных украинцев бори. Исполни нас, я же все веры, надежды и любви. Восстави паки всех страны, страну семьи, единомыслие. Друг к другу, любовь верна людям твоим. Я кудрите не мысли, единым сердцем, испарим с тебе единым Богу, Троице славному. Ты бойся заступление победы, спасение бывающего тебя. И тебе славу, славу.

Святотроицкий Александр

учителя сражен, у Господа.

Спасибо.

Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день, неделю шестую по Пасхе, Церковь особым образом называет неделя после Бога. Сегодня мы с вами в евангельском чтении воскресного дня апостола Иоанна Богослова слышали повествование о чуде исцеления слепорожденного, чуде, которое повергло всех в изумлении, чуде, которого не было доселе. Человек, который родился слепым, у которого не было зачатков глаз, стал зрячим. И перед тем, как исцелить, ученики Христовы, видев неоднократно исцеление Господа нашего Иисуса Христа, когда Он исцелял людей немощных, так исцелить прославленного, Он ему сказал после исцеления: «Иди и больше не греши». То и апостолы, связывая эти обстоятельства, спрашивают у Христа, видя Его слепоту, спрашивают, кто согрешил, Он или Его родители. У иудеев было верование в то, что все беды, все грехи, все немощи, все болезни являются следствием

но сие дано, чтобы на нем явилась благодать Божия, чтобы слава Божия просияла. Такой образ, такой пример мы еще знаем в книге Ветхого Завета, книга Иова, многострадального, которому ученики, приходя, также начинают искать его грехи, спрашивают, в чем-то ты согрешил, где-то ты промахнулся, поэтому и поражен болезнью. И вот Христос говорит о другом, и нам с вами ставит это в образ восприятия. Он говорит не за что, а для чего. Мы с вами, имея слова Христа, что для того, чтобы на нем явились дела Божии, можем эти слова применить к себе, к своим немощам, к своим болезням, к своим трудностям. И тогда многие-многие болезни и трудности становятся более легкими, с некоторой целью, с пониманием, зачем нам это надо. И вот так мы иногда также, заболевая или попадая в трудные обстоятельства, начинаем спрашивать, за что мне это, Господи, почему я? И совсем не спрашиваем, а для чего мне это? И вот таким образом болезни человека могут быть тем самым оружием для славы Божией. Когда человек несет немощь или трудность, или болезнь, с Божьей помощью справляясь, показывает окружающим, что не он, но слава Божия, не его силы, но благодать Божия поддерживает его. Если такой человек сохраняет еще и благодарение Богу, то действительно он есть образ прославления Бога. Также болезни могут являться для нас некоторой остановкой от греховного состояния или от состояния заблуждения. Такой пример мы имеем в образе блудного сына, который удалился от Бога, и только трудные обстоятельства его обратно вернули. Так и в нашей жизни бывает, что мы, удаляясь от Бога, Господь нам посылает какие-то обстоятельства, болезни, скорби, трудности, которые возвращают нас обратно к Богу. Ну и также болезни наши или немощи также могут быть для нас неким предостережением от будущих трудностей и падений. Так апостол Павел говорил, что жало дано ему в плоть, чтобы он не превозносился от своего пророчествия. И как апостол Павел говорил о том, что сила Божия в немощи человеческой совершается, так и мы должны, дорогие братья и сестры, взирая на сегодняшнее Евангелие, видя, что Господь благословляет и говорит, что эта немощь, трудность, она к славе Божией, так и мы, в себе помышляя, должны набраться сил и, видя свои трудности, сказать, что именно в этом слава Божия совершается. Аминь.

слова молитвы этого святого причащения, слова молитвы повторяйте про себя. Веру Господи, что веру я в Единице, во истину Христоса, Бога живаго, пришедшими грешными спасти. От них же первый есть мал, ничего веру все сам причистое дело, ты сам честная кровь. Молюсь тебе, помилуй, прости мне прегрешение мое, вольное, невольное, словом дел, я же видеть не видим. Исподобнее суденно, причаститесь до чистых ты таинств, властно веков и жизнь вечно аминь. Вечер твой тайный день, если не можешь причасть меня прими. Небо врагом ты тайно повинный, он занят, и там я пью. Эко разбойники своведуют тебя, помяни меня, Господи, во завтра, да не в суд ли осуждение будет мне причащение святых твоих дань, Господи.

Христу Богу, предадим.

0: Молитвенные пречистые Своей Матери, святых славных и всех память апостолов, Нижевских отанах Иоанна Христического Константина Града Златоустого, святых священномучеников Лимитов и правящих святца нашего, преподобного Сергия Радостного Всероссии Чудотворца, мученицы Пелагеи Девы Тарсийской, священномученики Иеразма епископа, Богоминского священномученика Иоанна епископа Амельского, учеников его священномученика, Сиевана епископа Гаспольского, сорокомучеников, преподобного Никиты, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев, Албановика и Новгороди, всех святых, помилуй ты, спасет нас, и благо, и человека любит, Христос воскресе!
1: Аминь!

0: приближается, но я думаю, что многие здесь стоящие все-таки пришли в это состояние Пасхи. Я думаю, что смогли вместить это радостное событие в свое сердце, в свою душу. И все мы радуемся воскресению Господа нашего Иисуса Христа. У нас в среду уже отдание, и в среду крайний раз мы пройдемся в этом году пасхальным крестным ходом уже, крайний раз споем пасхальное песнопение. Накануне, во вторник вечером, у всех есть возможность освежить память и как бы оказаться на пасхальной службе. У нас будет служиться пасхальное утреннее во вторник вечером, и в среду у нас традиционные божественные литургии, ранние и поздние. И вот сейчас мне также хотелось бы позвать Марию, прочую нашу, да, нашу бессменную ведущую всех наших приходских праздников, дорогие мои. Да, это скромная такая девушка, наша прихожанка, она является многим из нас пример. Пример любви к Богу, пример любви к людям, пример любви к церкви, приходу Преображенскому. Иной раз вот люди называют себя преображенцами, вот называют себя прихожанами, а не принимают участие ни в каких приходских каких-то мероприятиях и праздниках. А так не должно быть, дорогие мои, потому что мы с вами одна семья, мы с вами приход, и вот так же, как в семье есть, например, у кого-то отдельные праздники, то и вся семья радуется. Так же мы, дорогие мои, мы радуемся о радости всех и каждого, и горюем о горести каждого и всех, дорогие мои, и разделяем и радость, и горесть. И вот мне хотелось бы сегодня передать Марии награду, архиерейскую грамоту за ее такое небезразличное отношение к собору и ко всем нам, за ее любовь, которую она являет собору и всем нам. Она вот, несмотря на свою какую-то занятость, она по профессии вот такой человек творческий, да, человек творческий, но несмотря на свою занятость на основном месте работы, она всегда находит время для того, чтобы поддержать наши приходские мероприятия. Сейчас отец Артемий вот огласит, пожалуйста.
1: В благословение за усердные труды во славу Святой Церкви прочего Мария Ефимовна, волонтер Спаса Преображенского.

Также, дорогие мои, у нас с вами приближаются такие праздники, как Вознесение. У нас в среду отдание Пасхи, а в четверг у нас Вознесение. Накануне будет служиться Всеношное бдение и сам

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС, 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 17 мая, неделя шестая по Пасхе, о слепом. Мы не слепы физически, но сколь многие из нас замкнуты в себе. Кто из нас может сказать, что он настолько открыт, что способен воспринимать мир во всей его широте, во всей его глубине, что он способен видеть что-то глубинное, самое важное в человеке. В 12.15, в 13.20 и в 15.45 слушайте в нашем эфире слова и проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, священномученика Серафима Чичагова, митрополита Сурожского Антония об этом особом дне церковного календаря. Воцерковление – это не формальность и не обрядовая традиция, а живой путь к Богу, соединяющий человека с вечностью. Ежедневно, кроме понедельника в 13 часов 30 минут, слушайте в нашем эфире передачи протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Воцерковление».
3: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14.00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседуют с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Митрополит Сурожский Антоний. Воскресение о слепорожденном. К недоуменным местам Нового Завета можно относиться двояко. Либо на основании своего опыта, своих мыслей, своей неспособности видеть шире и глубже, чем мы видим, сказать «этого не может быть». А если это есть, ты, Господи, докажи, а потом я поверю. Можно относиться иначе. На основании опыта Бога, который хоть малый, у каждого из нас есть, мы можем встать перед лицом своих суждений, своего опыта, своих убеждений и чувств и сказать: «Мне явилось что-то беспредельно большое, большее, чем все то, что я разумел, все то, что мне представлялось истинным. Это явление мне от самого Бога, и отныне я войду верой в этот опыт, который превосходит мой опыт. И рано или поздно изнутри этого общения с Богом я познаю, что Бог был прав». Одно из самых недоуменных, трудных мест Нового Завета Это начало сегодняшнего евангельского чтения. Не вопрос, который был поставлен учениками, кто согрешил, что этот человек родился окутанным тьмой, а другой вопрос, который рождается из ответа Христа. Никто не согрешил, никто не виноват. Это не возмездие и даже не последствие. Это случилось для того, чтобы явилась Божия слава. В чем же Божия слава? Неужели в том, что человек прожил слепым, может быть, много лет, дожил до зрелости слепым, обездоленный таким страшным образом для того, чтобы над ним совершилось чудо, чтобы люди прославляли силу Божию? Разве люди не могли бы эту Божию силу прославить, может быть, с большей радостью, с более живым чувством, понимая, если они увидели бы человека, одаренного всем богатством человеческих возможностей? И на это приходится ответить тоже двояко. Нет, люди бы не прославили. Это мы знаем из собственного опыта и из опыта всех вокруг. Люди не прославляют Бога за то, что все в их жизни хорошо. Люди не прославляют Бога за то, что так дивно бывает жить. Все дивное только естественно. Естественно быть здоровым.

0: телесными очами. Он прозрел самыми глубинами своей души. Глаза его открылись на милость Божию, на всемогущество Божие. Открылось его сердце к тому, чтобы благодарностью и верой ответить на Божий дар телесного прозрения. Вот здесь воссияла слава Господня. Не в том смысле, что люди Христа похвалили. Евангелие говорит нам, что уничижили Господа как грешника за то, что Он не так, как люди ожидали, совершил свое дело милосердия. Нет, не в этом смысле прославился Он, а тем, что в душе этого человека воссияла вечная жизнь, заискрилась, заблистала, засветилась то, что принадлежит самому Богу и что вошло в мир в новом сиянии божественного присутствия. Часто, окруженные горем, видя трагедии земли, мы колеблемся душой и не видим, что через всякое обстоятельство, через всякий случай в жизни может войти опыт в человека. В его глубины может войти чудо встречи с Богом, и что это гораздо больше и значительнее, чем то, чего мы боимся. Вдумаемся в это. Пути Божии, пути строгие. Бог нам дает много, но Он никогда нам не даст погибнуть от нашего благополучия. Если мы в этом благополучии не сможем найти благодарность и вечную жизнь, то милостив Бог не даст Он нам погибнуть в нашем благополучии. И это суровое слово. Это слово, сказанное много веков тому назад, еще в первом поколении христиан, одним из учеников, Ермой. «Милостив Бог», — говорит он, — «Он не оставит тебя, доколе не сокрушит сердце твое или костей твоих». Милостив, потому что перед лицом окаменелости нашей, перед лицом ожесточения и слепоты наших, должно войти в нашу жизнь просвещающее чудо. А поскольку мы недостаточно чутки, чтобы пережить тихое веяние благодати, оно часто бурей входит в нашу судьбу. Аминь.
1: Проповедь в неделю о слепорожденном митрополита Сурожского Антония читал Георгий Корольчук.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 38-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 16 главы.
1: В те дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и за нами, она кричала: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец раздосадованный Павел обернулся и сказал духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышла также их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь городскому начальству и, подведя их к преторам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать с них одежды и бить их палками –

0: жестоко избив, их бросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь их. Тот, получив такое приказание, бросил их в самую внутреннюю камеру и забил им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные их слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы, и тотчас открылись все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел убить себя, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, мы все здесь». И тот, потребовав огня, ворвался в тюрьму и, весь дрожа, пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, он спросил их: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час он вывел их, промыл им раны и немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. После этого он привел их к себе домой, пригласил к столу и со всем своим домом радовался тому, что уверовал в Бога. Книга «Деяния святых апостолов», глава 16, стихи с 16 по 34. Мы шли на молитву. Нам повстречалась некая рабыня. Так начинается сегодняшнее чтение из книги «Деяний». Этим «мы» евангелист Лука говорит о себе как о действующем лице тех событий, о которых он повествует. Свидетельство о том, что Лука был одним из спутников апостола Павла, придает всему повествованию жизненную убедительность, а нам — уверенность в его правдивости. Итак, апостол Павел и его спутники Сила и Лука находятся в Филиппах. Это был первый город на европейской земле, который имел честь принять у себя апостола языков. Будучи римской колонией, город, хотя и находился в Македонии, далеко от Рима, был населен преимущественно римлянами, переселенными из Рима ветеранами. Первый плод для Христа Филиппы принесли в лице Лидии, состоятельной женщины, чтущей Бога. Она, услышав проповедь апостола Павла, приняла спасительное крещение и в своем доме дала приют христовым вестникам. Так ее дом стал как бы центром апостольской миссии в Филиппах. И вот наш сегодняшний рассказ повествует о некоторых первых шагах Евангелия Христова в римской колонии Филиппы. Он содержит три истории освобождения. Первая история — о женщине, которая не была богата, как Лидия, но, напротив, была рабыней, и не чтущей Бога, как Лидия, но одержимой бесом язычницей. Именем Иисуса Христа апостол Павел освободил ее от власти злого духа. Евангелист Лука уточняет, что девушка была одержима духом прорицания по имени Пифон. Имеется в виду мифический змей, охранявший знаменитое во всем древнем мире святилище Аполлона в Дельфах. Считалось, что бог Аполлон через этого змея давал своим жрицам способность к ясновидению, прорицаниям и чревовещанию. Одержимые Пифоном жрицы, именуемые пифиями, пользовались большим почитанием язычников. Евангелист Лука не объясняет этих суеверных подробностей, но сообщает нам, что молодая рабыня своими предсказаниями приносила своим господам большой доход. Господа наживались на несчастье психически больной девушки. Злой дух, вещая задержимой, назойливо провозглашал Павла и его спутников рабами Бога Всевышнего и наставниками на путь спасения. Надо сказать, что подобные признания бесов неоднократно упоминаются в Евангелиях. Но слова истины в нечистых устах могут быть очень опасными и вести к соблазну. Как указывает Златоуст, если от человека неприятна похвала в устах грешника, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 15, стих 9, то тем более от беса. Ведь проповедь не от людей, но от Духа Святого. Раздосадованный столь нежелательной рекламой, апостол Павел именем Иисуса Христа повелел нечистому духу оставить девушку, что тот немедленно и исполнил. Но то, что для рабыни означало освобождение, для ее хозяев было ощутимой утратой. Эти корыстные люди поняли, вместе с бесом Пифоном они потеряли свой доход. Разумеется, это привело их в ярость и настроило против благовестников. Они повлекли их на рыночную площадь, где находился центр общественной жизни города, и представили перед преторами, официальными представителями римской администрации, которые выполняли обязанности судей. Играя на антисемитских чувствах сограждан, хозяева, освободившиеся от власти нечистого духа девушки, гневно жаловались, что эти иудеи насаждают непозволительные обычаи, неприемлемые для них настоящих римлян. Очень показательная история. Как только христианская проповедь затрагивает материальные интересы имущих, проповедники испытывают трудности. Достаточно вспомнить евангельскую историю с богатым юношей. В результате Павел и Сила были арестованы, жестоко избиты и брошены в темницу под строгий надзор тюремщика. В качестве особой меры предосторожности их ноги были забиты в колодки. Тут начинается вторая история об освобождении. Она весьма типична для Священного Писания. Безнадежное положение в непроглядной ночи, и здесь же все преобразующая сила молитвы и хвалы Богу, обращающая тьму несвободы в свет свободы. Разве не напоминает это молитву Ионы в чреве китовом или трех юношей в пище огненной из книги пророка Даниила? Внезапное землетрясение, распахнувшиеся двери темницы, спавшие с узников цепи. Так Бог приносит освобождение в самых отчаянных ситуациях. Третья история освобождения повествует о темничном стражнике, состоявшем на гражданской службе у римской администрации. Когда он увидел двери тюрьмы открытыми, то страшно испугался, ибо подумал, что заключенные убежали, и ему придется ответить за них своей головой. В шоковом состоянии он готов был покончить с собой, но Павел предотвратил этот роковой шаг. «Не делай этого!» — крикнул он тюремщику. «Мы все здесь!» Казалось бы, в обычной мирской ситуации освобождение узников должно было привести стражника в безвыходное положение, сделать его самого узником, а то и погубить его жизнь. Но учительный и духовный смысл нашего рассказа в том, что свобода во Христе одних не может вести к несвободе других. Более того, она открывает путь к свободе для многих, в данном случае для тюремщика и его близких. В одном из своих посланий апостол Павел писал, что свободу Господь дает своим последователям не для угождения плоти, то есть не для эгоистического пользования ею. Более того, христианин призван к свободному и ответственному самоограничению ради блага и свободы других, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. Мы не знаем подробностей жизни и общего психологического состояния тюремного стражника. Ясно одно. Он испытывал глубокую моральную неудовлетворенность и нуждался в нравственном исцелении. Иначе он, потрясенный душевным благородством и поразительным проявлением свободной воли Павла и Силы, не воскликнул бы от всего сердца: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» На этот вопль души миссионеры ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой». После этого тюремщик в порыве благодарности вывел их из темницы, омыл им раны и вместе со всем своим домом крестился. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом как о взаимном омовении. Он омыл их и сам омылся. Омыл их от ран, а сам омылся от грехов. Напитал их и сам напитался. Напитал их, пригласив проповедников в свой дом и устроив для них угощение. Сам напитался словом Евангелия, которое привело его к покаянию, очищению и к великой радости веры и свободы во Христе. В этой третьей истории освобождения мы видим важный принцип христианского благовестия. обращение тюремного стражника произошло не столько под воздействием словесной проповеди, сколько под воздействием проповеди, выраженной в прекрасном поступке. Апостол Павел неоднократно говорит о важности боговдохновенного дела, действия. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 5. Так и Господь Иисус Христос завещал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю шестую по Пасхе. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлева. Читал Константин Малышев.
2: Послушайте 34-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 9 главы.
3: В то время, проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он». А иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу. Мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему.

0: прозвучали стихиры праздника Пасхи, мелодия знаменного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие по Иоанну, 9 глава, 39 стих. В Нагорной проповеди Христос называет своих последователей солью земли и светом мира. Но это не придуманные им образы. Именно так в то время любили именовать себя фарисеи. Оборот «соль земли» был распространенной метафорой мудрости учителей израильских, а словосочетание «свет мира» — указанием на их просветительскую миссию. Вместе с тем Иисус именно фарисеев называл «слепыми вождями». Евангелие по Матфею, 15 глава, 14 стих, 23 глава, 16, 24, 26 стихи. По большей части причиной этой духовной слепоты была их кичливая самоуверенность и глубокое презрение к малым сим. В частности, об этом ясно сказано в Евангелии по Иоанну, 7 глава, 49 стих, и в 9 главе, в 34 стихе. Вот и в разрешении вопроса об исцелении Иисусом слеборожденного совет столичных фарисеев оказался в тупике. Этот галилейский учитель совершил явный грех. Он нарушил священный покой субботы, сделав брение из придорожной пыли и помазав им глаза слепому. Но тем самым он совершил неслыханное чудо, открыл глаза слепому от рождения человеку. Как же совмещается это, очевидно, несовместимое? Не находя убедительного ответа, «просвещенные» в кавычках фарисеи вынуждены обратиться за разъяснениями к самому исцеленному. И, о чудо, этот убогий и неграмотный малый простым здравым рассуждением пострамляет их ученость. «Мы знаем, — говорит он, — что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он был не от Бога, не мог бы творить ничего подобного». Так порой и наши некоторые дорогие нам предрассудки и предубеждения делают нас слепыми в самых простых ситуациях. Наш собственный свет бывает до того ярким, что ослепляет нас, не позволяя увидеть очевидное всякому, кто смотрит на ситуацию непредвзято. В народе о таких случаях говорят: «Он от большого ума в малый не попадает». И это правда, потому что нам даже в голову не приходит время от времени пересматривать наши святые убеждения и расставаться с теми из них, что откровенно обветшали и уже безнадежно устарели. И вот снова и снова наступаем мы на все те же старые грабли нашей фарисейской непогрешимости. Как это я не прав? Снова и снова нас губит наша собственная слепая самоуверенность. Нет, ничего не хочу знать, пусть все будет по-моему. Что ж, как говорится, против лома нет приема, тем более, когда лом этот в своей сущности есть не что иное, как наша несокрушимая, несломимая гордыня, доходящая в своих крайних проявлениях до откровенного самобожия, самообожествления. Давайте же будем почаще отрезвляться, смиренно осознавая свое место и свои весьма ограниченные возможности видеть и понимать высшие небесные истины. Ведь именно об этом весьма серьезно предупреждает нас Христос, говоря: «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Евангелие по Луке, 11 глава, 35 стих. «А если свет, который в тебе, — это тьма, то какова же эта тьма?» Евангелие по Матфею, 6 глава, 23 стих. Аминь. Христос воскресе!
2: прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.

0: прозвучал кандак «Недели о слепом» композитора Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе 5 июня 2016 года, в неделю шестую по Пасхе о слепом.
2: Мы сегодня с вами совершили богослужение в последнее воскресенье пасхальное. И в этот день считается за литургией отрывок из Евангелия от Иоанна, повествующий о том, как Господь исцелил слепорожденного человека, того, который никогда не видел света, не видел окружающего мира. Он, по всей вероятности, был глубоко несчастным. Не случайно он находился около храма, видимо, здесь ему давали милостыню. А как еще этот человек мог заработать себе на хлеб насущный? И вот Господь его исцеляет. Это производит огромное впечатление на окружающих. Это явление несомненной силы божественной. Но знаем, что фарисеи встретили это с ропотом, обвиняя Христа в том, что Он исцелил в субботу, а в субботу, мол, ничего не полагается совершать в соответствии с принятым религиозным законом. И более того, сознавая, что этот исцеленный, слепорожденный является ясным и ярким и убедительным примером особой божественной силы, исходившей от Спасителя, хотели всячески минимизировать последствия этого чуда. И вот стали спрашивать Господа Спасителя люди, а почему такое наказание на этом несчастном человеке, который родился слепым? Это что, наказание за грехи его родителей? А может быть, за какие-то его грехи? И Господь отвечает, нет, это не наказание ни за родителей, ни за его грехи. На нем должны явиться дела Божие. И затем говорит о том, что он в мир пришел для того, чтобы совершить дела пославшего его отца. А затем совершенно удивительные по силе слова, которые свидетельствуют о том, что Господь – это действительно явление божественное. Он говорит всем собравшимся, «Доколе я в мире, я свет миру». Можем представить себе хоть одного самого выдающегося человека, великого философа, политического деятеля, императора, завоевателя, который бы сказал «Я свет миру», но самый даже ненормальный и обуянный гордыней человек такого не скажет. А Христос смиренно говорит «Я свет миру». И говорит в связи с исцелением слепорожденного. И в этой связи между его свидетельством о том, что он свет миру, и фактом исцеления глубокая связь. Потому что слепой в этом повествовании евангельском представляется как символ человека погибающего. Он не видит света, он не различает предметов, он не видит дороги. Ему легко заблудиться, сбиться с пути. Ему нужен поводырь, ему нужен свет. И в этом смысле образ слепого – это образ рода человеческого. Мы все можем быть слепыми, имея прекрасное физическое зрение. Если в нашей жизни нету божественного света, нам очень легко сбиться с пути. Ничего не стоит. На нас только нужно воздействовать силой убеждения, силой пропаганды, модой, общественными вкусами, политической волей, да Бог знает чем. И человек с легкостью может изменить траекторию своего жизненного пути под влиянием вот этих внешних обстоятельств. А завтра возникнут новые обстоятельства, и снова перемена. И ведь как часто так происходит в жизни. Если у человека нет путеводной звезды, если нету света, сила которого преодолевает всякие ложные человеческие маячки, всякие ложно расставленные светлячки, которые привлекают к себе человека, но идя на которые можно точно голову разбить, и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Мы знаем, что если маяк, который указывает путь кораблям, стоит в опасном месте и привлекает к себе мореплавателя, то это не маяк, это не свет, это свет гибели, смерти. А он может быть очень ярким. Вот так же в жизни многие привлекающие нас идеи, разные идеи, чего только не было за человеческую историю, чего только сейчас не возникает, откройте интернет. Когда погружаешься в эту стихию, понимаешь, сколько же там этих ложных светлячков, рекламы, различного рода привлекательных вещей и идей, которые как бы тебя втягивают в орбиту своего влияния. Как тяжело не запутаться во всем этом. Как тяжело правду от лжи отличить. А с какой огромной клеветой мы часто сталкиваемся на добрых людей. И увлекаемые убеждениями начинаем порицать человека, совершенно его не зная. Тем самым попадая в орбиту чьего-то влияния. Мы живем в том мире, когда вокруг нас тысячи ложных маяков, тысячи источников света не от Бога. А Господь говорит: «Я свет миру, и точка, и никаких доказательств». Он не нуждается в доказательстве, потому что он только что исцелил слепорожденного. Если кто сомневается, повтори это. Никто повторить не мог. Он явил вместе с этим чудом свидетельство о том, что только он свет. А значит, нужно идти на этот свет, как бы много отвлекающих огней не встречалось на нашем жизненном пути. И вот это послание из глубины веков, 2000-летней давности, оно так актуально сегодня и для молодых, и людей среднего возраста, и пожилых, и для людей совсем простых, и для тех, кто во власти. Особенно у тех, у кого есть материальные средства, возможность многое себе позволить, ведь эти самые маячки постоянно к себе притягивают человеку и говорят: поступай вот так, делай так, покупай это, думай вот так, смотри вот это. И ведь нередко сбиваются люди с пути, заблуждаются. У этого слова заблуждение тот же корень, что у слова блуд. Мы знаем, что блуд – это потеря целостности человеческой личности, в результате чего происходят многие проблемы в жизни. Если человек сам теряет свою целостность, то чаще всего целостность семьи теряется, даже коллектива людей. Блудящий человек – это заблудший человек. И в этом смысле слово «блуд» применимо не только к телесным порокам, как я уже сказал, разрушающим целостность человеческой личности. Слово «блуд» применительно ко всякому заблуждению, к потерю жизненных ориентиров. Сегодня великий день. Господь нам, блуждающим людям 21 века, из той глубины веков говорит пронзительные слова, обладающие вечным и неприходящим смыслом: «Я есть свет миру». И если мы эти слова принимаем разумом и сердцем, то мы становимся очень сильными. В наших руках оказывается мощный компас. Его невозможно сдвинуть никакими ложными целями. Он не повернет никуда, ни в какую сторону. Он не направит нас, наш жизненный корабль, на рифы, на камни или на мель. Он поведет нас правильным путем, хотя и нелегким, Царствие Божие, устрояя это царство в своем собственном сердце, в своем сознании, пытаясь устроять его вокруг себя и тем самым открывая двери для вхождения в вечное царство божественной славы. Я всех вас поздравляю с этим днем. Прошу в сердце своем и в памяти своей сохранять евангельские слова, которые мы сегодня слышали от самого Господа и Спасителя. «Я есть свет миру. Аминь».
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе 5 июня 2016 года, неделю шестую по Пасхе, о слепом.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В 2006 году в киевском издательстве «Пролог» вышла книга известного православного богослова XX века Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Фрагменты из этой книги прозвучат в ближайших наших передачах. Но сначала, как обычно, несколько слов о биографии автора. Веселин Кесич родился в 1921 году в Боснии. Он окончил гимназию в городе Баня-Лука и начал обучение в Белградском университете. В конце Второй мировой войны он жил в лагере для переселенцев в Италии, где был отобран для изучения богословия в колледже Дольчестера в Англии. В 1949 году Веселин Кесич прибыл в Нью-Йорк для продолжения обучения в Колумбийском университете. Он был президентом Православного богословского общества Америки. С 1953 по 1991 год Веселин Кесич преподавал в различных богословских заведениях на факультетах Свято-Владимирской семинарии. В Свято-Владимирской семинарии он работал под руководством протопресвитера Александра Шмемана, который высоко ценил Веселина Кесича. В настоящее время Веселин Кесич находится на покое. В нашей передаче из его книги «Первый день нового творения. Воскресение. Христианская вера» прозвучит глава, которая называется «Воскресение и воскресения». Идея воскресения была известна религиям Ближнего Востока до начала распространения христианства. Христианское чаяние воскресения умерших происходило от иудейской надежды на воскресение в конце времен. Однако только в христианстве воскресение становится доминирующим и господствующим в вере и богослужении. Христианская церковь начала с идеи воскресения Христова, а не с идеи избавления или выражения веры в будущее спасение. Разница между христианством с одной стороны и всеми другими религиями, включая иудаизм, с другой, была высказана в апостольском возвещении, что воскресение Иисуса из Назарета уже имело место в истории. Идея, неприемлемая в иудейской традиции. Христиане утверждали, что слава будущего воскресения уже была явлена в прошлом. Природа иудейских чаяний Мессии и воскресения в конце времен радикально изменилась, ибо теперь спасение для христиан зависело от причастности телу Мессии, умершего и воскресшего из мертвых. Существует широко распространенное мнение, что христианство подверглось влиянию многих культов и эзотерических религий римского мира. Школа истории религии, которая расцвела в Германии в начале XX века, и ее последователи были практически непреклонны в утверждении этой позиции. Они настаивали, что богословие Павла и его учение о спасении через смерть и воскресение Христа подверглось особенному влиянию эллинистических культов. Однако после дальнейшего рассмотрения мы увидим, что ничего в этих культах и мистериях не соответствует сути веры и идее ранней церкви. Древние евреи верили, что когда человек умирает, он нисходит в Шеол, место мрака, существование в котором не может быть отождествлено со словом «жизнь», но скорее подобно сну или покою, апатии, который иногда пронизывается вспышками сознания, бездействию, снимающим все неравенство между людьми. Согласно свидетельствам Нового Завета, Иисус нисшел в ад, слово греческого происхождения для обозначения еврейского Шеола, но не был оставлен в аде. Его тело не увидело тления, но Бог воздвиг его к жизни. Силам ада или Шеола невозможно было его удержать. В библейской традиции существует два видения освобождения из Шеола – продолжение общинной жизни народа израильского и индивидуальное избавление. Народ Божий, жизнь и история которого записаны в Писаниях, относились к жизни на земле как к существованию в семье, колене или народе израильском. Эта идея общей личности или общего выживания поддерживалась в течение их истории и никогда не была полностью заменена более поздним учением об индивидуальном избавлении. Забота о будущем общины обычно сопровождала интерес к личности внутри общины. Иудейская апокалиптическая литература вместе с апокалиптическими частями пророческих книг, как кажется, обещает также и индивидуальное освобождение от смерти. Такие указания мы находим уже в части книги пророка Исаии, известной как «Апокалипсис Исаии». «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Здесь пророк идет дальше надежды на выживание наций, народа в целом, и говорит о воскресении отдельных людей в контексте национального восстановления. эта же надежда яснее проговаривается в книге пророка Даниила. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Язык воскресения из мертвых используется здесь в контексте суда и восстановления. Автор, еврей, живший во времена преследований Антиоха Епифана, II век до Рождества Христова, выражает твердое упование, что благочестивые иудеи, пережившие мучения, будут торжествовать силой Божией. Их благочестие было причиной их смерти, но они получат свою награду в будущем. Язык воскресения, который мы находим у Даниила, использовался в пророческой литературе как допленного периода, так и в период плена, но не в качестве обетования индивидуального воскресения. Так, Иезекииль в 37 главе и Осия в 5 главе говорят о национальном обновлении и возвращении народа к Господу в этих терминах, но лишь позже эти отрывки стали трактоваться как обетование всеобщего воскресения. Пророк Иезекииль использует о восстании людей из могил как образ национального восстановления. Так говорит Господь Бог: «Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву». Здесь Иезекииль говорит о возвращении народа израильского из вавилонского плена, подчеркивая, что без воли Божией и его власти обновления не будет. Осия, пророк допленного периода, описывает возвращение народа к Господу после национального отступления и предательства. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». Позже эти слова также были истолкованы некоторыми раввинами как обетование общего воскресения. Во время, когда апостол Павел разрабатывал свое богословие воскресения, в иудаизме было 2 основных понимания индивидуального воскресения. Одно понимало воскресение в грубом физическом смысле, как возвращение к жизни уже прожитой и известной, имевшие физические недостатки до смерти будут иметь их также после воскресения. Вторая позиция выражала более духовное понимание воскресения. Первое мнение было, несомненно, более распространенным. Оно преобладает во второй книге Маковейской, составленной в 1 веке до Рождества Христова. Во второй книге Маковейской находится история о мученичестве 7 братьев и их матери, которые были приговорены к смерти во время преследований Антиоха Епифана за то, что остались верными закону и отказались выполнять повеление языческого царя вкушать нечистую пищу. В своих страданиях 7 братьев и их мать поддерживали и ободряли друг друга, и все они умерли достойно с надеждой воскресения. При смерти 2-й брат сказал царю: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». 3-й брат выразил надежду, что любой отрезанный врагами телесный член он снова получит обратно. Наконец, когда для мучений приведен был самый младший брат, мать обратилась к нему с последним наставлением: «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и на землю, и види все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Надежда воскресения связывается здесь с силой Божией, которую Он явил в творении мира и человечества. Созданные Богом и убитые Его врагами за послушание Его и Его закону однажды найдут защиту. Бог вернет своим мученикам то, что царь забрал у них в истязаниях. Подобная идея выражена в 14 главе в истории мученической смерти некого Разиса, одного из старейшин Иерусалима, ожидавшего восстановления своего тела в воскресенье. В конце этого рассказа Разис вырывает из себя внутренности и, взяв их руками, бросает в толпу, моля Господа, жизни и духа, опять дать ему жизнь и дыхание. Это понимание воскресения как возвращение или пробуждение от сна присутствовало также в 49 и 50 главах 2 книги Варуха. Написанная в последней четверти 1 века до Рождества Христова несколькими ортодоксальными иудеями, эта книга также известна как «Сирийский апокалипсис Варуха», так как сохранилась в сирийском варианте. Наиболее важный для нас их целей – отрывок, в котором говорится о природе воскресшего тела. Варух спрашивает Всемогущего: «В каком виде будут жить живущие в твоем дне? Или как будет продолжаться величие тех, кто будет после того времени? Воспримут они нынешний образ и вид заблудших членов, которые сейчас подвержены злу и в которых развилось зло? Или желаешь ты, может быть, изменить эти вещи, бывшие в мире, как и сам мир?» Всемогущий отвечает ему: «Вот слово, Варух, и напиши в памятование твоего сердца все, что ты услышишь, ибо земля тогда, несомненно, восстановит умерших, которых сейчас принимают, чтобы сохранить их. Не будет никакого изменения в их форме, но как она приняла, так и восстановит их, и как я определил их к этому, так она восстановит их». Саддукеи, не верившие в воскресение, размышляли об этом отношении в виде гипотетического вопроса, заданного Иисусу. Было 7 братьев, и первый, женившись, скончался бездетным. И саддукеи спросили, что будет, если остальные 7 братьев, один за другим, следуя закону Моисея, все женились на вдове и умирали бездетными, и, наконец, умерла сама женщина. Итак, в воскресение кого из 7 будет она женой? Иисус указал в своем ответе на их незнание Писания и силы Божьей. 2 отрывка в Евангелиях, в которых воскресший Христос показывает ученикам свои руки и ноги, или свои руки и Бог, не обязательно отражают влияние этого распространенного понимания воскресения. Эти 2 сообщения о явлении Христа после воскресения приводятся для того, чтобы выразить и подчеркнуть тождественность воскресшего Христа с распятым Иисусом из Назарета. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам». Воскресло то же тело, которое было распято. И однако нечто случилось с этим телом. Оно было преображено и прославлено. Фома на предложение коснуться его рук и его бока мог лишь ответить, не касаясь их: «Господь мой и Бог мой». Воскресение Христово – это не просто возвращение к его прежде известному земному бытию, как было в случае с Лазарем, дочерью Иаира и сыном Наинской вдовы. Они не изменились, они умрут снова и будут ждать воскресения в последний день. Тем не менее, их воскресение предупреждает последнее воскресение, после которого больше не будет смерти. Воскресение Христа является реальностью этого будущего, которое уже произошло. Христос восстал из мертвых, из условий смертности, не как Лазарь, который просто был возвращен к жизни. Таким образом, воскресение Христа является концом ветхого и началом нового творения. Учителям иудаизма была известна и более духовная концепция воскресения. Во второй книге Варуха, помимо распространенной физической точки зрения на воскресение, в 51 главе мы находим другое понимание, которое содержит признак прославления или духовного преображения. «И случится, когда минет этот назначенный день, тогда изменятся приуготованные к проклятию, и слава действующих теперь во зло станет уже хуже нынешней, ибо они претерпят мучения. Также изменится и слава тех, кто теперь был оправдан по моему закону, кто имел понимание в своей жизни и кто насадил в своем сердце премудрость. Тогда их величие будет прославлено в изменении, и вид лица их изменится в свет красоты их так, что они смогут получить и принять мир неумирающий, им обещанный». Одной из наиболее важных книг междузаветного периода для нашего понимания воскресения в иудаизме является первая книга Еноха. Здесь мы находим подтверждение того, что праведные и избранные восстанут из земли, и не станет подавленного лица, и они облекутся в одежды славы, и это будет одежды жизни от Господа духов, и одежды ваши не обветшают, не минет и ваша слава перед Господом духов. Существует важное отличие между второй книгой Варуха и первой книгой Еноха в их подходе к будущему воскресению. Автор или авторы второго Варуха полагали, что преображение тела имеет место после воскресения, а не вместе с ним. В книге Еноха, с другой стороны, воскресение не всегда включает тело. Души грешников не зайдут в Шеол для встречи с судом и мучением. В момент смерти души праведников также сойдут в Шеол, но во время суда они покинут Шеол и вознесутся к небу. Духовную концепцию воскресения мы можем найти также во второй книге Эздры. Хотя подходить и оценивать ссылки на воскресение в этой книге мы должны с осторожностью. Это апокалипсис, главная часть которого были написаны в конце первого века по Рождеству Христову, а его автором, предположительно, был палестинский иудей. Однако первая часть книги, содержащая ссылки на более одухотворенное понимание воскресения, согласно современным критикам, была добавлена в середине второго столетия неизвестным христианином. Таким образом, ссылки на воскресение наиболее вероятно испытали существенное влияние Нового Завета. Продолжение чтения фрагментов книги Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучало песнопение «Воскресни, Боже!» протоиерея Петра Турчининова. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский Антоний. Воскресение о слепорожденном. Я хотел бы обратить ваше внимание на две черты в сегодняшнем евангельском чтении. Первое – это что вновь и вновь Господь Иисус Христос совершает чудо в день субботний, вызывая негодование тех, которые соблюдали закон со всей его строгостью, хранили его с фанатизмом. Но не для того, чтобы их оскорбить, Христос поступает так. Бог сотворил мир в 6 дней, и на 7-й день Он почил от трудов Своих, поручив, передав мир заботе человека. Вся история от сотворения мира до Второго пришествия есть день человека, когда человек должен принести плоды творения, должен довести творение до его полноты, воссоединить тварь с ее Творцом. Человек изменил своему призванию. Мы были призваны довести мир до совершенства красоты и гармонии с Богом и с самим собой, а сделали его уродливым и чудовищным. Но пришел Христос, единственный подлинный человек, единственный человек в полной гармонии с Богом, единственный человек, который был способен выполнить ту задачу, которая была поручена человеку. И когда Он творит свои чудеса в день субботний, это нам призыв относиться к истории, к нашему дню, тому дню, в котором мы живем, как дню, который Бог поручил нашей заботе, и сделать из него день Господень. И другая черта, которая находится в прямой связи с первой. Когда мы читаем в Евангелии о действиях Божьих, Его проповеди, Его чудотворениях, мы устремляемся к Нему с надеждой, чтобы Он сотворил чудо для нас. И мы забываем, что Христос сказал, что Он нам дал пример, которому мы должны последовать. То, что Он творил, и нам надлежит сотворить. И что действительно, по Его собственному слову, верующий в Него сотворит дела большие, чем чудеса, которые Он сотворил. Наше призвание в том, чтобы преобразить мир, преобразить его в самом корне его, но совсем не в том, чтобы самим беспрестанно быть объектом божественной заботы. Мы, христиане, обескровили христианство, сделали его бессильным и слабым тем, что относимся к истории не как ко дню человека, когда нам надлежит творить, а как ко времени, когда Бог будто бы должен непрестанно изливать на нас маленькое его стадо и свою благодать, и свою помощь, и свою милость. Он же в вечер своего воскресения призывал нас идти в мир, как Он пришел, идти в мир вестниками любви, вестниками Бога самого, и исполнить эту свою миссию, как Он ее исполнил, ценой нашей жизни, изливая свою жизнь, чтобы другие жили, отдавая, если нужно, свою смерть для того, чтобы другие могли ожить. Мы очень далеки от своего призвания. Мы бежим к Богу за помощью в тот самый момент, когда Он повелевает нам самим прорываться вперед, идти, быть Его присутствием в мире. Апостол Павел знал это, когда говорил, что «я восполняю в теле моем», то есть во всем существе его души и плоти, недостающее страстям Христовым.

0: И Христос зовет нас забыть себя, отвергнуться от себя, потому что мы сами себе являемся камнем преткновения, не дающим нам выполнить наше призвание. Страхом за наше тело, страхом нравственного, душевного страдания, страхом перед всеми теми вещами, которые мы призваны выполнить. Мы страшимся смерти, хотя и провозглашаем, что Христос победил смерть. Где же наша вера? Мы горюем, когда кто-либо умирает, хотя знаем, что смерти нет больше, что есть только временное успение, когда, как живая душа, ликует лицом к лицу со своим живым Господом. Мы должны научиться отстранять самих себя, когда страх, жадность или что бы то ни было, сосредотачивающее нас на себе самих, не дает нам исполнить то, к чему мы призваны — быть вестниками Божьей любви, Божьего сострадания, Божьей правды. Тут мы должны сказать себе: «Отойди от меня, сатана, противник, враг Божий, потому что ты думаешь не о вещах Божьих». Если мы действительно христиане, мы должны были бы повторять вслед за откровением Иоанна слова Духа и слова Церкви: «Ей гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро». А мы, многие из нас, не тоскуем, не жаждем этого пришествия, зная, что его пришествие означает смерть всех вещей земли и наше пробуждение лицом к лицу с Богом. Мы посланы в мир быть тем, чем был Христос. И единственное, почему мы этим не являемся, это потому, что мы не отказались, не отвергли себя самих для того, чтобы выполнить свое посланничество. Слепой человек встретил Христа лицом к лицу. Христос исцелил его. Сколько вокруг нас слепых, не физической слепотой, а слепотой более страшной. Слепотой к смыслу жизни, слепотой к любви, слепотой к состраданию, слепотой ко всему, что могло бы превратить жизнь в поле брани и в победу. Мы должны выйти, как Христос шел, забыв себя, взяв свой крест, следуя за Ним. Ибо Он сказал, что если мы хотим куда бы то ни было прийти, то идти надо вслед за Ним. Это вызов нам. То, что произошло в дни телесной жизни Христа, должно происходить теперь, когда мы — воплощенное тело Христово. И если мы не способны на это, то мы должны ставить себе прямые и жесткие вопросы и отвечать на них безжалостно, без самосожаления. И стать такими христианами, какими мы должны бы быть, какими мы призваны быть. Христианами, в которых люди могли бы узнать Христа самого. Аминь.
1: Прозвучала проповедь в неделю о слепом митрополита Сурожского Антония. Читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучал тропарь Пасхи архиепископа Никанора.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем тему, начатую в прошлый раз. Мы с вами говорили о том, для чего человек творится Богом. Мы сказали о том, что человек творится Богом для того, чтобы весь тварный мир привести к Богу и обожить. Собственно, и задача самого человека — быть обоженным, уподобиться Богу. Смысл сошествия Бога во плоти на землю, то есть смысл Бога воплощения, в том, чтобы Господь Иисус Христос помог нам восстановить нашу поврежденную, испорченную грехом природу. Христос воистину новый Адам, и, как говорит святой Ириней Леонский, Христос, то есть Бог, становится человеком для того, чтобы человек стал Богом. В прошлой нашей передаче мы рассказали, чем человек отличается от всех остальных живых существ, и мы вкратце коснулись темы, для чего человек сотворен Богом и каким образом он может осуществить в себе это призвание к небесной отчизне. Сегодня мы поговорим с вами уже о практической стороне этого дела. Что такое войти в церковь? Как это стать членом церкви, стать членом тела Христова? Мы с вами закончили прошлую передачу на констатации факта, что крещение есть тайна вступления в новую жизнь. Погружаясь в воды крещения, человек смывает с себя грех, умирает для прежней жизни и восстает для жизни с Богом, для сотрудничества с Богом. Помните беседа Спасителя с Никодимом, Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Истинно, истинно говорю тебе, — говорит Спаситель Никодиму, — если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Должно вам родиться свыше». Уже было сказано, что христианство дает человеку спасение, освобождение от отчуждения с Богом, благодатную помощь свыше. Но напомним, что это спасение не одномоментный акт. Православие понимает спасение как процесс, именно как процесс приобщения к Богу. Ибо греческое слово «спасение» — «сотерия» — буквально подразумевает «исцеление». И это исцеление — путь длиной в целую жизнь. Получив залог спасения через приобщение к искуплению, дарованному Христом, каждодневно, шаг за шагом, человек начинает трудиться, преодолевая все злое и дурное в себе. Происходит процесс очищения его души, освобождения души от накипи, страстей, ржавчины, пороков. У святого Семена Нового Богослова, моего любимого религиозного писателя и мыслителя, есть замечательная метафора, поясняющая богословский смысл крещения. Святой Семен Новый Богослов пишет, что крещение — это еще не рождение в вечную жизнь, но зачатие. И как во время беременности бывают и выкидыши, и мертворожденные, так и не все зачатые в вечность рождаются в нее, ибо оказались недостойными. Если человек не беспокоится о душе, то его христианский потенциал, сообщенный ему крещением, остается нереализованным, как закопанный капитал. Такому человеку не просто нет смысла в его крещении, он еще подвергнется осуждению за лень и нерадение. Святое крещение совершается только один раз. «Верую во едино крещение во оставление грехов», говорит нам Никео-Цареградский, то есть Никео-Константинопольский, символ веры. И это совершенно логично. Как физически человек рождается лишь раз, так и духовно свыше можно родиться только один раз. Совершенно особый разговор о том, следует ли считать действительным крещение еретиков или раскольников. В Древней Церкви не существовало единого мнения по этому вопросу. Однако сегодня, согласно практике современной Русской Православной Церкви, не перекрещивают тех, кто был крещен во имя Святой Троицы хотя бы и в инославном сообществе. Однако крещение в том или ином случае, в частном вопросе, в любом случае оставляется на суд совершающего крещение священника. Сегодня принято крестить и новорожденных младенцев, и взрослых людей. Крещение новорожденных младенцев совершается по обыкновению на 40-й день после рождения, хотя в средневековом Константинополе и в Древней Руси крестили лишь по прошествии нескольких лет после рождения, чтобы дети могли в какой-то мере понимать совершаемые над ними действия и принимать активное участие в чинах оглашения и крещения. Сразу скажем, что в современный чин православного крещения входит несколько небольших чинопоследований. Первое. Чин наречения имени, только для младенцев. Второе. Чин оглашения. Третье. Собственно, само крещение. Четвертое.
таинство миропомазания, пятое – чин пострижения волос и посвящения себя Богу, и, наконец, шестое – чин воцерковления. В истории все эти элементы крещального чина были известны с ранней древности, однако они видоизменялись, дополнялись, менялись местами. Мы расскажем вам о современной практике и кратко упомянем о истории становления каждого из чинопоследований. А после нашего небольшого очерка в историю вот этих разных, скажем так, фрагментов чинопоследования таинства крещения, мы давайте с вами поговорим, как можно перевести на русский язык чин крещения, что чин крещения в переводе на русский язык означает. Итак, прежде всего необходимо сказать, что такое чин наречения имени, который совершается сегодня только для младенцев.

Сегодня многих приходящих к святому крещению интересует, и вполне справедливо, как нарекать имя младенцу, как называть родившегося младенца. В связи с этим вопросом посмотрим, как, исследуя каким основанием нарекалось христианское имя младенцу, а в более широком смысле и всякому новокрещенному в древней церкви. Есть основания утверждать, что примерно до III века все воспринимающие крещение оставляли себе те имена, которыми их нарекали родители-язычники. Это несложно проверить, взяв в руки любой богослужебный календарь с месяцесловом. Там дается перевод каждому помещенному, общеупотребительному еврейскому, сирийскому или, например, греческому, или даже славянскому имени. Например, Мария по-еврейски переводится как «госпожа», Константин – «постоянный», Анастасия – «воскресение» и прочее, прочее. Мы сегодня имеем имена, происшедшие от животных, названий птиц и растений, цветов, например, рубин. Имя рубин означает красный по-латински. От названий городов, например, имя Роман, Ром, Рома по-латински переводится как Рим. Мы имеем сегодня имена, происшедшие из названий месяцев и античных богов и прочее, прочее. Однако уже в III веке известно, что некоторые христиане, принимая крещение или крестя своих детей, давали им новые имена, имена христианские, то есть имена, скажем так, которые носили до них те, кто пострадали от гонителей, от мучителей. Тем самым считались эти языческие имена как бы освященными. Нередка была ситуация, когда у христианина было два имени – языческое, данное при рождении, и христианское, данное при крещении. Так, в 311 году нашей эры мученик Вальсам на вопрос мучителя «каково твое имя?» ответил: «По рождению моему Вальсамом называюсь, духовное же имя, полученное в крещении, Петр». Однако с IV века, когда христианство можно было принимать беспрепятственно, установился обычай нарекать своим детям христианские имена. И взрослые дети менялись при крещении именами, меняли их на имена новые, на имена христианские. И особенную популярность получили здесь имена апостолов Христовых. Из них особое место занимали Петр, конечно, Павел и Иоанн. Традиция давать крещаемым именно христианские имена закрепляется прочной основательностью 4-5 веков. И, кстати сказать, эта традиция существует и до нынешних времен. Святой Иоанн Златоуст писал: «Христиане должны всячески стараться», это я цитирую святителя Иоанна Златоуста, «христиане должны всячески стараться давать детям такие имена, которые бы не только возбуждали к добродетели самих получающих эти имена, но и для всех других и для последующих родов служили наставлением бы во всяком любомудрии». Упомянем о нюансах, касающихся проблемы наречения имени. Так, при крещении не позволяется давать имена неправославные, хотя мирское неправославное имя возможно. В таком случае по светским документам ребенка зовут неправославным именем, ну, например, Ким, Владлен, Лючия и прочее. А в церкви такой ребенок поминается по своему христианскому имени. Некоторые святые имеют по два имени, как, например, Владимир, называется еще Василием, например, князь, да, великий князь Владимир, он называется еще Василием, его память 15 июля старого стиля. Ольга, например, называется Еленой, 11 июля старого стиля. Глеб, страстотерпец, да, князь Глеб, называется еще Давидом, его христианское имя, 24 июля старого стиля. Церковная практика показывает, что можно давать в честь этих конкретных святых то или иное, любое, то есть имя. Приоритетом нарекать новорожденному имя обладают его родители. Священник не должен злоупотреблять своей властью и принуждать родителей к принятию того или иного имени, которое ему кажется подходящим. Об этом нам говорят церковные правила. Хотя, конечно, существует обычай, согласно которому женщины получают имена святых женщин, а мужчины святых мужчин, всегда были и отхождения от этой практики. Так, например, существует обычай при монашеском постриге именовать женщин именами святых мужчин с изменением окончания слова. Например, мать Михаила, мать Серафима и прочее. Кроме того,
В последнее время, последние 200 лет, стала практикой нарекать девочек следующими именами святых мужчин: Зина, Римма, Инна, Минна и другие. В этом, конечно, нет ничего плохого. А сейчас есть смысл поговорить о чине оглашения, предшествующему святому крещению. Этот чин, сегодня сокращенный, изначально совершался над людьми, изучающими основы веры. Оглашенный – это тот, имя которого оглашено, то есть перед церковной общиной объявлено, что этот человек хочет стать христианином. После публичного изъявления такого желания человек допускался к изучению тайн христианской веры. Нет сомнения, что живая религиозная вера может быть лишь у человека, интересующегося верой церкви, желающего узнать эту веру. Человек, который равнодушен к догматам церкви и, тем не менее, просит его крестить, ищет в церкви чего угодно, но только не жизни в живом единстве с Богом, ни подвига, ни усовершения. Такие люди крестятся на всякий случай, как все, чтобы не болеть, чтобы Бог помогал и прочие липовые, простите за выражение, аргументы. И тут совершенно ясен ответ требующим крещения. Крещение над ними совершать невозможно, ибо тогда крещение бы превратилось в магический обряд, суеверный обычай, и вместо таинства приобщения человека к Богу явилось бы кощунственным и богохульным актом. До революции 1917 года Россия считалась православной страной, и всякий ребенок, рожденный в России, как бы заранее считался принадлежащим православной церкви. Если младенца приносили к крещальной купели, это гарантировало, что этого человека, этого ребенка будут воспитывать в православной вере. Во всяком случае, если не семья, то окружение, школа, гимназия и прочее будут способствовать приобщению человека к православной вере. История показала, что этот подход был не безупречным, что те, кто взрывали храмы и расстреливали священников и архиереев, почти все в свое время были крещены в православии. Однако здесь причина не в механизме приобщения к православию, он был достаточно продуман, а в искажении самого понимания православия, когда живое православное предание схоластизировалось, юридизировалось, когда к жизни с Богом не приобщали, а принуждали. К 20 веку, наряду с теми, кто жил в церкви и любил церковь, были и те, кто формально по крещению к церкви принадлежал, но ее ненавидел. Достаточно почитать у русских классиков, какое пренебрежительно высокомерное отношение было к церкви. Однако важно заметить, что если без всякого научения вере крестили детей, взрослых, обращающихся в православие, крестили только по тщательному изучению ими, взрослыми, основам веры. Недостигшие совершеннолетия, то есть 21 года, оглашались, то есть научались православной вере 6 месяцев, полгода, а достигшие 21 года научались православной вере в течение 40 дней. Это была дореволюционная практика, но после революции дело приобщения к церкви стало делом подсудным, поэтому количество крещений резко сокращается. Однако и тогда под революционной инерцией продолжают крестить детей, хотя религиозная грамотность неумолимо падает, сокращается количество храмов, становится невозможной проповедническая и просветительская деятельность и прочее, прочее. К 70-80-м годам обычные взрослые советские люди почти ничего не знают о православной вере, но продолжают преимущественно тайком крестить своих детей. Эти крещенные дети вырастают вне храма и вне православной традиции, и часто во взрослой жизни становятся совсем неверующими. Но в конце 80-х годов православной церкви дается государством свобода. Священнослужители появляются на телеэкране, а церкви пишут в газетах и в журналах, голос священников раздается по радио. Этот поворот к церкви связан вообще с огромным процессом так называемой перестройки всех жизненных начал, политических, экономических, социальных, культурных и прочее, поворотом от большевистской тоталитарной идеологии к новому опыту жизни, к новым, скажем так, демократическим ценностям. Происходит национальное возрождение и поиск путей национального самоотождествления, поиск утраченных корней. Советские люди вспоминают, что они русские. Церковь осмысляется многими в ряду этих институтов национального самоотождествления. Церковь, как считают многие, поможет обрести национальные и религиозные корни.
Такое смещение акцентов в сознании бывших советских людей, то есть церковь приобщает к исконной русской культуре, при игнорировании того, что церковь приобщает прежде всего к Богу и призывает к новой жизни, привело к тому, что в церковь хлынул большой поток людей. И большинство из этих людей, если они не были крещены, они сразу хотели креститься, и они были крещены, они получили таинство крещения.

0: Конечно, нельзя проигнорировать и другую причину массового обращения в церкви в конце 80-х-90-х годов. Это религиозное чувство, тяга к богопознанию, подавленная советским режимом, она при благоприятных условиях пробудилась и подвигла людей в церковь. Однако многие из крещенных, узнав, что церковь не предлагает чудодейственных рецептов для жизни, напротив, призывает к аскезе, ежедневному труду, к работе над собой, ушли из церкви. Как говорят такие люди, они разочаровались в православии. Эти люди, вчера крещенные, заплатившие деньги и крещенные в церкви, обратились к оккультным, магическим и прочим движениям. Самое страшное, что все эти люди без надлежащего оглашения были крещены. Здесь в сознании священнослужителей сработал стереотип прежних тоталитарных лет. Главное – благодатным образом приобщить к Богу. Бог сам разберется. Главное – приобщить к Богу, а уж потом будет свобода научим. Так вот, появилась свобода, приобщили людей. Свобода осталась, а люди ушли из церкви. Если в годы гонений ни о какой катехизации не могло идти и речи, и многие священники просто не умели катехизировать, роскошью было даже простое совершение таинства, то эта практика оказалась порочной для изменившихся условий существования церкви. Привыкшие принимать в церковь младенцев, священнослужители по этому же чину, то есть без наставления в истинах веры, принимали в церковь и взрослых. Количество крещений на рубеже 80-х-90-х годов могло достигать сотни каждый день, и почти все эти люди, выйдя из храма, в церковь не вернулись. Но если для какой-нибудь партии иметь мертвые души даже иногда выгодно для статистики, то для живого тела Христова, для богочеловеческого организма, иметь мертвые члены – страшная боль. Если грех любого члена церкви – это страдание для тела Христова, то какое страдание телу причиняют формально по крещению принадлежащие церкви миллионы оккультистов, сектантов, колдунов, экстрасенсов, да и просто людей, принявших крещение, то есть вошедших в церковь формально, но живущих по законам стихии мира сего, убивающих, насилующих, ворующих и т.п. Именно поэтому следует непременно вернуться к практике древней церкви, согласно которой в церковь не мог войти человек, не прошедший курса катехизации, наставления в вере, человек, который не воспринял живым образом Христову веру. Но изучение основ веры – это внешняя сторона оглашения, это то, что церковь ждет от испытуемого. Но нет ли в оглашении мистического измерения? Безусловно, есть. Оглашение – это свидетельство церкви о том, что она изымает человека, неважно, взрослого или младенца, из рук сатаны. Оглашение – это поручение крещаемого божественной защите и покровительству. Мистическая часть чина оглашения состоит из, первое, ряда заклинательных молитв, второе, из диалога священника с крещаемым, а если крестят младенца, из диалога священника, крестящего с восприемниками, то есть крестными младенца, и третье, из произнесения крещаемым, или если младенец, это его крестными, исповедание веры. Молитвы изгнания злой нечистой силы, так называемые экзорцистские, были известны с первых дней существования церкви. Более того, в своем истоке эти молитвы восходят к дохристианским временам. Много было заклинателей, экзорцистов и во времена Христа, которые посредством известного рода действий изгоняли нечистую силу из людей, животных, домов и прочее. Психологически понятен тот скепсис, который испытывают некоторые христиане при слове «дьявол», «сатана», «бесы», «демонические существа» и то подобное. В наше время, время космических полетов, время компьютеров, нелегко верить современному человеку, что существуют некие таинственные злые существа, оказывающие воздействие на человека. Дьявол демифологизируется современным сознанием. Все же необъяснимое, темное, таинственное приписывается глубинам нашего подсознания или непознанным феноменам. Тем не менее, церковь всегда утверждала присутствие и активное действие в нашем мире злых демонических сил. Фактически, церковь никогда не формулировала его систематически в виде ясного и четкого учения. Однако для нас имеет огромное значение то, что у церкви всегда был опыт, подтверждающий наличие демонических сил. То есть, говоря попросту, у церкви всегда было знание сатаны, пишет современный богослов отец Александр Шмеман. Если это непосредственное знание сатаны не нашло свое выражение в четком и систематическом учении, то это объясняется трудностью, если не невозможностью рационально объяснить иррациональное. Однако, если принятие церковного учения о злых силах трудно для рационального осмысления, для внешнего познания, то всякий, ведущий внимательную духовную жизнь, непременно заметит, что в его жизни действительно присутствует некоторая злая направленность, вдохновляемая как будто извне, кем-то посторонним. Зло, конечно, не имеет места среди сущностей, но оно не только недостаточность, в нем есть некая активность, оно есть как бы болезнь, как бы паразит, существующий только за счет той природы, на которой паразитирует, пишет известный богослов Владимир Лосский. Святой Макарий Египетский писал: «Те, которые говорят, что зло является чем-то существующим в себе, ничего не знают. Для Бога нет никакого существующего в себе зла, но в нас оно действует со всей силой и ощутительно подсказывает нам все грязные желания. Тем-то и бедственная и пагубная эта болезнь, говорит святой Семен Новобогослов о людях, которые не понимают, что источником зла в их душе является дьявол, что когда враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все эти кружения моего ума мои собственные». Дьявол, существующий рядом с человеком, бдителен, как рыкающий лев. Помните первое послание к Петра, 5 глава, 8 стих. И когда человек дает повод, дьявол проникает в человека и действует в нем. По словам Антония Великого, демоны сами не имеют тела, но мы становимся для них телами, принимая от них помышления. Как пишет отец Александр Шмеман: «Итак, наше первое утверждение заключается в том, что демоническая реальность существует. Существует зло как темная сила, как присутствие, а как не только отсутствие. Но можно пойти дальше, ибо точно так же, как не может быть любви без любящего, то есть без личности, которая любит, так не может быть и ненависти без того, кто ненавидит. И если высшая тайна добра заключена в личности, в Боге, то и высшая тайна зла должна также иметь личностный характер. Носителем темной иррациональной силы зла должна быть личность или личности. Должен существовать личностный мир тех, кто выбрал ненависть к Богу, к свету, кто выбрал быть против Бога и против добра. Именно поэтому церковь со времен Христовых полагала, что первым этапом сочетания человека со Христом может быть именно отказ иметь что-то общее с сатаной. Спаситель сам возвещает, что сатана поражен. Он демонстративно изгоняет злых духов. Помните: «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». 12 глава, 28 стих Евангелия от Матфея. Власть изгонять нечистых духов дана Христом и его ученикам. Изгнание темных сил – это свидетельство о наступлении новой эры в жизни человека. Человека, который выходит из неосознаваемого рабства дьяволу и становится соработником Божьим в деле преображения мира. Если в первом-втором веках обычно крестили без предварительного чтения заклинательных молитв, то обычай чтения над всеми крещаемыми данных молитв можно уверенно датировать третьим-четвертыми веками. Святой Ипполит Римский в своем апостольском предании указывает, что готовящиеся принять крещение преклоняли колени перед епископом, тот возлагал на них руку и, цитирую: «Епископ заклинает всяких чуждых духов, чтобы они убежали от крещаемых и уже не возвращались в них. По окончании заклинания пусть же епископ дует им в лицо, и пусть осенит им лоб, уши и ноздри, и поднимет их, и пусть они бодрствуют всю ночь, и дочитается им, и донаставляется». Начиная с 4-5 веков существует много указаний на то, что оглашению подвергались и младенцы. Римский папа Целестин, живший в V веке, писал: «Обратим внимательный взор на то, что Святая Церковь единообразно во всем мире совершает над крещаемыми. Дети ли, возрастные ли, не прежде приступает к таинству возрождения, к источнику жизни, как после заклинаний и дуновения священнослужителей». Единственное отличие между порядком заклинаний младенцев и взрослых состояло в том, что над взрослыми произносились более продолжительные молитвы, которые к тому же могли многократно повторяться, до 10 раз. В некоторых поместных церквях существовали свои особенности, сопровождавшие обряд изгнания демонов. Так в римской церкви заклинаемых помазывали еще и особым маслом, давали вкушать особой заклятой соли, как она называлась. Касались пальцем, смоченным слюной, ушей заклинаемого со словом «Еффафа», то есть по-еврейски «отверзись». Существующий сегодня чин заклинания практически тождественен древневизантийскому. Тот же, в свою очередь, лишь в незначительных деталях расходится с чинами древней церкви. Отречение от сатаны происходило в притворах крестилин, а не в самих крестильнях, и тем более не в храме. Отрекающиеся от сатаны обычно стояли босые в одной нижней рубашке. Во время произнесения слов отречения поворачивались лицом на запад, к сатане. Цитирую. «Крещаемый не боится стать с ним лицом к лицу, ибо изгнание нечистых духов сделало его свободным для того, чтобы он мог прежде всего отвергнуть сатану, бросить ему вызов, отречься от него. Это обращение на запад есть акт свободы, первое свободное действие человека, избавленного от рабства сатане». Так пишет отец Александр Шмеман, автор прекрасной книги о крещении, которая называется «Водой и духом». Руки во время оглашения крещаемые простирали вперед, а в более позднее время воздевали вверх. Отгоняя сатану, крещаемый дул на него, а примерно с 15 века сюда привносится и практика плюновения на дьявола. Дуют на дьявола, как бы извергая его из себя, отгоняя, плюют, выражая свое полнейшее презрение к дьяволу и к его служителям. Дорогие братья и сестры, в следующей нашей передаче мы вернемся к теме крещения христианина, принадлежащего православной церкви. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни вас всех Господь.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в это же время.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы» Багрова «Внука». Передача 7. Прасковья Ивановна Куролесова, сестра моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, узнав о его смерти, писала к моему отцу, что нечего ему жить по пустякам в Уфе, служить в каком-то суде из 300 рублей жалования, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати, потому что старая Багрова всего 50 верст от Чурасова, где она постоянно живет. В заключении письма она писала, что хочет узнать в лицо Софью Николаевну, с которую давно пора ей познакомить, да и наследников своих она желала бы видеть. Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего, если не хотим прогневать тетушку и лишиться всего. Против этих слов мать ничего не возражала. Я и прежде составил себе понятие, что Прасковья Ивановна — какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни, а теперь еще больше утвердился в моих мыслях. Написали письмо к Прасковье Ивановне, и не один раз его перечитывали, заставляли и меня написать по линейкам, что я очень люблю бабушку и желаю ее видеть. Я не мог любить, да и видеть не желал Прасковью Ивановну, потому что не знал ее, и, понимая, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас, я откровенно спросил, для чего меня заставляют говорить неправду. Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю, и что я теперь должен ее любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра. Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать. Как только выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми, и природой, как выражалась моя мать, мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтобы отец показал ей всю свою семью. Ее требование считалось законом, и мы отправлялись по первому зимнему пути, по первозимью, когда дорога бывает гладка, как скатерть, и можно еще ехать парами и тройками в ряд. Мы еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги, целую толпой, одетые как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и подруги ввели в Лакейскую, где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны по обыкновению много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий громкий голос: «Да где же они? Давайте их сюда!» Двери из зала растворились, мы вошли, и я увидел высокого роста женщину в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «Насила дождалась тебя!» Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она в ту же минуту всею душою полюбила нашу общую благодетельницу и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечной любовью. Прасковья Ивановна долго обнимала и целовала мою, прослезившуюся от внутреннего чувства, мать, ласкала ее, хорашивала, подвела даже к окну, чтобы лучше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, хотел было поцеловать ее руку, говоря: «Здравствуйте, тетушка», но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю», — проговорила она как-то резко, — «успеем поздороваться, а вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену». Наконец она сказала: «Ну, кажется, мы друг друга полюбим», и обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее внимания и привета. Пришла и наша очередь. «А, это наши Багровы!» — продолжала она так же весело. «Я не охотница целовать ребятишек, но да покажите их мне сюда к свету!» На дворе начинало размеркаться. Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Прасковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови, и сказала: «Правду писал покойный брат Степан Михайлович. Сережа похож на дядю Григория Петровича. Девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок какой-то чернушка». Она громко засмеялась, вела за руку мою мать, повела в гостиную. В дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обнимания, целования. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестрица замухрышка, а братец чернушка. Но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием. Стены были расписаны яркими красками, на них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди. На потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в Шахерезаде. К стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками. Множество стульев стояло около стен, все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна в сопровождении моей матери, молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом, воротилась из гостиной и повелительно сказала: «Александра, отведи Софью Николаевну и детей в комнаты, которые я им назначил, и устрой их». Рябая девица была Александра Ивановна Ковригина, двоюродная моя сестра, круглая сирота, с малых лет взятая на воспитание Прасковьей Ивановной. Она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушно и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели большой кабинет. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах. На других двух стенах также висели картины, но небольшие. На одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещенный яркими лучами солнца. Золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и в зеркалах так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок, точно как живая, смотрела, не спуская глаз. Я не мог вынести этого взгляда, отвернулся, но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидал, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит. Я смутился, даже испугался, и, завернув из головой своим одеяльцем, смирно пролежал до тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню, и покуда Евсеич не пришел одеть меня. Умываясь, я взглянул сбоку на швею. Она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще больше и сообщил мое недоумение Евсеичу. Он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон. Сам заметил и дивился ее странному свойству, но в заключении равнодушно сказал: «Уж так ее живописно писал, что она всякому человеку в глаза глядит». Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило то, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня. Гости еще не вставали. Да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Прасковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от Параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную горничную или барскую барыню спросила, можно ли видеть тетушку. Прасковья Ивановна отвечала: «Можно». Мать вошла к ней и через несколько времени воротилась очень весела. Она сказала: «Тетушка желает всех вас видеть, и мы сейчас пошли к ней в спальню». Прасковья Ивановна встретила нас так просто, ласково, весело, что я простил ей прозвище «Замухрышки» и «Чернушки», данное ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке. Мне сестрица дала поцеловать руку и сказала: «Это так, для первого раза я принимаю вас у себя в спальне. Я до ребят не охотница, особенно до грудных. Крику их терпеть не могу, да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его можно и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах. Я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать. Маленьким с большими нечего мешаться. Ну, милая моя Софья Николаевна, живи у меня в доме, как в своем собственном. Требуй, приказывай, все будет исполнено. Когда захочется меня видеть, милость прошу. Не захочется — целый день сиди у себя. Я за это в претензии не буду, я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я собой никому не скучаю, прошу и мне не скучать». После такого объяснения Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала подчивать им меня, моего отца, мать, а потом приказала нам идти в свои комнаты. Я осмелилась попросить у ней позволения еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвала ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала: «Ха-ха, ты охотник до картинок. Так ступай с своим дядькой, смотри залу, гостиную, диванную, она лучше всех расписана, но руками ничего не трогать, и меня бабушкой не звать, а просто Прасковья Ивановна». Отчего не любила она называться бабушкой, не знаю. Только всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу, которая показалась мне еще лучше, чем вчера. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльнях и лавочках. Но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами и богатым убранством этой комнаты. Какие были диваны, сколько было кресел, и все обитые шелковой синей материей, какая огромная люстра висела посредине потолка, какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты, какие столбы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов. Какие на них были набраны птицы, звери, даже люди. Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала от потолка до пола с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, Чурасовский дом должен был показаться мне и показался дворцом из Шахерезады. Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня всеми диковинками и сокровищами, как я тогда думал, украшавшими Чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтобы передать кому-нибудь все мои впечатления. У нас в детской сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. И я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим все виденные мною чудеса. Александра Ивановна беспрестанно улыбалась и, наконец, тихо промолвила: «Эк это дитя!» Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрова. Я подумал: ну что говорить о Багрове после Чурасова? Но не так, видно, думала Александра Ивановна, и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя, как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли, как ее взял было к себе в Багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович, как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово, и как живет она у ней вместо приемыша уже 16 лет. Между тем дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности занимать гостей, которых на этот раз было человек 15. Прасковья Ивановна показывала нас гостям, говоря: «Вот мои Багровы, прошу любить да жаловать. А как Сережа похож на дядю Григория Петровича!» Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Перед самым обедом нас отослали на нашу половину. Это название утвердилось за нашими 3 комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью. И мне такое отлучение и одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства. Она очень хорошо поняла его и разделяла со мной, но сказала, что нельзя не исполнить волю Прасковьи Ивановны, что она добрая и очень нас любит. Впрочем, прибавила она, со временем я надеюсь как-нибудь это устроить. Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться 10 человек. Начался шум, беготня лакеев, которых было множество, и которые не только громко разговаривали, смеялись, но даже ссорились и толкались, и почти дрались между собою. К ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, а потому столовая служила единственным сообщением в доме. На лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то нагляделись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. И все эти параши, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумление и даже страх от наглого бесстыдства и своеволи, окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил параше: «Что это, Господи, куда мы попали? Хорош господский богатый дом, да это разбой денной!» Параша отвечал ему в этом же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту на расхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорович, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтоб не трогали блюд до тех пор, покуда

0: кухню, отыскал какого-то поваренка из Багровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковородке битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтобы немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтобы донести обо всем происходившем в столовой. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые. Этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда вырасту, буду принадлежать к числу господ, и что тогда меня будут слушаться, а что до тех пор я должен всякого просить об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Прасковью Ивановну я считал такую великую госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней. Я очень помнил, как она говорила моей матери: «Приказывай, все будет исполняться». Я сначала думал, что лакеи и девки, пожиравшие остатки блюд, просто хотели кушать, что они были голодны. Но меня уверили в противном, и я почувствовал к ним большое отвращение. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял, и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать, и было о чем переговорить, потому что в продолжении прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне, хвалила ее простой, здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав. Пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться, что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит, что она своими гостями или забавляется, или ругает ее в глаза, что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все представила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. И я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стал бы всего при тебе говорить. Ты тут ничего не понял. И подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку, что тетушка недобрая. Это все пустяки, одни недогадки и кривое толкование. Прошу же, не говорите об этом ни сестре, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении, добрая или не совсем добрая Прасковья Ивановна. Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны. Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина, и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи «По страницам повести» Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я вас приглашаю в библиотеку. В библиотеку, которая до сих пор считается образцом для всех библиотек мира. Точнее, здание, которое было для нее построено. Это центральная библиотека Выборга, библиотека Алвара Аалто, которая была построена в 1935 году. Алвар Аалто – самый известный в мире финский архитектор. Он один из основоположников современной школы дизайна. Аалто создавал свои произведения, а иначе назвать его проекты сложно, это именно произведения, таким образом, что проектировалось не только само здание, но и придумывались все мелочи и детали. Материал и его цвет, изменение освещения, фурнитура, остекление, обстановка. В общем, все до самых мелочей. Он удивительным образом сочетал прагматичный стиль функционализма с плавными природными линиями и использовал для строительства много естественных материалов, особенно дерева. В 1927 году Алвару Аалто был сделан заказ на строительство в Выборге библиотеки, которую он закончил в 1935 году. И сразу же библиотека стала известна во всем мире как эталон библиотечного здания, а волнообразный акустический потолок лекционного зала вызвал настоящую сенсацию в мире архитектуры. В 2013 году библиотека была отреставрирована, и сегодня по шедевру функционализма, уникальному памятнику архитектуры 20 века, нас проведет заведующий отделом абонемент Ольга Всеволодовна Осмоловская.
2: Дорогие друзья, рада видеть вас в нашей библиотеке. Мы с вами находимся в лекционном зале библиотеки Аалто, и я хочу обратить ваше внимание на акустический потолок, который изготовлен из сосны. Это сосна из города Братска, здесь 9 километров сосновых реек. Дело в том, что мебель, на которой вы сидите, это мебель, которая была придумана Алвара Аалто в 1935 году специально для этой библиотеки. И в Финляндии существует фирма «Артек», которая производит эту мебель. Вот такая же мебель, она стоит и в резиденции президента Финляндии. Первые несколько рядов – это VIP-места лекционного зала. Далее идут стулья. И далее идут банкетки. Банкетки вполне спокойно штабилируются, и зал можно приспособить для различных мероприятий. Вот в настоящий момент здесь у нас экспонируется выставка, но при необходимости раздвижные перегородки лекционного зала можно сдвинуть, да, и это проходит уже два каких-то занятия. И, соответственно, двери вестибюля раздвигаются, и получается огромное пространство, которое вмещает в себя огромное количество публики. До 400, до 500 человек вмещается в нашей библиотеке. Основными принципами реставрации это было сохранение библиотеки как культурного учреждения, а также применение технологий, которые применялись в 30-е годы. Это технологии, когда, например, делали штукатурные работы, то только песок, известь, и цемент, и вода. То есть больше никаких других материалов. Реставрационные работы проходили под контролем Финского реставрационного комитета, российскими строительными фирмами, объединением спецпроект реставрации, субподрядчик фирма «Массив». Лекционный зал предназначен для лекций, для мероприятий. И вот это функциональное назначение помещения, оно полностью выдерживается именно таким образом, как и задумано архитектором. При этом из помещения лекционного зала можно легко выйти, да, если есть такая необходимость, для того, чтобы не мешать публике. Здесь используются полностью натуральные материалы, сосна, соответственно, дубовый паркет и огромные окна витражные, когда вы видите все, что происходит у вас за стеклом, и имеете возможность отвлечься от надоедливого лектора, посмотреть в окно и каким-то вот своим размышлениям предаться. Органичная, так скажем, архитектура и вот скандинавский стиль, они складывались именно в 30-е годы. Это здание, оно является, во-первых, образцом мировой архитектуры, и, конечно, это памятник библиотечной культуры. Здание ориентировано по сторонам света, это центральный вход, северный вход. Детская библиотека находится с южной стороны. И также есть отдельное помещение, зал периодики, для того, чтобы читатели очень быстро могли получить доступную и важную для них информацию. Здесь очень интересная, волна авторская. Разнообразные элемент декора, элемент дизайна. Но вот некоторые видят здесь чайку. В основном это, конечно, авторская версия. Да? Алта говорил, что это поля моей шляпы. Дети видят здесь верблюда, здесь видят кита. То есть вот такой интересный элемент, когда волна, переходя, да, с потолка на пол, вот таким образом, так скажем, идет звуковая волна. Вот определенные звуковые волны, когда автор их рисовал, он пытался именно таким образом, чтобы это было. Очень красивый, интересный момент, элемент дизайна. Покрытие с натуральным каучуком заменили на французское покрытие современное, но обладающее соответствующими технологическими характеристиками, потому что большой объем проходимости для того, чтобы было удобно, да. И кроме того, вот в современных центрах часто заходишь, начинаешь как бы вот скользить. Здесь этого нет, и пожилые наши читатели, конечно, они удобно, комфортно себя чувствуют для того, чтобы спокойно проходить по библиотеке. Сейчас мы с вами пройдем в детскую библиотеку по переходу, который появился по завершению реставрационных работ в 2013 году. Первоначально этого перехода не было. Сейчас этот переход имеется. Почему? Потому что очень много родителей с детьми приходят в детскую библиотеку, когда нужно ребенка оставить в детской библиотеке, а самому пройти во взрослую. И, конечно, большое количество детей, которые приходят с классами, группами, с детскими садами. Пожалуйста, в детскую библиотеку. Мы находимся в детской библиотеке. Поскольку здание ориентировано по сторонам света, северный вход – это центральный вход, а южный вход – это вход в детскую библиотеку. Здесь тоже пространство, которое предусмотрено архитектором для чтения, для выбора литературы. И сюда, конечно, приходят и либо родителями с детьми, либо дети. Современная мебель, когда выполнены стеллажи под рост ребенка. И также используется покрытие фирмы Armstrong, покрытие натуральным деревом. Первоначально это покрытие было в 1935 году в библиотеке. И следует сказать, что большинство строительных фирм, которые производили оборудование в том времени, и сейчас их производят. Это фирма Armstrong, Baker, фирма Artec. И кроме того, вот следует отметить, а интересное также освещение в этой библиотеке. Обратите внимание, что разные варианты освещения. И, конечно, самое интересное, это светильники читального зала. Они выполнены из бумаги, и это оригинальные авторские чертежи. Дело в том, что пространство абонемента плавно перетекает в пространство читального зала. Кафедра выдачи, она специально выполнена. Сейчас для нас это естественно. Для детей, да, небольшого роста, которые все-таки у нас в детскую библиотеку приходят. И вот эти волнообразные формы, которые характерны для творчества Алта, Алта в переводе с финского «волна», изогнутые линии, они характерны для творчества Алта. Вот, например, волнообразные формы, входы в библиотеку, а за ними вполне утилитарно скрытые туалеты. А также вот волнообразные формы, вот линии, да, и здесь тоже вход в детскую библиотеку. Читальный зал, он зонирован, и выделены зоны для детей более старшего возраста и для детей более младшего возраста, когда дети приходят, да, и выбирают литературу в читальном зале. Три ступеньки отделяют читальный зал от абонемента. И далее вы видите панораму хранилища. Мы с вами буквально на 2 минуты зайдем в хранилище, а затем вернемся в основные залы обслуживания. Механизм работы – это стеллажи компактного хранения. Это современная система организации фонда. У нас более 300 тысяч книг находятся в хранилище. И само хранилище, оно у нас находится под всей библиотекой. Вот сейчас мы находимся под вестибюлем, а далее это лекционный зал. То есть огромное хранилище. Фонды сформированы, начиная с 1944 года. Специальным образом организованное хранилище, оно также имеет систему пожаротушения, это водно-диспрессионная система пожаротушения. Кроме того, у нас есть своя серверная, своя АТС. И специально есть помещение для хранения редкой и ценной книги, так называемое вот стеклянное пространство, где представлена литература, наиболее редкая и интересная для нашей библиотеки. У нас есть издание «Басен Лафонтена», которое вышло в 1756-1755 годах, это Париж. Издание очень большое, это не самая большая книга в нашей библиотеке, но одна из наиболее интересных, потому что здесь золотой обрез, шелковое глиссе, бумага с добавлением шелка и золотой вот такой сафьяновый переплет. Одно также из наиболее интересных изданий – это «Экономический магазин», издание 1780 года, своеобразная энциклопедия домашнего хозяйства. Также есть издание Пушкина, посмертное издание Пушкина, и издание Евгения Онегина «Без года издания». Издания представлены по векам. 18-19. Кроме того, конечно, журнал «Нива», да, это уже издание 20 века, 1913 года. И современные издания, которые выполнены ярко, красиво. Это интересные оригинальные переплеты, деревянные, либо книги-мундиры. И также «Домострой», который имеет отдельный номер. Это издание, которое вышло специальным образом, подбирали кожу. Но вот этот ценный редкий фонд, с которым, конечно, мы работаем, выдаем либо для выставок, либо для читального зала. А все остальные книги в хранилище, они как бы поднимаются наверх для того, чтобы свободно их можно было выдать читателю. А сейчас мы с вами проходим вестибюль и далее идем в основные залы обслуживания. Мы сейчас с вами находимся на центральной лестнице. Мы побывали с вами в лекционном зале, были в детской библиотеке и, конечно, посетили хранилище. Но обычно путь читателя у нас начинается либо с лекционного зала, либо с того места, где стою я. Здесь находится стойка регистрации, здесь очень быстрая запись читателя в библиотеку, а также экскурсионное обслуживание. И читатель у нас, записавшись в библиотеку, проходит либо в читальный зал, либо на абонемент. И в читальный зал мы с вами зайдем вместе. Но вот это то пространство, которое залито светом, это очень высокие потолки, глухие стены. Обратите внимание, пожалуйста, на потолок. Это знаменитый алтовский потолок, это система освещения, когда потолок является солнцем, а солнце у нас привносит и свет, и тепло. И вот сейчас, начиная с апреля месяца, заканчивая сентябрь, октябрь, мы практически не пользуемся электрическим освещением, потому что нам достаточно дневного освещения. Здесь 57 зенитных фонарей. Это плоское стекло, через которое угол преломления 52 градуса. И именно это, так скажем, освещение, оно весьма комфортно для зрения. 52 градуса, и нет никаких бликов, теней, вы очень хорошо, спокойно читаете. Кроме того, система отопления, она также находится в потолке. И, значит, вот это вот смешение тепловых слоев, причем у нас потолок находится в детской библиотеке внизу, это наш пол, и, соответственно, потолок, который тоже обогревается. Вот это вот ситуация, когда, ну, в библиотеке, конечно, много пыли, да, то есть много книг. Когда пыли практически нет, потому что и освещение, и отопление, они совмещены. Очень глухие стены, более 75 сантиметров. Мы находимся с вами в центре города, но практически не слышно ни движения транспорта, ни того, что происходит у нас за стенами библиотеки. И именно в данном случае это функция чтения. Когда вы направлены на занятия, на чтение, на размышления над страницами прочитанного. И вот именно этот читальный зал, он вам дает такую возможность. Это читальный зал открытого доступа. Обратите внимание, что фонд расположен по всему периметру читального зала. Здесь также зонирован читальный зал. С одной стороны, у нас зоны каталогов и выставочное пространство. А также библиотека вошла в проект навигации для слабовидящих совместно с Институтом ПроАрте, который называется «Слушая пространство, сочиняя архитектуру». У нас есть тактильная карта вестибюля. И также наши читатели используют линзы, которые увеличивают текст, когда читатель имеет возможность наиболее комфортно для себя выбрать тот размер, когда ему удобно хорошо читать. Есть зоны для работы и зоны для отдыха. Также здесь находится отдел искусств, где литература по всем видам искусства представлена, живопись, скульптура, архитектура и большая коллекция грампластинок на виниле также есть в нашей библиотеке. Здесь тоже покрытие фирмы «Армстронг» с добавлением дерева, это натуральный линолеум. И я хотела бы ваше внимание обратить на кафедру читального зала. Дело в том, что наверху у нас находится высшая точка доверия читателя. Это кафедра абонемента, когда литература выдается домой читателю. Кафедра читального зала, она сохранена в своем виде, в том, в котором она была в 60-е годы. В 30-е годы это было полностью закрытое фанерой пространство. И для библиотекаря была небольшая конторка вот на том месте, где я стою, вот в центре зала. Но кафедра, которая здесь находится, обратите внимание, мы видим, что у нас в детской библиотеке происходит. Вестибюль, абонемент, да, читальный зал. То есть это то гармоничное, интересное пространство, которое взаимопроникает в себя, взаимоперетекает. При необходимости пространство абонемента можно закрыть шторами, закрыть текстильными перегородками и очень много хромированного металла. То есть архитектор использовал наряду с деревом, наряду с материалами натуральными, также и хромированный металл. Давайте мы с вами пройдем на абонемент. Перед вами панорама читального зала. Пожалуйста, обратите внимание на это пространство. И также я хотела бы обратить ваше внимание на кафедру абонемента. Кафедра абонемента изготовлена из различных пород дерева. Это авторские чертежи. Внутри находится подъемник для книг и винтовая лестница, которая связывает отделы библиотеки, это внутренняя лестница, по которой гуляет библиотека. Да. То есть вот это внутренняя лестница.
3: Это подъемник,
2: да. Это лифт, куда мы положили книгу, соответственно, ее опустили вниз. Кафедра изготовлена из сосны, сосна внутри, бук, тик и облицована линолеумом. Пространство абонемента, давайте мы поближе туда вернемся, пожалуйста. Обратите внимание, вот первоначально витринное пространство вообще у архитектора не было задумано, его не существовало, да. То есть здесь была рабочая поверхность, столешница. Но в настоящий момент вы увидели, что у нас много столов в читальном зале. То есть вот такой необходимости просто в обычной столешнице нет. В 60-е годы, после того, как библиотека в 61-м году была открыта вновь выборгской публике, здесь появилось витринное пространство. Это были витрины под зеленым сукном. То есть очень часто они использовались нами и в работе. Вообще-то известная достаточно, так скажем, тема. В настоящий момент здесь представлена тоже выставка. Это лауреаты литературных премий, в том числе Нобелевской, Пулитцеровской, Гонкуровской, издания на русском языке, те, что у нас есть в библиотеке. И вот это витринное пространство, оно позволяет, так скажем, тоже читателю свободно двигаться, свободно передвигаться и обращать внимание вот на какие-то вещи. Значит, у нас нет вот такой системы тяжелых, массивных шкафов. Это система легких навесных полок, которые уже были повешены после завершения реставрационных работ на оригинальные авторские закладные. То есть каждая полка висит на своем месте, именно на том, на котором она висела в 1935 году. Но поскольку фонды нашей библиотеки, они, конечно, росли, и следует сказать, что если Алта построила библиотеку на 200 тысяч книг, а было здесь приблизительно от 30 до 50, сейчас у нас 400 тысяч фонда. Поэтому это в два раза превышает то, вообще, что планировалось изначально архитектором. Поэтому у нас система компактного хранения, да, когда мы сдвигаем стеллажи, и также у нас появились дополнительные стеллажи на абонементе. Здесь также система, да, когда книги все выставлены, все для вас, для того, чтобы вы смогли выбрать наиболее интересное, наиболее важное. И затем уже, подойдя к кафедре, регистрируете литературу и возвращаетесь обратно. Вот эта волнообразная лестница, Алта вот эту волну повторяет в своем творчестве постоянно, когда форма перил лестницы и форма кафедры, они совпадают. Вот эта волнообразная форма – это направление, определенное направление читателя, когда читателя, потоки читателей распределяются. Вот читатель, вот, зайдя на абонемент, он приближается к кафедре, сдает литературу, далее он выбирает что-то во всем пространстве, снова приближается, регистрирует литературу и возвращается обратно. То есть в этом пространстве тоже определенная система контроля, она присутствует. Вот эта корзина, которая здесь есть, ну, я не знаю, спрашивать, как вы считаете, что это, для чего это, у вас есть варианты? Пожалуйста.
4: Книги складывать.
2: Книги складывать? Нет.
4: Это не помогло. Это оберточная бумага.
2: Да, это оберточная бумага.
4: Заворачивать
2: книги. Заворачивать книги, да. Значит, 30-е годы. Ну, давайте вспомним. Не было пластиковых пакетов, не было у нас системы, когда мы идем из супермаркета, накидали туда все, что считали нужным. Бумага, упаковочная бумага. Когда читатель, получая книгу у библиотекаря, заворачивал ее и уже придя домой, развернув, прочитав, снова заворачивал и возвращал. Эта бумага складывалась в корзину, это корзина для мусора. Для использованной бумаги. Две корзины было первоначально. Одна корзина стоит на историческом месте, а другая бы стояла напротив стойки регистрации. Но когда библиотеку открыли, вот я была уверена, что будет она мешать, ничего подобного. Читатели изящно ее огибают, идут к фонду, и действительно она стоит вот на том месте, на котором было бы логично и удобно, так скажем, эту корзину поставить.
5: Сейчас заворачивают кто-нибудь?
2: Заворачивают, потому что, во-первых, мы рассказываем о том, что такая культура чтения была, привлекаем внимание. Ну, у нас было два момента, когда мы, так скажем, обыгрывали эту корзину. Мы ее наполняли книгами, и это была корзина с сюрпризом. То есть мы оборачивали бумагой, и мы видели через ридер, что берет читатель. Да? А для читателя это было сюрпризом. То есть он брал что-то непонятное, неизвестное для себя, открывал дома, кому-то был хороший сюрприз, кто-то был очень признателен, что да, вот это та книга, которую бы я хотел почитать, кто-то был удивлен, озадачен, но это вот был такой сюрприз, который мы обыграли для наших читателей. Я вам предлагаю еще пройти в отдел, это отдел краеведения. Я для чего вас сюда привела? Я хотела бы, чтобы вы также обратили внимание на вид из окна, потому что для архитектора очень важно было именно еще и в каких условиях работают сотрудники библиотеки, как с чего я начала. Это офисная зона, это зона внутренней работы. И вот деревянный переплет, когда мы смотрим в окно и смотрим вообще, что у нас происходит за стеклом, также естественная система вентиляции, тоже очень важны были для архитектора. И вообще вот эта вот современная городская среда, которая у нас сложилась вокруг библиотеки, когда библиотека стала центром города, ребенка записывая в детскую библиотеку, и он знает уже, где находится библиотека в Выборге. То есть в моменты своих жизненных перипетий он всегда сможет найти библиотеку и прийти сюда за литературой, просто отдохнуть на какое-то мероприятие, потому что у нас огромное количество концертов проходит. И, конечно, это очень важно, и, в принципе, культурная составляющая города в том числе. Повторюсь, здесь находится литература о Выборге, о Выборгском районе, Ленинградская область. И очень много интересных изданий, которые у нас со штампами старой Выборгской библиотеки. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы, потому что, в принципе, мы заканчиваем экскурсию.
6: Скажите, пожалуйста, да, в библиотеку, так сказать, вывозили отсюда экспонаты, все были вывезены, да, все книги?
2: Какого периода?
6: Военного времени, да.
2: Когда? Знаете, это отдельный вопрос, и на самом деле он очень непростой, потому что, смотрите, Выборг, он в данной ситуации как бы повторяет всю нашу историю. И библиотека, она тоже повторяет нашу историю. Почему? Потому что в 1935 году здание открыли. Оно сразу же попало во все учебники архитектуры. Фонда здесь было немного, здесь было от 30 до 50. И здания были практически финский, шведский, немецкий. Три вида из языков было. Причем это была литература по, как бы мы сказали сейчас, физика, математика, медицина, техническая литература. Далее, 1939 год, Советско-финская война. И Выборг на небольшое количество времени становится советским городом. Вся литература, которая была в этой библиотеке, она здесь и осталась. Но поскольку Выборг стал советским городом и заселялся он переселенцами северо-запада России, соответственно, русский язык потребовался. И потребовалась литература, которая бы соответствовала духу той эпохи. Это классики марксизма-ленинизма, это русская классическая литература. Просто население поколение, которое бы читало эти книги, в Выборге, понятно, что не было. И организована была библиотека следующим образом. Вот те фонды, которые были здесь... Одно время библиотека была филиалом публичной библиотеки, и она была также центральной библиотекой Республики Карелия. То есть вот одно время Выборг входил также в состав вот этого территориального объединения. Дальше. Начинается у нас Великая Отечественная война, 41-45. Выборг становится советским в 44 году. Значит, в 41 году, когда была объявлена война, фонды эвакуировались. Судьба фондов до конца неизвестна, они разрознены. Частично фонды были переданы в Российскую национальную библиотеку, Российская государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, редкие фонды, ценные издания, они были переданы, и там есть эти издания. И уже на тот момент они эвакуировались, часть была эвакуирована в Киров, а часть была эвакуирована в Ленинград. Вот когда из Ленинграда эвакуировали, есть информация о том, что были частично, так скажем, погибли они подо льдом Ладожского озера. Вообще, вот книги со штампами Старой Выборгской библиотеки есть и у нас, это небольшое издание. Есть также в Хельсинки такой фонд «Славяника», по-моему, называется, да? И есть в Петербурге Российская национальная библиотека. Современные все книги, современные фонды, они 44-го года. Ну, это вот моя долгая такая вступительная, невозможно было это иначе рассказать. Сейчас мы с вами возвращаемся обратно по пути читателя. Мы огибаем корзину с книгами и возвращаемся обратно. Огромным резонансом было открытие библиотеки, потому что мы выезжали, и 2 года мы были на временных площадках, то есть в этом помещении, в этой библиотеке нас не было, мы были в 2 маленьких приспособленных помещениях, и самым главным для нас было то, чтобы не забыли нас вообще. Мы огромную работу проводили со школами, с учебными заведениями для того, чтобы мы сами ходили туда. Да? А когда открытие было, во-первых, оно было очень быстрым практически. В течение 2 недель мы расставили все 400 тысяч фондов, и все это было как бы вот этими вот женскими руками, не чем-то другим, понимаете? И когда у нас более 10 тысяч экскурсий было, это огромная, конечно, работа, это очень тяжело. Но вы знаете, то, что посещение библиотек падает, но вы же понимаете, что у нас не будет посещения, которое было в 90-е годы, когда это был студенческий был, когда это было массово. То есть мы с вами все живем в то время, которое меняется. Не будет у нас, например, вот, там 10-15 тысяч в день. Нет, это естественно привлечение внимания к книге и чтению. Это, конечно, работа с небольшими группами. То есть те же студенческие огромные конференции, они говорят, нет, нам бы было приятнее, если бы вы работали с группой 15-20 человек. Это более, так скажем, позитивно и более полезно. Вот я говорю уже на эту тему, наверное, 3-й раз, когда ребенка записывают в детскую библиотеку, он в течение всей жизни ходит в библиотеку.
1: Трудно что-либо добавить к последним словам Ольги Всеволодовны Осмоловской, заведующей отделом абонемент Центральной библиотеки города Выборга, библиотеки Алвара Аалто. Поэтому я просто попрощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный истории чинопоследования христианских таинств и, в частности, истории чинопоследования заключения брака. Во время нашей прошлой беседы мы говорили о том, как заключался брак в эпоху Ветхого Завета, рассмотрели ряд библейских свидетельств, посвященные этой теме. Сегодня я хотел бы несколько слов сказать о той среде, в которой возникла, расширялась, развивалась, укреплялась молодая христианская церковь, о среде иудаизма и о среде греко-римского мира. Именно из иудеев и греков и римлян были первые христианские общины, и поэтому то, как в этих обществах заключался брак, какие формы имело это чинопоследование, во многом определило и то, как выстраивало, как созидало свою литургическую традицию, связанную с брачными благословениями, христианская церковь. Прежде всего, иудаизм, иудейская среда. Мы видим, что все Евангелие, все его события проходят именно в этой среде, именно в ней рождается Спаситель, именно из иудеев были все апостолы, поэтому, конечно, очень важно понять и взглянуть на то, как понимался брак и как заключался брак вот в этот период возникновения христианства в первом веке по Рождестве Христовом. Но прежде всего, в то время господствовал взгляд, согласно которому каждый иудей обязан был заключить брак, чтобы продолжить существование человеческого рода. И заповедь «плодитесь и размножайтесь», она считалась исполненной только в том случае среди иудеев, если у мужчины был сын и была дочь. То есть вот это минимальное количество детей, причем разного пола, рассматривалось как исполнение заповеди Божьей «плодитесь и размножайтесь», которую мы встречаем на первых страницах книги «Бытия». Более того, иудеи, раввины той эпохи считали, что каждый, кто не вступил в брак до 20 лет, кто не заключил брачный союз до этого возраста, он вызывал на себя гнев Божий. И только тот человек, который посвятил себя изучению закона, изучению ветхозаветного закона, изучению Торы, он был освобожден от вот этой обязанности такого, с нашей точки зрения, раннего вступления в брак, хотя этот возраст в ту эпоху рассматривался как совершенно нормальный и естественный. Более того, у раввинов в той эпохе мы можем найти такие высказывания о браке, ну, например, «не имеющий жены живет без радости, без благословения и без благ». То есть брак рассматривался как то место, где человек реализовывался не только в одиночестве, но и совместно со своим супругом и супругой, воспитывая детей и тем самым созидая вот это сообщества, как бы изначальную такую ячейку сообщества народа израильского, причем каждая семья действительно, она иудеями рассматривалась как то место, где потенциально может родиться Мессия, тем самым каждая семья, она имела и вот это эсхатологическое измерение. Более того, раввины той эпохи говорили, что для того, чтобы найти деньги для женитьбы, в отдельных случаях можно даже продать свиток Торы. То есть самое дорогое, что было у иудея, текст Священного Писания, для того, чтобы на эти деньги заключить брак, сыграть свадьбу, либо, соответственно, каким-то образом на эти деньги начать строить свою молодую юную семью. Мы видим, что в иудаизме той эпохи сохраняется, ну, и развивается в отдельных аспектах та схема, которую мы с вами видели во время прошлой беседы в Священном Писании Ветхого Завета, а именно схема двусоставная, схема двуступенчатая, состоящая из помолвки и свадьбы. Мы уже говорили о том, что помолвка, она имела прежде всего правовое значение. В рамках помолвки родители жениха и невесты, то есть их семьи, достигали определенных соглашений, в том числе и соглашений в отношении приданного, его размера, каких-то гарантий социальных женщины в случае расторжения брака и так далее. А свадьба была уже видимым праздничным выражением, именно празднованием того, что созидается новая семья и что все какие-то формальности, которые были обсуждены, были урегулированы раньше, теперь обретают полное законное значение. Итак, в первом веке по Рождестве Христовом помолвка называлась кидушин. Буквально по-еврейски это слово означает освящение, тем самым она уже рассматривалась как некий не просто правовой, не просто гражданский, юридический, финансовый акт, но она уже включалась вот в эту сферу домостроительства и благословения Божьего, которая распространялась с точки зрения Священного Писания, как мы видим, и распространяется на все браки, заключаемые по образу и по подобию того брачного союза, который был благословлен Богом в райском саду. Помолвленная девушка после того, как помолвка была совершена, она рассматривалась как уже потенциально как бы принадлежащая мужчине, но молодым до свадьбы было строго запрещено вступать в супружескую близость. Помолвка реализовывалась, осуществлялась нередко через то, что молодой человек, он передавал девушке какую-нибудь драгоценность, это могло быть кольцо или какой-то другой дар, или символически это могла быть монета, в воспоминание того, что в древности, в Ветхом Завете действительно вот этот брачный дар, выплачиваемый семье невесты, он мог достигать больших размеров, но в первом веке по Рождестве Христовом скорее это уже был символ. И произносил при этом какую-нибудь фразу, которые до нас дошли из иудейских источников того периода, например, «будь моей женой» или «будь моей невестой», или «ты обручена мне этим кольцом по закону Моисея и Израиля», если дар выражался в виде кольца. И за этим следовала трапеза в доме невесты, во время которой над чашей вина читались особые благословения помолвки, в которых высылалась благодарность Богу за то, что Он благословляет уже как бы начало или подготовку вот этого брачного союза. Ну, с помолвкой нередко было связано составление формального письменного договора, ктуба назывался он по-еврейски, и обычно она содержала, вот эта ктуба, такую общую формулу с упоминанием имен молодых, такой-то мужчина, вписывалось его имя, сказал такой-то девице, будь моей женой по закону Моисея и Израиля, и она согласилась с этим, после чего могли обсуждаться другие какие-то уже вопросы имущественные, связанные вот с переходом женщины из семьи ее отца в новую семью ее мужа, ну и, соответственно, его родственников. Свадьба, как я уже сказал, была торжественной, праздничной реализацией помолвки перед лицом собравшихся, перед лицом свидетелей, перед лицом жителей того или иного города или селения. Все эти элементы мы с вами уже разбирали во время беседы, посвященной заключению брака в Ветхом Завете. И, по сути дела, здесь структура в первом веке Рождества Христова была в основных элементах точно такой же. Происходило торжественное введение невесты в дом жениха путем процессии, которая двигалась из ее прежнего дома, из дома ее отца, в дом ее супруга, в дом, в котором она теперь будет проводить всю свою жизнь уже в качестве жены, уже в другом социальном статусе. Обычно эта процессия шла по всем основным улицам города или селения для того, чтобы подчеркнуть вот этот праздничный, с одной стороны, характер, с другой стороны, чтобы перед лицом как можно большего количества свидетелей, жителей, заявить о создании нового социального института, новая семья, новая социальная ячейка. Она возникает именно в контексте всего общества, в контексте открытости и явности вот этого нового заключаемого брачного союза. В доме жениха происходила праздничная трапеза с особыми благословениями, и затем, как это мы видели в книге Тавит, происходило введение молодых в брачную почивальню в качестве вот одного также из важных элементов, которые мы встретим и в христианской церкви. Интересно, что раввины той эпохи считали, что участие в брачной процессии является более важным даже, чем изучение Торы. То есть раввины, они даже оставляли изучение Торы, наиболее важное, наверное, действие с точки зрения любого иудея и особенно раввина, то есть человека, который посвятил свою жизнь изучению Священного Писания, оставляли это занятие для того, чтобы принять участие вот в этой брачной церемонии, в этой брачной процессии. Ну, в доме мужа, в доме, новом доме молодых, на чаше вина произносились благословения. До нас дошел их текст, хотя его датировать довольно-таки сложно, но, тем не менее, в одной из имеющихся версий он звучит следующим образом. «Благословен ты, сотворивший все к славе своей, сотворивший человека по образу своему, по образу своего устройства, и ему из него самого создавший жену для вечности». «Благословен ты, Господи, Творец человека, возрадуется неплодная и возвеселится, когда в радости соберутся дети ее в ее среде. Благословен ты, Господи, радующий Сион твоими детьми. Возвесели эту пару любви, как ты некогда возрадовал твое творение в саду Эдема. Благословен ты, Господи, радующий жениха и невесту. Благословен ты, Господи, ибо ты призвал к бытию радость и наслаждение жениха и невесту, ликование и пение, восторг, любовь, согласие, мир и дружбу. Вскоре, о Господи Боже наш, да будут слушны в городах Иуды и на улицах Иерусалима возгласы радости и веселья, возгласы жениха и невесты, возгласы ликования женихов и молодых на свадебном пире. Благословен ты, Боже, радующий жениха и невесту». Вот такой иудейский текст, в зависимости от деления получалось 7 благословений, этот текст мог делиться на 7 частей, и обычно каждое из этих благословений, каждая из 7 частей произносилась на брачном пире над чашей вина либо отцом невесты, либо отцом жениха, либо какими-то особыми почетными приглашенными гостями, либо раввинами. Но что характерно вот в ту эпоху, о которой мы с вами сейчас говорим, присутствие священника, например, священника Ветхозаветного храма, или присутствие раввина на брачном пире никоим образом не было гарантией того, или не было обязательным условием, точнее того, что этот брак является действительным, является легитимным. То есть легитимный законный брак, он мог был быть заключен в рамках тех же самых церемоний, но без присутствия того, кого мы назвали бы культовым функционером. Вот в таком религиоведческом словоупотреблении брак заключался путем согласия молодых, путем согласия их родителей, путем совершения вот этой праздничной свадебной церемонии. И если на этой свадебной церемонии не присутствовал кто-то из несущих, исполняющих определенные священнослужения в Иерусалимском храме или в синагоге, это никоим образом не ставило под вопрос действительность заключенного брачного союза, поскольку этот брачный союз сопровождался молитвословиями, поскольку каждый брачный союз, согласно богословию Ветхого Завета, как это мы с вами видели в текстах ветхозаветных, он является браком перед лицом Яхве, браком, который благословляет Бог и который желаем Богом, то, конечно, вот в таком понимании домашний праздник, он был абсолютно достаточен и правомочен в качестве полной церемонии, не требующей каких-то дополнительных благословений и подтверждений со стороны иерархии храмовой или синагогальной. Ну и вполне возможно, некоторые исследователи полагают, что именно вот в этом контексте брачного пира с благословениями над чашей вина можно прочитать евангельское повествование о браке в Кане Галилейской, когда Христос совершает чудо, прилагая воду в вино. Вполне возможно, что в данном отрывке речь идет о том, что не хватало не просто вина, не просто вина для гостей, не просто вина в качестве такого веселящего напитка, но не хватало вина для произнесения именно вот этих последних благословений, которые растягивались на весь пир, и обычно одно или несколько благословений этот пир завершало, и, соответственно, если вина в чаше не было, то благословение произносить было нельзя, было запрещено, и поэтому вполне возможно, что Христос совершает вот именно такое действие, давая вино для того, чтобы была произнесена молитва над брачной парой, молитва благословения, молитва славословия Божьего, и чтобы именно с этой молитвой и начиналась жизнь молодых. Другая культура, другая среда, которая оказала довольно-таки важное влияние на молодую христианскую церковь и, в свою очередь, молодое христианство во многом преобразило и изменило, воцерковило эту культуру, это культура греко-римского мира. Поэтому несколько слов также необходимо сказать о том, как заключался брак в Древней Греции и Риме. Во многом формы здесь были схожи, поэтому скорее интересно посмотреть на некие разные акценты в понимании брака на Востоке и Западе, и мы увидим, что вот эти акценты, они в какой-то мере впоследствии определят и то, как будет пониматься брак именно в церковной перспективе, Восточной Церковью и Западной, и еще даже до процесса взаимного отчуждения и разделения, но даже в первые века или в первое тысячелетие их бытия. Итак, греческая семья, мы говорим сейчас о языческой Греции, то есть о Греции первого века Рождества Христова, возникновения и распространения христианства, она уже в силу своего существования всегда имела характер религиозной организации. То есть семья была не просто социальной единицей, но в том числе и единицей религиозной. Она была тесно связана с культом умерших предков. Именно в рамках каждой семьи приносилась жертва вот этим духом умерших предков, которые, как считали древние греки, должны гарантировать благостояние и благосостояние греческого дома. И поэтому, конечно, совершенно понятно, что создание новой семьи рассматривалось вот в той же самой религиозной, пусть и языческой перспективе. Если создается новая не только социальная, но и религиозная ячейка, то она должна и на стадии своего возникновения сопровождаться какими-то религиозными обрядами. В Древней Греции мы также видим двуступенчатую схему «помолвка и свадьба». Помолвка по-гречески называлась «энгинесис». И в ее рамках, как и в иудаизме, отец или опекун девушки, невесты, заключал соглашение именно вот в таком правовом смысле этого слова с ее будущим мужем о создании новой семьи, о создании нового брачного союза. Здесь, так же, как и в иудаизме, обсуждались финансовые вопросы, например, размер приданого или его возвращение в случае развода, в том случае, если женщина оставалась одна и была социально незащищенной. Помолвка всегда требовала присутствия свидетелей, ну и также нередко включала в себя такой торжественный пир, на котором присутствовали представители двух вот этих семей, которые через некоторое время уже в рамках свадьбы объединялись, роднялись друг с другом, и представители этих двух семей становились уже, соответственно, мужем и женой. Второй этап здесь точно так же, как и в иудаизме, это была, собственно, свадьба. Экдосис, гамос и другие греческие слова обозначали вот это важное действие. В сам день свадьбы невеста приносила в жертву богам, прежде всего Артемиде, свои как бы, принадлежности уходящего или уже ушедшего детства и отрочества, например, детский пояс, игрушки, локон волос. Все это сжигалось на алтаре в качестве жертвоприношения. И утром жених в своем доме и невеста в своем доме, они принимали особое священное омовение, принимали ванну в воде священного источника. Таких источников, которые считались священными для греков, было довольно-таки много. И вот мальчик или девочка приносили, черпали эту воду, и вот перед свадьбой как бы омывались, очищались перед наступлением, перед заключением брака и жених, и невеста. Во время, собственно, свадьбы, свадьба предварялась принесением жертв, они могли быть большими или малыми, в зависимости от богатства, от социального статуса той и другой семьи, но обычно жертвы приносились древними греками Зевсу, Гере, Артемиде, нимфам, каким-то местным божествам, в надежде на то, что

сказали бы, желали молодым счастья. Ну и, собственно, после того, как этот брачный пир, который обычно происходил в доме невесты, заканчивался, то процессия двигалась к дому молодых или к дому жениха и его родителей, если, соответственно, молодые планировали жить вот в этой новой большой своей семье. Эту процессию сопровождали факелы. Мать невесты несла факел в качестве вот такой первой, как бы открывающей эту процессию. Этот факел зажигался от священного домашнего очага и служил вот символом того, что невеста, она продолжает оставаться членом и того религиозного сообщества прежнего, но вместе с тем и этот огонь, этот священный факел, он уже будет освещать и согревать в том числе и ее новый дом. Придя в новый дом, невеста здесь приносила жертву, поскольку и жена, и муж, как хозяева дома, уже именно они совершали домашние жертвоприношения, не просто какие-то приглашенные жрецы, священнослужители и так далее. Именно они были главными действующими лицами в этом контексте домашнего богослужения, домашнего культа. Ну и как в иудейской среде, сам праздник, сама свадьба заканчивалась торжественным введением в брачную опочивальню с пением особых брачных гимнов. Характерно, что брак, он рассматривался в силу такой связи с богами, с божествами языческими, о которых я уже сказал, как очень важная составляющая человеческой жизни, в том числе и в ее религиозном измерении вообще. И поэтому некоторые мистерии, то есть некоторые культы Древней Греции, пришедшие с Востока, но получившие в эпоху распространения христианства очень широкую популярность, они строились также на тех элементах, которые составляли или которые были заимствованы, может быть, скорее из обычной свадьбы, то есть мистерии, они показывали брак и церемонию заключения брака, показывали участникам в качестве возможности вот некой такой прикоснуться, в том числе через совершение мистериальных действий, и к иному миру, к миру, который превышает наше земное человеческое понимание. Древний Рим – еще одна культура, в которой западное христианство прежде всего обрело свои особые и неповторимые, отличающиеся от Востока формы. И в Древнем Риме брак, он рассматривался с очень такой ярко выраженной юридической точки зрения. Ну, римский философ и законодатель Модестин, он дал такое латинское определение брака, которое существовало после него на протяжении многих столетий. Он назвал брак связью или союзом мужчины и женщины, единством всей жизни, общением в божественном и человеческом праве. То есть вот самые разные аспекты брачного бытия, то, что брак – это связь именно между мужчиной и женщиной, то, что в браке они призваны реализовать не просто какую-то сторону своего бытия, не просто часть своей жизни, но вместе пройти по жизни, принеся совместно общий плод этой жизни. И, наконец, общение или как бы соединение в праве божественном и в праве человеческом показывает, что римляне рассматривали брак как принадлежащий двум сферам, и сфере человеческого общества, и сфере, связанной с божествами, ну, с божествами языческими, но, конечно, тем не менее, вот этот аспект трансцендентности, инаковости, аспект, согласно которому брак не заканчивается просто какими-то временными земными здешними рамками, этот момент для римлян был очень и очень важным. Существовало несколько форм брака, несколько видов брака. Я кратко остановлюсь лишь на некоторых из них. Ну, прежде всего, брак различался по тому статусу, который сохраняла или не сохраняла женщина после вступления в брак. То есть брак по латыни, один из наиболее распространенных видов брака, назывался «cum conventione uxoris in manum viri». То есть буквально с вхождением женщины под руку или под власть мужа, и брак без такого вхождения. То есть женщина могла, вступая в брак, либо полностью стать членом новой семьи, то есть семьи своего супруга, со всеми вытекающими отсюда и имущественными моментами, либо она могла сохранить

0: определенную и в широкой степени такую большую юридическую, скажем так, независимость, и тогда она продолжала то, что касается наследства и так далее, принадлежать к семье своего отца, несмотря на то, что она была вполне в законном, в легитимном браке. Ну, в Древнем Риме мы также видим ту же самую двухступенчатую структуру. Брак заключался путем помолвки и, собственно, свадьбы. Помолвка, которая по латыни называлась спонсалия, также была здесь правовым актом, в рамках которого происходило обещание невесты будущему мужу. Либо сама невеста, либо ее отец, патер фамилиас, как он назывался по латыни, либо ее опекун, заключали соответствующий договор, чаще всего в письменной форме. Жених делал подарок невесте, этот подарок назывался нередко арра. Им могло быть кольцо, и чаще всего им было именно кольцо. Кольцо и у греков, и у римлян, оно имело не только вот экономическое значение. Кольцо в качестве дара, который остается у невесты в случае расторжения брака, в этом случае продав кольцо, она имела определенную сумму, особенно если это кольцо было из драгоценного металла, с драгоценными камнями, для того, чтобы, по крайней мере, на некоторое время у нее были деньги для обеспечения ее существования. Но вместе с тем и греки, и римляне, они придавали кольцу еще и другой символический смысл. И греки, и римляне считали, что кольцо нужно носить на безымянном пальце, потому что через безымянный палец, по их воззрениям, проходил особый нерв любви, нерв, который проходил напрямую к сердцу, и тем самым кольцо, если оно было одето именно на вот этот безымянный палец, оно, ну, в рамках нашего сегодняшнего употребления, слова употребления, как бы массировало вот этот нерв, возгревая любовь супругов друг к другу, ну, в том числе, когда супруги находились на определенном расстоянии и удалении друг от друга. Кольцо в качестве вот этого знака, символа верности, символа любви, символа демонстрации, в том числе и всем окружающим того, что мужчина или женщина, они состоят в этом союзе. Помолвка завершалась поцелуем молодых. Ну и вот этот поцелуй, он означал, что несмотря на то, что молодые еще не заключили полноценный брачный союз, свадьба еще не была сыграна, тем не менее они уже вступают в некие новые отношения, отношения ближайших, скажем так, родственников. Мы видим, что вот этот же элемент, поцелуй, он будет использован и христианской церковью в различных ее чинопоследованиях в качестве выражения того, что христиане являются одной семьей. Ну, например, в древней церкви, когда катехумены, то есть оглашенные новокрещенные, входили в храм, им преподавали поцелуй мира в качестве знака того, что они вступают вот в эту новую семью, что они являются друг с другом действительно братьями и сестрами, являются действительно ближайшими родственниками. Ну, или обычаи, когда верующие христосуются на Пасху друг с другом, остаток вот этого древнего приветствия, этого древнего «Осculum fidei», как он назывался по латыни, или «поцелуя веры», поцелуя, который демонстрировал верующим и среди них, в их среде и по отношению к окружающим, что они находятся в каких-то особых, необычных отношениях, что все они составляют семью Божью. Далее помолвка включала в себя обычное соединение рук. По латыни этот акт назывался «dextrarum junctio», буквально «соединение правых рук». Мы этот элемент увидим и в византийском чинопоследовании. «Соединенные руки» очевидным образом означали, что теперь по жизни молодой человек и девушка будут идти вместе, будут идти, взявшись за руки и, соответственно, преодолевая все препятствия, которые будут возникать на их пути, именно вот таким совместным образом нового бытия. Ну и за этим обычно следовала торжественная трапеза в качестве вот такого выражения радости обоих семей о заключаемом браке. Что касается самой свадьбы, то здесь существовало несколько как бы внешних формальных форм, которые варьировались или которые выбирались семьей в зависимости от ее социального статуса. Ну, на самом высшем почетном уровне практиковалась форма заключения брака, которая по латыни называлась конфариацио. Обычно только патриции придерживались этой формы заключения брака. Она отличалась от остальных тем, что на нее приглашались жрецы, высокопоставленные жрецы, приносились особые жертвы, читались особые молитвословия и так далее, но в качестве именно особого подчеркивания вот этого высокого социального статуса двух семей и социального статуса новой создаваемой семьи. Большинство же семей, большинство браков заключалось в той форме, которая по латыни называется, ну или называлась в то время коэмпцио, то есть буквально как бы соединение. Ну и эта форма предполагала обычную свадьбу с элементами, о которых мы с вами сейчас поговорим. И, наконец, была еще возможность такого бесформенного заключения брака, брака, который назывался усус. И обычно, если мужчина и женщина, они как бы на глазах у всего общества жили вместе на протяжении длительного периода времени, например, год или больше, то, соответственно, считалось перед лицом общества, что они уже являются мужем и женой без совершения неких свадебных, внешних, формальных чинопоследований, действий и так далее. Ну, если мы возьмем вот наиболее частую форму, обычную римскую свадьбу, то, как и в Древней Греции, невеста приносила в день свадьбы атрибуты своего детства, локон волос в жертву. Она носила, одевала после этого ярко-красное покрывало, которое носила во время всей свадебной церемонии. Фламмеум называлось оно по-латыни. Жених и невеста были также украшены венками. Эти венки на их головы возлагали родители молодых. Подписывался брачный договор, так называемые брачные таблицы, табулы нупциалис, которые и были таким свидетельством в нашем сегодняшнем понимании о заключении брака. Их подписывали свидетели, в том числе и почетные свидетели, почетные гости. Мы это увидим и в христианской среде. Свидетели так и называли сигнаторес, то есть буквально подписывающие, те, кто оставляют свою подпись на вот этом документе или на этих брачных табличках. Особая женщина, которая называлась пронуба, это женщина, которая была замужем только один раз, только такая женщина могла исполнять эту роль, она приводила невесту к жениху и соединяла их руки, тот же самый элемент, который существовал и во время помолвки. Приносилась жертва, в жертву приносилось либо жертвенное животное, либо специальный такой свадебный торт или свадебный пирог, он назывался «Panis Farius». Вполне возможно, что отсюда и идет вот этот обычай, продолжается до сих пор, свадебного пирога, который невеста раздает гостям, ну, по крайней мере, в западной традиции. В Риме было точно так же, часть этого пирожного пирога брачного приносилась в жертву, а остальное получали и вкушали гости. После этого следовала процессия в дом жениха. Также существовала интересная традиция, согласно которой жених переносил невесту через порог нового дома. Этот обычай до сих пор у нас сохраняется, но в древности он был вызван тем, что римляне верили, что в пороге, в порожке дома живут злые духи, и считалось, что если невеста споткнется через порог, то этот брак будет несчастливым, он будет либо бездетным, либо быстро распадется, либо умрет кто-то из супругов, и поэтому молодой человек, уже муж, молодой муж, он переносил свою невесту через порог для того, чтобы как бы ничего плохого с ней не произошло. Здесь они обходили жертвенник, домашний жертвенник, на котором горел огонь. Невеста произносила особые молитвословия домашним божествам. И происходило уже также введение в брачную опочивальню с пением каких-то брачных народных гимнов тем или иным божествам. Ну и на следующий день жена, она уже называлась по-римски Матрона, то есть буквально мать семейства, она приносила полноценную жертву домашним богам в качестве вот такого нового члена этой семьи. Ну, а именно женщине во многом подобали в римской семье вопросы ее ведению, вопросы, связанные с принесением жертвоприношений. Ну, несмотря на такой юридический подход, брак также в Риме рассматривался в таком сакральном измерении. И само выражение «нупциарум сакра», как бы «священие» или «освящение», «святилище», «святость», «брака» или «свадьбы», широко практиковавшееся вот это слово употребление того времени, эту мысль очень четко подчеркивает. Но Рим настаивал не только в то время, но и уже в христианский период на таком важном юридическом положении. Оно звучало: «брак заключается не сожительством, а согласием». Именно согласие молодых, их консенсус, он был определяющим для заключения брака, не их супружеские отношения, не совершение свадьбы. И поэтому, если свадебная церемония не происходила, если она опускалась, это никак не отражалось на действительности заключенного брака. Ну и священнослужители здесь и в Греции, и в Риме также не принимали какого-то прямого активного участия в заключении брака, ну, за исключением брака патрициев, где жрецы, высокопоставленные жрецы принимали участие для того, чтобы подчеркнуть особый высокий статус этого брака. Что же касается вообще понимания свадебной церемонии и роли какого-то культового функционера в ней, то во многом оно было схожее с иудейской средой. Брак заключался через согласие семей, брак заключался через то, что игралась свадьба, что все жители того или иного населенного пункта видели, были свидетелями создания вот этой новой семьи. Но, соответственно, если по тем или иным причинам брачные торжества не совершались, либо они совершались, ну, может быть, ввиду каких-то сложных экономических реалий обоих семей, не с такой пышностью, как это происходило обычно, никоим образом на действенности и действительности заключаемого брака все это не отражалось. И поэтому, конечно, намного важнее и для греческой, и для римской, и для иудейской свадьбы было пригласить на нее как можно больше родственников, как можно больше каких-то почетных гостей, чье присутствие подчеркнет важность и значимость вот именно этого конкретного брачного союза. Соответственно, именно их присутствие, именно вот эти брачные церемонии, они рассматривались в качестве той основы, на которой видимым для окружающего общества создавалась новая семья, семья, которая во всех трех культурах, как я уже сказал, рассматривалась не просто как социальный, но как и очень важный религиозный элемент. То, что впоследствии христианство выразит понятием «домашняя церковь», и о том, как юное христианство отвечало на вопросы, связанные с заключением брака, как заключали брак христиане в первые три века, как изменилась ситуация в IV веке, какие богослужебные формы создавала христианская церковь в рамках чинопоследования заключения брака. Обо всем этом мы поговорим с вами в наших последующих беседах, посвященных истории чинопоследования, обручения и венчания. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап. Желаю всем радиослушателям помощи Божьей. До свидания.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: прозвучал фрагмент воскресной утренней стихи и стихиры первого гласа киевского распева в гармонизации Александра Костальского и Сергея Осоргина в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Проповедь в неделю о слепом. Священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Святая Православная Церковь вспоминает установленным чтением из Святого Евангелия величайшее чудо – исцеление слепорожденного, совершенное Господом Иисусом Христом. Так как этого слепого от рождения почти все знали, то весть о его прозрении быстро распространилась свидетелями чуда. И народ, пораженный небывалым исцелением, пришел в волнение и движение. Фарисеи, встревоженные этим движением, поспешили собраться для расследования события и обсуждения предстоящих им действий. По первому впечатлению, после допроса исцеленного, фарисеи сами смутились, и между ними начались споры и распри. Но затем, не видя выхода из своего затруднения, они задумали обвинить исцеленного, говорившего, что он родился слепым, в обмане. Против Христа у них было только одно обвинение, что он исцелил болящего в субботу. Но они сами прекрасно чувствовали недостаточность такого повода перед потрясающим величием происшедшего чуда. Оставалась надежда только на родителей прозревшего, что они убоятся подтвердить показания сына под страхом быть отлученными от синагоги. Но потребованные на допрос родители, хотя и предпочли отговориться незнанием, как совершилось исцеление, однако засвидетельствовали, что прозревший их сын, и он родился слепым. Тогда фарисеи снова вступили в спор с прозревшим. и не получая никаких данных к опровержению чуда, в конце концов потребовали с обычным лукавством, чтобы он за исцеление воздал хвалу одному Богу и отнюдь не прославлял Иисуса Христа, который будто бы им известен как великий грешник. Такое лицемерное, несправедливое решение до глубины души возмутило счастливого исцеленного. И он начал обличать заседавших перед ним народных учителей и законников в непоследовательности. «Грешник ли он? Не знаю», — сказал прозревший. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Когда же они заявили ему, что с Моисеем говорил Бог, а сего не знаем, откуда он, то прозревший ответил: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но знаем мы, то есть и вы тоже, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Рассерженные фарисеи набросились на исцеленного и, объявив ему, что он весь во грехах родился, выгнали вон. Отверженный этими учителями, а может быть и многими другими последователями их, даже из близких и родных, удалился. Но радости его уже никто не мог отнять. Он видел свет, видел мир Божий, сознавал свое возрождение. Не забыл его только Господь. Услыхав решение фарисеев, Христос отыскал исцеленного, желая, чтобы он всенародно проявил свою веру и этим исповеданием укрепил и обратил на путь истины других, а сам заслужил спасение в жизнь вечную. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» — спросил его Иисус Христос. Исцеленный ответил столь знаменательно, что эти слова впоследствии внесены в Святое Евангелие и сделались известными всему миру. Он засвидетельствовал ими, что прозрел чудом Божиим не только очами, но и сердцем. Понимая и веруя сердцем, что его исцелил Иисус Христос, который больше пророка, ибо никто из пророков таких чудес не творил, он только не мог уразуметь, что Иисус и есть Сын Божий, а потому ответил: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Тогда Христос сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою. Верую, Господи!» — воскликнул прозревший и поклонился в ноги Сыну Божию. «Много сотворил Иисус, — говорит святой апостол Иоанн, — но если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Однако народ остался костным, а фарисеи только укреплялись в своей злобе. Они ждали знамений с небес в доказательство божественности Учителя. На этом требовании упорствовали положительно все». Иудеи, изучая Писание, знали, что явление Бога Моисею сопровождалось знамениями с неба, громом, молнией и землетрясением, и что Бог чудесно питал народ израильский в пустыне манною, которая не спадала с неба. Ни насыщение несколькими хлебами множества народа, ни исцеление слепых, расслабленных и недужных, ни изгнание бесов, ни даже воскресение мертвых не производили на людей, очерствевших в своих чувствах, того впечатления потрясения, какое имели явления природы — гром, молния, землетрясение, подземный гул и скопление грозных туч на небе. Так после насыщения семью хлебами 4000 народа к Иисусу Христу подошли фарисеи и саддукеи и начали просить, чтобы Он показал им знамение с неба. Сын Божий ответил им: «Различать лицо неба вы умеете, о знамении времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел. Но в Святом Евангелии добавляется, что фарисеи просили Христа, искушая его. Неудивительно, что и в наше время повторяются заблуждения и существуют те же стремления. При современном упадке веры возможно сильное распространение суеверия. И жизнь, и наука давно указывают, что чем слабее в людях вера, тем сильнее овладевает их умами и сердцами суеверие, ложная вера. Ибо человечество не может жить без всякой религии, при полном безверии. Отвергая одну веру, они создают себе другую, свою. В наше время этому упадку религии и истинного знания особенно способствуют современные направления философии и естественных наук, которые приводят к отрицанию евангельских истин и всего чудесного. Под этими чудесами ими подразумеваются исключительно чудеса от Бога, но не знамения с неба. Проповедуя силу материи и доказывая, что все Священное Писание с его духовной областью и сверхъестественностью вымышлено, они склоняются к преданию таинственности и могущественности известным силам природы, еще мало разработанным наукою, и таким образом развивают в своих последователях иную жажду, тоже к чудесам, но иного рода, к сношениям с неведомою силою, и вынуждают их ошибочно принимать падших духов, заявляющиеся им души умерших родных, друзей или знаменитых отечественных деятелей и представителей науки. Всякого рода духовные влияния они называют магнетизмом или гипнотизмом, а сношение с загробным миром — спиритизмом. Несомненно, немало есть людей, занимающихся в той или иной форме колдовством. Так, благодаря ложному просвещению, люди подменивают истину, веру и религию ложью, суемудрием и суеверием. Они не допускают возможности чудес Божиих. Неужели было мало свидетелей их? Иисус Христос творил открыто чудеса. В присутствии множества народа, совершенно определенно, осязательно, неопровержимо. Враги Христовы присутствовали, видели все. Это же повторяется и ныне. Никогда фарисеи не отвергали Христовых чудес, как это делают современные неверы, по невозможности их опровергнуть, и только стремились противодействовать влиянию их на народ богохульством, клеветами и лукавством. Они следуют примеру иудеев и требуют знамений с неба в удостоверение существования Бога. Но иудеи так никогда не богохульничали и не сомневались в Боге-промыслителе, но хотели, чтобы Иисус доказал свою божественность подобными знамениями. Современным ли фарисеям не понимать, что Христос не нуждался в знамениях с неба, ибо действовал благостью, благоволением и милосердием Отца Небесного, имея высшие, благие и святые цели, и совершал знамения в самом человеке, внутри его, возрождая его к жизни вечной, даруя спасение. Христос явился не для показания своей власти над природою, а над грехом, падшими духами и человеческими душами. Он действовал словом, непосредственно влияя на человеческое сердце и ум, и чудеса Сына Божия были величайшими благодеяниями. Знамения же с неба менее чудесны, ибо воспринимаются только телесными чувствами и не могут быть названы благодеяниями, так как их влияние и действие на людей кратковременны. Они отвергают и те чудеса, которые совершались апостолами и их последователями. Но можно ли опровергнуть историю христианства, историю возрождения мира христианством, жизнеописание святых апостолов, мучеников, святых отцов, преподобных, оставивших нам свои рукописи, своих учеников, последователей, которые засвидетельствовали это все не только честью, но и жизнью, подражанием подвигам святых отцов Церкви. Вся история России соткана из чудесных событий, вымоленных верующим народом у Божией Матери, благословенных самоотверженными святителями и провозглашенных в пророческом духе дивными преподобными. Нет чудес будто бы в наше время. Разве они могут не быть, когда существует Бог, и каждое действие Божие есть чудо? Среди верующих чудеса непрестанны, ежедневные, ежечасные, но одни видят их, разумеют умом и ощущают сердцем, а другие нет. Никодим видел чудеса Иисуса Христа, а другие фарисеи нет. Следовательно, для верующих есть чудеса Божии, а для неверующих нет. Так сказано и Господом: «Все возможно верующему». Аминь.
6: Проповедь «В неделю о слепом» священномученика Серафима Чичагова читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении хора храма святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии прозвучали пасхальные тропари на греческом, славянском и абхазском языках.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня мой собеседник, как и в большинстве наших программ, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня будем говорить о книге Питера Бергера «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». У нас такие книги, которые представляют нам и новых авторов, в том числе, и новые направления. Вот Питер Бергер, новый автор в нашей программе, по-моему, не было у нас его еще, и он автор своей концепции, своей теории, как всякий значимый и значительный ученый, он что-то свое внес и внедрил. Он занимается социологией религии. Ну, вообще, вот при таком первом упоминании о социологии религии лично мне становится, ну, как-то скучно. Мне кажется, что социология религии – это наше прошлое, когда, ну, например, в советское время, либо вообще в каких-то таких атеистических научных кругах, религию представляют исключительно как один из способов, ну, каким-то образом оформлять жизнь общества. Все. Ну, вот такой способ оформления социальной структуры. Это можно изучать, это можно описывать, и даже это будет научно. Но как-то это вот неинтересно, потому что мы-то знаем, насколько религия больше этого. И сразу хочется сказать, что нам это будет скучно. Но тем интереснее посмотреть на тот же самый вопрос, который мы, казалось бы, уже отвергли, как испробованный в нашей атеистической стране и показавший свою убогость, посмотреть на тот же самый вопрос с новой точки зрения социология религии. А если взяться за это философски и на уровне современной социологии, я неоднократно говорила, что социология – одна из тех наук, которую большевики считали враждебной себе. Мы помним, что на философском пароходе выбрасывались из России и из умов граждан новой страны, которую Ленин строил, не только русские религиозные философы, чтобы, не дай бог, чему-нибудь не научили, но и социологи, политологи. Например, знаменитейший социолог мирового значения, чего не так много среди наших отечественных ученых-гуманитариев, Петерим Сорокин. Его работы сейчас очень актуальны. Я вот призывала как-то читать его работы, когда мы вспоминали его друга, который здесь остался, мученика Юрия Новицкого, одного из организаторов Богословского института в Петрограде. Многие выдающиеся представители России того времени связаны с этим Богословским институтом. Вот я считаю, что Институт богословия и философии, где вы преподаете, это наследник этого учебного заведения. Даже на эту тему я написала статью. Осмыслить вот это преемство и разрыв, и снова возвращение туда нам необходимо. И вот интересно, что с этим институтом, с этим богословским образованием связаны и вот величайшие социологи, ну вот в лице Петерима Сорокина, друга Юрия Новицкого, мученика святого. И вот, возвращаясь к этой теме и возвращая эту тему социологии в нашу жизнь, она нам так же незнакома, как и богословие. То есть представьте себе, вот насколько советский человек, и даже советский образованный человек с высшим образованием, ноль в богословии. Даже минус какой-то у него там есть, не просто ноль. Так и в социологии. Я еще говорила, что культурология также совершенно не существовавшая в советской стране наука. Это все, кстати, нужно сегодня себе возвращать. И возвращать это можно себе в любом возрасте, кстати. Вот можно приходить учиться в Институт богословия, изучать там и богословие, и культурологию. И интересоваться, а что такого в мире интересного здесь есть. Вот Питер Бергер, «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Содержание четкое, часть первая, часть вторая. Первая часть называется «Систематические элементы», вторая часть «Исторические элементы». Ну и вот интересные названия глав. «Религия и конструирование мира», «Религия и поддержание мира», «Проблемы теодицеи», ну это уже ближе к теологии, «Религия и отчуждение». В плане социологии очень интересно стало. Дальше. В исторических элементах. «Процесс секуляризации». Секуляризация и проблема достоверности, секуляризация и проблема легитимации. И вот здесь уже подозреваешь, что наш автор видит в религии какую-то очень существенную базу для построения социума. И даже, вот если посмотреть на нашу жизнь, в которой мы современники и участники, мне кажется, что вот именно эта книга будет полезна для размышления над вопросом, а как религия определяет общественные закономерности, историко-политические закономерности, и как она помогает строить то, что мы бы хотели, или, может быть, помогает строить тем, которые строят то, что мы не хотели. Все это может религия. Так ли это?
1: Надо сказать, в самом Питере Бергере, как и вот герои вашего вступления, по нему тоже 20 век проехался, по его семье, хотя по сравнению с многими он еще счастливо отделался, то есть будучи выходцем из еврейской семьи. Правда, это евреи-христиане, которые жили в Австрии. В общем, после присоединения Германии и прихода нацистов к власти в Австрии, он с семьей эмигрировал в Палестину. Тоже там жизнь была не сахар, хотя, в общем, конечно, находиться в Европе, наверное, для его семьи означало бы неминуемую гибель и для него самого. В общем, он ее избежал. Потом, в 17-летнем возрасте, уже после войны, он отправляется учиться в США, в Америке, и проходит вся его жизнь, и вся его академическая карьера, и вот книга, о которой мы сейчас говорим, «Священная завеса», написана в Америке, является одним из вот таких его выдающихся трудов. Хотя, надо сказать, что она совершенно небольшая по объему, то есть там порядка, наверное, 100 страниц, 100 с небольшим. То есть это емкое, очень такое, в общем, насыщенное исследование, посвященное теории общества. Христианский мыслитель, лютеранин. В данном случае он выступает как ученый. Надо сказать, что не только вот его вероисповедание, но и его убеждения были христианскими. Как это можно понять, в том числе и вот из этой книги, из его вот такой тщательной и последовательной научности. Это говорит о нем как о христианине. Книга эта вышла в 19 году, в конце еще 20 века вышла, наверное, первая его книга на русском языке. В общем, можно его представить уже достаточно подробно по этим русским переводам нашему читателю. Вот эта книга, которая сейчас лежит перед нами, она самая последняя, переведенная на русский язык. Пожалуй, она его лучше всего представляет нашему отечественному читателю. И в особенности людям, которые как-то связаны и интересуются христианством, православием. Она, я думаю, будет интересна. Гораздо интереснее, чем тот же Питерим Сорокин, который, в общем, быстро утомляет своими построениями, рассуждениями даже такого, в общем, хорошо к нему настроенного читателя. Питер Бергер все-таки подинамичнее, хотя нужно сразу сказать, что здесь есть и вот специфический язык, который используют авторы, действующие в этой сфере гуманитарного знания. Может быть, для некоторых он будет затруднять понимание этой книги. Есть здесь такая очень специфическая терминология, хотя ее не так уж и много, и, в принципе, к этому можно привыкнуть. Сама книга того стоит, потому что она фактически нам представляет такую картину связи между обществом, между различными институтами общества. Здесь Питер Бергер представляет генезис, ну, во всяком случае, намечает такой разговор разных институтов общества, институтов власти, институтов государства, темы веры, религии, темы церкви. По сути дела, социальное для нас в нашем религиозном, богословском контексте означает экклезиологическое. Общество и церковь – это понятия и пересекающиеся, и совпадающие во многом. И в этом смысле социологи, они же те же экклезиологи. Только речь у них не только о церковном организме, но и о других общественных телах, которые, надо сказать, устроены часто очень сходным образом. И вот эта типология социального, какие-то структуры и функции разных социальных институтов, они в этом отношении действуют аналогичным образом. Ну, во всяком случае, в одном из измерений, в одной из оптик, которую здесь социолог наводит на свой предмет. Так что эта книга, я думаю, будет многим интересна. Учитывая, опять же, что она вводная, и, в принципе, небольшая по объему. Представить, что такое, ну, можно сказать, современное знание об обществе насчет искаженности нашего восприятия. У нас действительно у всех, в общем, русских людей есть одна проблема. Мы, в общем, как-то с содроганием воспринимаем все, что говорится об обществе, о социальности, о социальном, об общественном. Это, в общем, нас пугает, потому что, конечно, в советскую эпоху и на теоретическом уровне, и на практике вот этой насильственной социальностью сильно всех нас перекормили и сильно, в общем, надо прямо сказать, запачкали мозг марксистской социологией, которая, в общем, сама по себе тоже этап развития науки об обществе. Но в нашем варианте это было превращено уж действительно в некую такую секулярную экклезиологию, в некое догматическое учение, которое всем порядком надоело. Бергер в этом отношении совсем не в марксистском духе социолог, он скорее ближе к школе Макса Вебера, автора очень влиятельного и значимого в истории вообще гуманитарного знания XX века. Он и социологией занимался, он занимался тоже в том числе религиозными институтами. Может быть, многим слушателям известно, ну, по меньшей мере, название его самой знаменитой, самой влиятельной книжки. Это «Протестантская этика и дух капитализма». То есть, занимаясь экономической историей Европы и мира, занимаясь историей политических, социальных институтов и их изменений, такого, в общем, глобального и нового явления, как капитализм, Макс Вебер пришел к той мысли, что источником вот этих всех изменений, которые случились в 19-м, потом в 20-м и в 21-м веке, мы все это наблюдаем в развитии, является протестантская этика, все изменения отношений к труду. Если раньше труд был проклятием, как, в общем, Адаму Бог говорит, изгоняя из рая, что вот в поте лица будешь землю возделывать, она тебе произведет тернии и волчцы. В общем, так люди и понимали труд как проклятие. А протестантские теологи, мыслители, такие как Мартин Лютер и Жан Кальвин, они, в общем, изменили это отношение. Труд из проклятия стал благословением. Это привело к тому, что и люди изменились, потом и мир изменился. И, в общем, социальное – это и есть вот такая проекция, или, как Питер Бергер говорит, экстернализация внутреннего мира человека, представлений человека. То есть социальное как коллективное воображаемое. Соответственно, что мы вообразим сами в себе, что мы представим, мы как социум, мы как целое, то и будет. В таком мире политическом, экономическом, социальном мы и будем жить. В таком мире мы и живем. Это объективация наших коллективных представлений.
0: Я, кстати, сейчас подумала, что такая остро воспринимаемая, как спорная, там люди готовы тоже биться, говорить, что вот, неправильно, неправильно вы понимаете. По-настоящему вообще непонимаемая фраза из Евангелия «Каким судом судите, таким и будете судимы». «Не судите, ибо каким судом судите, таким судимы будете». Она же может быть вот как раз и об этом, о том, о чем вы говорите. О том, о чем пишет наш автор в нашей сегодняшней книге. Вот как мы верим, такая у нас, значит, и
1: жизнь.
0: Какого Бога мы себе представляем, да, такой у нас и будет Бог.
1: Ну, для нас, да.
0: Это большая проблема. К собственному Богу нам не пробиться через себя самих. Тогда получается название книги «Священная завеса». Религия как завеса. Ну, чтобы мы не увидели истину, что ли?
1: Это вопрос уже не к Питеру Бергеру. Он рассматривает завесу, ну, это как экран, на который что-то проецируется. Вот это священная завеса, да. Это проекция в том числе и наших представлений, нашего сознания, нашего опыта. А откуда этот опыт? Это уже другой вопрос. То есть можно подумать, что это такая совершенно секулярная, едва ли не атеистическая теория о том, что Бога и вообще священное, сакральное изобретает человек, и настолько вот он сам в него верит, что он и существует. Существует как представление, существует как его такая вот социальная проекция. Но, в общем, это не так. Здесь просто наш исследователь, наш ученый, наш автор находится вот в некоторых границах своих дисциплинарных, то есть он не ставит теологических вопросов, он не выступает как вот такой чистопородный теолог, а он исследует формы, порожденные религиозным сознанием. А это как раз социальные формы, вот внутри которых мы живем, которые являются для нас в значительной степени чем-то привычным. Мало того, мы даже их не воспринимаем часто как изначально религиозные. А они в действительности таковыми являются. И вот такие авторы, как Питер Бергер, он как раз рассматривает историю этих формуле социальных институтов, которые когда-то были религиозными, потом они десакрализовались, секуляризировались. Но история-то, она продолжается. То, что когда-то стало мирским, профанным, часто вновь сакрализуется. И, скажем, это мы наблюдаем в 20 веке, когда там, какие-то институты государства, вполне себе секулярные, становились чем-то священным, сакральным, например, вот в тоталитарных режимах 20 века мы это наблюдаем, вообще такую сакрализацию власти в духе Древнего Востока или Древнего Египта.
0: То есть вот этому научили, получается, именно религиозные практики. Сама роль религии здесь просвечивает. Она, наверное, все-таки и не отрицательная, и не положительная, а она просто есть, ее можно просто исследовать. Но она может быть и отрицательной, и положительной.
1: Да, потому что это часть нас, людей. Это некое измерение человечности.
0: Вот эту экстернализацию, которую вы упомянули, экстернализация, это то, что мы берем изнутри и помещаем вовне. Но изнутри откуда? Изнутри это вот из меня, из человека. Да. Ну и вот каждый человек, вот человек, и у него религиозность, она внутри. А вот если вынуть его нутро, его душу, его внутреннее содержание, его человечность, как вы красиво об этом сказали, и оформить ее в социальные формы, то есть мы видим вовне то, что у нас внутри. Если нам что-то не нравится в нашем мире, в социальном его устройстве, так задайте вопрос к своему внутреннему миру, так?
1: Ну, во многом так, хотя отдельные индивидуумы, может быть, они несут ответственность такую же прямую за то, в каком социальном порядке или беспорядке они существуют, потому что мы, и, в общем, Питер Пергер здесь следует Аристотелю, существа социальные, мы социальные живые существа, как это Аристотель формулировал, мы не существуем сами по себе, мы существуем лишь в коммуникациях с другими людьми, обретая свою социальность, мы обретаем свою человечность. В этом смысле мы не можем свою вот эту индивидуальность оторвать, отделить от общего. Даже наша память, вот Питер Бергер, как и потом будет Ян Осман писать, это явление социальное. Мы помним то, что одобряется обществом в данный момент. Мы забываем то, что обществом не одобряется. У нас возникают ложные воспоминания, потому что это значимо для общества. Мы помним то, чего не было, потому что это часть вот этого самого коллективного воображаемого.
0: Те же самые советские мыслители, так называемые, говорили, что вот социальное – это умнее, люди должны вместе жить. Ну, в общем, это вопрос, конечно, умнее ли жить вместе, если люди, когда вместе собираются, начинают друг друга терроризировать. Это вопрос. Но еще надо научиться вместе собираться сначала. То есть нужно остаться наедине с собой, как-то вообще подумать, с чем ты выйдешь к людям, а потом объединяться. Но когда мы рождаемся в социуме, живем в социуме, и вот об этом Питер Бергер пишет, мы не свободны от того, как нас этот социум воспитал. Мы, конечно, туда выкладываем свое внутреннее содержание, его объективируем, но и нас этот социум сформировал, как нам бороться с самими собой. Вот эта объективация, эта экстернализация, она позволяет увидеть, что у нас внутри. Посмотрите вокруг себя, вот это у нас внутри. Как религия все-таки мощно формирует, где этот ключик, кто бы этот ключик мог приобрести и преобразить социальное пространство, преобразить наше общество, жизнь людей друг с другом?
1: Социологи такие вопросы не ставят, они изучают то, что есть, и то, как это меняется.
0: Ну, то есть, кто владеет религией, может общество изменить к лучшему?
1: Думаю, что да.
0: Завершает он книгу так. «Сотрудничество социологии и теологии может принести плоды». Вы согласны с Питером Бергером?
1: Да, Питер Людвиг Бергер совершенно прав.
0: Таким образом, мне кажется, что людям, которые управляют нами, нужно получать богословское образование, как минимум. Не говоря о том, что вообще лучше

0: Современная социология, она, в принципе, эти положения подтверждает и рассматривает вообще все общество в таком как бы экклезиологическом ключе. Хотя, вроде бы, рассуждения о Боге, о Троице, о искуплении, спасении, здесь этого не так много, это остается за скобками исследования, но, тем не менее, сам вот опыт христианский здесь явно при чем-то, он здесь как бы воплощен. Да, Богом установленное общество людей. Но это уже в такой адаптированной версии. Это просто мы сейчас открыли посмотреть, как действительно в катехизисе митрополита Филарета есть краткая и пространная версия. Он пишет о церкви. Установление, номос и аномия. Аномия – то, что угрожает законности, беспорядок угрожает порядку. В общем, любой социальный строй – это порядок. Порядок, который исходит от религиозной картины мира, от Бога или богов.
1: Ну, то есть, если общество строят люди безрелигиозные, то будет аномия.
0: Иногда, да. Иногда это будет аномия. Как раз вот такое, то, что вы называете индивидуализм, да. Часто вот сопряжен с этой самой аномией разрушительной, да, когда индивидуум отпадает от закона, от себе подобных, отделяется и теряет в своей человечности в результате.
1: Угу. Вот именно что человечность, она только в обществе может присутствовать. Не будем, конечно, всю книгу прям так пересказывать, но вот религия и поддержание мира. Мне так нравится поддержание мира. Это, кстати, респект переводчику.
0: Да, поддержание рационального порядка. То есть религиозное, оно должно обрамлять все те эпизоды человеческого существования, когда возможно нарушение порядка, когда возможно какая-то ситуация деструктивная, разрушительная, бессмысленная. То есть, например, смерть, да, вот кто-то из близких умирает, это необъяснимо, это страшно, это очень тяжело, да, и требуется действительно вроде бы нечто простое, обряд, ритуал, молитва, но это вот возвращает утерянный этой потерей порядок нам.
1: Ну да, потом от этой боли избавиться невозможно, если нет этой поддержки, поддержания. Если слишком больно, то есть такое средство, как цинизм. Спасая человечество от впадения в цинизм, приходит утешить религию.
0: Ну да, но религия не утешает, она как бы поддерживает мир. Она поддерживает порядок, потому что порядок – это вот некая последовательность, это предсказуемость, это устойчивость реальности.
1: А все-таки священная завеса – это про что в названии?
0: Как я понимаю, это как раз про то, что и отделяет, и соединяет нас со священным. В общем, завеса – это как граница, это ведь такая вещь обоюдная. Скрывая – указывает, отделяя – соединяет. Как все религиозные символы, это то, что позволяет нам взаимодействовать и с сакральным, и друг с другом. Опять же, возвращаясь к определению митрополита Филарета, то, что соединяет. Хотя там Питер Бергер утверждает, что религия в латинском языке еще означает «осторожно». То есть «осторожно» в смысле это что-то такое опасное, с чем надо вести себя осторожно. То есть такой призыв к осторожности. Ну, а чем хороши призывы к осторожности? Тем, что они позволяют вот, не выпасть из установленного порядка, да. Там, не влезай, убьет. Ну, и никто и не влезает. Осторожно.
1: Буквально два слова про проблему секуляризации, которой в этой книге так много посвящено. Место вот в исторической части, там не про религию в основном, а про секуляризацию. Будем еще говорить на эту тему, и раньше говорили. А что Питер Бергер про секуляризацию особенного думает?
0: Ну, здесь он тоже, может быть, не так уж и оригинален. То есть, рассматривая истории Европы, начиная там со времен Возрождения, Реформации, многие отмечают, в общем, это и так понятно, что мы наблюдаем процесс секуляризации, обмерщения. При этом многие уже современные исследователи, ну и современники Питера Бергера, они считали, что секуляризация – это не только вот потеря религии, церковью своих когда-то прочных позиций, то есть там еще 500 лет назад все 99% верили в Бога, были христианами и относились, ну, может, к разным конфессиям. Кто-то был католиком, кто-то православным, кто-то протестантом. Ну, в Европе католики и протестанты. Вот. А в современных условиях религиозность по-прежнему вроде бы распространена, но вера...

0: религиозное, конфессиональное христианство все-таки уже заметно потеснено безрелигиозным, заметно меньше религиозных людей, чем, скажем, людей безрелигиозных или агностиков.
1: Вы в каких-то передачах говорили, что самое это неприятное, что религиозные люди секуляризировались.
0: Это да, потому что в особенности это мы наблюдаем в нашей стране, поскольку наши религиозные люди являются потомками секулярного поколения.
1: Ну, в общем, это
0: вторичная религиозность, то есть после секулярности, которая в нашей стране имела некоторую традицию.
1: Вот интересно бы концепции Питера Бергера измерить как раз советскую социальную реальность. Она ведь тоже религией построена.
0: Да, это интересно, да, что... То есть тоже многие обратили внимание, ну и на примере нашей страны еще там Николай Бердяев писал, что в революции много религиозных черт, вот, например, религиозный эсхатологизм свойственен революционерам, то есть этот мир мы разрушим до основания, а затем вот будет новый мир, новое небо и новая земля,
1: да,
0: такой как бы переосмысленная эсхатология.
1: Вы вспомнили Бердяева, это нисколько не устарело, очень актуально. А вот из Петерима Сорокина, я считаю, «Война и милитаризация общества», его знаменитая статья, очень даже нужна сегодня. «Война и милитаризация общества». Петерим Александрович Сорокин. Замечательный текст.
0: Ну, это несколько о другом, но, в принципе, Питер Бергер, как и, например, бывший у нас, говорили мы об этой книге, Чарльз Тейлор, в общем, склоняется к тому подходу, что переход от религиозного сознания к безрелигиозному – это не какой-то вот прогресс и магистральный путь цивилизации. Скорее, мы здесь видим такую волнистую линию. То религия идет на спад, то общество снова становится более религиозным,
1: да,
0: секулярные тенденции. Как бы замедляются и как-то неожиданно религиозное становится трендом. Да,
1: да. Да. Ну вот у нас-то какая ситуация, уже совсем заканчивая, и не успеем обсудить, но не заметить не могу, что опасность такая, что не мы станем более религиозными, а просто, поскольку качнулись такие вот качели исторические, нас заменят более религиозные мусульмане.
0: Кстати, интересно, что это не совсем так, потому что современные вот социологи, ну, Питер Бергер, кажется, в 15-м или 17-м году умер, но и уже он наблюдал эту тенденцию, что вроде бы в таких патриархальных и религиозных мусульманских сообществах, мусульманских странах тоже мы видим процесс секуляризации. Он идет по-своему, но тоже достаточно быстро. Соответственно, здесь это общемировая тенденция, притом и там тоже идет волнами.
1: Наша передача подошла к концу. Мы говорили о небольшой книге «Питер Бергер. Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». О книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Вы можете прийти учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по двум направлениям – культурология или теология. Изучать богословие может каждый, но, по-моему, там условия приема повышения образования для лиц, уже имеющих высшее образование или находящихся в процессе его получения. Сайт Института богословия и философии – ibif.ru. Учиться можно очно или дистанционно. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Календарь памятных дат», и посвящен он сегодня Ивану Владимировичу Цветаеву. Ивана Владимировича Цветаева, известного ученого, профессора Московского университета, в конце XIX века многие в Москве называли «чудаком». Столичные жители с иронией относились к его безумной затее – построить в столице музей изящных искусств. Скептики спрашивали, на какие, собственно, средства? Цветаев отвечал, на добровольные пожертвования. В ответ он слышал лишь насмешки. Мало кто верил, что ему действительно удастся осуществить идею, воплощению которой он посвятил всю свою жизнь. Его замысел был царственно велик. Он хотел собрать в Москве под одной крышей всю красоту мира, и не просто собрать, а сделать ее центром преподавания истории искусства. Создатель Музея изящных искусств имени Александра III, ныне известного как Музей изобразительных искусств имени Пушкина, действительный член Петербургской академии художеств, член-корреспондент Российской академии наук, почетный член Болонского университета, профессор Московского, Киевского, Варшавского университетов, известный автор трудов по античной филологии, изучению италийских языков, искусству и культуре древних народов, почетный член Московского публичного и Румянцевского музеев и, наконец, отец знаменитых Марины и Анастасии Цветаевых. Ему посвящена наша сегодняшняя передача. Иван Владимирович Цветаев родился 16 мая 1847 года в селе Дроздово Владимирской губернии, в семье бедного священника. 6 лет учился в Шуйском духовном училище и еще 6 лет во Владимирской семинарии. После учебы в семинарии Иван Цветаев хотел стать врачом и поступил в медико-хирургическую академию. Но через некоторое время он перевелся в Петербургский университет из-за болезни глаз и из-за склонности к изучению предметов историко-филологического факультета. Классическая филология стала его землей обетованной. Интересно, что декан факультета Срезневский хлопотал о своих подопечных и добился, чтобы студенты из необеспеченных семей, к числу которых принадлежал и Цветаев, могли учиться бесплатно и даже получать периодически стипендии. В 23 года Иван Цветаев окончил университет с золотой медалью, а еще через 7 лет он защитил докторскую диссертацию. Затем, после работы за границей, преподавания в Варшавском и Киевском университетах, Цветаев стал профессором Московского университета. Позже, в разное время, он преподавал латинский язык, работал в Румянцевском и публичном музеях в Москве, а в 1889 году перешел работать на кафедру истории и теории искусств Московского университета. В 1900 году Цветаев был назначен директором Румянцевского музея в Москве и занимал эту должность 10 лет. В 1889 году Иван Цветаев женился на Варваре Дмитриевне Иловайской, дочери известного историка Иловайского. Профессиональная певица, обучавшаяся в России и Италии, где проводила немало времени, она вышла замуж за Цветаева в возрасте 21 года. Ивану Владимировичу на тот момент было 33. Супруги поселились неподалеку от Патриарших, в Трехпрудном переулке, в деревянном доме, отданном приданное дочери Иловайским. 10 лет прошли счастливо. Варвара Дмитриевна подарила своему мужу 2 детей, дочь Валерию и сына Андрея, после рождения которого в 1890 году она умерла. Цветаеву было тогда 44 года, на руках 8-летняя девочка и годовалый малыш. Иван Владимирович женился вторично. Его избранницей стала Мария Александровна Мейн. Она была артистической личностью, музицировала, увлекалась рисованием, знала несколько языков. В одном из писем Марина Цветаева так вспоминала мать. «Весь дух воспитания германский, упоение музыкой, громадный талант. Такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу. Способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью». И с первого же года их брака Мария Александровна разделила с Цветаевым мечту о музее и всячески помогала мужу. Мария Мейн тоже умерла довольно рано, оставив дочерей 14-летнюю Марину и 12-летнюю Анастасию. Иван Владимирович в конце своей жизни однажды сказал: «Семья мне не удалась, зато удалось служение Родине». Он имел в виду создание им первого в России музея изящных искусств. Но остановимся на этом подробнее. Перейдя на кафедру истории и теории искусства, Цветаев столкнулся с недостатком иллюстративного материала. Имелся кабинет изящных искусств и древностей, но пополнялся он случайно и располагался в помещении непригодном. Так и родилась идея музея, выполняющего просветительскую функцию, которая стала делом жизни не только для Ивана Цветаева, но и для всей его семьи. Мария Александровна стала его ближайшей помощницей. Она великолепно изучила университетские музеи Франции, Англии, Германии. Более того, она сама составила первый проект здания, вела всю переписку с иностранными корреспондентами. Верной помощницей отцу стала и дочь Марина, поэт Марина Цветаева. Позже она много писала об отце. Детские впечатления оставили настолько яркий след в ее памяти, что нашли отражение в отдельных очерках «Отец и его музей», «Музей Александра III» и «Открытие музея». Эти очерки могут послужить не только художественными, но и лучшими документальными свидетельствами живой истории музея. Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в это же время отходила одна московская старушка. И, слушая колокола, сказала: «Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя». С этих-то старушкиных тысяч и начался музей. Так, по воспоминаниям Марины Цветаевой, начинал ее отец Иван Владимирович Цветаев рассказ о музее изящных искусств. Мечта о нем родилась намного раньше, возможно, в ту минуту, когда в 1875 году Иван Владимирович Цветаев, недавний выпускник Петербургского университета, 27-летний магистр римской словесности и доцент Варшавского университета, впервые ступил на землю Италии, той благословенной страны, видеть которую для человека, занимающегося изучением античного мира, всегда составляет венец желаний. Но еще раньше, в 20-е годы 19-го столетия, мысль о таком музее увлекла княгиню Зинаиду Волконскую. Проведшая большую часть жизни в Италии, воспитанная в духе энциклопедистов XVIII века, широко и разносторонне образованная, она мечтала создать в Москве эстетический музей. А в те времена он мог бы стать одним из первых музеев в мире такого рода. Она даже представила докладную записку в Совет Московского университета. Но ей отказали, и прекрасная греза княгини тихо угасла. Думала ли красавица, меценатка, европейски известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до 12 лет и сапогов-то не видал? Скажет Иван Владимирович 31 мая 1912 года на открытии Музея изящных искусств имени Александра III. Но до этого счастливого дня еще долгие-долгие годы. А пока молодой филолог занимается научной работой, защищает докторскую диссертацию, преподает. В 1890 году занимает кафедру теории и истории изящных искусств Московского университета. Авторитет профессора Цветаева в научном мире высок. Он действительный член Московского археологического общества и почетный член Петербургского университета. Российская академия наук наградила его медалью за усердный труд на пользу и славу Отечеству. Цветаев говорит о музее и его задачах с кафедры, в дружеских беседах, на страницах различных изданий, выпускает брошюры. Ища благотворителей, он скажет на открытии первого съезда российских художников. Может ли Москва, духовный центр России, центр ее колоссальной торговли и промышленности, Москва, родина и место жительства старых и славных аристократических фамилий, Москва, покрывшая себя славой широких христианских и просветительных благотворений, может ли такой город, в котором бьется пульс благородного русского сердца, допустить, чтобы остались без подобающего крова вековечные создания гениального искусства, собранные сюда со всего цивилизованного света, и притом такие создания, которые в очень большом числе впервые вступают в Россию, и двойников которым нет в нашем Отечестве нигде. Может ли Москва это потерпеть? Москва этого потерпеть не могла, и молодой профессор принимается за дело. Для строительства музея городская дума предоставляет участок на Воробьевых горах. Но это далеко от университета, и Цветаев обращается к великому князю Сергею Николаевичу. При его содействии музей получает землю бывшего Колымарского двора на Волхонке. Великий князь был избран председателем комитета по устройству музея и до своей трагической гибели всемерно поддерживал начинание Цветаева. По предложению Ивана Владимировича Императорская академия художеств проводит конкурс на лучший проект фасадов здания музея. Были отмечены 7 проектов, среди них проект Романа Ивановича Клейна, который стал главным архитектором. Но самое трудное и необходимое — найти средства. Казна выделила всего 200 тысяч рублей. Остальное надо было искать у частных лиц, и эту труднейшую задачу взял на себя Иван Владимирович. Он просит, доказывает, убеждает и своей несокрушимой верой приобретает все новых и новых сторонников. В таком деле, как наше, без веры в лучшие стороны людей обойтись нельзя. Со скептицизмом ничего нового, ничего большого не сделаешь. Это чувство разрушает, а не созидает. Скептицизм — удобное свойство для осторожного чиновника. А в нашем созидательном деле главный рычаг — вера, которая по Писанию горами ворочает. И я буду держаться этой веры при всяких обстоятельствах дела. Обманут ее ныне, она восторжествует завтра. Побьет ее сегодня какой-нибудь Иван, зато приголубит и укрепит ее своей симпатией и щедростью завтра какой-нибудь Петр. Умение убедить человека пожертвовать средства на благотворительность — особый талант, как, впрочем, и способность отдавать, жертвовать, дарить. Профессор Цветаев в совершенстве овладел наукой ловли жертвователей, в чем ему много и изобретательно помогал архитектор Роман Иванович Клейн. Человек светский, деликатный, радушный. Он был вхож во все круги московской знати и построил для нее особняки и загородные усадьбы. Но главным жертвователем музея становится владелец заводов в Гусь-Хрустальном Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Благородное дело, за которое взялся Цветаев, стало близким и ему. Постепенно деловые отношения переросли в искреннюю дружбу. Их даже так и называли Цветаев-Мальцев. 31 декабря 1898 года Иван Владимирович записывает в дневнике. «Доходят последние часы 1898 года, этой великой эпохи в истории создания нашего музея. Этот год принес мне такие радости и музею такие благодеяния, о которых не было и грез. Завершение грандиозного плана здания, открытие действий комитета, лучезарный день 17 августа, превративший никому неизвестный факт закладки во всероссийское событие, получение земли от города — все это пришлось на этот незабвенный год. Такое возвышение действительности над возможностью самых необузданных грез, конечно, уже не повторится в истории создания моего милого музея. Строительство началось, и, несмотря на огромность сделанного, главное было впереди. Надо было думать не только о постройке здания, но и о наполнении его экспонатами. Иван Владимирович ведет обширнейшую переписку со многими музеями мира, заказывает копии, покупает подлинники античных скульптур, привлекает к работе известных российских художников — Поленова, Васнецова, Верещагина, Айвазовского, Серова. Сам выезжает в экспедицию на Урал для отбора отделочного камня, едет в Италию, Германию, Египет. Своей тактичностью, уважительным отношением к людям, пониманием их слабостей Иван Владимирович располагал к себе многих. Это прирожденный министр финансов, потому что так искусно добывать деньги из совершенно неожиданных источников, как это Иван Владимирович умел, да еще настраивать дающих деньги благодарности, они его благодарили за то, что он деньги от них получал. Это никакому графу Витте никогда не удастся, говорил профессор Московского университета историк Любавский. Все свои свободные деньги Владимир Иванович также отдает на музей и приводит в ужас сына Андрея просьбой дать адрес портного, который мог бы перелицевать костюм. Да проще новый купить. Это вам проще. Но судьба не была уж так благосклонна к Цветаеву. В 1904 году в музее вспыхнул пожар. Пострадало здание и часть коллекции. Иван Владимирович тяжело переживал это несчастье, но не отчаялся сам и старался подбодрить Клейна. «Оправляйтесь духом и нервами, и вы, дорогой Роман Иванович, работающий много и без неспосланного нам горя. Будем стараться быть молодцами и философами. Нуждаясь в укреплении сам, говорю вам, мужайтесь». В июле 1906 года умерла от чахотки Мария Александровна, его незаменимый помощник во всех делах. Она вела всю его обширную переписку, вспоминала Марина Цветаева, и часто заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести с французом, строкой из поэта с англичанином, каким-нибудь вопросом о детях и саде с немцем, той человеческой нотой в деловом письме, личной, в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар — ничто. И говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности вхождения во все и выхождения из всего победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу, верить в него, а когда нужно — и за него. Смерть жены подорвала здоровье Ивана Владимировича. Он тяжело заболел. Врачи запретили ему читать и писать, но быть оторванным от музея он уже не мог. И, ведя переписку через помощника, оставался в курсе происходящего. Чуть только Цветаев почувствовал себя лучше, он с головой ушел в работу, в музейные дела. При этом он занимается делами Румянцевского музея, директором которого был, продолжает научную работу, преподает в университете. «Помню его сидеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках», напишет потом Ася, Анастасия Цветаева. Простое русское лицо с крупными чертами, небольшая редкая бородка, кустившаяся вокруг подбородка. Глаза большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стекла очков. Его трогательная в быту рассеянность создавала о нем легенды. Нас это не удивляло, папа всегда думает о своем музее. Как-то сами, без объяснений взрослых, мы это понимали. Дети выросли вместе с музеем и называли его «наш младший брат». Через много лет в эмиграции Марина Цветаева напишет: «Музей Александра Третьего есть 14-летний бессеребряный труд моего отца и 3 мальцевских, таких же бессеребряных миллиона». Наконец наступил долгожданный день открытия музея — 31 мая 1912 года, которое было приурочено к юбилею победы в войне 1812 года. Белое видение музея на щедрой синеве неба. На открытии сам государь и все высшие сановники Москвы и Петербурга. Профессор Цветаев сопровождает царскую семью по залам музея. И было тихое торжество радости. Не папе дарит что-то сейчас сильные мира сего, а он дарит всем, кто сейчас здесь, всей России, созданный им музей, писала Анастасия Цветаева. Чуть склонив на бок свою небольшую седую круглую голову, как всегда, когда читал или слушал, в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее. Явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела, писала Марина. Год спустя, незадолго до смерти, он скажет одному из своих учеников: «Я сделал все, что мог». Для Ивана Владимировича Цветаева музей стал тем же, что и Исаакиевский собор для Агюста Монферана, явление Христа народу для Александра Иванова, толковый словарь живого великорусского языка для Владимира Даля, галерея для Павла Третьякова. Иван Цветаев умер через год после открытия Музея изящных искусств имени Александра Третьего 12 сентября 1913 года в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище. На фасаде музея установлена мемориальная доска в его честь. Символично, исполнив свой долг, он практически сразу ушел на покой, оставив потомкам в наследство дело всей своей жизни. Сегодня Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина стремится воплотить еще одну мечту Цветаева — создать целый музейный городок. А это значит, что дело Ивана Владимировича Цветаева живет. Уже век существует Цветаевский музей. Через его залы прошли, наверное, миллионы посетителей. В те часы, что бродит человек по экспозициям, он уже точно отрешается от суеты нынешнего дня. И вослед за Иваном Владимировичем догадывается: вечность влиятельнее современности. Прозвучал календарь памятных дат, посвященный Ивану Владимировичу Цветаеву. У микрофона была Ольга Волынкина.

0: прозвучал вальс «Фадис минор» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Палея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Фонтанка, 16. Особняк Виктора Павловича Кочубея и в дальнейшем квартиры министров. Скромный двухэтажный дом с протяженным фасадом на Фонтанке, 16, напротив Михайловского замка, был выстроен князем Лобановым-Ростовским, точнее перестроен из общественного заведения. Там находилась девичья школа, которую управляла императрица Мария Федоровна. И вот князь Лобанов-Ростовский пригласил Монферрана для отделки помещений своего дома и некоторых перестроек своего дома. Скорее всего, работы Монферрана здесь были закончены уже к 1819 году, когда Виктор Павлович Кочубей приобрел дом. Виктор Павлович Кочубей до 1808 года был у нас первым министром внутренних дел, ну и потом, после окончания войны с Наполеоном, вступил в ту же самую должность. В нижнем этаже особняка Кочубея жила теща министра Наталья Кирилловна Загряжская, а в верхнем – семья Кочубея. Мы много знаем об этом доме. Мы много знаем даже о разговорах в этом доме, потому что они записаны самим Пушкиным, имевшим специальное мемуарное произведение «Разговоры Натальи Кирилловны Загряжской». Пушкин свободно проходил в этот дом, ведь Загряжская была крестной матерью его супруги и дальней родственницей Натальи Николаевны Пушкиной. Вестибюль особняка украшали трехчетвертные статуи кариатид с корзинами плодов. Парадные комнаты нижнего этажа отделаны по моде ампира. Их разделяли дорические колонны. Лестницу, распахнутую расходящимися маршами к верхнему колоннам и вестибюлю, украшали барельефные композиции и статуи в нишах. Во втором этаже за высокими окнами главного фасада шел длинный ряд гостиных позднего ампира, где хозяева давали балы для многочисленных знакомых. Вообще, сюда приходили все. Вот начиная от поэта, который находился в полуопале, до самого государя-императора, который побаивался тещу министра. И известна фраза Николая I: «Так ты мне скажи, когда Натальи Кирилловны дома не будет, а то я ее боюсь, к тебе зайти не могу». Наталья Кирилловна, повторяю, жила в первом этаже, мимо ее комнат пройти было невозможно. Но в первом этаже находился и приемный кабинет министра, который украшали дорические колонны. И что самое интересное, этот кабинет сохранился как кабинет министра внутренних дел вплоть до начала 20 века. Собственно, он существует и сегодня как один из приемных залов Петербургского городского суда. Стены комнат, парадные амфилады второго этажа, где принимала в своем салоне Марья Васильевна Кочубей. Дама была очень светская, очень общественная. Ее посещали многие подруги, с которыми она обсуждала дела женского императорского патриотического общества. И в этом доме выросла старшая дочка Кочубеев Наталья Викторовна. Говорят, что это была первая любовь Александра Сергеевича Пушкина. Здесь подросли и четверо младших сыновей, которые родились уже после наполеоновских войн. Семья имела очень широкие связи, была крайне гостеприимной, и мы понимаем, что именно из разговоров Кочубеев и Загряжских Пушкин мог почерпнуть сюжет Полтавы и некоторых своих других произведений, связанных с южными областями России. Стены комнат, в которых принимали Кочубеев, были окрашены интенсивными тонами по моде николаевского классицизма. Этот же тон, более размытый, переходил в окантовку плафона. Под сильно выступающими профильными карнизами шла полоса орнамента в центральном зеленом зале в виде гирлянды из завитков аканта. В красной гостиной лепной, чуть тронутый золотом декор покрывал панель над дверьми, досюдепорты, фриз и карниз. Комнаты были обставлены гарнитурами золоченой, обтянутой шелковым штофом мебели. Большая роскошь по тем временам, но необходимое, если ты хочешь принимать столь высоких гостей, как государь-император. Кочубеи жили широко и могли это себе позволить. Они владели такими поместьями, как Малороссийская Диканька и обширными землями в Крыму. Мы знаем некоторые эскизы оформления комнат, поэтому я так свободно говорю от их отделки. Мы знаем, что в каждой комнате еще Монферран установил мраморный с брельефными вставками камин. Над ними укрепили зеркала. В зеленой зале в три яруса были развешаны семейные портреты. Между окон расставлены мраморные бюсты. Окна в те времена завешивали в два слоя – тонкой белой занавеской и сложно сдрапированными шторами с ламбрекенами и золотыми шнурами. Рисунки драпировок для этих окон специально создавал Монферран. Освещались парадные комнаты люстрами и канделябрами французской бронзы. Причем многие из торшеров, которые принадлежали кочубеям, потом естественным образом остались в этих комнатах, когда они перешли к государственным учреждениям. Большой приемный зал кочубеев был декорирован орнаментальными росписями, включавшие женские фигуры и медальоны в голубовато-розовых тонах и обставлен мебелью, обитой малиновым бархатом. То есть это был один из самых нарядных особняков Петербурга ранней Николаевской эпохи. Но в 1934 году хозяин умирает, четверо сыновей не собираются жить в коммунальной квартире, как мы бы сказали. Мать уезжает за границу, и сыновья дом продают. Третий брат, Михаил Викторович, по этому поводу становится адъютантом шефов жандармов Бенкендорф, потому что этот дом продается третьему отделению. Бенкендорф, правда, здесь не живет, но парадные комнаты занимает Леонтий Дубель, одна из самых ярких фигур Николаевской администрации. Мы знаем очень разные характеристики этого чиновника, но чем дальше мы с ним знакомимся, уже отбросив рамки советской эпохи, и начинаем понимать, что Дубель сделал очень много для защиты интересов русских литераторов, в том числе своего дальнего свойственника Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот в этих парадных залах уже Дубель-то дают свои балы, танцует в большом зале дворового флигеля, который отделан голубым искусственным мрамором, прорезанным окнами и напротив окон симметричными им зеркалами. В этом зале танцует с сыном Дубельта уже после смерти великого поэта младшая дочка Пушкина Наталья Александровна, которая в дальнейшем выходит замуж за этого молодого офицера. Кстати, брак был крайне неудачным. Особая канцелярия Третьего министерства находится здесь вплоть до воцарения Александра Третьего, и в 1870-х годах она была расформирована все-таки. Дом передали в ведение Министерства внутренних дел и сделали здесь квартиру министра внутренних дел. То есть все еще парадные комнаты представляют собой жилые и представительские помещения министра, а вот... Потом еще шеф жандармов приобретает участок со стороны Пантелеймоновской улицы, и оказывается, что этот нарядный особняк соседствует с внутренней тюрьмой и арестным домом, что вообще большая редкость. И вот самые блестящие представители петербургского общества подъезжают со стороны Фонтанки 16, а со стороны Пантелеймоновской дом 9 из ворот может выехать карета с арестантом, которого везут на каторгу. И все это происходит одновременно и в одном доме. Еще один из последних начальников третьего отделения, генерал-адъютант Потапов, основал при доме шефа жандармов церковь во имя святой Екатерины. Храм был оформлен архитектором Прусаком и освящен 22 декабря 1875 года настоятелем Троицы Сергиевой пустыни архимандритом Игнатием Малышевым, большим любителем и специалистом в области древнерусского искусства. В течение последнего десятилетия XIX века архитектор Министерства внутренних дел Марфельд значительно расширил и перестроил комплекс зданий для департамента полиции. Но парадный этаж он отделал под квартиру министра, домовый храм перестроил, расширил и оформил в неорусском стиле уже в московском его направлении. Здесь, в этом доме, были квартиры министра Сипягина и министра Столыпина. До Столыпина квартиру министра Дурново посещали многие его сотрудники, и, как писал Тхаржевский, Дурново производил впечатление самого умного и наиболее живого и независимого из тогдашних министров. Когда же здесь появился Столыпин, это произошло после первого на него покушения, взрыва на Аптекарском острове. Его старшая дочь была потрясена тем, что в качестве парадного кабинета министров предназначался еще старый кабинет министра Виктора Павловича Кочубея в первом этаже с этими белыми дорическими колоннами, на фоне которых мы видим парадные портреты или фотографии практически всех министров начала 20 века, а также портрет Виктора Павловича Кочубея. Вот этот парадный кабинет был рабочим на протяжении всего 19 века. Но Марии Петровне Столыпиной это показалось очень опасным. Она взяла на себя смелость дать распоряжение перенести всю мебель кабинета в верхний этаж, расположив его рядом с домовой церковью, то есть в глубине дворового флигеля. Именно как особняк министра внутренних дел этот дом 16 дошел до нашего времени и буквально с первых лет советской власти был предназначен как дом Петербургского Ленинградского городского суда. И в залах судебных заседаний некоторые наши современники, собственно говоря, и были здесь.
0: Особняки и их владельцы. Особняк Кочубея, набережная Фонтанки, 16. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наши пробы пера в новом формате, поэтому сегодня наша передача, как мы уже объявляли в прошлый раз, будет делиться на две части. В первой части мы с Сашей проведем нашу календарную рубрику, а также состоится викторина. Я приготовила вопрос радиослушателям. И еще, может быть, сегодня и кулинарная рубрика прозвучит, потому что Саша обещал поделиться некими, даже не рецептами, наверное, а знаниями в области марокканской кухни в связи с недавним путешествием. Надеюсь, что времени хватит. Также после первой части нашей программы будет перерыв небольшой, 15 минут, и состоится следующая большая рубрика или отдельная передача «Поговорим о театре». Сегодня ко мне придут гости из Малого драматического театра. Итак, мы тогда, раз такая насыщенная у нас программа, не будем медлить, начинаем.

0: календарной рубрике мы сегодня с Сашей решили поговорить про поэта Михаила Еремина, который родился 1 мая 1937 года. Это значит, что мы отмечали буквально недавно 90-летие.
1: 37-го, да? А сейчас у нас 26-й.
0: 26-й.
1: Значит, наверное, 89-летие. Или он родился в 36-м году.
0: Или в 36-м году. Так, подожди. Да, в 37-м у меня тут написано. Нет, правильно, все, в 36-м году родился. Почему-то у меня тут...
1: Да, 90 лет ему исполнилось.
0: Да, 90 лет ему исполнилось, правда, в 36-м году. Такой необычный, очень необычный по своему стилю поэт, но при этом, если мы будем к его жизни обращаться, сведений о нем крайне мало, да, в основном мы можем там судить по воспоминаниям его друзей и людей, с которыми он учился, работал, занимался творчеством. Но я думаю, что вот погрузиться в мир его поэзии мы должны с самого начала, поэтому Сашу прошу прочитать одно из его
1: стихов. Ну, надо сначала все-таки, прежде чем читать стихи Михаила Еремина, хотя бы сказать пару слов о его поэтике, иначе будет совсем уж непонятно, о чем идет речь. Михаил Еремин писал стихи, вот я сейчас прочитаю его первое стихотворение, единственное стихотворение, которое было опубликовано в Советском Союзе в 1957 году, и оно вызвало очень большую критику. Даже в газете «Смена» была опубликована статья, повторяющая первую строчку этого стихотворения, со всякой обсмеивали стихи Еремина. То есть это... Ну, он умер в 22-м году, в 2022 году, уже в довольно пожилом возрасте, и все эти годы он писал фактически только одной формы стихи. Это восьмистишие. У него все
0: верлибр
1: стихи...
0: Верлибр такой, как такой, бы, да?
1: Верлибр, состоящий из восьми... Иногда верлибр, бывали редко случаи рифмованные, но чаще всего верлибр и состоящий из восьми строчек. То есть вот он так ограничил, можно сказать, это такой аскетизм поэтический, да, когда человек ограничивает свое творчество вот только одной формой. Тем самым показывая, что и внутри этой одной формы можно выразить бесконечно многое. Да? Но мы еще будем сегодня читать его стихи. Итак, первое стихотворение, которое было опубликовано и было написано в 1957 году. «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках».
0: Да, ну вот совершенно какая-то необычная поэзия, причем по тем временам даже необычная, мне кажется, что все-таки когда он начинал, это 60-е.
1: 57-го года стихотворение.
0: Стихотворение 57-го, да. Ну, вот 60-е годы, такое время оттепели, в общем-то, такие достаточно прямые были, наверное, стихотворные формы.
1: Если брать там, да, конечно, там рождественского с Евтушенко, то да. Но на самом деле существовала всегда и другая литература, которая в основном, она, так сказать, в самиздате была, так вот она, так как бы, да, вторым фоном, которая, ну, года действительно настоящая поэзия. Вот, допустим, казалось бы, что это за стихотворение, да? О чем, собственно, речь идет, да? «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность». Я еще раз перечитываю, да, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы,

0: настоящая такая словесная музыка, как бы, да? Вот, допустим, боковитые зерна премудрости. Что такое боковитые? Боковитые, да, это значит широкие, широкие. Зерна, зерна премудрости, в общем-то, понятный, да, образ, в общем-то, он бывает в зерна премудрости. Потом все вот это вот изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот, журавлиную прятность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть. То есть природа. То есть некую высшую мудрость, да, боковитые, то есть широкие зерна премудрости, надо отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть. То есть в природе, где листы, словно платье луковицы, слезы прячут в складках. То есть, ну, мы понимаем, что луковица, да, когда ее там режешь или чистишь, ты плачешь. Ну, и получается, что точно так же ты плачешь, когда видишь листы, которые вот слезы прячут в складках, да, вот в складках листов, вот в этой вот осенней природе и премудрость, и некая печаль, да, вот это как бы стихотворение, которое, ну, как бы раскрывает вот русскую природу, да, вот ее влияние на человеческое сердце, вот так можно сказать.
1: Да, но вот даже Саша стал анализировать, да, обычно ты против анализа поэзии, но тут как бы действительно...
0: Я стал анализировать, потому что некоторые люди говорят, что вот, типа, сказать, набросал каких-то там слов всяких непонятных, красиво, угу. Все там, а смысла в этом никакого нет. Да. Но на самом деле надо, чтобы понять, что на самом деле и в этом есть и глубокий смысл, и глубокая красота.
1: Несколько слов скажем все-таки о его жизни, хотя я сказала, что мало каких-то данных и сведений, но тем не менее важно, что, конечно же, прежде всего для нас Михаил Ерёмин – ленинградец, да, житель нашего города. Но оказался он здесь, он не родился здесь, родился он в Орджоникидзе. В общем, родился во Владикавказе. И как бы детство его протекало на стыке таких культур разных. Да, это и кавказская культура, это и грузинская церковная традиция. То есть как бы вот смешение такое культур определило его интерес еще с раннего детства к языкам, к литературе. И поэтому, выбирая институт, куда поступить после окончания школы, он выбрал, в общем-то, филологический факультет, что, конечно, закономерно, Ленинградского университета. И там вот он проучился, но закончил он ЛГПУ имени Герцена в итоге. Вот, тем не менее, вот этот вот круг филологический, в который он попадает, очень характерен. И он выступал и как автор пьес для детей и взрослых в советское время, в советской печати. И
0: ну, жить на что-то надо
1: было. Да-да-да, в соавторстве, в частности, с Леонидом Виноградовым работал. Ну и с 57-го года, вот 57-го года стихотворение, Саша цитировал, он вступает в одну из ранних групп неподцензурной поэзии ленинградской, которая получила название «Филологическая школа». Там кто вот Владимир Уфлинд был, тот же Виноградов, Ерёмин и Сергей Кулы. Вот такого рода поэзию развивали участники вот этой группы. Да. Ну и в 60-го года Михаил Ерёмин публиковался в самиздате, это разные журналы были, и «Часы», и «Митинг-журналы», и «Синтаксис». Он много занимался переводами, переводил, например, «Лира» тоже, что тоже, мне кажется, о нем самом.
0: На самом деле влияние английской поэзии очень сильное. Вот ты говоришь, что совсем эта поэзия Михаила Ерёмина вообще ниоткуда взялась, такая как бы вообще...
1: Я говорю, ниоткуда. Я сказала, наоборот, на стыке разных культурных традиций.
0: Нет, да, ты сказал, что типа такая необычная, что она ни на что не похожа. Но, во всяком случае, вот именно английская поэзия, мне кажется, очень большое влияние оказала 20 века на Эзра Паунд, например, тот же, которого он тоже переводил.
1: Да. Вот мне сегодня еще... Попрошу, наверное, Сашу еще одно стихотворение прочитать, а потом скажу о Михаиле Ерёмине словами Льва Лосева.
0: Ну, давай, я тоже прочитаю еще одно стихотворение, но тоже несколько слов расскажу о его содержании. Да? Уже не могу удержаться. Смотри. Это уже стихотворение более позднее.

0: рангоут окна, созерцать застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг. На диво, проклятие, потопы, осады и бунты, остойчив, а розмыть. Но слава те, вот и сподобились ныне, как некогда, в два клюва кровавую печень клюет. О чем это стихотворение?
1: Не знаю.
0: Это стихотворение по такому вот небольшому месту, где сказано «три века дрейфующий Кеннинг», это говорит, что это о Петербурге стихотворение.
1: О Петербурге.
0: Значит, Кеннинг – это, ну, вот в поэзии скальдов, да, скандинавской поэзии, Кеннинг – это метафора, грубо говоря. То есть вот как бы, когда одна вещь называется именем другой. И вот он говорит, что в окно, ну, как бы рангоут – это ребро, да, то есть вот эти вот переплетения рам. Рангоут окна созерцает застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг. То есть это три века – это корабль, да, дрейфующий за окном, это Петербург. Вот это корабль – метафора. На диво, проклятие, потопы, ну, осады и бунты – это все, что происходило в этом городе, в Ленинграде, за все его три века, да? Остойчив, а розмыть, ну, слава тебе, вот и сподобились, ныне как некогда, в два клюва кровавую печень клюет. То есть это как бы имперский город, да? Два клюва – это же двуглавый орел.
1: Действительно. Но это действительно очень тонкие такие вплетения. Теперь это совершенно ясно после того, как ты сказал.
0: Так, ну, Баш, на самом деле ведь существует стихотворение, да, и оно тебе представлено. Ты можешь его вообще не задумываться вот таким образом о его содержании, а можешь попытаться задуматься. Но не факт, что ты задумаешься и придумаешь то, что на самом деле имел в виду автор, да, то есть никто тебе гарантии не дает. Вот как, это ведь твое тоже собственное творчество как читателя поэзии, да, то есть в поэзии читатель, он тоже такой же соавтор, и он создает свой собственный текст, исходя из своего собственного контекста.
1: Да. Ну и не случайно мы сказали, что учится он на филологических факультетах, и он внедряется, вплетается вот в эту вот филологическую школу. То есть вот как филолог он насыщает свою поэзию множеством метафор, аллюзий, отсылок. Поэтому ее могут слушать, да, как обычные люди, да, там, с эстетической точки зрения, так и те же самые филологи, которые могут глубоко проникнуть.
0: Но у него мало того, что у него как бы филологическое, но у него же там очень много, особенно в более поздней поэзии, много всякой, естественно, научной тематики. Там у него какие-то циклотроны, там какие-то всякие штуки, которые обычный человек, который не знаком с современной физикой, вообще не может понять. Ему нужно для того, чтобы пытаться в этом разобраться вот так текстуально, надо там кучу каких-то... Тогда интернета не было, да?
1: Да.
0: Надо кучу всяких справочников исследовать, ходить в библиотеку, все исследовать, узнать, что имел под этим в виду словом, если это нужно.
1: Вот я упомянула Льва Лосева. Почему? Потому что он был одним из представителей вот филологической школы ранних таких, и он высказывался так о Михаиле Еремине. Он его, в общем-то, ставил наравне с Бродским. А, кстати, Бродский тоже же высказывался о поэзии.
0: На самом деле, Бродский... Это как вот есть такая тема, знаешь, что мы можем противопоставить Бродскому?
1: Еремина.
0: Нет, первое, это мы всегда противопоставляем московскую концептуальную школу, да, и можем противопоставить Еремина.
1: Да.
0: То есть Бродский и Еремин – это два полюса.
1: Да, вот об этом и пишет Лосев.
0: Пишет Лосев, да.
1: Да, значит, Ерёмин, пишет Лосев, поэт изумительного дарования. Его стихи — редкое сочетание мощи и утонченности. Для меня Ерёмин и Бродский представляют два полюса, естественно противоположных и естественно обеспечивающих существование всей сферы современной русской поэзии. Полюсы труднодоступны. Холодно, собаки дохнут, у каюров цинга, звезды близко, остро не хватает человеческого теплишка. Вместо привычных шуточек – вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния. Попросту говоря, непонятно. При слове «непонятно» я всегда вспоминаю эпизод из книги Менченкова о передвижниках. Художник сидел на опушке леса и писал опушку леса. Подошла крестьянка, поглядела на холст, умилилась. «Нравится?» – спросил живописец. «Очень-на!» – вздохнула баба. «А что я рисую?» – спросил живописец, желая узнать местное название леска. Баба засмущалась, присмотрелась к холсту и сказала: «Кажись, гроб Господень». Художник этот был Шишкин. Ерёмин пишет природу с более чем шишкинской скрупулезностью, но таких красок, кистей и холста мы прежде не видали. Новая поэтика пугает тем, что еще не имеет названий. Наверное, так и пугал и увлекал русского читателя в XVIII веке синтаксический эпитет, какая-нибудь «Румяная заря». Подумать только, поэт подталкивает нас, и мы сами должны перелететь над бездной, отделяющей румянец девы от розовой зари. Страх, но зато какой восторг. Именно так непонятен был и Хлебников. По привычке читали, желая узнать, про что. И получалось пустяки и нескладно. В то время как слова были не про что-то, а сами по себе. И являлись характерами и сюжетом стиха. Веденский, Заболоцкий и Хармс строили свой мир еще более поразительным образом, разрушая привычные семантические связи. От этого у многих читателей делалось морская болезнь, но те, кто хотел продолжать путешествие с русской поэзией, выдерживали. Стихотворение Ерёмина – это, как правило, одно-два распространенных предложения, но как слова о Хлебникова и об Иреутах совсем не то, о чем мы привыкли что мы привыкли подразумевать в слове «слово», так и предложение у Ерёмина есть форма мысли. Мысль предполагается логичной. «Я» – субъект, «вас» – объект, «любил» – предикат. «Славная» – предикат, «осень» – субъект и тому подобное. С поклонениями грамматическая форма и поэтическая фраза стали разъезжаться, сохраняя, однако, формальное единство. «Я дышал над звезд млечной трухой». Грамматически эта фраза протяженная, но в объекте запрессованы вместе логически несовместимые звезда, млечность, труха. Их можно воспринять синтаксически вовне временной протяженности и, как бывает, с впечатлениями мира. Ерёмин пошел по этому пути еще дальше. Разбор предложения, где подлежащие ельники, а сказуемое слывут, приведет нас к полнейшему алогизму, что мы привыкли отождествлять с бессмыслицей и ерундой. Расшифровка этих метафор вернет вам смысл, но не поэтическое переживание. И только очищенное от предвзятости восприятие стихотворения фразы сразу обеспечит взгляд вслед за поэтом, в суть вещей, сквозь мир, который состоит из разделов «природа», «человек», «история». Если поэта мы называем творцом с маленькой «Т», так это от того, что он все же не всемогущ, заточен прижизненно и не в родном языке. Такова первичная русскость поэзии Ерёмина. Посмотрите на него. Рубашка белоснежна, волос рус и расчесан, взгляд серьезен и прям, рука уверенно держит умеренную рюмку водки, предшествующую мудрой беседе. Ерёмин. Вот такая вот характеристика Лосева, мне кажется, во многом отражает и то, о чем Саша упомянул, да, вот в самую суть вещей он проникает. За, казалось бы, какой-то бессмысленностью мы видим здесь очень высокие категории, которыми мыслит поэт. Я думаю, что еще одно стихотворение мы послушаем.
0: Просто я хотел сказать, что как бы стихотворение — это не поиск, как бы вот, ну, современное, во всяком случае, стихотворение — это не поиск некой информации, то есть, да, а это некое переживание через слово, понимаешь? Поэтому искать, то есть можно, я уже попытался, да, там несколько стихотворений как разобрать просто чисто mm-hmm. семантически, но на самом деле не это главное в стихах, а главное вот то, как бы, то, что оно вызывает у читателя или у слушателя некое ответное, тоже невербализированное, некое невербализированное отношение, да. Вот именно разговор о том, что между слов находится. Ну, давай почитаем. Жук, возносимый призрачными волнами, желудки растений на коленях валунов, тундра, нетронутая тропами, возникают по ту сторону крыльца. Плавают неживые окуни и караси в аквариумных постройках икон. Красивый отрок, словно лампу керосиновую, в ладонях вносит в дом окно. Вот, например, посмотри, да? Вот это же каждое слово здесь на своем месте. Вот окуни и икон, да? Караси и керосиновую. Икон и окно, да? То есть все слова, они как бы между собой разговаривают, они рифмуются не в прямом смысле этого, одинаковое окончание у них, а они рифмуются вот по, ну, допустим, караси и керосиновые, если бы они в конце строчек стояли, можно было бы обычной рифмой назвать, да? Но они как бы рифмуются по вот более такому тонкому образу, чем в обычной рифмованной поэзии. То есть ни одного слова здесь нету случайного какого-то, который можно было бы чем-то заменить.
1: Да. И вот характерно, наверное, еще для поэзии Ерёмина. Это вот каких, кстати, годов у тебя?
0: Это 60-х
1: годов. Все-таки вот он начинал вот самые-самые первые, они более прозрачные. Мне кажется, что он с годами все усложняет.
0: Да.
1: И даже, вот, несмотря на то, что Саша сказал, что не нужно там задумываться много, может быть, да, нам нужно чувствовать, о чем эта поэзия. Но многие называют его таким вот словарным поэтом, что говорят о том, что чтобы читать Ерёмина, нужно обложиться целой кучей словарей, потому что...
0: Ну, тут как бы два варианта. Либо обкладываться кучей словарей, пытаться дойти до смысла, и может быть, и дойти. Но, может быть, при этом потерять вот эту вот красоту, просто красоту поэзии. Может быть, потерять поэзию. Тут, я не знаю... Это каждый человек сам решает по-своему, как ему лучше.
1: Да. Либо если до мозга костей филолог и сразу же не задумывается, да, а, например, обладает вот этим знанием, что имел в виду Ерёмин, тогда поэзия тоже не потеряется.
0: Ну, то, если то знает, есть... конечно.
1: Да.
0: Но я не думаю, что есть такой человек, который вот все, что Ерёмин пишет, все бы это он мог бы знать.
1: Да, тем более и научные какие-то вот элементы, которые филологу, не всем филологам знакомы. Такое вот сложное очень. Как еще говорят о том, что его стихи — это своеобразные шифры, да, мы вот расшифровываем, и надо ли расшифровывать то, что там зашифровано, этот язык, этот текст, который ткётся.
0: Еще, допустим, у него есть такие штуки, когда он там пишет какие-то слова через дробь там какие-то, а потом внизу дает примечание, как это надо читать, как это должно звучать.
1: У тебя есть такие?
0: Да.
1: Давай.
0: Одной из сосен был над заводью зеркальной, где в щучий бок вонзается багром засохший сук, его обломит ветер. Лишь будущей весной замшелый ствол над замшевой отряски лужей. Пока еще здесь рыба и зверье. Боге дробь Р, числитель он, а знаменатель его, ему, им и о нем. Причем все это он, его, ему, им и о нем с большой буквы пишется. То есть идет разговор о Боге. И вот это Бог дробь Р, он надо читать его Боге дробь Р, но это идет разговор о Боге. То есть от какой-то чисто природной ситуации переходит он вот к разговору о Боге. Это уже более позднее, 1978 года стихотворение. Вот.
1: Мне очень нравится, как Анатолий Найман высказался о поэзии Ерёмина на одном из поэтических вечеров. Сказал, что стихи Ерёмина — это эпос, который написан землей о самой себе. То есть вот как будто бы даже сама природа, сама земля обладает вот этим словом, которое и выражает Ерёмин. Очень такая вот интересная метафора его стихов. Но я думаю, что, может быть, напоследок еще одну, да. Чтобы мы попытались тоже вдуматься и вчувствоваться вот в эти вот удивительные ткани.
0: А вот еще тут есть стихотворение, где слово написано на греческом языке.
1: На греческом.
0: На греческом, да. «Не иссякают пурпурные мышцы, из пепла феникс, из мочи фосфорос. Герой личиною подобен Эре, придворных карлиц и коллег, злодей, как трогательно круазе пастушки, шепоту в фойе. Не падчерца ль она генерала Н, не понуждающему оглянуться и поймать, кивком ли был ответ?»
1: Я, прежде чем закончить разговор о Ерёмине, хочу Сашу еще спросить, как тебе кажется, есть ли у него последователи какие-то, или он вот стоит настолько особняком? Я никого не могу припомнить, но, конечно...
0: Ну нет, на самом деле очень много. То есть я думаю, что поэзия Ерёмина известна современным поэтам, и так или иначе... Знаешь, просто вот так вот взять и восьмистишие писать в таком стиле, это, конечно... Было бы, так сказать, глупо, да, но, конечно, вот именно такое отношение к слову и к образу, оно проникло в современную поэзию, очень многие люди так делают.
1: Да, я вот и хотела сказать, что, несомненно, его влияние на современную, конечно, поэзию, вот, наверное, прямых последователей,
0: ну,
1: отражателей.
0: Как можно подать? Ну, я напишу тебе такую же 8 строчек, и что и скажут, о, так это он Ерёмина подражает, это же не имеет никакого смысла, да. Но принять вот это, как человек строит образы, как человек строит предложения, как вообще он все это вот, как бы у него фраза перетекает одна в другую и зацикливается стих, это, конечно, я думаю, что это очень даже много у кого можно найти.
1: Да, и в этом смысле он поразительно современен.
0: Но... Кстати, да, абсолютно. То есть стихи там 60-х, 70-х годов, кажется, что они только вчера написаны.
1: Наших радиослушателей адресуем.
0: Да, я бы, конечно, вот то, что я на слух, вот если кто-то не знает Ерёмина, и на слух, конечно, все это воспринимается с большим трудом. То есть хорошо на слух, но надо еще и прочитать. Поэтому открыть его сборник,
1: да,
0: его
1: то
0: стихов.
1: Видеть,
0: да,
1: потому что.
0: То есть можно возвращаться к какому-то слову еще раз, перечитывать. Конечно, тогда больше пользы будет. И вслух читать тоже очень полезно.
1: Да, и сказали про синтаксис, про необычные.
0: Да. Все это не передать, конечно.
1: Да, вот, нужно сохранить вот этот образ его поэзии. Адресуем наших радиослушателей к творчеству Михаила Ерёмина, а мы продолжаем нашу передачу.

0: Итак, мы подошли к нашей рубрике викторины. Я объявила, что, возможно, сегодня речь пойдет в кулинарной рубрике о марокканской кухне, но вот уже тема кулинарная у меня и в вопросе на викторину приготовлена нашим радиослушателям.
1: Да, а уважаемые Саша, радиослушатели, напоминаю, чем скорее вы ответите, тем больше я смогу рассказать о марокканской кухне. Пожалуйста, поторопитесь. 328-29-32, нужно звонить, правильный ответ давать. И как только будете знать правильный ответ, если Маша даже не закончит, можно уже звонить и представляться по имени-отчеству. А кто правильно первым ответит, тот сможет получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров», приехав на нашу радиостанцию в течение наступающей недели.
0: Да, мы сегодня будем угадывать слово по его этимологии. Этимологию он имеет, это слово имеет древнерусскую, от древнерусского произошло. Очень необычная она. Это нечто съедобное, но пока не буду говорить больше об этом, съедобное. Образовано от древнерусского слова «перец». И если обратиться к рецепту, то, наверное, вот конкретно перец. Саша уже угадал? Я не знаю, напиши, пожалуйста.
1: Нечем писать тут у нас.
0: Нечем писать.
1: Вот есть, да.
0: Да, Саша уже. Значит, от перец. Но если обратиться к рецепту вот того, что я загадала, перца мы сейчас не так чувствуем, но чувствуем другие приправы. Да, Саша уже. Откуда ты знаешь?
1: Ну.
0: Откуда ты? Это, мне кажется, это же перец не добавляется сейчас, наверное, туда не добавляется. Но что осталось от этого перца? Осталась традиция добавлять разные приправы. Но интересно, что это слово в разных языках, оно тоже как-то связано с перцем. И во французском тоже перченый, там нидерландская перчинка. То есть вот перец часто в разных языках кладется в основу.
1: А это блюдо бывает и во Франции?
0: Но это не совсем блюдо.
1: Не совсем
0: даже.
1: Это еда.
0: Да, это еда. Это бывает, конечно,
1: Франции,
0: бывает,
1: да?
0: аналогичное что-то бывает, да. И в Финляндии даже тоже с перцем связывают.
1: Ну, Финляндия все-таки близка к России.
0: Да. На Руси это делалось... Ну, я уже, наверное, может быть, подскажу чуть-чуть. Это такое кондитерское изделие, да? И делалось оно из чего-то сладкого. Но потом постепенно вот разные варианты блюда стали проникать к нам из других земель. И вот появилась традиция добавлять в сладость чего-то такого вот пикантного. Да, разные приправы, то есть смеси, специи разных, добавок. Это и, ну, прежде всего перец, откуда и название произошло. Это тмин, и мята, и даже итальянский укроп. То есть вот такие необычные для...
1: Кориандр, кардамон.
0: Это уже близко вот к сегодняшнему рецепту. Да, из всего этого мы пробовали разное-разное, и остался у нас вот кардамон, кориандр.
1: Мускатный орех.
0: Да, да.
1: То есть вот такого рода пряности.
0: Ну что же, вот даем возможность радиослушателям угадать. Я надеюсь, что работает у нас сегодня телефон.
1: Так, ну, я думаю, что, наверное, не работает, потому что... Работает, да?
0: Да.
1: Потому что это довольно простой вопрос.
0: Кондитерское изделие.
1: Довольно простой сладкое, вопрос.
0: Как бы, тут куда добавляются разные специи.
1: Тут мало есть вариантов, на самом деле.
0: Слово, да, образовано от древнерусского.
1: Да, у нас есть звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Екатерина.
1: А по отчеству?
2: Это пряник?
0: Да, это пряник.
1: А по отчеству?
2: Александровна.
1: Екатерина Александровна, хорошо, спасибо.
0: Да, действительно, это пряник, вот такой вот пряный, пахучий, острый на вкус, необычный.
1: Ну, слово пряный, пряность, перец, это как бы однокоренные слова.
0: Ну да, да, но как-то, мне кажется, настолько оно стерлось, что сейчас мы с перцем-то пряник никак уже не связываем.
1: Нет, поэтому... но мы должны тогда с перцем связать пряность, да? Слово пряность, это тоже оно происходит от слова перец.
0: Да.
1: Вот если это знать, то дальше там все очень просто.
0: Ну что же, совершенно верно угадали, это пряник. А много ли блюд с перцем в марокканской кухне, Саша?
1: В марокканской кухне? Марокканской кухни блюд с перцем как раз немного, что интересно на самом деле. Вообще, марокканская кухня, это вообще... Я тут вообще рассказывал про марокканскую кухню. Вот у нас была встреча с «Щедрая среда». Я там вообще рассказывал о своем путешествии в Марокко. И в том числе рассказывал о марокканской кухне. Но просто, наверное, не все были на этом мероприятии. И поэтому, я думаю, можно еще раз нам сказать несколько слов о марокканской кухне. Марокканская кухня, она очень интересная оказалась. Я, честно говоря, был поражен, потому что марокканская кухня, она вроде как бы средиземноморская, да, Марокко примыкает к Средиземному морю, но она очень оригинальная. В ней смешались очень разные влияния. Это, во-первых, влияние арабское, да, потому что арабы, ислам, да, арабы там захватывали все эти территории. Это потом влияние берберов, то есть местных тех автохтонных жителей, которые жили на этой территории, они до сих пор живут там. Марокко состоит в основном почти пополам из берберов и арабов, то есть берберской кухни, арабской кухни. Потом еврейской кухни, потому что еврейская община была очень большая в Марокко. До последнего, до 20 века, можно сказать. Потом, конечно, французской кухни, потому что Марокко было колонией Франции. И испанской кухни, потому что часть Марокко была колонией Испании. Вот это вот все арабо-бербера, еврейско-испанско-французское сочетание дает марокканскую кухню очень такую цельную и единую. Что надо сказать о марокканской кухне в первую очередь? Она... очень деликатная. Вот что меня удивило, когда я стал пробовать марокканские блюда.
0: То есть с перцем там...
1: Перцем там, ну, очень мало. То есть вот, вот такой, знаешь, как вот жгучий вкус какой, допустим, там у кавказской кухни. Ничего такого нет. Очень все деликатное, чуть-чуть сладковатое. Но даже и пряности вот таких, как там обычные такие марокканские пряности, там вот те же фенхель, кардамон, кориандр, там... Все используется очень-очень-очень так вот аккуратно. Ничего не перебивает. Очень просто вот так вот деликатно используется в самых небольших количествах. И блюдо получается очень интересное на самом деле, потому что сам вкус этого блюда, он как бы ничем не забивается. Значит, что, какие можно сказать? Ну, кускус, конечно. Кускус – это... Ну, у нас он тоже в России уже сейчас популярен, да. Кускус, и во Франции очень популярен кускус. Это такая манная крупа, сделанные из нее такие комочки из манной крупы с разного рода соусами. Но это можно даже об этом, наверное, подробно не говорить. Очень интересное блюдо – тажин. Это оно происходит из берберской кухни. Это вот такая глиняная тарелка, оно делается порционно. Такая глиняная тарелка, и у нее крышка такая в виде конуса, тоже глиняная, с такой сверху плямпочкой uh-huh. такой сверху, которую поднимать можно. Вот это все глиняное, оно ставится в печь, а там кладется мясо, допустим, всякого рода картошка, сухофрукты. Если курица, то делается часто с квашенными лимонами. И все это вот за счет того, что вот такая конусообразная крышка, то есть происходит там пар поднимается, конденсируется, опять падает туда, и вот в собственном своем соку это блюдо там, допустим, 5-6 часов тушится. И потом, значит, подается. Значит, если в хороших местах, то... Вот и правильные части из выбраны мяса, то получается очень вкусно, просто очень вкусно. Вот, вот чернослив, там курага, там вот это все, вот это мясо с такими, оно как бы такое вот, ну, не знаю, как рассказать, просто очень вкусно. Вот. А если не в самых интересных, хороших местах, то просто, ну, как тушеное мясо с картошкой, по сути дела, получается ничего интересного. То есть, ну, надо тоже правильно делать и долго, и тогда будет хорошо.
0: Ну, ты вот за короткое путешествие свое, получается, этой темой специально интересовался, куда именно нужно идти?
1: Да, да, ну, конечно, ну, конечно, мы ходили не просто лишь бы куда пойти, знали, какие места
0: изучали
1: там.
0: Изучали перед поездкой,
1: конечно,
0: да?
1: Мы очень готовились, за полгода начали готовиться, конечно, все знали. Вот. Что еще очень интересное есть в марокканской кухне? Это пастила. Это мы с моей дочкой были там, мы ели ее в музее кулинарии.
0: Это что-то сладкое, да?
1: Это сладкое. Пастила, да. Но это не пастила. Это такой мы в музее кулинарии, то есть там есть музей кулинарии в Марракеше, и мы в сам музей-то мы не пошли, а сразу пошли в практически смотреть там в кафе. Вот. Это такой круглый пирожок, ну, диаметром, может быть, 15 сантиметров. Из такого он сделан тесто, как, знаешь, вот бывает у нас пахлава, вот такое вот очень тонкое слоеное тесто, или тесто фило, вот такого типа, да? Сверху посыпано миндалем, присыпано сахарной пудрой, а начинка – это или курица, или голубь. Ну, мы ели с голубем для большей аутентичности. Причем это все доведено до состояния, оно вот до такого состояния, эта начинка доведена, оно вот прямо с консистенции мармелада. И в целом получается вот как десерт какой-то. То есть вот мясо как-то.
0: Мясо,
1: но как десерт, да. Это, говорят, влияние испанской кухни на марокканскую.
0: Вкусно?
1: Вот это очень вкусно. Очень вкусно. Бывает еще пастила из морепродуктов. Но так, говорят, не сладкое делается.
0: То
1: мы не пробовали, не могу ничего сказать.
0: Но из морепродуктов сложно, мне кажется.
1: Там не сладкое делается, да. Потом, что еще интересного есть, это, конечно, надо сказать, что главное масло кухни марокканской, органовое, есть такое дерево органе, которое растет исключительно только в Марокко. Она используется в косметологии, там кремы какие-то, мыло, там вот это все масло для притира каких-то, и используется в кулинарии. В кулинарии используется масло нерафинированное. Я даже с собой бутылочку привез. И вот с этого масла делается паста амлю. Значит, я видел даже, как делается. Мы были в кооперативе в берберском, где вот производят все эти изделия из органового масла. И там вот таким вот жерновым как бы женщина сидит и крутит. Там орехи – это, ну, миндаль. Но не только миндаль, может быть, там тыквенные семечки, может быть, арахис используется. Потом там масло органовое и мед. Все это вот получается, вот это все крутится, и получается такая масса, такая коричневого цвета, очень вкусная. Я даже привез баночку с собой, и мы ее съели дома. Вот.
0: А привез ли ты, Саша, идеи какие-то оттуда, которые можно воплотить, например, здесь, чтобы сделать?
1: Нет, блюдо... ну тажин делать надо, это надо все-таки специальную посуду, конечно.
0: У нас продается, кстати.
1: Продается, да.
0: Ну,
1: в домашних условиях надо порционно делать очень сложно, конечно.
0: Но они не обязательно такие блюда.
1: Не знаю, нет, я идей-то особо не принес.
0: Для нашей кулинарной рубрики.
1: Что еще надо сказать? Еще очень важное блюдо. Я, правда, его не пробовал, но это суп харира. Это суп, который обычно используется на ифтар. Ифтар – это когда вечером разговляются в Рамазан, в месяц Рамадан. Значит, туда включается такой суп-пюре, чечевица, горох нут, томаты, томат-паста, ну и на каком-то бульоне, то ли курином, то ли мясном, то ли бараньим. Вот такой суп. Харира – это в переводе означает с арабского шелк. То есть он вот должен быть такой консистенции шелка, но, к сожалению, мне не привелось нигде его попробовать, поэтому могу только вот сказать. Ну, наверное, здесь тоже можно будет где-нибудь найти его.
0: Ну да, мне кажется, у нас не так распространена именно марокканская кухня, поэтому вот большинство названий, которые ты говоришь, мне не знакомы, например, да, если турецкую мы как-то более так еще обжили.
1: Ну, то... У нас сейчас появился прямой перелет из Петербурга в Касабланку. Там очень много туристов, но в основном, конечно, французы. Ну, там все французский язык знают все. Ну, кроме французов, там и американцы, англичане. То есть русских туристов там довольно мало. Но я надеюсь, что там есть что посмотреть, есть там курорты хорошие, есть что посмотреть. Поэтому я думаю, что это направление, оно будет развиваться. Правительство Марокко делает все возможное для того, чтобы туризм развивался. Это очень... Еще забыл рассказать про серое вино, конечно, но это уже, наверное, не успеем, да,
0: тема,
1: в следующий,
0: да,
1: раз. Но да, благо... У нас заканчивается передача.
0: У нас передача заканчивается. Благодаря Саше мы знакомимся с культурой Марокко в том объеме, в котором мы можем, пока не будучи путешественниками. Ну, мы заканчиваем нашу, я напоминаю, первую часть программы «За двумя зайцами». Сейчас будет небольшой перерыв, и потом я жду своих гостей из Малого драматического театра.
1: А я прощаюсь с вами, дорогие друзья.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш маленький концерт будет посвящен творчеству Евгения Федоровича Светланова. Это имя многое значит для любителей классической музыки и особенно русской музыкальной классики. В 1965 году Евгений Светланов становится художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР и работает с этим оркестром около 45 лет, практически до конца своих дней. Светланов ушел из жизни в 2002 году. Оркестр под управлением Светланова получил статус одного из самых лучших оркестров всего мира. Вот что писал об этом оркестре его руководители Ираклий Андронников. «Ощущение праздника, настоящего праздника испытываешь в концертах Светланова. Ощущение яркости, ясности, мощи и всегда новизны. Артистизм уживается в нем с деловитостью, могучий темперамент со строгим самоконтролем. Все соображено и продумано, и в то же время сердечно, исполнено поэтического одушевления, любви к исполняемому творению и, кажется, рождается впервые при вас». Светлановым и его оркестром были записаны все симфонии Брамса, Малера, симфонические произведения Бетховена, Шуберта, Шумана, Дворжика, Грига, Сен-Санса, Блоха, Элгара, Шостаковича, Прокофьева, Шапорина, Хачатуряна, Свиридова и многих других. В 60-е годы записью всех симфоний Чайковского Евгений Светланов начинает свой подвижнический труд по созданию антологии русской симфонической музыки, продолжавшейся 3 десятилетия. Сам Светланов считал эту работу своим жизненным долгом. Вся жизнь Светланова – это громадный, колоссальный труд. В его лице мы имеем, несомненно, выдающуюся личность современного музыкального мира, гордость нашей музыкальной культуры. Так писал о Светланове Георгий Васильевич Свиридов. Однако не всем знакома еще одна сторона дарования Светланова. Евгений Федорович Светланов – замечательный композитор, автор ряда оригинальных сочинений, таких как «Симфония си минор», симфонические поэмы Даугова и «Калина красная», поэма для скрипки с оркестром памяти Давида Ойстраха, ария для ансамбля виолончели и многих других сочинений. Стиль Светланова композитора продолжает традиции классической русской музыки. Сегодня мы послушаем 2 сочинения Евгения Светланова, первый из которых — симфоническая картина под названием «Рассвет в поле».

прозвучала симфоническая картина Евгения Светланова «Рассвет в поле». И названия, и образы прозвучавшей музыки, безусловно, отсылают нас к знаменитой музыкальной картине Модеста Петровича Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», вступлении к опере «Хованщина». А продолжит наш маленький концерт еще одно сочинение Евгения Светланова, также являющее собой кровную связь творчества Евгения Федоровича Светланова с лучшими традициями русской музыки, на этот раз с музыкой Сергея Васильевича Рахманинова, одного из самых значимых для Светланова композиторов. Как отмечает один из исследователей, творчество Евгения Светланова – блестящее доказательство того, что русская классическая композиторская школа себя не изжила, что даже в наш век можно создавать шедевры в рамках традиционности, и они все с таким же восторгом будут приниматься слушателями.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали произведения Евгения Федоровича Светланова, замечательного дирижера и композитора. Симфоническая картина «Рассвет в поле» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова и «Ария» в исполнении ансамбля виолончелистов Большого театра. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и звукооператор Иван Теплов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Петько, и мои гости сегодня – это актеры молодой студии Льва Абрамовича Додина, это Михаил Батуев, Ярослав Васильев, Анастасия Рождественская и Алексей Тезиков. Добрый вечер!
2: Добрый, здравствуйте.
3: Здравствуйте!
1: Мы сегодня будем говорить о спектакле, премьера которого состоялась на сцене Малого драматического театра примерно месяц назад, чуть больше месяца прошло, 9 апреля этого года состоялась долгожданная для всех зрителей премьера спектакля «На дне» в постановке Льва Абрамовича. Давно уже ходили слухи, что спектакль репетируется, зрители очень ждали. И такая вот блестящая, совершенно яркая очень постановка. Я вас, ребята, поздравляю с премьерой.
4: Спасибо большое.
1: Спасибо. О смыслах спектакля, о ваших образах мы сегодня будем говорить. А нашим радиослушателям я напомню, что нас не только можно послушать на волне радио «Град Петров», но и посмотреть трансляцию в группе нашей, официальной группе «Радио «Град Петров» ВКонтакте». Там вы смотрите и нас, и фотографии со спектакля. И традиционно я начинаю разговоры с видеофрагмента. И сегодня это будет такой фрагмент, там два небольших кусочка склеены, но благодаря этому мы у вас, ребята, всех увидим четверых, получим представление о сценографии спектакля. И это будет отрывок с появлением странника. Именно так в спектакле называется Лука. То есть Лука не Лука, а это странник. Вот мы сейчас услышим, те, кто на волне услышит, а те, кто смотрит трансляцию, еще и увидит этот фрагмент.

0: весной, да позапрошлой весной.
1: А мне все равно, я и жуликов уважаю. По мне ни одна блоха не плоха, все черненькие, все прыгают.
2: Вот вам, новый постоялец.
1: Где же мне девушка здесь приспособиться-то?
2: А вот здесь и приспосабливайся.
1: Благодарю.
2: Чего?
1: Благодарю, говорю. Здесь так здесь. Где тепло, там родина.
3: Какого занятого человечка вы к нам привели, Наташка?
2: Поинтереснее вас.
3: Поинтереснее.
1: Странник. Актер.
3: Что ж такое есть странник? Странный человек, не похожий на других.
0: Похожий, похожий. Просто вот как день и ночь бегут вокруг земли, так и я бегу.
3: От людей бежишь?
0: К людям бегу.
4: Итак, вот прозвучал небольшой отрывок. Это фактически начало спектакля. И мы увидели вас, ребята, да, не все произносили какой-то текст, но мы сейчас вот давайте так и представимся, кто кого играет. Получается, Михаил Батуев — актер.
5: Верно.
4: Странник — это Ярослав Васильев, Анастасия Рождественская — Настя, и Алексей Тызиков — Пепел.
5: Васька, вполне Пепел. Все, да. Там это разложено.
4: Да, но вот что сразу необычного бросается в глаза, вот кто смотрел видео особенно. Конечно, это и пространство, да, это такая ржавая стена, которая, в общем-то, что-то внутри от нас отделяет, но мы этого не видим, как бы вы максимально приближены к сцене и к зрителям, и через окошки только вылезайте, взаимодействуете друг с другом, но помимо вот сценографии и самого пространства, конечно же, необычно, что в нашем представлении традиционном о «На дне Горького» герои, особенно мужские персонажи, это очень возрастные люди, да, вот здесь молодые люди, ну сколько вот у Горького Лука, 60 лет Луке?
6: Около 60.
5: А там разве это отмечено, да?
4: Да, отмечено. Актер это 40 лет ему.
6: Да. Вообще, самый приближенный, конечно, к нашему возрасту, это вот Васька Пепел.
5: Пепел, Настя.
6: Ему 28 лет.
5: 20 самое.
6: Настенька, Наташа, ей 20 лет.
4: То есть женские... Да.
5: Барон 33, там тоже такая молодая.
6: Да,
4: но в большей степени женские моложе персонажи, мужские постарше. Да. Но даже вот эти 24, там 28 лет, это, наверное, все равно не совсем те 24-28, которые мы в сегодняшнем дне воспринимаем. Да. Так вот, у меня вопрос к вам, ребята. Это смещение акцента. Причем важно, что вы не играете возрастные роли, будучи в молодом возрасте, а это именно молодые персонажи, молодые люди. Вот это смещение акцента в сторону молодости Львом Абрамовичем, что привносит в понимание смысла вот самого произведения, спектакля, на ваш взгляд? Вот, имеет вообще значение?
5: Да, конечно. Как лично я это понимаю, это неважно, на самом деле, сколько лет указывает, какой возраст указывает Горький. Я считаю, что основное — это некий вот, аспект перехода в какую-то... Ну, то есть персонажи, они в самочувствии оказываются на дне и на краю, вытеснены на край жизни, где они, то есть между жизнью и смертью, у них заканчивается предыдущая жизнь, и они все должны принять решение перейти в какую-то новую. Им всем жизнь, которая сейчас у них идет, она невыносима, она ужасна, и уже все хотят перейти во что-то иное. То есть там основной не возраст, не сколько там 40, 50, 60, а вот этот момент переходного возраста. Поэтому, мне кажется, это могут играть ребята, которые там находятся в подростковом возрасте, в переходном.

0: Вот мне кажется, тема, которую...
1: Момент вот этого перехода.
0: Вот мне кажется, что тема, которую мы поднимаем в спектакле, очень актуально говорить об этих темах молодым. Потому что сейчас такое время, когда у молодых очень много жизненных неприятностей, перипетий, с которыми они борются. Мне кажется, то, что мы играем вот такие вот, как мы сейчас, не 40-летние, вот мне 23 года, очень много молодых людей есть в таком возрасте, когда они столкнулись с чем-то колоссально отчаянным, что бьет их по сердцу, ломает их жизни. И вот мы играем таких молодых ребят. И мне кажется, это больнее, когда ты видишь, что вот такие вот молодые существа. Лев Абрамович в одном из интервью сказал, что молодые люди, они вообще воспринимают все вот намного чувственнее, ближе, они эмпатичнее к миру. И мне кажется, вот то, что мы молодые, это как раз-таки фишка, в каком-то смысле,
2: да.
0: Наше высказывание.
2: Остроту какую-то особую.
0: Да,
1: остроту,
0: да?
1: И
0: да.
1: Некую свежесть. Потому что, то есть, мы говорим на тяжелые темы, в тяжелых обстоятельствах для каждого, но то, что это делают молодые, и обостряет, и делает саму тему страшнее и острее, более звонче и актуальнее.
0: Угу.
1: Но при этом, так как это делают молодые ребята с молодым дыханием, новым, то просто, мне кажется, это банально, ну, интереснее, что ли, смотреть. Как бы на контрастах.
2: Так, Ярослав, Анастасия, может быть, что-то еще добавите?
3: Да, вот про это отчасти сказал Леша, что в истории акцент смещен больше на вот действительно вопросы, смыслы, о которых мы пытаемся рассказывать. И мне кажется, неважно, сколько лет человеку, и он в любой момент своей жизни может подумать о том, для чего предназначен я, человек, что это такое, можно ли жить вообще, в принципе, в тех обстоятельствах, которые предлагаются в истории и предлагаются сейчас нам, грубо говоря, жизнью, в которой мы живем. И мне кажется, если человек подумал об этом в 20 лет, значит, он подумал об этом, и он это будет ощущать острее, будет ощущать это больнее, потому что для него это будет всего весомее. Или также ему может быть 40, 60, да. 80. Мне кажется, все-таки у Горького это было больше еще сделано с точки зрения добавления опыта персонажам.
2: Ну да, как прожить целую да. жизнь, чтобы сделать какой-то вывод, а здесь немножко
3: да.
2: другое.
3: И мне кажется, что действительно больнее история звучит, когда неопытный человек говорит о том, что у него что-то было и как ему жить. Потому что когда человеку много лет, он в основном... думает только про прошлое, потому что у него mm-hmm. уже все было. А когда молодой человек думает о том опыте, который у него был до, и что же его ждет дальше, потому что ему еще много лет нужно жить, вынужден жить, грубо говоря, тогда, мне кажется, это бьет сильнее, и это страшнее.
4: Страшнее, да. Однозначно.
2: Да. Анастасия?
4: Ну, в принципе, ребята как бы и сказали основную мысль, что все-таки действительно, когда такие слова сатинского монолога, допустим, звучат из уст не старого морщинистого дяди, а из уст молодого парня с потухшим взглядом, это действительно бьет сильнее. Поэтому как бы в этом смысле даже сказать нечего.
2: Да, и мне кажется, еще и делать современнее эту вещь, потому
4: да,
2: что
4: актуальная,
1: да, потому что, да, потому что современная молодежь, да. Действительно, о тех вопросах, которые ставит Горький, ставит Лев Абрамович в своей пьесе, в своем варианте, точнее, по Горькому, действительно, современная молодежь, и мы это знаем на себе, и вот я наблюдаю за ребятами, которые там вижу на улице, с ними общаюсь, mm-hmm. которые не там из театральной среды, mm-hmm. тоже, на самом деле, в них все эти вопросы, вот эти, те же быть или не быть, сидит в каждом. Просто... Кто-то позволяет себе об этом задумываться и это прорабатывать, кто-то почему-то нет. Но рано или поздно все равно эти вопросы просыпаются, и на них рано или поздно нужно будет смочь и уметь отвечать. Вот, как-то об этом...
2: Да-да-да. Это действительно так вот мощно врывается своей проблематикой в нас эта пьеса, эта тема, поднятая Горьким. Но вот еще что важно отметить, исключены некоторые персонажи.

0: Кириллом Абрамовичем, да, нету Анны, нету Клеща, Квашни нету. Вот как вам кажется, может, вы об этом говорили, почему именно вот одних исключают, почему остались именно те, кто остались?
1: Ну, что это дает? Когда мы, грубо говоря, стали прикасаться к пьесе, изначально были все. Квашня, Анна, Клещ, Алёшка.
2: Да, и был полный текст, без сокращений, да, все пробовали.
1: Когда мы подошли к этапу, что мы должны понять, о чем мы хотим говорить, мы сговорились, что эта история не то, что исключает быт, а что быт нам не поможет в высказывании. То есть Квашня, например, это персонаж, который дает время, который дает...
3: Ну, скорее, он больше как комический даже персонаж, немножко введено такое ощущение. Да. Что он как бы даже из сцены, то есть вот, в первоначальном варианте я вообще пробовала Квашню, когда мы только прикоснулись, и там это действительно скорее больше для какого-то комического образа персонаж, то есть она как бы о каких-то, скажем так, экзистенциальных философских вопросах она как бы там особо не размышляет. Поэтому, как бы, что касается Квашни, вот, мне кажется, по этой причине мы от нее отказались.
1: Мне кажется, в принципе, каждый герой — это какое-то определенное высказывание. И в Клеще это было, и во всех тех, кого убрали, это было. Но то, что нам показалось, звучит нас, Лев Абрамович, это, мы с Львом Абрамовичем это, грубо говоря, распределили по оставшимся героям. Например, у вот Насти есть мысли Клеща, которые резонируют с Настей, как ни странно. Все-таки это писал один автор. Вот.
0: Да, ну и мне кажется, герои, которые остались, это вот как Анастасия правильно отметила, что упомянули слово экзистенциальный. Вот это герои, которые находятся в каком-то поиске, да. Но все равно, мне кажется, например, в Анне там есть доля обреченности. Вот, а это герои, которые вот как бы они горят, и они готовы сделать шаг дальше. Да. Вот этот момент переходности.
3: Да. Как будто бы есть еще надежда что-то исправить. И от этого еще больнее, мне кажется, что все-таки. Вот еще возвращаясь к вопросу молодых, мы смотрим на молодых, и у нас еще есть надежда, что у них что-то можно исправить. А если бы это играли взрослые артисты, допустим, ну, то есть если бы это была взрослая история, то мы уже видим, что это все обречено. И поэтому вот как раз-таки, если это говорится молодыми, размышляется молодыми, это вот действительно правда отчасти наивно, отчасти страшно. И, конечно, просто больше жалости вызывает, мне кажется.
1: Да, мне кажется, когда формируется то, о чем мы хотим сказать, то происходит...
2: Какой-то логичный отбор просто, да, и лишнее отпадает. Да.
1: То есть мы понимаем, что нам нужно, а что нам не необходимо, вот так сказать.
2: Да. Плюс это, конечно, вопрос больше к Льву Абрамовичу, который в основном занимался как бы сокращением и своим вариантом. Просто это сейчас, видимо, в его внутренней эстетике, в его театральном мировоззрении, потому что все предыдущие, по-моему, и «До на дне» — это очень такая сконцентрированная версия пьесы, где наш мастер, режиссер, как бы видит смысл, который ему нужно выразить, и как бы по нему и идет. А лишнее, ну, просто...
0: Отсекается, да.
2: Да. Такое больше как бы концентрация
0: самое основное. Сочинение для сцены.
2: И тем как бы сильнее посыл, удар, раздача этого смысла.
0: Хочу перейти к персонажам, чтобы каждый из вас рассказал о своих персонажах. Но я думаю, Странника мы оставим прям на потом. Он связан с каждым. Может быть, начнем с Насти, вот моей любимой. Анастасия играет Настю. И мне кажется, вот в пьесе, конечно, и традиционно мы воспринимаем как такая вот романтическая барышня, уходящая в свои фантазии, читающая романы. Но мне показалось, что в вашем исполнении она еще и удивительно при этом трезво смотрит на жизнь. Как это ни странно, кажется, с самого начала. Вот какой его видите вы?
3: Ну, вы очень верно подметили, что несмотря на то, что как бы написано Горьким, она как мечтающая девушка, и тут как бы есть контраст, есть куда уходить. от чего уходить и куда уходить. Поэтому есть необходимость и потребность в этих романах, но она же прекрасно знает, что ее окружает. И как бы это как глоток свежего воздуха для нее. Мне кажется, так. В этом смысле она наивна, очень ранима и очень... Ну, мне по-человечески ее жалко. Как-то вот... Даже не знаю. Поэтому она мне вызывает... Я ее очень сильно люблю, и мне втройне больно играть, конечно, конец, потому что я понимаю, что выхода нет. Скажем так. Поэтому у меня очень такие...
0: Для нее или...
3: Для нее, для нее.
0: Для нее выхода нет.
4: Ну и, как видимо, там для всех.
3: Для всех, да. Вызывает просто прям слезы на глазах каждый раз, когда об этом думаешь. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, то есть, с одной стороны, тот мир, в который она уходит, ей помогает расширить это пространство, да?
3: Ну, не то чтобы расширить, просто забыть о том, что ее окружает.
4: Как-то, да.
3: Просто об этом не думать. И когда последняя нить в виде странника уходит в небытие, и она остается с этой реальностью и понимает, что уже и в книге спасения нет. Вот это ужасно. Ну, как бы не за что больше спрятаться. Угу. Нечего больше, нечем больше накрыться, прикрыться нечем. Это, конечно, тоже такое.
0: Да. И вот она еще произносит там свою фразу: вы ржавчина, да,
3: по отношению.
0: Не люди, вы ржавчина. И если я правильно помню, в пьесе это в конце она делает вывод некий, а здесь она как будто с самого начала характеризует, да, то есть она вот прям, мне кажется, смотрит открыто.
3: Да, да, да, да. Она прекрасно знает, что ей не нужна эта правда, но она ее знает, и она с этим ничего не может поделать. И как бы то, что она знает, что ее всегда окружает ржавчина, вокруг ржавчина. В этом смысле я еще для себя как-то так подумала, что рыжие волосы, они как-то мне тоже в этом смысле помогают, потому что я думаю, что и в голове у нее тоже уже все заржавело, и сердце ржавеет потихонечку. Вот. Какие-то у меня такие еще, если говорить еще и про внешний облик.
0: Да, да, да, тоже такой яркий. Действительно, я никак не исследовала.
3: Ну, это чисто какие-то мои собственные внутренние рассуждения. Это просто так, из наблюдений.
0: Очень интересен еще вот такой получился у вас своеобразный дуэт с бароном.
3: С Виктором.
0: Хотя это, ну, как будто бы это полярный там персонаж друг друга, задевающий. Но вот очень, может быть, вы пару слов тоже скажете, потому что получается в них какая-то и острота, и нежность, как
3: и
0: будто
3: любовь,
0: бы,
3: и нежность,
0: что
3: да.
0: Это такое, барон поддевает Настю, да, ну и утешает ее,
3: да,
0: в какой-то момент.
3: Да, тут на самом деле природа отношений барона и Насти мне сначала была очень непонятна, и мы долго с Виктором пытались понять...
0: Виктор Яковенко.
3: Виктор, да? Яковенко, да, мой сценический партнер, который исполняет роль барона. Мы очень долго пытались разобраться, и... Действительно, человеческие отношения межличностные, они всегда очень... Они не бывают ровными. Там всегда есть и какая-то, и какие-то моменты сближения, и какие-то моменты отдаления друг от друга. То есть, как бы, в этом смысле, в каких-то моментах проступает эта нежность, в особенно острых. И когда он, условно говоря, уличает меня во лжи, когда я рассказываю историю об Эдварде, ему самому больно это делать. Но ему больно от того, что он испытывает ко мне такие чувства. Ну, как бы, на самом деле, он меня любит. Но я делюсь, как скажем, с теми, кто... С обитателями вот этого вот дна. Делюсь другой историей. Ему больно это слышать. Он хочет... И от своей боли он причиняет боль мне. И потом понимает, что он это делает. И пытается как-то загладить вину. То есть это всегда такие волны, постоянные, да, скачки. То есть нет ровных отношений, и это интересно пробовать. Интересно прослеживать эту логику. Как она, какая она неровная, какая она с зазубринами, с какими-то... Я даже не знаю, как сказать. С какими-то зубами, острыми моментами, с моментами великой нежности, когда там, допустим, начинается уже драка серьезная, когда к убийству костыля мы подходим, и когда меня барон останавливает, чтобы я туда не шла, и мы обнимаемся, тоже такие проскакивают моменты очень сильной нежности.
0: Да, и вот говоря о том мире, в который уходит Настя, мне кажется, это очень близко и барон, он именно поэтому тоже ее и поддевает, у него есть тоже свой какой-то очень романтичный, вот тот вот, казалось бы, забытый мир, о да, котором напоминает да. ему вот эта да. мечта о Насте, поэтому ему и больно. Угу. Тоже есть вот такой вот острый момент.
3: Угу.
0: Интересные персонажи, такие очень действительно получился образ яркий и взаимосвязанный со всеми, наверное. Ну, про странника мы еще тоже скажем, угу. да, как он влияет на Настю. А сейчас вот хочу попросить Алексея Тезикова «Пепел». Такой романтик, страстный герой, вот в вашем представлении, это все-таки вот жертва обстоятельств или, как говорят о нем, преступник? Ну вот не поворачивается язык. Даже вот я, готовясь к передаче, читала разную критику, говорят, на фоне, вот, да, у вас там пара с Ваской на фоне, и не случайно имена их переплетаются, mm-hmm. Васька, Пепел, Васка, Василиса, mm-hmm. на фоне вот такой мощной фигуры Васки, которая как бы идет к своей цели по прямому пути, то как будто вот Пепел, он получается такой даже окрылённый романтический персонаж.
5: Я вообще, когда вот мы приступили к работе, думал, что я буду кем угодно, но не Пеплом. Потому что я, конечно, в жизни человек добродушный, очень такой открытый к миру, к людям. Вот, а Пепел, он совершенно противоположный мне персонаж, вообще совершенно. И мне нужно было в себе как-то это откопать. А вот как откопать, это была задача очень трудная, она до сих пор очень трудная. Вот, что-то из себя достать, чтобы появился какой-то жесткий, где-то даже прямолинейный мужчина. Вот. В целом я понял, что во мне все это есть. Просто нужно взглянуть на себя, на свое другое «я», так скажем. Оно есть, его просто нужно вытаскивать в нужный момент. Он получился у меня, наверное, да, несколько мечтательным, несколько романтизированным.
0: Но доброту-то вы вложили в него, мне кажется, это есть.
5: Но мне кажется, это в герое есть. Когда я читал его, мне кажется, что все-таки он... Вот, наверное, из всех ночлежников он все-таки больше всего верит в лучшее, что все-таки что-то дальше все-таки есть. И там есть слова о том, что как бы, ну, он не хочет так жить, он хочет уйти отсюда, и у них происходит разговор со странником, где странник ему говорит о том, что давай в Сибирь, там хорошо, там такие нужны. Он верит. И я отвечаю в этой истории, конечно, за любовный треугольник. У меня Наташка, здесь Васка. Наташка Софья Запорожская, Васка Инесса Сиренко. Я между этими двумя глыбами, надо сказать, потому что Васка, ну, наша Васка, это всем-всем Васкам Васка. И такая, как бы, женщина со своим «я», которая готова там задавить бубна каблуком, костыль рядом с ней нервно отдыхает. И Наташка, которая по-своему, вот, со своим внутрилищем, так скажем, она бойкая эта девка. То есть, вот мы когда разбирались с Львом Абрамовичем изначально взаимоотношения сестер Пепла, этого треугольника, мы говорили о том, что одна как бы сестра своей сестры. То есть нет такого, что одна такая мечтательная девочка, а другая баба. Вот. Все-таки они чем-то похожи, они конфликтуют. Вот я, в общем, за любовный треугольник во всей этой истории отвечаю. И вот у Пепла там есть момент в самом начале, где ему скучно, где странник поет, и Пепел говорил «скучно, скучно». Этого текста изначально вообще не было, он там немного дописан. Я не понимал, как его делать. но как бы вот как, вот через что выражать эту скуку. И Лев Абрамович очень точно сказал, это не тоска, а это маята. Я понял, что эту маяту можно выражать только вот какой-то человеческой оставленностью. У него никого нет, как у всех здесь. Он с детства вор, его к этому приучили. То есть у него судьба изначально, как бы она уже построенная. Ты это, ты делаешь что, ты делаешь что, ты делаешь что. Вот, в общем, вот что получилось. И поэтому это скучно, оно прорывается в отчаянном крике, в скандалах, перипетиях со странником тем же, и вообще со всем этим ночлежным миром, потому что он не хочет здесь оставаться даже где-то больше, чем другие, потому что, что все-таки кто-то с этим смиряется, например, Бубен, все-таки в конце он как-то, ну, он смиряется с этой жизнью.
0: Ну да. Каждый вот. Находит возможность оставаться тем или иным способом.
5: Да.
0: А получается, Пепел, ты, может сказать, единственный герой, который реальную попытку предпринял, оттуда вырваться прям физически.
5: Да. И вот к чему попытка эта привела к каторге. Вот.
0: Да, ну, в общем, очень неоднозначный такой герой со множественными гранями. И тоже и нежность в нем, и доброта, и вот эта вот порывистость. Так вот удивительно вы сочетаете. И Михаил Батуев играет актера. Тоже совершенно необычный получился актер, из уст которого мы слышим монолог Гамлета. Mm-hmm. Да, вот что это за персонаж и как он меняется по отношению вот, в сравнении с Горьковской пьесой. Все-таки это такой необычный.
2: В сравнении, да, очень сильно влияет изменение ключевого монолога, который вспоминает персонаж. Что это Шекспир, Гамлет, и вообще во всей линии горьковского актера, там как бы под... Там такой получается спектакль в спектакле, как и у Шекспира в Гамлете, есть... То есть мой персонаж в этой же истории проживает еще какой-то свой внутренний спектакль Гамлета, которого он когда-то играл. Такая там двойная игра получается.
0: Угу. Только... А у Горького же тоже есть намек, что он все-таки он говорит там, что он играл Гамлета.
2: Я играл и говорит, что он играл могильщика. Да, здесь Львом Абрамовичем задается, что играл самого Гамлета, то есть молодой талант играл Гамлета, то есть человек, который шел за своей звездой, за своим талантом, у которого все было потрясающе, который был в раю, в своем вдохновении, и однажды это по какой-то причине потерял. То есть птица, которая летала, но в какой-то момент либо так высоко решила взлететь, что обожглась и упала. То есть сейчас это такой некая изнанка, я бы сказал, актера. Все равно его природа актерская в этом пространстве дна проявляется, но не так, как по-настоящему актер должен проявляться. Он уже не излучает на сцене что-то красоту и высокие смыслы Шекспира, а он пьет, убивает себя, забывает текст, то есть все рушится. И последнее его действие, поступок, самоубийство. Для меня это тоже вполне, там же он вешается, вполне такой актерский жест. То есть выходит на, там, как сказано, актер на пустыре удавился. Очень, то есть это все равно в зерне актера. Он делает, наконец, что-то, как на, ну, это как вышел на сцену и повесился. Только это не на, теперь не на сцене в роли, а вот так вот. И в этом есть что-то, я бы даже сказал, уродливое в человеческой природе. То есть она все равно, она настолько многообразна, что ты либо используешь свою природу через что-то прекрасное и светлое, о чем вспоминает мой персонаж, он это делал раньше, но вот в этом мире, куда он рухнул, где он совершенно, где он сломанный, где он разбитый, где он, ну, он совсем не приспособлен для этой жизни, он все равно продолжает быть актером, но вот так вот нелепо поэтому, мне кажется, вызывает он часто смех в зале. Он нелеп, потому что он здесь совершенно лишний. Это совсем не его как бы место для обитания. Та же Настя, как вы сказали, что у нее есть вот эта трезвость на жизнь. Потому что все равно это девочка, которая изначально сирота, она изначально оказалась в обстоятельствах жесткости выживания. Актер, мне кажется, нет, особенно которого пробую я. Это человек, у которого изначально все было. И вот эта тема загубленного, зарытого, нереализованного таланта, и я до сих пор задаюсь вопросом, как бы, человек ли виноват вот в том, что с ним, кто к чему он приходит, вот здесь мой персонаж, либо время здесь
0: влияет.
2: Да, я пока не знаю, и так, даже какая-то же декора. То есть есть что-то такое, какая-то сила, которая вот сейчас так давит и не дает летать. Вот. И почему-то и молодые, и немолодые таланты оказываются где-то в подземелье, на дне, их, о них никто не знает, о них никто не слышит. И я при подготовке к этой роли, мне попадались и на улицах Петербурга и молодые такие ребята, и уже в возрасте такие личности очень интересные, которые... Они могут играть на улице, что-то исполнять на гитаре. Есть удивительный человек, он как раз возраста вот Горького, который вот, что Горький пишет, там под 50, зовут Ярослав. Мы как-то с ним познакомились ночью возле церкви, он гладил кошку, мы как-то с ним зацепились взглядами. Он как бы, у него образ жизни, он потрясающе гениальный музыкант, играет на фортепиано, ходит по ночами по барам, где есть по ресторанам, по барам, и куда его еще до сих пор пускают, играет на фортепиано. Я несколько раз это видел, слышал, как по мне, это очень талантливый человек, это очень погружен, нежно, красиво, но он за счет этого выживает, то есть ему это нужно, и ему приходится... как и актеров на дне, он читает любимое стихотворение и потому что любит, и потому что нужно выжить. Вот. И много сейчас по улице вообще ходит людей вот с талантом, который не раскрылся. И почему это происходит? Виноват ли сам человек? Или есть еще фактор какой-то вот внешней силы? Мне кажется, Ильф Абрамович этим вопросом задается, и мы в этом спектакле. Вот.
0: Да, но мне кажется, что еще вот ваш персонаж какую-то удивительную метаморфозу на наших глазах проживает. Не то чтобы вот...
2: Да.
0: Получается, потому как вы сказали, кажется, вот он там потерял вот это какое-то зерно, свое призвание. А, но мы его таким видим с самого начала, потом вот с появлением странника-то он вспоминает свое... И, может быть, именно благодаря тому, что он вспомнил свое предназначение и вот тот дар, которым он награжден, и такой трагический финал.
2: Да, но, к сожалению, уже настолько сам себя истерзал, и настолько организм и тело стало неподъемным до сцены, то есть настолько сам в своей тюрьме нахожусь, настолько искалечен и сломан, что даже если вспомнил, все равно нету, ну, уже нету сил себя реабилитировать. Вспомнил, но... То есть это как вдохновение. Оно приходит и уходит. И у этого, у актера однажды, видимо, не случилось вот этот... Не нашел тех сил, чтобы трудиться, чтобы вдохновение опять появилось. То есть однажды оно было, потом закончилось. А это же в мире творчества это как наркотик, поэтому и такие люди много пьют, потому что это дает вот это самочувствие вдохновения. Mm-hmm. А без него... Да ужасно. Как человек, который однажды это вдохновение вкусил. Без него просто ужасно, невыносимо, поэтому хочется выпить, потому что, ну, сейчас чуть-чуть выпью, снова войду вот в этот мир. А так и постепенно алкоголь начинает все замещать, и ты не замечаешь, как оказываешься уже без памяти, с тощим телом, которое уже не сможет... Если играл Гамлета, то это, ну, как-то в 2 часа на сцене, может, там еще и что-то прыгал, бегал, танцевал, пел. То есть уже просто настолько себя истерзал, что туда не вернуться. Вот, и тем и остается только одно. В сочетании вот этого как бы мысли о том, что можно как-то по-другому, и я знаю, с верой, как
0: могло
2: внутри
0: бы
2: там.
0: Быть, да, но
2: и я еще и могу, но да, но сам себя превратил в такую клетку, в такую тюрьму, и вот в этом вот сочетании, вот это как внутренний разрыв, он, ну, струна так натягивается, что остается только действительно себя уничтожить. И вот эта вот мысль, которая сидит, я смогу, я еще буду, я обязательно буду, я буду на сцене, я как бы этим актом самоубийства, ну, я персонаж как бы из себя, как из тюрьмы, отпускает. Что, может быть, где-то я эту мысль в следующей жизни как бы уже словлю, уже обновленным, что-то такое. То есть есть момент от этого очищения, обновления.
0: Ложного, как будто бы, да?
2: Ложного в плане.
0: Обновление. Ну, если мы воспринимаем шаг этот как самоубийство, да, ну, такое призрачное, наверное, призрачное решение.
2: Ну, уже куда там он уходит, да, это уже как бы вопрос. Да.
0: Ярослав, Васильев, странник, вообще загадочнейший персонаж, традиционно воспринимаемый как человек из народа, в вашем исполнении такой интеллигент, да, молодой. Как его видите вы вообще? Кто это такой? Вообще непонятно. Человек, который жалеет, с одной стороны, героев, помогает им, или наоборот, может быть, толкает их к чему-то.
1: Вот мы с вами в прошлый раз говорили про Островского, да. И когда мы начали говорить про роль, которую я там играю, я сказал, что первое, от чего я отказался бы, это от той роли. Вот здесь произошло то же самое, потому что когда мы прикоснулись к пьесе, и не потому что там плохо написано, а просто я понимаю, что это какая-то бездна. То есть Лука — это один из самых, как вы уже сказали, загадочных героев драматургии, литературы, потому что очень много неоднозначностей, и можно, например, Лука от Лукавого, или это какая-то духовная история. Если верить Горькому, если это не байка, он утверждал, что это отрицательный герой. Mm-hmm. Но поступки его вроде... И, в общем, куча вопросов, это мы можем здесь два дня сидеть, обсуждать их, но в какой-то момент я словил себя на мысли, что как принято, что живут, есть вот неблагополучные люди какие-то, актер, Настя, Пепел и так далее, и все привыкли к тому, что приходит какой-то другой человек, у которого, в принципе, все нормально, что-то с ними специально делает и уходит. Я вот подумал в одной из репетиций, что постарался как-то сбить это впечатление, что это благополучный или какой-то не человек, какое-то существо. То есть странствующий — это не обязательно что-то такое, знаете, лирическое, героическое. Я хожу странствую, а странствую — это я... Просто хожу по миру, останавливаюсь там, да даже не по миру, просто по городу, по стране, ищу себе какое-то пристанище и перехожу с места на место, потому что нигде этого места так и найти не получается. Если вот говорить, Миша затронул этот вопрос, если говорить о теме, то есть тема моего героя, то это, как ни странно, это и есть странник. То есть роль названа... Роль обозначена темой. Имя роль обозначена темой, потому что если посмотреть сегодня вокруг, вот выйти на улицу, если поговорить с какими-то людьми, со своими близкими, то человек сейчас в принципе позиции странствия, потому что он не знает, что будет завтра, он не знает, условно говоря, проснется ли, даже если такие вещи, он не знает, проснется ли завтра. Он не знает, чего ждать от мира, он не знает, чего ждать от окружения. И поэтому, конечно, в первую очередь хотелось убрать, отказаться от отрицательности героя. Mm-hmm. И в какой-то момент репетиции, если переходить вот к взаимодействию с другими, я скажу честно, я об этом говорил ребятам, что половина присутствующих в этом месте людей, меня как человека, не как странника, как человека, стали, ну, так по-хорошему сказать, выбешивать. То есть даже раздражать, потому что я думаю про Пепла, ему же предлагают вариант, И ему предлагают вариант неромантический, грубо говоря, сбеги в Сибирь, и все у тебя будет там хорошо. Реально. Просто уедь туда, где, ну, грубо говоря, где тебе место, где ты чувствуешь себя в своей тарелке, и где ты сможешь как-то прожить, дожить, или пожить. Но Пепел, я понимаю, почему, как актер, я понимаю, почему Пепел избирает другой путь. И то есть я стал вот так трезво на всех смотреть, и мне это очень помогло убрать мотив именно такой жалости, именно жалости, вот, которая принята. Вот это, мне их просто жалко, потому что они несчастные. Люди все несчастные, по большому счету. И редко, и мне кажется, никогда мы не встретим в жизни, что я жалею кого-то больше, чем себя. То есть, грубо говоря, через них, через актера, через Настю, через Пепла, через Наташу. Это же попытка еще ответить на какие-то свои вопросы. Не хотелось раздавать рецепты, сделай это, не брось пить, и все будет хорошо, уедь в Сибирь. Нет, это же тоже поиск.
0: То есть он такой, он и наблюдатель в чем-то, да, и человек, который ищет в том числе ответы на свои вопросы для себя.
1: Да,
0: и в отличие от других, свободный, наверное, самый, он же уходит.
1: Ну, он как... Он это... Свободный, не знаю, я бы так не сказал. Он свободен внутри себя, а в мире, в котором он живет, вынужден жить, он не свободен. Не свободен своей свободе. Так, если как-то. И...
2: Как раз из-за того, что есть больше свободы, потому что меньше, мне кажется, у него каких-то... то, за что он цепляется оттуда. Потому что каждый за что-то цепляется из прошлого. И постепенно это у всех рушится. И в этом плане, да, как бы, он как будто бы отпустил прошлое, и в этом как бы свобода. Но одновременно это дает... Эта свобода дает... Да. В как бы другую сторону, которая дает мне свободу.
1: Да, и что его отличает, что многие воспринимают свой прошлый опыт как камень, который их тянет вниз, а он воспринимает его как на инструмент, который помогает ему разбираться. То есть я этот опыт беру и пытаюсь с ним дальше двигаться, потому что это все-таки опыт. И вы сказали про интеллигента. Я когда увидел, мы когда первый раз посмотрели эскизы костюмов, я после этого дня стал чаще по улице смотреть, кто в чем ходит. Mm-hmm. И на самом деле нет, и в цилиндрах ходят, и в колпаках, еще, ну, то есть мой...
0: Современник в чем-то.
1: Мой костюм по сравнению с тем, что иногда мы видим на улице, то это... Нет, именно какое-то конкретное направление в интеллигентном не было.
0: Ну что же, у нас как минута пролетела встреча, да, время вышло, мы только успели начать, можно сказать, наш разговор. И я надеюсь, что вы еще, ребята, придете в нашу студию, мне уже тут сигналит заканчивать. Наших радиослушателей приглашаем на спектакль Малого драматического театра «На дне». Напоминаю радиослушателям, что у меня в гостях сегодня были актеры молодой студии Льва Абрамовича Додина, Алексей Тезиков, Анастасия Рождественская, Ярослав Васильев и Михаил Батуев. До новых встреч.
2: Спасибо.
0: До свидания.
2: Счастливо. Спасибо. Спасибо.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
7: Родители мечтают о благополучном, счастливом будущем своих детей. Однако эти мечты неизбежно сталкиваются с реальными препятствиями, обойти которые в наших силах. Программа «Семья» помогает родителям преодолеть семейные конфликты и проблемы. В передачах принимают участие интересные, опытные и духовно богатые люди – священники, психологи, педагоги. Слушайте программу «Семья» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
8: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.

прозвучал третий пасхальный антифон с тропарями по-гречески, арабски, славянски и английски в исполнении мужского хора Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке под управлением Давида Дрелок. Запись архивная.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Инария Ивлеева о творчестве Франца Шуберта.

0: Ну вот такое вступление. Сегодня тема нашей лекции будет Франц Шуберт. Причем знатоков, конечно, я прошу быть снисходительными к моему невежеству музыки как таковой.
1: И качеству звучания, прошу прощения.
0: Потому что я не музыковед. Но все-таки каждый из нас может хоть что-то от себя добавить к тому, что мы в жизни слышали, видели. Ну вот «Ава Мария». Вы заметили, конечно, что эта мелодия изумительная совершенно. Звучит очень часто. Люди более старшего поколения слышат и такое исполнение.

Да, Робертино Лоретти. В 50-е или в 60-е годы, где-то в начале 60-х годов. Да. Уже сладостный голос, конечно.

Кто прислушивается к словам, может заметить, что Робертино Лоретти поет не молитву «Аве Мария». Он на итальянском языке поет перевод той песни, которую положил на музыку Франц Шуберт. Это слова Вальтера Скотта из поэмы «Дева озера», песня «Эллен». Девушка обращается к Деве Марии и просит о том-то, о том-то, о том-то, но это не, собственно, молитва «Богородица, Дева, радуйся». Но первые слова «Аве Мария» и изумительная мелодия привели к тому, что захотелось петь молитву на эту мелодию. И вот первая сопрано, которая пела, она пела, собственно, молитву. «Аве Мария», «Грация плена», «Доминус текум» и так далее, то есть «Богородица, Дева, радуйся». А Робертино Лоретти поет перевод на итальянский вот этой английской поэмы. Раз уж мы начали с духовного творчества Шуберта, то немножечко о духовном. При этом я сегодня хочу начать с несколько отвлеченных тем, отвлеченных от Шуберта. Я хочу поговорить о религиозном значении музыки как таковой и о религиозных этапах музыкального развития. Из Священного Писания нам известно, что человек был сотворен по образу Божию. Ну, а что это значит более конкретно? Бога мы исповедуем как Бога-творца. Ничто тварное не является таковым. И только человек несет в себе отражение именно вот этого свойства божественной абсолютности, Бога как Творца. Только человек способен к произвольному, волевому творчеству. Творческое начало, как таковое, это и есть отражение того, что мы называем Бог в человеке. Бог-творец и человек творит. И вот у первобытных народов творчество развивалось, конечно, многообразное. И прежде всего он хотел подражать чему? Творцу, видя его творение. Конечно, первобытный человек не думал о Творце, это слишком сложная богословская концепция для диких людей, но он видел вокруг себя то, что не он сделал, и ему хотелось подражать этому. Ну, если уж мы говорим о звуковых ощущениях, о музыке, то, конечно, весь мир представлялся ему как некая симфония, ведь Вселенная не молчит, она постоянно звучит, шумит лес, поют птицы, кричат звери, воет ветер, набегают волны, журчат ручьи. И человек постоянно жил в каком-то ощущении космической симфонии. И он начал издавать звуки, сообразные тому, что он вокруг себя ощущал и слышал. Ну, Аристотель указывает на два источника первой музыки. Это, во-первых, чисто физиологический источник. Человек заметил, что наиболее воспроизводимые звуки – это ритмы. И эти ритмы человек наблюдает и в собственном организме. Биение сердца, предположим, 70 ударов в минуту. И вот человеку наиболее приятен ритм окружающего мира и воспроизводимый им самим, скажем, стучанием в ладоши или камнем по камню, который будет соответствовать вот этому физиологическому феномену 70 ударов в минуту. Ну, так это или не совсем так, мы тут не можем быть уверены, но, во всяком случае, вот Аристотель заметил такой вот внутренний физиологический источник ритмики. Но помимо всего этого, он же указывает и на духовный источник удовольствия, получаемого от ритма. Дело в том, что в ритме человек начал усматривать порядок. Бывают вещи хаотические, а бывают вещи ритмические, волнообразные, повторяющиеся в определенном порядке. И вот человек заметил, что порядок, вносимый в жизнь, упрощает его жизнь, делает эту жизнь более удобной, более привлекательной, помогает лучше расходовать энергию. Ну, например, во время работы хорошо ритмически что-то повторять. «Эй, дубинушка, ухнем», да? Это ощущение порядка зафиксировано в самых первых музыкальных опытах человека, в опытах ритма.
барабаны, там-тамы, бубны, хлопанье в ладоши, притоптывание, движения ритмические. Вот, пожалуй, это первая стадия развития музыкального творчества. Это ритм, то есть порядок. Но музыка как таковая не может обойтись без звука, помимо отбивания ритма. Звуки для человека наиболее приемлемым образом располагаются в мелосе. Само слово «мелодия» – сладкозвучие. То есть для человека приятна определенная последовательность звуков. Почему это так? До сих пор никто на это не дал ответа. Но, во всяком случае, для человека приятно какая-то определенная последовательность звуков. Таким образом создаются первые мелодии. Причем мелодия представляет собой удивительную вещь. Если всякий ритм может быть описан математически, то мелодия никаким образом математически описана быть не может. Она представляет собой некое целостное единство, некое тело в звуковом мире. Оно разделяется, разумеется, на элементы, на отдельные звуки. Но мелодия не сводится к сумме этих элементов, так же, как любой предмет, имеющий хоть какой-то смысл, не сводится к сумме элементов. Человек – это не просто куча рук, ног, глаз, ушей, но некое объединение во что-то целое. Целое всегда больше суммы элементов. Точно так же и мелодия. Она больше суммы составляющих элементов. Она содержит в себе некую тайну. Тайну, которая невыразима уже никакой математикой, она иррациональна. Вот это некое еще одно начало в человеке. Во-первых, мы говорили о рациональном начале, вот ритмике, и есть потребность в выражении чего-то иррационального и в то же самое время самым непосредственным образом воздействующего на человека, на его душу и на чувства. Действительно, если мы в мелодию вставим какую-нибудь одну-две ноты, то она исказится, она уже будет не той, она атомарна, индивидуальна, соматична, целостна. А вот такая тайна мелодии. Надо сказать, что больше всего нам известно о мелодиях, ну, если даже мы их не слышали, мы знаем, что таковые были, о мелодиях в античном мире у древних греков. Греки с большим подозрением относились к мелодии. Ницше в свое время, он определил, что в искусстве существуют два начала – аполлоническое и дионисийское. И показал это на примере античного искусства. Аполлоническое искусство всегда стремится к ясности, к рациональности, к определенности. Это светлое искусство. Но в человеке, кроме светлого и разумного начала, еще существует подсознательное, темное и демоническое начало, которое вырывается из него в виде мелодии. И поэтому вот к этому дионисийскому началу у греков было очень подозрительное отношение. И они стремились его всегда гармонизировать через какой-то ритм. А Ницше это хорошо показывает на примере греческой трагедии. Трагедия всегда некий взрыв безумия в человеческом обществе. Ну, любая трагедия, например, Медея или там Эдип, какая угодно. Но это было бы ужасным, если бы трагедия не была представлена так, как она была представлена. Расчлененная на сценические действия, сопровождаемая ритмической музыкой, хорами, поэзией ритмической. И таким образом все это безумное, дионисийское, демоническое обретало рациональную, очищающую форму. Так появлялся катарсис, очищение безумия. Ритм накладывается на воспроизводство тонов и звуков, и появляется эвритмическая мелодия. Ну, то, что мы сегодня называем просто мелодией, наша песня, скажем. Вот это эвритмика, благоритмическое воспроизведение звуков. Сегодня мы не будем с вами говорить о третьем и уже завершающем этапе развития музыкального творчества. Это о гармонии. Оставим это на Баха. Сегодня мы с вами будем говорить о Шуберте, для которого гармоническая, полифоническая музыка не характерна. Но зато Шуберта можно назвать гением и едва ли не вершиной мелодического творчества. Того, что мы называем сладкозвучная мелодия.
Ну, поскольку мы все-таки начали сегодня с его песни, прекрасной песни «Аве Мария», которая служит духовному в человеке, то и начнем мы с духовной музыки Шуберта. Надо сказать, что духовная музыка не относится к вершинам творчества Франца Шуберта. Он, правда, на протяжении всей жизни творил церковную музыку, но она нам кажется не церковной. В силу того, что у нас совершенно, ну, я сейчас даже отвлекаюсь от православия, у которого свои особенности, свои привычки, вот даже если судить по западной церковной музыке, то она прошла уже такие этапы развития, но она прошла сквозь Баха, что ж тут говорить, а Шуберт до Баха не дошел. Конечно, так, может быть, и не очень хорошо говорить, потому что каждая сторона музыкального творчества, она начинает развиваться, достигает своей вершины. И вершиной мелодического творчества был, конечно, Шуберт. Церковь больше склонна к полифонической, гармонической музыке. Несколько слов хотя бы о его жизни. Родился Шуберт в 1797 году, недалеко от Вены. И в Вене же умер в 1828 году. Итого он прожил всего 31 год. Молодым человеком умер. Жизнь его была полна трудностей. Радостно ее не назовешь, если не считать только того, что он радостно и много творил. Умер он от тифа, 31 год, истощенный физически и душевно, измученный неудачами в жизни, постоянной нехваткой средств. Ни одна из 9 его симфоний при его жизни не была исполнена. Он написал 600 песен. Из них даже напечатано-то были только 200. Правда, некоторые из напечатанных песен стали очень популярны уже при его жизни, и не только на его родине, в Австрии, но и за границей. Особенно в России. Если мы говорим о духовных сочинениях Шуберта, то следует упомянуть, конечно, о его «Мессе соль-мажор». Он написал несколько месс, но самое известное – вот это месса. Когда вы слушаете его мессу, вам трудно представить себе, что вы в этот момент присутствуете или можете присутствовать в церкви. С самого начала, с первых же звуков, вы вообразите себя в театре, сидя в партере. Вот занавес раздвигается, вот звучит прекрасная увертюра, какие-то хоры, какие-то соло, сопрано, басы, тенора. Это оперная музыка, которую нам очень трудно воспринимать как музыку церковную. Включим кирии, то есть «Господи помилуй», начало мессы.

Ну, вы видите, что, конечно, это изумительно, концертная музыка, прекрасные мелодии, конечно, прекрасные мелодии, но молитвенностью здесь не очень-то веет. Еще одна часть, Бенедиктус, благословен, гряды во имя Господне. Похоже.

Ну вот попробуйте сравнить это с хоралами Баха или с нашими православными исполнениями псалма. Я забыл сказать о том, что мелодия, если вы представляете себе нотную строку, мелодия всегда пишется по горизонтали. Горизонтальная музыка, линейная музыка, течет мелодия. А если мы перенесем это по аналогии в несколько иную сферу, то можно сказать, что мелодия, она течет по равнине какой-то, а контрапункт, гармония дает нам еще и глубину, вертикаль, то есть дает пространство. Вот этого пространства в этой музыке церковной нет. Ну, конечно, не совсем нет, потому что без гармонии вообще не обходится никакая музыка. Но все это в зачаточном только состоянии, не так принципиально, как, скажем, Бах. Эта музыка совершенно очевидно оперная музыка. И он любил пение, он любил оперу, и он писал оперу, писал музыку к пьесам и оперную музыку. Оперы его не ставились никогда при его жизни. И таким же духом, хотя, пожалуй, с большим влиянием Моцарта и Бетховена, можно судить о его симфонических произведениях. Вот он написал 9 симфоний. Камерная музыка, множество фортепианных, скрипичных произведений, флейтовых, а также множество квартетов, квинтетов, октетов. Ну вот давайте послушаем, всем вам известно. И вообще все дальнейшие примеры, которые мы здесь будем демонстрировать, они у каждого из вас с детства на слуху, конечно. Вот музыкальный момент для фортепиано.

Ну, это, так сказать, скерцо. У него есть гораздо более серьезные вещи, и очень серьезные, такие как сонаты, в которых он действительно подражает бетховенским сонатам. А вот послушаем концертную пьесу для скрипки.

Конечно, когда думаешь о том, что все это написал полуголодный юноша, которому недавно исполнилось 20 лет, то диву даешься. Очень красиво. Но никогда Шуберт не остался бы в памяти человечества так, как он остался, если бы не особый жанр, в котором он действительно был непревзойденным никем. Это песенный жанр. 600 песен. Причем одна другой краше, одна другой лучше. Великолепные циклы. Цикл «Прекрасная мельничиха», цикл «Зимний путь», 24 песни на слова Гёте, много песен на слова Генриха Гейне и так далее. Давайте послушаем. Всем вам, конечно же, известны некоторые его песни. Из цикла «Прекрасная мельничиха» слова немецкого поэта Мюллера. Этот цикл как бы объединен единым драматическим действием. Поет некий скиталец или странник, который отправляется в путь. И первая песня из этого цикла называется «Das Wandern». Тот, кто знает немецкий язык, может быть, помнит со школьных лет это замечательное стихотворение. «Das Wandern, des Müllers Lust, das Wandern». Странствие – это радость для мельника. Странствие.

вода. Мы берем пример с воды. Досваса, вот она везде течет, никогда не останавливается. Тут надо пару слов сказать о том художественном направлении, вообще культурном направлении, которому следовал Шуберт и был одним из его родоначальников. Это направление романтизма, которое как раз возникло в начале XIX века. Рациональному XVIII веку, веку просвещения, пришла на смену совершенно другая эпоха. Эпоха разочарования в чисто рациональном постижении мира и человека. Наступило какое-то веяние, которое впоследствии было обозначено как романтика. Это продвижение духа за пределы, так сказать, математически познаваемого рационального в глубины человеческой души, которая всегда куда-то устремляется в неведомое, в иррациональное. Отсюда этот позыв к путешествиям, к экзотике. Если люди и путешествовали, то с чисто рациональными какими-то соображениями, ну, ради торговли, ради захвата каких-то новых территорий. А здесь вот просто вот путешествие для того, чтобы увидеть что-то невиданное. Путешествие не только в пространстве, но и путешествие во времени. Действительность настолько казалась примитивной, тупой, что хотелось уйти в какие-то другие исторические пласты. Вот то ли дело средневековье. Посмотрите на Шартрский собор или на Нотр-Дам, на Кёльнский собор. Какие гении жили тогда. Или фольклор. Постичь народную душу. Братья Гримм появляются, которые собирают народные сказания, и в них находят какие-то глубины неведомые. Герой нашего времени появляется, такой, который метется, которого не удовлетворяет ничто здесь. Байрон, Лермонтов, Пушкин отчасти, да? Ну, а вот в музыке Шуберт наиболее романтичный из всех композиторов начала XIX века. Следующая песенка из «Прекрасной мельничихи» «Вохин» называется «Куда? А куда зовет нас путь Бохин?»

совершенно изумительная мелодия, порхающая такая, да. Этот мелодизм обратил внимание другой романтик, Ференц Лист. Он был настолько очарован мелодикой Шуберта, что переложил для фортепиано множество его песен. Послушаем одно из переложений. Это знаменитая песня «Приют» из цикла «Лебединая песня». «Бурный поток, чаще лесов, дикие скалы, мой приют». Вот куда стремится душа романтика.

появляется программная музыка, скажем, подражание пению птиц или журчанию ручья, плеску рыбки, форели какой-нибудь. То есть появляется пространство и глубина, но не способом гармонии, а способом каких-то вот таких музыкальных технических приемов. Вот послушаем замечательную песенку «Баркаролла».

послушаем еще пару песен прекрасных. «Зимний путь» на слова Гейна. Конечно, здесь грустные мелодии. «Гуте Нахт». Под нашу зиму подходит.

Если первую половину своего жизненного пути, столь недолгого, Шуберт писал все-таки вот такие сладостные, исполненные радости, нежности, песни, то в конце своего жизненного пути он как бы чувствует приближение дыхания смерти. Ромен Ролан о нем сказал, что это гений, осененный дыханием смерти. И это суждение он вынес именно на основании его последних песен, некоторые из которых я сейчас вам продемонстрирую. Ну, например, некоторые из песен на слова Гёте. Пожалуй, самым любимым поэтом Шуберта был Гейне. Гёте не так любим был как поэт, просто ценим как величайший. В то время боготворили. И Шуберт написал больше 20, по-моему, 24 песни на слова Гёте, преподнес Гёте, но они не удостоились никакого внимания поэта. Тем не менее, в народе песни Шуберта на слова Гёте обрели колоссальную известность. До сих пор, например, такой стишок народный, можно сказать, стишок Гёте «Розочка». В школе вы, наверное, учили «Рёслен, Рёслен, Рёслен, Рот, Рёслен, Аутерлайден». Когда я бываю в Германии иногда, то в какую бы семью вы ни зашли, если семья в сборе, папа, мама, иногда бабушка, дедушка, и, конечно, дети, а то и внуки, они всегда поют народные песни. У нас же ведь это давным-давно забыто. В Германии это есть, причем постоянно. Поют на несколько голосов. И вот, в частности, это «Зайн кнапен рюслен штит, рюслен аутервайн». Ну, это на слова Гёте, Шуберта. Да. И, конечно, каждому и всем известен его «Лесной царь». Помните эту страшную балладу? Да, ну, детей только пугать. По-немецки очень забавно называется «Эрлкёниг». Ольховый царь. Ну, на самом деле, это от датского «Элленкёниг», то есть эльфовый царь, царь эльфов. Ну, немцы переделали на «Эрлкёниг». У Жуковского хороший перевод. Помните, кто скачет, то мчится под хладной мглой. Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Ну и в конце концов там появляется лесной царь, который забирает свою малютку. У Гёте это стук копыт постоянно. «Верайтет за шпет, за дочь нахтунт винт, эсэс дер фатер мит зэйнем кинт». Послушаем сейчас.

0: Ну вот, в конце концов, этот царь весной забирает младенца.
1: Это тоже романтическая, конечно, поэзия. И в этой балладе брежут те ноты мистики и смерти, которые сопровождают очень многие сочинения Шуберта последних его дней или даже лет. Он чувствует приближение смерти. Вообще, для романтики всегда характерно заглядывание за пределы видимого, куда-то в невидимое, но будучи не мистиками в христианском смысле, они заглядывали в бездну. И такой ужас темной смерти, как бездны, особенно характерен для замечательного романса Шуберта на слова Гейне «Двойник». Сейчас послушаем его в исполнении Федора Шаляпина.

Вот такой страшный сюжет. Переводов ведь очень много из Гейне. Перевод Иннокентия Аменского есть, и переводы Блока. Ни один из них не хорош. А вот этот свободный текст «Свободина», который поет Шаляпин, лучше всего отражает стихотворение Гейне. Речь идет о призраке. Человек видит самого себя как призрак оттуда, после смерти. Показывает ему самого себя. «Мне страшно, я взгляд его встречаю в лучах луны, узнаю я сам себя, мне жутко. О ты, двойник мой, мой образ печальный, зачем ты повторяешь все, что пережил я здесь когда-то?» Ну, ужасные, конечно, мотивы. Или, например, Шаляпин же, по-моему, Шаляпин там исполняет «Девушка и смерть». Ну, знаменитый тоже романс.

Эти мотивы, предчувствия Шуберта, как молодому человеку очень хотелось умирать. Его 8-я симфония, она осталась незаконченной, как раз отражает это настроение, предчувствие печального конца и нежелание. Он пишет только 2 части. Вы знаете, что симфония должна содержать в себе 4 части. Он написал только 2 и понял, что дальше он уже не сможет. Послушаем первую часть этой симфонии.

Мы видим, как мелодия обращается непосредственно к душе человека. Ее нельзя анализировать никаким образом. Она просто овладевает тобой и заставляет у тебя ту улыбку, то слезы. Такова природа мелодической музыки, гением которой, безусловно, был Шуберт. Давайте послушаем, перед тем, как мы помолимся, его квинтет, струнный с фортепиано. Чтобы не уходить с настроением неоконченной симфонии.

Я забыл сказать, что его очень любили в России. Музыка Шуберта упоминается, ну, не только у Лермонтова, у Гончарова в его романах, у Достоевского, у Толстого. Толстой, помните, о смысле искусства, это его знаменитая работа, где он не оставляет камня ни на каком искусстве. Он говорит, что из всех музыкантов можно вытерпеть только Шуберта. Вот, удивительно, потому что никак было не совладать с тем чувством, которое вызывает эта музыка.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала беседа архимандрита Инуария Ивлева о творчестве Франца Шуберта. Беседа была записана в просветительском центре Федоровского собора в январе 2010 года.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алиманда» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Жили-были дети». Микрофона Соня Ванесова и Соня Антипова. В гостях у нас сегодня Полина Михайловна Познева. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Спасибо, что вы пригласили меня еще раз. Спасибо за то, что доверили мне обсуждать с вами такой непростой вопрос. Вопрос, который сформулирован просто, но который тревожный для всех искусствоведов, поскольку искусствоведы задаются этим вопросом, что может быть искусством на протяжении всей своей жизни. Это вопросы, которые особенно тревожат искусствоведов на первом-втором курсе. Потом они немножко забывают этот вопрос, думая, что «я все равно не найду на него ответ». Ладно, пусть лежит где-нибудь там на верхней полке сознания. Потом иногда достают, вертят, крутят в руках, пытаются на него ответить, а потом опять кладут обратно на эту верхнюю полочку сознания. Мы с вами попробуем сегодня в очередной раз достать этот вопрос, покрутить в руках, рассмотреть его с разных точек зрения, и, возможно, мы чуть ближе станем к истине. Ответить на этот вопрос, что может быть искусством, как-то окончательно и бесповоротно, наверное, невозможно, потому что для каждого человека ответ на этот вопрос с течением жизни он меняется. То, что для нас было искусством, ну, скажем, в 10 лет, может быть искусством для нас в 20 лет, а в 30, может, скажем, наверное, это немножко не то. И наоборот, то, что мы расценили в 10 лет как ерунду, а могли сказать, да я могу сделать лучше, там нарисовать черный квадрат на белом фоне гениальнее, чем Малевич, к 20, к 30 годам мы начинаем на эту тему как-то иначе смотреть и задумываться как-то, а почему это все называют искусством, почему это вообще может быть искусством. То есть, опять-таки, это вопрос, на который можно искать ответ всю свою жизнь, и в зависимости от вашего возраста, вашего состояния, ответ на этот вопрос может быть разным. Это нормально абсолютно. И если сегодня наши точки зрения, наши ответы индивидуальные, которые будут у нас на данный вопрос, они не совпадут, это хорошо. Итак, что может быть искусством? С одной стороны, ответить на этот вопрос достаточно просто. Можно переадресовать сразу этот вопрос специалистам, сказать, вот, искусство — это то, что есть в музее, например, да? Очень простой такой ход, потому что искусствоведы и сегодняшние, и искусствоведы прошлого, и коллекционеры уже дали нам какое-то направление мыслей. Искусство — это то, что кем-то, знатоками, было названо искусством. Здесь очень простой абсолютно ход, потому что уже есть статус произведения искусства, как у нас с вами. У вас уже есть паспорта?
3: Да.
4: Да, и в этом паспорте обозначен ваш статус. Вас признали гражданами Российской Федерации. А если вы встречаете кого-то без документов, то что может сказать вам этот человек? Вот усы, лапы и хвост, вот мои документы, да? Также и с произведением искусства. Есть произведения искусства, статус которых уже признан давно, и они там изучаются, ими восхищаются много лет или веков и так далее. А есть произведения искусства, некие даже предметы, которые еще не получили этот статус. И, глядя на них, мы задаем себе вопрос, а это искусство или нет? Когда мы находимся вот в таком вот немножко безвоздушном пространстве, где отсутствует мнение знатоков. То есть отвечать на вопрос, что может быть искусством, мы, с одной стороны, можем сказать, все то, что названо какими-то умными людьми искусством, или же, вот когда мы попадаем в это пространство без каких-то мнений, мы можем ориентироваться на себя, на свой собственный опыт. И я бы хотела, чтобы мы с вами как раз попытались бы смоделировать ситуацию отсутствия вот этого мнения авторитетного. Да? Вот вы приходите в галерею, или не в галерее, просто вас зовут друзья в гости, и вы видите некое произведение. Имеет оно статус произведения искусства или нет, вы не знаете. На что вы ориентируетесь? Вот я смотрю на произведение некое. А что у этого произведения должно быть, чтобы я назвала его произведением искусства?
3: Ну, произведение может быть любое.
4: Абсолютно. Вот абсолютно любое, да. Произведение искусства.
5: Ну, мне кажется, именно свое ощущение. То есть ты, пусть эта книга, ты ее прочел, и эта картина, ты посмотрел на нее. Если тебе нравится она, вот она тебя затронула за живое, ты хочешь ее перечитывать или смотреть, на нее приходить, то для тебя это будет искусство. Для кого-то придет, прочтет, услышит и скажет фу, да фи. Мне кажется, что для каждого искусство это разное совершенно.
4: Ты ориентируешься, как ты уже сказала, смотришь на какое-то произведение и оцениваешь свою эмоциональную реакцию. Да? Понравилось, не понравилось. А затронуло ли в тебе это какие-то ощущения, чувства? Еще, мне кажется, важным ты сказала, захотелось ли тебе вернуться к этому еще раз. То есть произведения искусства, они нас как-то эмоционально вовлекают. Они создают поле отсутствия равнодушия. Они выводят нас из состояния какой-то вот эмоциональной прохлады. Причем не всегда они выводят это в сторону плюса. Да? Они могут у нас вызвать и эмоции сложные, эмоции, может быть, и негативного плана. Итак, произведение искусства — это то, что нас как-то эмоционально задевает, да? То, что выводит нас из состояния эмоционального равнодушия. А еще что?
3: Я вот сейчас подумала, например, если взять книги. Книги бывают разные. Бывают книги великих писателей, которые уже признали давно, что они о великом, о прекрасном. А можно взять книгу, сюжет которой, может быть, просто недостоин того, чтобы ее называли книгой, например. Или с фильмом то же самое. Некоторые картины, они тоже... На картине, может быть, изображено такие вещи, которые искусством назвать будет сложно. И поэтому мне кажется, что у искусства должна быть какая-то такая очень важная содержательная, которая обязательно затронет человека и которая будет иметь определенное философское заключение, мне так кажется.
4: А вот если бы ты попыталась все это как-то резюмировать и сформулировать тезис, но очень кратко. Ты очень все правильно и интересно говорила. Просто вот как-то сведи это к одному предложению.
3: Мне кажется, важно то, о чем будет то или иное произведение.
4: То есть содержательность, да? Содержание. Каким оно должно быть, чтобы это произведение имело статус искусства?
3: Оно должно быть...
4: Лично для тебя. Для тебя только.
3: Оно должно быть наполнено чем-то очень важным. Я не знаю, чем. Вот для каждого это что-то свое.
4: Угу. Произведение искусства — это то, что расширяет твой жизненный опыт. Да?
3: Ну, да.
4: То есть это то, что влияет на повышение твоих знаний, развивает твой эмоциональный интеллект, то есть умение сопереживать. То есть должно быть определенное содержание. Сказала еще очень важную такую вещь, что для кого-то определенное произведение искусства может расширить опыт, как бы оно может быть и полезно, и интересно, и так далее. А для кого-то то же самое произведение, оно будет или бесполезно, или, ну, скажем так, оно будет непонятно. Вот как быть с этим? То есть для тебя что-то является произведением искусства, потому что оно содержательно для тебя дает какую-то пищу для размышлений и так далее. А для кого-то оно не будет произведением искусства.
3: Я думаю, у каждого в жизни какие-то свои есть проблемы и задачи. По своим каким-то определенным критериям он может решить, что это для него является произведением искусства.
4: Так где же объективный критерий? Субъективно мы отдельные предметы называем искусством, не искусством, да? А как же быть вот с объективностью? Соня, как ты думаешь?
5: Для всех это разное, то есть...
4: А как быть вот с произведениями искусства, которые один человек говорит, да, шедевр, нужно срочно изучать во всех школах страны, а другой скажет, да ты что вообще, это же, ну, на помойку отнести и
5: если топать-то. Про школу...
4: Ну, вообще,
5: да,
4: в принципе...
5: Ну да, но мне кажется, нужно просто разделяться насильно как-то какое-то произведение искусства, даже ту же самую картину или музыку, не надо вот это, типа, вот это искусство, ты должен. Ты сам должен выбрать. Если для тебя это искусство, то хорошо, прекрасно, ты должен в этом углубиться, ты должен послушать, разобраться, посмотреть, почитать. Ну, а если ты не читаешь, ну, ты посмотри, послушай, но если тебе не понравится, то...
4: Угу. Вот зафиксируй эту мысль. Смотри, ты говоришь о том, что если мне кто-то говорит, что это искусство, и я с ним соглашаюсь, это здорово, это хорошо. А если я с кем-то не соглашаюсь, да, как нужно относиться вот к мнению другого человека? Это тоже очень важный вопрос.
5: Ну, я считаю, что это не должно испортить, во-первых, отношения этих людей.
4: Угу.
5: Во-вторых, это хорошо, что он считает по-другому.
4: Угу.
5: Потому что если бы все считали одинаково, это было бы ужасно.
4: Да. Это такой, знаешь, это вопрос арт-толерантности. То есть, да, мне это нравится, это здорово, но я понимаю, что это может кому-то не нравиться или не вызывает в буре чувств и эмоций, которые есть у меня. И об этом всегда нужно помнить. То есть, когда вам говорят, это искусство, помните о том, что у вас есть право сказать, ну, извини, это как-то вот не задело меня, во всяком случае, на вот данном моем жизненном этапе. Может быть, я не созрела, может быть, у меня как-то не то эмоциональное состояние, не могу это воспринимать сейчас. То есть нужно всегда, как-то говоря об искусстве, о том, что является или не является искусством, помнить о том, что это вообще говоря, вопрос какой? субъективный, да? А теперь все-таки попробуем найти какие-то объективные моменты, которые могут нам давать возможность анализировать произведение некие и отвечать на вопрос, это искусство в большей степени, да, или это не искусство. Когда мы встречаем на дороге какое-то существо, мы на него смотрим, и мы говорим себе, ага, вот это есть хвост у этого существа, у него есть когти, усы, уши какие-то характерные. Скорее всего, это кот. Да? Вы ориентируетесь на свой собственный опыт, на свои собственные догадки, какие-то иногда даже просто ощущения. К тому же еще и бегает и мяучит, ну точно кот. Какие маркеры произведения искусства, не произведения искусства, могут быть у вас? Помимо того, что они должны быть, как вот для одной Сони, наполнены неким определенным содержанием, которое расширяет наш жизненный опыт, или как для другой Сони, должны иметь некое вот такое свойство эмоционально нас вовлекать, заставлять нас переживать некие состояния, эмоции, выходить из состояния эмоционального равнодушия. Что еще должно быть у этого предмета, чтобы мы сказали, о, да это же произведение искусства. Как оно должно быть сделано с точки зрения создания?
5: Чтобы чувствовалось, что с душой сделано, mm-hmm. что не так тяп-ляп.
4: Должен ощущаться такой вот момент, что это произведение, оно является результатом эмоционального порыва, вдохновения.
5: Эмоционального каких-то размышлений долгих. То есть это какая-то точка в каком-то долгом пути человека. Он шел, что-то узнавал, например, тоже как-то расширял себя, mm-hmm. и он решил все это соединить, и вот получилось. Например, картина.
4: Смотри, всем известное произведение искусства «Черный квадрат Малевича». Вот как ты думаешь, как долго он это создавал? Вообще чувствуется ли в этом произведении искусства вот этот вот долгий тернистый путь Малевича? «Черный квадрат» на белом фоне, ну.
6: Но для меня нет.
4: Так, хорошо. Да,
6: мне кажется, нет. Просто квадрат.
4: Просто квадрат, просто да. На белом фоне.
6: Какие-то, может быть, мысли он заключил в этом произведении. Угу. Может, он нарисовал и вот подумал, вот сюда все свои плохие мысли положу, и пусть вот остальные думают, что я тут нарисовал. Может быть, это было так.
5: Угу. Я с тобой согласна. Мне кажется, что искусство так не получается. Ну вот тут что-то у меня накопилось, и я вот сейчас сброшу все сюда, и пусть остальные с этим разбираются. Нет, это не так.
4: То есть мастерская — это не баня, она не очищает, да?
5: Да, нет. Когда-то, лет в 10, я, может быть, смотрела на квадрат Малевича, думала, сейчас я сама тут сбацаю такое же, mm-hmm. вот. Но сейчас, когда я смотрела недавно, вот, я видела что-то в этом.
4: Так, что же ты ощутила, что ты увидела?
5: Я бесконечность увидела.
4: Бесконечность, да? Вот смотри, это очень интересный момент, когда ты просто на своем собственном опыте ощутила, как твое восприятие одного и того же произведения искусства, оно эволюционирует. Я думаю, что следующий виток эволюции в твоих взаимоотношениях с «Черным квадратом», возможно, наступит, когда ты прочитаешь произведение литературное Казимира Малевича, которое описывает, что же он подразумевал, в чем заключался этот долгий путь и вот эти вот размышления, которые в результате привели его к созданию этого «Черного квадрата». Но это вот к вопросу о том, для чего нам нужны художественные знания, для того, чтобы определять, что искусство, что не искусство, и художественные знания, которые дают нам возможность не проходить мимо каких-то произведений искусства, отмахиваясь и говоря, а, это не искусство, вот, я тоже так могу. Хорошо, то есть в произведении должно ощущаться, что человек, который его создавал, он вложил массу сил и каких-то вот эмоций и проделал некий путь. Но это можно почувствовать ведь не всегда. Вот этот долгий путь и вот эти все усилия, потому что все эти усилия, этот долгий путь художник или скульптор может проделать мысленно, да? На примере «Черного квадрата Малевича» это не всегда очевидно. С первого взгляда, с первого знакомства оно вообще не очевидно. Вы смотрите и думаете, ну, в общем, я могу, и моя сестренка, которая там в детский сад бегает, может, вот, да и, в общем, любой человек способен, прямо скажем. Это не всегда может быть очевидно.
5: Ну, смотрите, если вы упорный человек, вы действительно любите искусство, и вы хотите понять, вы будете ходить, например, в музей или в интернете, сидеть и смотреть, вы тоже будете какую-то работу проделать для того, чтобы понять, ну вот зачем.
4: Угу. Вот я хотела бы еще вернуться к вопросу о том, как это должно быть сделано. Тогда, я помню, еще говорила, когда только-только начинала размышлять на эту тему, что не должно быть сделано тяп-ляп, да? Если художник абсолютно сознательно, или скульптор, вообще мастер, отказывается от того, чтобы руками своими что-то создавать. То есть он берет какие-то вещи, покупает их в магазине, разложив их на столе или выстроив какую-то композицию в пространстве зала музейного, создает некое произведение, наделяет его статусом произведения искусства. То есть обязательно ли художнику что-то слепить самому, отлить из бронзы, или же как-то, взяв кисточки в руки, в конце концов что-то нарисовать? Нужно ли художнику обязательно все элементы своего произведения искусства создавать своими руками? Вот это является обязательным для того, чтобы вы сказали, да, это искусство, потому что это вот руками художника создано?
6: Человек же может создавать произведение искусства не только своими руками, но и головой.
4: Угу.
6: Он может придумать, например, великие архитекторы сами ничего не строили. Угу. Они только создавали чертежи, предлагали строителям, а строители уже их создавали. Зато при помощи их очень хорошего ума, очень бурной фантазии мы получили такой великолепный результат, например, как ансамбль на Дворцовой площади.
4: Угу.
6: Но они ведь не строили их сами,
4: да.
6: Они создавали их головой. Например.
4: Да, то есть, если немножко так перефразировать, то архитектор в данной ситуации создал некую концепцию. Вот у него в голове рождается идея того, как должны складываться в композицию какие-то определенные элементы, какую функциональную нагрузку они в определенной своей композиции, сочетании должны нести и так далее. То есть он человек, который создал концепцию. Художник, мастер — это прежде всего тот, кто создает идею. И не всегда эту идею он воплощает своими собственными руками. То есть ценностью данного произведения искусства является какая-то определенная идея, какой-то замысел, концепция.
6: Да.
4: Вот, это очень важно. И как вы думаете, вот если мы обратимся к концепциям, к идеям, к замыслам, как вы думаете, вот чем они, эти концепции, идеи, замыслы, ценнее, чем они интереснее? Как вы думаете, от чего это зависит?
6: От близости этих идей к тому, кто будет воспринимать потом.
4: То есть важно, чтобы концепция, которая родилась в голове у мастера, она была близка и понятна большому количеству людей. То есть чтобы это было ощущение сопереживания, да? Ух ты, здорово, интересно, а я тоже так чувствую, или же мне тоже это кажется красивым или интересно. Вот это вот сопереживание, да, близость к большому количеству людей. А еще что? Если я повторяю одну и ту же идею, если я транслирую какую-то концепцию, которую до меня уже 25 человек разработали, рассказали и так далее, это будет вызывать такой вау-эффект? И скажешь, о, здорово, интересно.
5: Если он будет копировать прямо...
4: Ну, прямо вот ксерокопия. Ctrl-C, Ctrl-V, все. Тебя это впечатлит?
6: Думаю, нет.
4: Нет. То есть у этой концепции должно быть какое-то определенное свойство. Свойство не только близости и, может быть, понятности многим, но еще и какое важное качество?
6: Индивидуальность.
4: Индивидуальность, да, она должна быть неповторима. А еще очень важно, что она должна быть чем-то таким, что до этого нам было незнакомо. Качество новизны, да? Вот, это должно быть что-то новенькое, чтобы нас удивило, поразило и опять-таки расширило какие-то вот границы нашего опыта. Хорошо. Еще вы сказали слово «красиво». Все-таки мне кажется, что, говоря об искусстве, не использовать этот термин, хотя он не очень любим искусствоведами, честно вам скажу, слово «красиво» не используют искусствоведы, которые пишут какие-то, вот знаете, научные труды. Для искусствоведа некорректно написать в своей статье или там в своей монографии: эта картина, она очень красивая. Вот, ну вот нельзя. Вот эта категория «красиво», она вообще актуальна при оценивании произведения искусства, не искусства, отнесли к искусству, не отнесли к искусству?
6: Не всегда.
4: Не всегда. Вообще, что нам дает это чувство красоты? Всегда ли оно у нас возникает, когда мы смотрим только на произведение искусства? Или оно какое-то вот такое не обязательно связано с этой сферой?
6: Не обязательно.
4: Угу.
5: А мне кажется, если мы что-то называем красивым, мы подразумеваем, что это произведение искусства. Но мы смотрим куда-то, и кажется, да, даже на небо можем сказать, что это так красиво, и это произведение искусства. Кажется, это слова-синонимы.
4: Но здесь мы тоже из этого можем вывести некие критерии произведения искусства. А вот смотри, ты говоришь о том, что, в принципе, можно назвать все красивое искусством, и отчасти это синонимично, да? И приводишь пример неба. То есть небо — это произведение искусства?
5: Да.
4: Да. Это произведение искусства, которое создано человеком?
5: Нет.
4: Нет. Все-таки для меня искусство — это нечто, созданное человеком. В целом все, что человеком создано, — это культура. А вот какие-то определенные вещи, в которых есть или какая-то вот такая эстетическая нагрузка, или вот весь тот комплекс вещей, о которых мы с вами только что говорили, это относится к искусству. Природа и искусство — немножко разные вещи. У природы есть определенный творец, да, такой с большой буквы. У произведения искусства есть тоже творец, но творец с маленькой буквы. Не от того, что он мелкий и неважный, а просто вот они как бы немножко разные, да, у них разные сферы деятельности. Но они в этом в чем-то друг на друга, и творец большой буквы, и множество творцов с не такой большой буквы, они чем-то похожи. К вопросу о том, как должно быть создано произведение искусства, мне бы хотелось вам такую вещь сказать. Вот смотрите, мы очень часто говорим об оппозиции. Я зритель, и какой-то он художник-мастер. Он создает, я там вот как-то воспринимаю. Мы наблюдатели, да, мы смотрим на произведение искусства, и мы отделены не то чтобы стеной, но как-то мы все-таки разделены чем-то, да. Мне бы хотелось поговорить вот о том, обязательно ли это разделение или нет. Может ли человек, зритель, не человек-мастер, а человек-зритель, стать частью произведения искусства и стать творцом произведения искусства, которое уже кто-то создал или кто-то начал создавать и так далее. Это к вопросу о сотворчестве. Или же произведение искусства, оно должно быть создано одним или группой людей, вот его завершили, закончили, хоп, положили там на полку или там повесили на стену.
5: А в смысле, имеете в виду, что какое-то созданное произведение может ли как-то дальше преобразовываться?
4: Преобразовываться, существовать.
6: Я хочу сказать вот такую одну вещь. В музыке есть такой жанр, как импровизация.
4: Да.
6: Берут какую-то определенную тему и развивают ее. Можно взять всем известный собачий вальс, но тем не менее на него

0: с собачьим вальсом, эти аранжировки какие-то оригинальные, интересные, это может быть каким-то таким вот продолжением. И вообще есть в современном искусстве такие направления, которые без сотворчества зрителя невозможны вообще, потому что они, эти произведения искусства, рождаются зрителями. То есть мастер, он в этой ситуации играет роль человека, который создает некий импульс творческий. А дальше этот творческий импульс зрители развивают, воспринимают и так далее. В одной из галерей была устроена такая акция. Это можно назвать хэппенингом, когда все посетители отмечали на стене свой рост. То есть они становились спиной к стене. Концепция художника была просто элементарно дать возможность всем посетителям музея с помощью там фломастера или еще чего-то ставить такое, вы знаете, как в детстве вас иногда отмечают, как вы выросли. Вот. И то же самое было с посетителем музея. Очень интересный такой хэппининг, очень интересное произведение, собственно, искусства, которое давало нам возможность эмоционально вовлечься в это, подумать, о, сколько людей-то пришло, посмотрите, сколько людей отметилось. Это дало нам возможность и пищу для ума. Мы как-то посчитали, сколько было детей, эти маленькие, низкие такие вот отметины, сколько было великанов и так далее. Это все создало определенные узоры, это могло быть и для кого-то красивым. И это было создано зрителями. Это было создано зрителями. Это такой очень тоже интересный момент, когда для современного искусства не является таким вот важным ограничением то, что искусство — это только то, что создано неким человеком, и желательно, чтобы у него было прям профессиональное образование. Хорошо. Давайте еще раз к концу уже программы попытаемся сформулировать ответ на тот наш глобальный и абсолютно вечный вопрос, что может быть искусством. Мы столько всего наговорили. Так что же может быть искусством?
1: То, что передает какую-то определенную эмоцию.
0: Угу. Оно должно нас как-то эмоционально выводить из состояния равнодушия. Иногда говорят, что оно должно меня зацепить, да? Оно как-то вот должно заставить остановить свой бег по времени, да, по жизни, и как-то вот замереть и насладиться. Еще что?
1: То, что содержит какую-то определенную мысль.
2: Угу. Может быть, то самое необходимое, что нужно человеку.
0: Должно это содержание нас как-то обогащать, тоже наш индивидуальный опыт расширять.
1: То, что будет актуально для многих.
0: Угу. По поводу там как-то вот создания у тебя было, чтобы в этом что чувствовалось, Соня, ты как-то говорила об этом?
2: Душа, проделанный путь.
0: Угу. Какой-то порыв должен ощущаться, какое-то вдохновение или еще что-то.
2: Ну, вдохновение,
0: какая-то работа, да?
2: Да?
0: Хорошо. То есть ты должна ощущать и эмоции отчасти, которые испытывал художник, который все это создает. Это как раз к вопросу о том, что это должно быть близко тебе, да?
2: Угу.
0: А еще мы пришли к выводу, что это должно быть чем-то, что большое количество людей трогает, это должно быть что-то такое новенькое, да? Это должно быть что-то неизвестное до этого. То есть критерий новизны, концепции, он очень важен. И еще мы с вами поняли, что произведением искусства, некое произведение делает не то, как оно создано руками, именно из чего оно там слеплено и так далее, а здесь во главе угла стоит что? Какая-то идея, какая-то концепция, да? Хорошо. Я думаю, что на этой победной ноте мы сегодня закончим. Большое вам спасибо за участие в этой непростой дискуссии. Я надеюсь, что вы будете к этому вопросу возвращаться. Я к нему тоже буду возвращаться. Он такой из разряда вечных, который мы периодически достаем из сундучка или с верхней полки сознания и постоянно его как-то так вертим в руках. Спасибо вам еще раз большое, что позвали.
1: Спасибо вам. До скорых встреч. До свидания.
0: До свидания.

20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом.

0: левом поле, на набережных Невы, и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Мы живем в непростое время, хотя, как говорят, простых времен и не бывает. Но именно сейчас новости в мире одна тревожнее другой. И мы не только слышим об этом со стороны, но, как кажется, в какой-то степени становимся и участниками этих событий, иногда вполне себе трагических. И все эти тревожные события, и войны, и землетрясения, и наводнения — это те обстоятельства, которые от нас не зависят. Но как вести себя в таких условиях? Как не впасть в полное уныние и отчаяние? Как сохранить любовь к жизни и не впадать в панику? Об этом мы сегодня поговорим с практикующим психологом, учителем переоценочного консультирования Лидией Васильевной Скавронской. Здравствуйте, Лидия Васильевна.
1: Здравствуйте, Людмила. Рада нашей встрече.
0: Да, вновь. мы тоже очень рады после некоторого перерыва видеть вас в нашей студии и будем продолжать с вами беседы, которые должны в чем-то помочь поддержать наших радиослушателей. Итак, Лидия Васильевна, с чего мы начнем? Как человеку не впадать в панику, когда вокруг столько тревожных новостей?
1: Вы ключевое слово использовали.
0: Сразу, да.
1: Новостей. Понимаете? У меня есть приятельница, замечательная, она врач. Она зависима от этих новостей. Зависимости формируются очень быстро, и зависимости много в наше непростое время. Она слушает это день, ну, как бы ночью, наверное, все-таки спит, но днем она не может вот, не слушать новости, все свободное время она слушает. Вот.
0: Я думаю, она не одна такая сейчас.
1: Может быть, не одна такая. Но вот это тоже вопрос. Как, значит, тут понятно, да, что мы можем сделать, ограничить этот поток. Более того, если мы слушаем это постоянно, мы таким образом впадаем вот в это состояние, да. Какое? Беспомощности, потому что мы здесь делать ничего не можем, если какие-то такие трагические события, которые от нас не зависят, правильно?
0: Да.
1: Вот, у нас страхи появляются, может быть, чувство вины, потому что как бы что-то хочется сделать, а мы сделать не можем, а чувство вины – это самое непродуктивное, на самом деле, чувство. И поэтому, пугаясь таким образом, она что делает на самом деле? Она распространяет этот страх на близких. Но людей, с которыми она общается, потому что ей надо выговориться для того, чтобы этот страх разрядить. На пациента, в частности, потому что я ее очень давно знаю, мы приходим, значит, беседуем. Значит, естественно, ей хочется выговориться. И если я не слушаю эти новости, значит, и живу, у меня даже телевизора нет, я включаю радио «Орфей» в основном.
0: Вот. Безопасное
1: то,
0: радио.
1: Естественно, да, что это прилетает извне. Поэтому что мы можем здесь сделать? Значит, первое – ограничить поток информации волевым усилием. Второе – если у нас есть страх, вот есть, я два слова скажу тогда про свою книгу, потому что она очень поможет в этом. Есть такое направление, как переоценочное консультирование, которым может овладеть каждый. Значит, что это такое? Это когда мы выбираем себе соконсультанта, человека, с которым устанавливаем определенные правила и консультируем друг друга. Правила очень простые на самом деле. Равное время для всех, конфиденциальность, не давать советы, не перебивать, не критиковать. Вот все вообще элементарно на самом деле.
0: А как этот выбор происходит? Кого мы себе выбираем? Родственника, друга или психолога?
1: Нет, психологу вы будете платить, а это все бесплатно, понимаете, есть нюанс. Друга тоже нежелательно, потому что с другом у нас другие отношения. Мы можем давать советы, мы можем заботиться, как бы направлять в жизни, еще что-то делать, помогать. Это может быть коллега, например.
0: С которым некоторая дистанция у нас всё-таки есть.
1: Да, совершенно верно. Должна быть дистанция. И вы просто договариваетесь. Да? При этом очень важно, когда вы выслушиваете друг друга, разрешать быть чувством. Чувства у человека могут быть разные, да, в этой ситуации. Это может быть страх, а страх разряжается, вот в предыдущей передаче мы говорили об этом, в серии передач, про страхи. А страх разряжается как? Как вы думаете? Что, когда вам страшно с вами происходит? С детьми. Вот у детей очень всегда хорошая картинка. У детей как это происходит? Они дрожат.
0: То есть на физическом уровне что-то
1: да,
0: происходит?
1: Да, на физическом уровне что-то происходит. Значит, страх можно продрожать, От страха дети кричат, да?
0: Да.
1: Можно кричать, плакать, понимаете? Но чувствую, как слоёный пирог. Вот вы страх разрядили, например, подражали, потом вам захотелось поплакать, а потом, может быть, у вас злость появилась. Да, и тогда можно побить подушку, но не консультанта. Вот. Покричать, порычать, то есть выпустить пар. Понимаете? Потому что любая стрессовая ситуация, она, естественно, очень тяжела для нашего организма. Если чувства у нас капсулируются, да, то мы болеем. Вот так мы можем помогать себе. Это очень хороший способ. Всем рекомендую.
0: Таким образом, это такой диалог начинается с человеком, с которым мы договорились быть со-консультантами.
1: Да.
0: Тот человек, партнер, может высказать что-то мне, я высказываю ему. Да?
1: Да.
0: Вот по правилам, это как обычно, в один день обе стороны высказывают? Или есть какие-то... Сегодня ты говоришь, завтра я говорю?
1: Нет, нет, оба.
0: Оба за один так называемый сеанс.
1: Сеанс.
0: Да.
1: 20-30 минут, вот как бы стандартное время, хватает.
0: Если у человека, у моего партнера, я его выслушиваю, появляется страх, я ему совета не даю, как избавиться от своего страха. Он просто мне говорит, мне страшно, и может там поплакать в это время, а я как молча должна реагировать или какие-то...
1: Вы как кто сейчас? Как клиент или как консультант?
0: Как консультант.
1: Как консультант.
0: Да.
1: Как консультант, ваша задача принять разрядку. Расскажи, как тебе страшно.
0: То есть я должна вопросы какие-то задать.
1: Да.
0: Как тебе страшно?
1: Что тебе страшно? Расскажи конкретно, потому что считается, что у страха глаза велики, да? А велики — это значит что-то вот непонятно что, да, меня пугает. А если мы приблизим страх, да, и рассмотрим его, то это может быть уже не так страшно. И обращать внимание на физические реакции какие-то. Вот он там, что тебе хочется сейчас сделать от страха? У меня коленки дрожат, он говорит. Давай усили этот страх, подрожи всем телом так долго, как ты хочешь.
0: Это не является советом? Вот вы говорили, не давать советы друг другу.
1: Это не совет, это ты помогаешь человеку разрядиться.
0: Понятно. То есть это не совет, как тебе дальше действовать?
1: Нет,
0: как,
1: вот, да, вот это как очень жить. Важно, то, что вы сказали. Соконсультант никогда не руководит. Не говорит, тебе надо делать так, так, так и так, понимаете? Потому что ответственность за свою жизнь всегда у кого? У самого человека.
0: Конечно, да.
1: Да, это его путь.
0: Если человек, которого я выслушиваю, выражает злость, может быть, чувство ненависти от сложившейся ситуации, это же тоже передается и тому, кто слушает. Вот как здесь себя уберечь, не заразиться этим чувством?
1: Хороший вопрос. Значит, сначала как разряжается злость? У каждого человека какие-то свои есть способы, да? Значит, дети как разряжают злость?
0: Бьют что-нибудь.
1: Бьют что-нибудь, совершенно верно.
0: Щипают, кусают.
1: Да. Значит, очень важно, чтобы мы не кусались, не щипались, а побить подушку или вот потрясти вот так вот самого консультанта, это нормально. И злые крики, мощные крики, там, я не знаю как, порычать можно очень хорошо. Значит, то, что вы сказали, как не заразиться? Дело в том, что если ваша проблема сходна с проблемой клиента, то у вас будет рестимуляция. Это называется рестимуляция. То есть ваши чувства поднимаются. И тогда в следующей сессии вы уже в качестве клиента эти чувства отрабатываете. Все.
0: То есть следующий разговор я в качестве клиента, и я то же самое выражаю.
1: Если у вас поднялись чувства, может, у вас не поднялись чувства, неизвестно.
0: Ну вот таким образом, вот есть такой путь помощи друг другу.
1: Да.
0: Интересный путь.
1: Да, очень хорошо работает. У меня несколько соконсультантов, и я могу это делать очно или онлайн. И это очень хорошо помогает, потому что если у нас сильные чувства, у нас плохо работает голова. Понимаете? Поэтому разрядка, она такой целительный, замечательный процесс. Вот. А стрессов очень много. И стрессы, например, вот сейчас... Моя коллега-психолог, она проводила исследование в школе. Значит, запрос был от администрации, почему дети плохо учатся. Но мы с ней разработали так перечень вопросов. И в частности, дети плохо учатся тогда, когда им страшно. Вот выходить к доске страшно. Очень многим причем. Они отвечают хуже, чем они отвечали бы дома. Потому что очень часто, или на экзамене, например, тоже экзаменационный страх, есть такая вещь. Поэтому разрядить вот чувство до того, это очень важно.
0: Но со своим ребенком это сделать, наверное, неправильно будет, потому что вы сказали, что нельзя с близкими людьми вот такое.
1: Но соконсультирование у вас не получится на равных, потому что там принцип еще на равных. Понимаете, у нас равное время. Я вам 20 минут даю, вы мне 20 минут даете. Все. И до свидания.
0: Да.
1: И очень важно не вступать ни в какие социальные отношения со своим консультантом тоже. Иначе вы будете дружить, а соконсультационные отношения разрушатся. А с ребенком как? Мы уже говорили о пользе детского часа в предыдущих передачах. Да. У детей, конечно, стрессовые ситуации есть, и в школе, и, в общем, чего только нету. Вот, и дразнят, и дерутся, и обзываются, все что угодно. Поэтому очень хорошо детский час проводить, и ребенок будет разряжать свои чувства.
0: Можно напомнить нашим радиослушателям, что это замечательное открытие, которое вы сделали для нас. Детский час — это вот хотя бы час в день посвятить своему ребенку, отключив все свои заботы, проблемы, телефоны и так далее. Только с ребенком. И это имеет результат очень заметный.
1: Да, отлично. Я со своей дочкой тоже проводила. Причем, когда она маленькая была, потом даже, когда уже 14 лет, ребенку нужно внимание, понимаете?
0: Да.
1: И ему нужно, чтобы дома было безопасно. И чтобы те проблемы, которые у него есть, да, в школе, он мог прийти и с порога, там, например, рассказать, какая там... Ну, не буду говорить. Поэтому разрядить свои чувства, да, если дома безопасно, то и никто не скажет, как ты можешь на учительницу такую, значит, такие слова ругаться. Там. Ну, а имеет право вообще свои чувства-то испытывать. Вот. Поэтому если просто принять разрядку, вот это вот ключевое слово – принять разрядку ребенка. Принять разрядку ребенка, она 3 минуты покричит, поругается, успокоится, и все. Все, живем дальше хорошо и счастливо. Так что это вот очень полезная вещь. Поэтому первое, что мы можем сделать, это заботиться о своих чувствах, разряжать их безопасным для окружающих образом, то есть не крушить ничего, не ломать, не кусаться, не драться, да, а безопасно. Надо подумать о том, чтобы это безопасно было. Естественно, не заражаться страхами, понимая, что это уже зависимость, если я не могу отключиться, потому что моя деятельность тогда, нормальная моя творческая деятельность, что с ней происходит?
0: Разваливается.
1: Разваливается, совершенно верно. Сыпятся мои ценности общечеловеческие. Это какие у нас есть ценности? Благодарность к другим людям, здравомыслие, дружба иногда. Вот если конфликтные ситуации такие, а мы по разные стороны баррикад, дружба может рушиться. Правильно?
0: Да, конечно.
1: Дружба, семья, в семье тоже могут быть полярные мнения какие-то по поводу каких-то событий.
0: Да. И нарушается взаимопонимание, и люди расходятся даже в одной семье, это правда.
1: Да, да, да. Как поэтому вот эти ценности надо сохранить. Да, человек сейчас думает по-другому, но я его все равно люблю. Это мой близкий человек. А с соконсультантом можно эти чувства проработать. Понимаете?
0: Да.
1: Вот. И очень важно, вот про страх еще хочу сказать. Значит, мы, если заботимся о своих страхах, о том, что они у нас есть, нам хочется на ком-то разрядиться, а рядом у нас кто? Самый безопасный.
0: Ребенок.
1: Ребенок, да. Совершенно верно. Самый безопасный объект для разрядки наших чувств. И мы таким образом можем его заразить. Потому что страхом можно заразить другого человека. Но помимо соконсультирования есть еще способ вести дневник. Правильно? Пропиши свой страх подробно. Бумага все стерпит, что называется. Поэтому, если мы будем понимать этот механизм, что люди посторонние не должны быть для нас соконсультантами, и ребенок в частности, если мы понимаем, что мы в данный момент заражаем ребенка страхом своим, то есть мы можем себе сказать стоп. Если мы не понимаем этот механизм, мы будем продолжать это делать. Как мы будем жить вообще дальше? Все разваливается вообще. Это ужас какой-то, говорит, например, мама или папа, или они между собой ребенок слышит. Конечно, ему страшно.
0: Угу.
1: Вообще дети болеют. Болеют очень часто дети. Из нарушенных семейных отношений. Потому что ребенок как симптом получается. Поэтому это осознавать надо. Мы можем с этим справиться.
0: Вот вы сказали, еще один такой путь разрядки собственных страхов, негативных эмоций и дневник. Это сейчас очень непопулярный такой путь. Люди перестают писать, люди забывают, а вот действительно там поколения наши предыдущие этим, наверное, как-то спасались. И мы сейчас можем видеть свидетельство тому, много дневников вот остается по людей ушедших, и понимаешь, какое-то богатство даже для нас, для всех. И хорошо бы, наверное, вернуться к этой традиции. Мало того, что мы оставляем какой-то след своей жизни для будущих поколений, так еще мы можем выговориться, чтобы не заражать кого-то другого. Вот, то есть соконсультирование с самим собой может здесь происходить, наверное, в какой-то степени.
1: Да, в какой-то степени. Да, я веду дневник уже очень давно, и как бы это ритуал. Ритуал — это нормально совершенно.
0: Это помогает, да?
1: Это вот ритуал, привычка, уже без этого нельзя. Да, конечно, это помогает. Да, конечно, это помогает.
0: Да.
1: Вот это важно.
0: Да, вот еще один такой момент. Вы сказали, что иногда волевым таким усилием надо себя оградить от потока новостей, которые тебя тревожат и приводят в такое состояние паники порой. И ты заражаешь этим состоянием окружающих. Ну вот что нужно сделать, если не получается оградить себя? Вот как волевым усилием? Кажется, ну как же, если я сейчас это не услышу, то я буду не в курсе, я не буду готов к тому, что дальше происходит. И потом еще такой момент. Запретный плод сладок. Если ты себе запрещаешь слушать, то у тебя начинается какая-то там борьба внутри. Ну как же, так хочется, а я себе запрещаю. Может быть, есть какой-то такой щадящий способ ограждения от информации? Ну, например, там давать себе вот в какой-то определенный час я послушаю, остальное все не буду. Или там 15 минут я вращаюсь в этом потоке и больше не буду. Только в интернете, например, или только по радио, или как-то так вот.
1: Так вы задайте себе вопрос, полезно это для вас или нет?
0: Ну, я думаю, что большинство ответит, что не полезно. Но все-таки оторваться. А вдруг что-то главное пропустишь?
1: Например.
0: Ну, а может быть, сейчас что-то такое происходит, что надо бежать уже в магазин и закупать продукты. А
1: опять
0: ты этот момент упустишь. К примеру.
1: Дело в том, что я не помню, кто, может, вы мне напомните, какой-то поэт, по-моему, сказал, нам не дано предугадать, да?
0: Чем наше слово отзовется.
1: Да,
0: сочувствие там дается, к нам дается благодать.
1: Да. Поэтому нам не только вот как наше слово отдается, нам не дано предугадать, но что будет завтра? Мы не знаем, мы подготовиться не можем. Понимаете? Ну, вы можете тонну гречки закупить, конечно, и жить спокойно, или вырыть бункер себе где-нибудь. Ну да, есть такие люди, которые это делают. Но надо понимать, что все равно мы все умрем. Как говорил Жванецкий, что с человеком не дело, он все равно ползет на кладбище. Правильно? Ну, никуда не денешься, да. Поэтому психологи, они говорят, надо жить здесь и сейчас. Что такое жить здесь и сейчас? Это очень хорошая установка. Почему? Ну, я считаю, что она очень полезна. Потому что прошлое невозвратимо, правильно?
0: Да.
1: Если у нас были какие-то потери в прошлом, значит, их надо отплакать и отпустить. Значит, ну можно тогда я остановлюсь немножко о том, как вообще человек в трудных ситуациях, в трудной ситуации потери грамотно должен себя вести, как грамотно должны вести себя родственники.
0: Да.
1: Потому что это тоже стрессовая ситуация, да, потеря близкого.
0: Еще.
1: Значит, есть горе нормальное, есть горе патологическое. У нормального протекания горя есть фазы. В частности, фаза первая – это 9 дней, это шок. Умер близкий – шок. Я не могу поверить, что это произошло. У меня ощущение, что сейчас откроется дверь, он войдет. Да? И иногда говорят, какой-то бесчувственный не плачет. Что-то он не плачет. А он не может плакать сейчас. Есть люди, которые плачут сразу, да? А есть люди, которые не плачут. Потому что шоковое состояние, заморозка происходит. И это нормально. И вот близкие должны это понимать, да, что это не бесчувствие, а это вот наоборот шок. Человек заморожен сейчас, все чувства его заморожены. Это состояние где-то 9 дней продолжается. После этих 9 дней наступает другая фаза. 40 дней – это плач по покойнику. И вот если в первую фазу очень важно, чтобы рядом с человеком были близкие, потому что иногда его действия могут быть нерациональны. Да, он может винить себя, он может как-то стремиться себе навредить. И поэтому здесь с ним обязательно должен кто-то быть. Это очень важно. Это не значит, что его надо тормошить или пытаться вызвать слезы. Просто быть рядом. Угу. Вот это важно. Следующая фаза вот, при нормальном протекании горя – это вот фаза 40 дней, когда острая фаза, она самая острая фаза, когда человеку надо отплакать. Вот чувства уже отмораживаются, и он начинает плакать. И тут очень важно не утешать его. Не говорить что-то, ну что ты, значит, все пройдет, там, не плачь. Потому что мы знаем, что слезы радости и печали разный состав имеют. И когда человек плачет, физически восстанавливается. Вот это очень важно. И раньше в деревнях вот были плакальщицы, которые этот процесс стимулировали. Коллективной разрядки, да? Сейчас, к сожалению, этой традиции нет. И очень жаль, на самом деле, потому что люди в этой фазе, у них есть потребность отплакать. Вот очень важно, чтобы она прошла, эта фаза, нормально, и человек смог отплакать. Потому что очень часто 40 дней поминки люди пьют. Это неграмотно, это неправильно. Потому что если человек пьет, он не разряжается. И даже пьяные слезы это не те слезы. Очень важно, чтобы в эти 40 дней человек плакал столько, сколько нужно, и можно ему сказать: хочешь, я с тобой буду рядом? Он может сказать да, а может сказать нет. Вот дать ему это время и понимать, что сейчас происходит целительный процесс. Вот это очень важно. Вот эта острая фаза, если она не нарушена, то горе как бы протекает нормально, протекает процесс исцеления. Дальше в течение года человек может возвращаться к своей потере, плакать, но это уже будет фаза таких толчков, как называется. То есть он иногда может вспоминать и плакать. И это тоже нормально. И им не надо ему что-то вообще как бы говорить. Да, вот как у нас сейчас в сериалах, как человек заплачет, попей водички сразу, да? Это прерывание разрядки. То есть ни в коем случае разрядку прерывать нельзя, не надо. Понимать вот этот процесс очень важно. Поэтому близкие как могут помочь? В своей позиции я понимаю, что с тобой происходит, ты сейчас исцеляешься, и это хорошо.
0: Или поплакать вместе.
1: Или поплакать вместе, совершенно верно. Поплакать вместе. Но никаких поглаживаний, вот утешающих таких вещей там и так далее, вот этого делать нельзя. А дальше год, где-то год, это вот годину отмечают же, да? Все как в православии. И год, это если горе протекает нормально, да, то тогда вот в течение года из тяжелого чувства, из тоски, да, по умершему, все переходит в печаль. И умерший занимает свое место в нашей картине мира. Да, у него совершенно определенное место. Да, это было, я его люблю или любил. Но дальше я структурирую уже свою жизнь, фаза структуризации своей жизни уже без этого человека. Да, я могу жить, вот эта позиция, да. Я его помню, я его люблю, он в моей душе, да, в моем сердце остается, в моей памяти. Но я живу дальше. Это вот нормальная фаза протекания, да, если это горе не патологическое. Патологическое горе, оно развивается, когда фаза номер два, она нарушена. Вот эта фаза, когда отплакать не удается. Прерывали разрядку, или человек ушел в запой, или наркотики. Если вот это было разрушено, да, то тогда депрессия дальше, и вот этапа структуризации своей жизни не происходит. Я не знаю, как жить дальше без этого человека. Моя жизнь разрушена, я тоже, да, готов умереть. Тут очень важен еще какой момент, как быть с детьми, да? Некоторые родители считают, что если там бабушка или дедушка умерли, да, например, то ребенка надо оградить от этого и вообще не говорить. Или папа там умер, например, хорошая книжка ее Черепанова, Елена Черепанова. «Стресс. Как помочь себе и близким». Замечательная книга, она тоненькая, но очень хорошая. Вот она описывает пример, как у девочки умер папа. И мама, чтобы оградить ребенка, 5 лет ребенку, чтобы оградить ребенка, она не говорит ей. А говорит, что папа уехал в командировку. Тем не менее, вот каким-то волшебным образом люди все равно чувствуют, и дети чувствуют. И вот она чувствовала. Ей снились сны такие страшные, в общем. И, ну, психолог смогла как бы виртуально, на рисунке, да, вот этот процесс захоронения, да, реализовать в консультационной сессии. И девочка успокоилась, ей перестали сниться эти страшные сны. Поэтому что такое захоронение? На самом деле это сохранение. Да, сохранение у меня в сердце. Да, сохранение в моем сердце. Поэтому детей, вне зависимости от возраста, всегда нужно, всегда им надо говорить правду и рассказывать, что происходит. Бабушка умерла, позволять им поплакать, что ты чувствуешь, брать на похороны, на самом деле, чтобы у них процесс прощания, вот у нас процесс прощания происходит, да, чтобы у них этот процесс прощания происходил. Потому что для них тогда ситуация будет завершенной тоже. Вот.
0: То есть то, что некоторые пытаются оградить как бы своего ребенка вот от этих трагедий, на самом деле это такая услуга очень сомнительная, которая имеет отрицательные последствия дальше на жизни.
1: Совершенно верно. Совершенно верно.
0: И вот эта печаль, о которой вы сказали, если все идет так, как надо, переживание этого горя, переживание потерь, печаль — это уже такое чувство естественное, которое с тобой сохраняется на какой-то надолгий, возможно, период. И это не разрушительное чувство уже, да?
1: Да, совершенно верно. Совершенно верно.
0: С ним дальше можно жить и да, хранить в сердце. Вот.
1: Хранить в сердце и не разрушать свою жизнь. Понимаете? Потому что некоторые, например, сохраняют комнату. Вот комнату, значит, сохраню в том виде, значит, в каком она есть, и не буду там ничего трогать. Там. Вот он всегда со мной.
0: Да.
1: Вот процесса вот этого, да, нормального горя не произошло. То есть я все равно, как бы, как с живым человеком я разговариваю туда, я вхожу, да. То есть реструктуризации собственной жизни не происходит. Понимаете, прощания нет, процесса прощения нет. Что может быть затруднять этот процесс прощания? Чувство вины, например. Прощение, чувство вины. Я там то не сделала, это не сделала, то не сказала, значит, ухаживала, может быть, не так, как надо, не сказала вовремя, что люблю, там, всякое разное. Но чувство вины, но самое непродуктивное чувство, от него надо избавиться. Все вы сделали правильно, все было хорошо, вы сделали все, что вы могли.
0: Это надо самому себе сказать,
1: да,
0: что все, что я мог, я сделал.
1: Да, да, есть такое очень хорошее убеждение. Каждый человек, каждый момент жизни делает лучше из возможного, если учесть совокупность всех обстоятельств. Поэтому недостойно обвинения в свой адрес ни от кого, в том числе от самого себя. Это не касается, естественно, криминала никакого. Наших вот в быту это так.
0: Да, вот вы верно подметили, что иногда, когда человек уходит из жизни, сохраняются его вещи, его комната, вот как бы память, и кажется кощунство нарушить и все это убрать. А вот как вы считаете, вещи надо действительно как-то сразу от себя подальше, чтобы вот не зависать на этом чувстве потери? Или пусть стоят себе, нужно не делать музеи из комнаты?
1: Ну, во-первых, музей не надо делать из комнаты, потому что, ну, есть, может быть, семья, кому эта комната пригодится на самом деле, да? Это раз сразу ничего не надо делать. Сразу ничего.
0: Избавляться от всего, чтобы не попадалось на глаза, это тоже неправильный шаг.
1: Неправильно, так а сразу не получится. Понимаете, мы с вами говорили, что сначала будет шок.
0: Да.
1: Как их что-то? Я вообще не в таком состоянии, чтобы тут что-то делать.
0: Да.
1: Вот. А потом в течение года вот... Понимаете, это немножко отступление от темы. У меня был очень хороший тренинг лишним в нашей жизни. И многие вещи мы, значит, храним непонятно зачем, почему. Уже давно там пора их выбросить.
0: Да.
1: Квартира захламлена, там, а расстаться не можем. Вот эта японочка, она предлагала каждую вещь. Разобрать свой гардероб, например, каждую вещь приложить к себе и почувствовать, да, хочется тебе с ней быть дальше? Или ты хочешь с ней расстаться? Что ты чувствуешь вообще? Понимаете? Это очень хороший способ. Например, я расчистила много пространства, его используя.
0: То есть вещь, может быть, как бы тоже с вами говорит.
1: Да, да, да. Нужна. Или я опять 15 лет буду ее хранить непонятно зачем, понимаете? Поэтому вот с этими вещами человек ушедшего то же самое. Что ты чувствуешь?
0: Понимаешь? Что-то, может быть, и стоит оставить.
1: Да, да, конечно, почему нет? Почему нет? Да, как память.
0: Да. Да, вот мы поговорили о том, как не впадать в уныние от потерь, которые уже произошли. А вот то, что мы вперед смотрим, а вдруг вот это вот произойдет? Как избавить себя от чувства тревоги за то, что еще не произошло? Вы сказали, что психологи стоят на той позиции, что надо жить сегодняшним моментом. Прошлое уже не вернуть, а
1: будущее неизвестно.
0: Неизвестно. Но и не стоит вот заботиться о том, что в будущем может то-то, то-то произойти, мы себя каким-то образом можем подстраховать. Уехать в безопасное место, уйти там с этой работы по каким-то там причинам и взять такую работу, которая нам поможет в трудной ситуации. Ну и опять же, закупка гречки, вы уже сказали, что на всю жизнь ее не закупишь. Но вот как-то, вот какие-то моменты подстраховки должны быть в жизни? Или просто не думать о будущем, жить вот этим днем и не задумываясь?
1: Ну хорошо, дело в том, что вы хотите просчитать будущее. Правильно?
0: Ну, как-то подстраховать немножко.
1: Тогда нам надо знать конкретно, чего мы боимся и в чем тревога-то состоит. Надо очень конкретно. Голод будет? Землетрясение? Или что? Что? Пандемия? Что?
0: Ну да,
1: понимаете?
0: Пандемия, ну да, война. Такие условия, в которых мы сейчас живем, и вот на нас это все как-то сыпется.
1: Понимаете, это все равно разные очень вещи.
0: А, то есть по конкретному пути, да?
1: По конкретному пути надо идти. Мы не понимаем, значит. Понимаете, автомат мне покупать или гречку? Если наводнение, то, может, вы дала на костюм тогда? Или что вообще делать? Надо знать.
0: Без конкретики здесь
1: без конкретики, да. А в соконсультировании это очень важно. Какая тревога? Откуда она возникла, да? Разряжать эту тревогу. Кто тебя заразил этой тревогой? Да, как очень хороший способ еще вспоминать случаи, когда тебе было тревожно, а ты справилась. Что тебе помогло? Понимаете? Вот. Поэтому я считаю, что важно жить сегодняшним днем и радоваться. Дело в том, что недавно же была блокада, да? Это очень важный день, особенно для ленинградцев. Вот, и я читала книгу, блокадная книга Ленинграда, да, это Гранин и Адамович написали. И там очень важные вещи, на самом деле, для меня прозвучали, как люди в стрессовой ситуации, это стрессовая ситуация блокады, это страшная стрессовая ситуация, как они выживали. Это такой опыт, вот, который, я думаю, пригодится очень многим. Выживали те, у кого был смысл жизни. И Франкл об этом пишет, который концентрационный лагерь пережил, да, которые сохранили человеческое что-то, которые не отказывались от своих ценностей, от творчества в частности. Выжил мальчик в блокаду, которому накануне подарили цветные карандаши. И он рисовал всю блокаду, и он поэтому выжил. Понимаете? Выжила женщина, у которой была прекрасная библиотека, она читала много. Выжили историки, которые собирались группой и, как прежде, делали доклады на свои темы, на темы, в которых они специализировались. Понимаете? Вот это очень важно. То есть ценности, наши жизненные ценности, которые реализуются здесь и сейчас, Да, они нам помогают справиться в очень сложных ситуациях. В частности, вот в стрессовых ситуациях. И наша борьба в стрессовой ситуации – это сохранить свою жизнь и свои ценности.
0: Угу. Поэтому вот вы сказали, можно обратиться к своему опыту, что когда-то мы победили свою тревогу, об этом вспомнить. Ну и также опыт других нам может помочь в это время.
1: Совершенно
0: верно.
1: То есть
0: можно обращаться вот к этим книгам, к дневникам и смотреть, как люди выходили из таких ситуаций.
1: И более того, свои собственные многопоколенные истории рассказывать. Да. Как предки выживали.
0: Угу.
1: Они, в общем, это очень ценно на самом деле. Это есть в нас. У меня бабушка в войну смогла сохранить самотканные ручники, вышитые ею, кружево и икону. Вот это то, что для нее было важно и ценно. Понимаете? И это позволяло ей выжить и оставаться человеком на самом деле. Вот мне очень нравится Тэффи, например. Я вообще творчество люблю, всякое разное. Она прямо пишет: смысл жизни в творчестве. Какая прелесть, правда? То есть меня тут сосед остановил на площадке. С разбегу спрашивают, в чем смысл жизни? Я говорю, ну вот Тэффи считает, что в творчестве. Я совершенно согласна с этим. Потому что есть такой психолог, Абрахам Маслоу, «Мотивация и личность» написал книгу. И он считает, что самое важное для человека – это самореализация. А самореализация – это творчество. Это творчество. Хотя его там критикуют, и я думаю, что у него есть такой вот такая вещь, с которой я не очень согласна. Он считает, что если базовые потребности не удовлетворены, то, значит, и другие тоже заморожены будут. И наша блокада, да, и люди, которые жили в блокаду, они опровергают это на самом деле. Базовые потребности не были удовлетворены.
0: Конечно, да.
1: Но высшие потребности, жизненные ценности, они сохранились. И творчество тоже было. Поэтому вот это очень важно.
0: Ну и если мы вспомним, что Господь создал человека по образу и подобию своему, а Господь творец,
1: Творец, и, конечно, Он заложил
0: творчество в каждом человеке. Да, и это действительно такое качество, которым обладает только человек из всего живого, живущего.
1: Совершенно верно. Так что мы творим жизнь здесь и сейчас. И я, можно в конце хочу цитату сделать. У меня есть такой ежедневник Мелоди Битти «День за днем и созависимости». Я его открываю каждый день, а там на каждый день есть напоминание. И вот сегодня напоминание, как прямо вот... Причем он волшебный. Вот если у тебя есть какая-то проблема небольшая, и ты его откроешь, то это в точку. Вот просто в точку. И вот сегодня тоже в точку. Напоминание на сегодня. Жить сегодняшним днем. Волшебство ведь, правда?
0: Да, то, о чем как раз и говорим.
1: Да, я кратко зачитаю тогда. Настоящий момент – это все, что у нас есть. Да, у нас есть планы, цели и мечты на завтра. Но настоящий момент – это единственное время, которым мы владеем. Этого достаточно. Мы можем очистить нашу память от остатков вчерашнего дня. Мы можем очистить наши мысли от страхов на завтра. Мы можем жить настоящим сейчас. Мы можем сделать себя полезными для этого момента и этого дня. Только полностью живя настоящим, мы можем достичь полноты завтрашнего дня. «Пусть у тебя не будет страхов, дитя», — шепчет голос. «Пусть у тебя не будет сожалений, оставь свои обиды. Позволь мне взять твою боль. Все, что у тебя есть, — это настоящий момент. Будь спокойна, будь здесь, доверься. Все, что у тебя есть, — это настоящий момент, и этого достаточно. Сегодня я утверждаю, что все хорошо вокруг меня, когда все хорошо во мне».
0: Спасибо за эту цитату и, Лидия Васильевна, за то, что вы сегодня нам рассказали. Я думаю, что вот мы, находясь в любых ситуациях, не зависящих от нас, должны все-таки знать и уметь помогать и себе, и близким, которые от нас зависят, которые находятся рядом с нами. Это в наших силах, как я поняла из нашей сегодняшней встречи.
1: Да, точно. Да. Мы справимся, у нас все есть для этого.
0: Да. Мы заканчиваем нашу передачу. Практикующий психолог Лидия Васильевна Скавронская была сегодня у нас в студии. Наши встречи будут продолжаться. А пока прощаемся. До свидания.
1: До свидания всем. Хорошего дня.
0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
0: «6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня. «20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1953

С 22 по 29 июня приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца, Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы святого апостола Андрея Первозванного. На острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья святой горы Афон. Поездка пройдет с 22 по 29 июня. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности – комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гуниб». Побываете на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31

0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В последнее воскресенье пасхального периода читается в церкви евангельский рассказ об исцелении Христом человека, слепого от рождения. Евангелист Иоанн рассказывает: «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него, кто согрешил, он или родители его, что родился он слепым? И Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купели Силаам». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, кто сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись глаза у тебя?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди, умойся в купальню Силоам. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели этого бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей этого прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Кто открыл ему глаза, мы не знаем, сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что они боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, снова призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а про этого не знаем, откуда он». Прозревший человек сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Бога, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверст очи слепорожденному. Если бы он был не от Бога, то не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашедший его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне верить в него?» Иисус сказал ему: «Ты и видел его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышавшие это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Вот рассказ евангелиста Иоанна. Я нарочно привел его целиком, в его нарочито медленном темпе, потому что каждая подробность в нем замечательна и имеет действительно непреходящее значение. И, конечно, самое замечательное и именно актуальное в этом рассказе – это реакция окружающих. Это все эти попытки убедить бывшего слепого. Это восстание всех против факта, против очевидности. Заменим слепого просто верующим, то есть человеком, для которого Христос – свет, жизнь, радость, и для которого его вера во Христа – самоочевидный факт. Ибо действительно, каждый, кто немного верит, мог применить к себе слова слепорожденного: «Одно знаю, я был слеп, а теперь вижу. И вот ко мне, верующему, приходят люди и говорят: все это неправда. Тот, кого ты считаешь светом, на самом деле тьма. Мне на тысячи разных ладов объясняют, почему я ошибаюсь, почему этого, то есть моей веры и моей радости, не должно и не может быть. Мне ссылаются на авторитеты, как тогда на Моисея, на науку и ученых, пытаются меня запугать, как тогда запугивали родителей прозревшего. И, наконец, когда этот спор не приводит ни к чему, меня, то есть мою веру, мою церковь, мою религию, начинают просто гнать. И выгнали его вон. Это вечная история. И речь идет тут не о чуде, не о возможности или невозможности чуда, а в отрицании того, что для меня очевидно, что для меня есть факт. На протяжении почти 2000 лет миллионы, миллиарды людей говорили и говорят, что верят, что для них вера – источник всего в жизни. И вера эта наполнила мир такой красотой, духовностью, жалостью, человечностью, что даже враги ее не могут отрицать глубины и величия культуры, порожденной ею. И вот, несмотря на это, не прекращаются попытки отрицать, запугивать, гнать. Не умирает надежда, что эту веру, что этот факт удастся убить, заглушить, уничтожить. Сначала утверждали, что не было Христа, что его выдумали. Потом стали Христа противополагать христианству. Потом выдумают еще что-нибудь. Все та же суета, как вокруг прозревшего слепца. И вечно оправдываются слова Евангелия: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о балканских церквях. Тема сегодняшней лекции – отношения церкви и государства в позднем.
1: Так, мы продолжаем рассказ о том положении после катастрофы Четвертого крестового похода, которая сложилась на Балканах, и о тех последствиях этой катастрофы, которую приходилось разгребать. Казалось, собственно, тогда, в первой половине XIII века, который даже и называется веком катастроф для восточного христианства, казалось, что византийское христианство отступает перед Западной Церковью, которая очень агрессивно и напористо захватывала все новые и новые позиции. Собственно, она воспользовалась ситуацией после основания Латинской империи и не упустила свое. Но вот эта вот тенденция наступления Рима-католичества на Балканы проявилась гораздо ранее, еще в конце XII века, по мере ослабления мощи Византии, соответственно, усиливалось давление с Запада. И можно рассмотреть несколько примеров. Мы видели, что турки, то есть, так я напоминаю, в византийских источниках так назывались венгры или мадьяры, по воле Василия II они вошли в юрисдикцию архиепископа Охридского. Конечно, речь шла о тех венграх, которые проживали в пределах и в границах империи Василия II. Однако и в XI-XII веках империя поддерживала тесные политические, религиозные и церковные контакты с венгерским королевством, которое находилось уже по ту сторону границы. И мало кто знает, но на самом деле венгерские короли, венгерские правители очень долго колебались между принятием восточной или западной христианской и церковной культуры. Целый ряд венгерских правителей были крещены в православие. Такой венгерский принц Айтоний даже основал греческий монастырь в своем городе Марашваре. Но даже это на юге Венгрии, но даже на севере Венгрии, то существовали многие греческие и славянские монастыри, которые принадлежали Константинопольской юрисдикции. Между семьями венгерских и византийских правителей часто заключались династические браки. И самыми наглядными примерами вот этой вот связи между Византией и Венгрией являются две короны венгерские. Корона Константина Мономаха и знаменитая корона святого Стефана, самое, собственно, драгоценное сокровище венгерской государственности. И та, и другая – это византийские короны, которые венгерские короли получили из империи. Типичные образцы византийского искусства и, конечно, византийской политической идеологии, которая подчеркивала принадлежность Венгрии к византийскому содружеству. Лишь когда король Бела III заключил брак с Маргаритой Капет-Французской в 1186 году, он обозначил окончательный поворот Венгрии к Западу. Напомним, что это тот самый Бела, который был крещен в православии и которого император Мануил Комнин рассматривал как возможного преемника и наследника своего престола. Опять же, в истории не бывает сослагательного наклонения, но если бы так получилось бы, то история пошла бы совсем по-другому. Примерно в то же самое время, когда Венгрия повернулась к Западу, болгары подняли восстание. Возглавили его два брата, Петр и Осень, которые были даже не болгарами, а двумя аристократами влахского происхождения. Византийцы не смогли подавить это восстание, и после 1190 года на карте Балкан появилось независимое болгарское государство на территории между Дунаем и Балканской грядой, то есть более-менее в нынешних границах болгарского государства. Так родилось Второе Болгарское царство. Первый архиепископ Тырновский, Василий, он был хиротонисом, митрополитом Виденским, и Осень провозглашен царем болгар и влахов. Конечно, эти действия ни Константинополь, ни Охрид не признали, но, тем не менее, новое государство продолжало распространяться, а новый церковный центр продолжал строиться. И так новый церковный центр переместился в Тырново, который до сих пор является неким особым городом для болгар, церковным центром болгар, сейчас называется Великое Тырново, хотя это совсем небольшой город, но, правда, очень-очень женописный. И вот это вот Тырново стало славянской альтернативой Охриду, который управлялся греками. То есть и там и Охрид был на заселенной болгарами территории, и Тырново. Но Охрид управлялся греками, имперскими ставниками, а Тырново стало уже таким славянским центром. Младший брат Петра и Осения, Калоян, о котором мы уже говорили, который вел победоносные войны с византийцами и называл себя греко-бойцем, после Четвертого крестового похода, разгромив крестоносцев, он предпринял новые, более решительные шаги. И вот это вот, то, что он предпринял, нужно рассматривать в контексте политической и религиозной идеологии, которую славяне восприняли от византийцев. Христианское сообщество должно управляться двоеначалием императора и патриарха. Это нужно все время помнить. Вне этого контекста сложно что-либо понять, что происходило. В то время как легитимная империя, конечно, должна оставаться римской и вселенской, вторичные или региональные империи имели право на существование, если того требовали исторические обстоятельства. Это тоже все понимали и соглашались с этим. Однако, так как единство христианской икумени, христианской империи, христианской вселенной не могло подвергаться сомнению, то и региональные императоры, или цари по-славянски, тоже должны получить легитимность от верховной вселенской имперской власти. Мы уже видели в случае Охрида, что вот эти региональные империи, они, строго говоря, и региональные церковные центры, они, строго говоря, не могли называться национальными церквами, потому что, особенно на Балканах, всюду там было смешанное население, и принцип был территориальным. То есть служилось там на самых разных языках в зависимости от нужды населения. В греческих деревнях служили по-гречески, в болгарских – по-болгарски, в латиноязычных служили на латыни и так далее. Но, тем не менее, были даже архиепископии, целые епархии, где греческое богослужение было распространено более, чем славянское. Опять же, не по какому-то давлению, а просто по необходимости. Какой народ жил, на таком языке, собственно, и служили. Калоян, он, как, собственно, и другие его современники, вполне принимал правила этой политической игры в качестве данности. Но константинопольские власти наотрез отказывались предоставить ему императорский статус, а его архиепископу Василию отказывались предоставить патриарший статус, он тогда обратился к другой христианской вселенской силе, которая на Западе заняла место империи и сама стала источником политической церковной власти. И так он обратился к римскому папству. Еще в конце XII века, еще до Четвертого крестового похода, Калоян начал переписку с папой Иннокентием III, надеясь получить от него то, чего ему не давала Византия, то есть признание себя императором и церковной независимости. Конечно, если мы, когда мы сейчас читаем эти письма, нам кажется, тон, в котором они написаны, весьма подобострастный. Но Калоян их писал в целях исключительно юридических и политических. Религиозно он оставался верным православию. И еще раз, опять же, напоминаю, что до Четвертого крестового похода вот это вот разделение, раскол, отпадение Рима-католичества, как ни назови, еще, собственно, не вошел в такое народное сознание. То есть даже то отсутствие евхаристического общения, которое было, оно казалось временным, уже не раз оно бывало, и казалось, оно вполне может быть преодолено. Итак, папские легаты, архипресвитер Доминик и капеллан Иоанн, посетили Болгарию в 1200 году. Калоян достаточно ловко использовал дипломатию, даже своего рода к такому шантажу прибегнул, что если вы нас не возьмете, я Византию попрошу, якобы византийцы даже обещали ему патриарха, сказал он им. И таким образом, 25 февраля 1204 года папа, еще, собственно, до падения Константинополя, папа поручил кардиналу Льву и Санта-Кроче короновать Калояна как короля, но не как императора, и возвести его архиепископа Василия в сан примаса, но не патриарха. То есть на градус понизил его требования. При этом папа писал ему: «Все понимают, что эти два титула, примас и патриарх, значат практически то же самое, ибо и примас, и патриарх исполняют одно служение, различаясь лишь по названию». Ну, коль скоро по названию только различаются, то почему бы не патриарх? Но нет, все-таки примас. И более того, весьма типичным выражением папской позиции и папского такого недоверия со стороны папы восточной церковной практике, которая восточно-церковная практика не знает обычая миропомазания во время епископских хиротоний, епископ не помазает миром во время хиротонии. Поэтому папа распорядился, чтобы его легат миропомазал всех болгарских архиереев. Ну, вряд ли Калоян был полностью удовлетворен папским ответом, но, тем не менее, 8 ноября 1204 года он принес клятву верности папе и был коронован папским легатом, а его архиепископ Василий был объявлен примасом. Но объяснялся тем, что выбора на тот момент у Калояна уже не было. В апреле того же года, за полгода до этого, Константинополь захватили крестоносцы, и торговаться ему о лучших условиях ему стало уже не с кем. Казалось, что альтернативы такому вселенскому латинскому христианству, возглавляемому папой, больше уже не существовало. Все. Тем не менее, Калоян активно занялся поисками таких альтернатив. Он дал приют бежавшему из Константинополя вселенскому патриарху Иоанну Коматиру. Тот скончался на болгарской территории в 1206 году. Калоян отверг, как мы знаем, властные претензии константинопольского латинского императора, атаковал франков, наголову их разбил, взял в плен императора Балдуина. И там в плену, собственно, Балдуин и скончался. Ни один из папских призывов к миру и покорности не был услышан. Калоян скончался в 1207 году. К этому моменту его царство держало в страхе весь Балканский полуостров. Он добился папского признания своей власти, но при этом по папским правилам совершенно не желал играть. Он действовал по своим правилам. Церковь его в центре Тырново была фактически независимым патриархатом. Предстоятель ее, чья юрисдикция распространялась на, собственно, весь север Балканского полуострова, называл себя патриархом. Лишь только автокефальная Охридская архиепископия на юге, она находилась на территории греческого эпирского деспотата. Одно из этих трех греческих государств, образовавшихся на развалинах империи, который был вокруг Салоник, и там, собственно, греки держались. То есть фактически старый центр болгарской церкви находился в руках греческого государства. А Тырнову принадлежала, ну, скажем, грубо говоря, территория нынешней Болгарии и нынешней Сербии, и даже южнее, часть Северной Греции. В 1211 году преемник Калояна, царь Борил, председательствовал на соборе в Тырново, в котором была осуждена ересь богомилов. Вообще, секта была значительно ослаблена, но во время всей неразберихи на Балканах опять усилилась, потому что из-за всего этого междувремени. Тырновский собор 1211 года по византийскому образцу возглавлялся царем, концентрировался на местных проблемах и ситуациях. У нас нет информации о том, что собор был создан с ведома Рима, как полагалось, по тем правилам, которые папа считал, и что он как бы следовал каким-то римским инструкциям. Однако интересно отметить, что Тырновский собор состоялся одновременно с репрессиями против альбегойцев или катаров на юге Франции. И вспомним, что альбегойцы, по всей видимости, происходили от богомилов. На одной из прошлых бесед мы описывали вот эту вот постепенную миграцию, когда павликиане были переселены на Балканы и постепенно там обрели вторую жизнь в качестве богомилов, оттуда распространились на далматское побережье, где стали называться патаренами, оттуда в Северную Италию, где стали называться катарами, и, наконец, на юг Франции, где стали называться альбегойцами. Это вот распространение одной, собственно, и той же ереси, о чем, на самом деле, очень интересно повествуется в книге уже известного нам английского историка Стивена Рансимана, которая называется «Средневековый манихей». И там вот эта вот миграция показана очень интересно. За несколько лет до этого, если мы вернемся к сербским событиям, князь Вукан Зетский, сын Стефана Немани, заключил союз с венгерским королем Эмерихом и признал власть папы над собой. Церковь Зеты вновь вошла в юрисдикцию латинского архиепископа Антибари. Вукану на короткое время удалось даже захватить княжество своего брата Стефана Ражского, который вернулся на престол лишь с помощью Болгарии. Опять же, мы видим, что папские вассалы вполне воевали друг с другом. Чтобы упрочить власть и более не опасаться нападений брата, Стефан развел со своей женой Евдоксией, дочерью императора, и женился на внучке Энрико Дандола, доже Венеции. Вукан и Стефан открыто соперничали, желая добиться папской благосклонности. И первой задачей, которая стала перед святым Саввой сразу после его возвращения, было примирить братьев. Он этого добился. Но подписанное ими мирное соглашение подразумевало, что Зета останется под папской церковной юрисдикцией. Далее Стефан и святой Савва согласились, что для укрепления власти над Ражкой Стефану следует написать письмо папе Гонорию и попросить королевской короны для себя. Запрос был принят с благосклонностью, и в 1217 году в Рашку прибыл папский легат-кардинал, который короновал Стефана. С тех пор в сербском народе он стал известен как Стефан Первовенчанный. Интересно, что вся его династия, династия Неманичей, всюду все короли носили имя Стефан. Очевидно, это было тронное имя, которое давалось им при коронации. То есть у них было еще потом прозвище, вот Стефан Первовенчанный, Стефан Вукан, Стефан Душан и Стефан Куруш Милютин и другие, но все были Стефаны. Возможно, это было еще связано также символически с именем Стефан, которое по-гречески значит «венец». Итак, но тем не менее мы видим, казалось бы, полную победу папства. На развалинах Константинополя основана Латинская империя с латинским императором-патриархом, а оба православных славянских государства на Балканах безоговорочно признали над собой власть папы. Даже русские князья в надежде сбросить татарское иго отправились в Рим за папской поддержкой. И в 1253 году князь Даниил Галицкий получил корону из рук папского легата. Но все эти три триумфа Рима на поверку оказались весьма непрочными. Когда славяне на деле познакомились с папским верховенством, они быстро потянулись назад в византийскую орбиту. И вот тут вот никейские патриархи проявили значительную гибкость. Они пошли на целый ряд уступок, которые обеспечили полную лояльность славянских церквей в этот трудный для империи, для церкви момент. Самые скромные уступки получила Русь. С 1249 года, когда русский монах Кирилл стал митрополитом киевским и всея Руси, кандидаты в митрополиты чередовались. На кафедру через одного восходили то русские, то греческие кандидаты. Этот порядок продержался почти полтора века, неукоснительно, через одного. Самые большие уступки получила Болгария. Двусмысленность в отношениях между Болгарией и Римом завершилась в 1235 году, когда были восстановлены канонические отношения между Тырновой и православными патриархами. И во многом эти обстоятельства были сформированы политическими событиями. Болгарский царь Иван Осень II, подобно своему предшественнику Симеону, возмечтал сесть на престол в Константинополе. Ему удалось достичь больших военных и политических успехов. В 1230 году он разбил в битве и взял в плен эпирского деспота Федора, который раньше короновался имперским коронованием в Салониках. Мы помним, что хоть он так короновался, но его фактически никто императором не признавал. Таким образом, Охрид вошел уже в болгарское царство, и он провозгласил себя императором болгар и греков. Ряд территорий он отвоевал у Сербии и Венгрии. Но у него был проект выдать свою дочь замуж за молодого латинского императора Балдуина II и таким образом стать регентом в оккупированном франками Константинополе. Но тут латинские клирики в Константинополе воспротивились, и это показывает, что, несмотря на то, что Болгария на тот момент вроде бы заключила унию с Римом, но латинские клирики не считали ее действительной и не верили болгарам. И тогда Иоанн Осень II подписал договор о союзе с никейским императором Иоанном Дукой Ватацем, тем самым Иоанном Милостивым. Был заключен брак между детьми двух государей, и церковный собор в 1235 года принял патриарший сан Иоакима Тырновского. Болгария получила своего патриарха. И согласно новой грамоте, болгарская церковь была признана независимым патриархатом, лишь номинально соглашающейся с главенством патриарха в Никее. Размер нового патриархата соответствовал границам Второй Болгарской империи и в 1235 году включал в себя епархии, расположенные на территории от Дуная, собственно, нынешней границы Болгарии, до Македонии и от Белграда до Фракии. Единственное, что нам не ясно, какое положение в этой системе занимала Охридская архиепископия. Но как-то она была вписана, каким образом, мы не знаем. Уже на территории она находилась. Потому что вроде бы было так, не ее имперский указ, а ее фактически тогда это называлось автокефалией, сейчас это называлось бы автономией. Но как-то она вот вписалась и просто предпочли, очевидно, не замечать, временно, так сказать, не применять этот указ в действительности. Не меньше разочарование постигло пап и развитием событий в Сербии. Несомненно, папа надеялся, что результатом коронации Стефана станет распространение римской юрисдикции на Рашку, так же, как ранее она на Зету распространилась, на Черногорию, а не лишь Черногорию. Но этого не произошло. После того, как Стефан получил корону от папы, святой Савва отбыл на Афон для того, чтобы хорошенько продумать новый канонический статус для своей церкви. Но статус этот внутри православного мира. И вот это вот такой двойной ход, который проделали король Стефан и святой Савва, это получить политическую легитимность от папы и церковную легитимность от Вселенского Патриарха, который находился в изгнании в Никее. Он отражал менталитет того времени и для современников не выглядел таким странным, как это нам сегодня может показаться. Итак, канонически православная Ражская епархия находилась в юрисдикции Дмитрия Хомытиана, архиепископа Охридского. Дмитрий Хомытиан был ученый греческий архиерей, который поддерживал тесный политический союз с эпирским деспотатом и с его правителем Федором Ангелом. Ну, Охрид находился на его территории, соответственно, это была такая необходимость. Федор сам надеялся заполучить византийскую императорскую корону, и он активно соперничал с растущим сербским влиянием на севере Балкан. И, следовательно, Охридский архиепископ вряд ли поддержал бы план святого Саввы о создании независимой сербской архиепископии, сербской независимости. Отсюда легче понять гениальный политический ход святого Саввы и тот успех, который он получил от никейского императора Федора Ласкариса и вселенского патриарха Мануила I Сарантина. Он получил статус для своей церкви как автокефальная сербская архиепископия. Итак, в 1219 году святой Савва, согласовав свои действия с братом, прибыл в Никею, где просил императора об основании сербской православной церкви. Его просьбу встретили с пониманием. То есть понятно, что она находилась на территории церковной, Сербия находилась на территории соперничающего государства, поэтому укрепить свою позицию, таким образом заключив дружеские отношения, Никее было крайне выгодно. Святого Савву рукоположили в архиепископа сербского, и он вернулся домой создавать там церковь, которая получила практически полную независимость. Но тут нужно отметить, что вот эта вот хиротония первого сербского архиепископа вызвала целый ряд канонических и политических проблем. Канонические проблемы состояли в отношениях новой сербской архиепископии с Константинополем, ну то есть с Никеей, что еще дополнительно путает, с одной стороны, и с Охридом с другой стороны. То есть титул автокефальный архиепископ, который получил святой Савва, обыкновенно использовался для обозначения независимости от местного архиерея, от местного митрополита в первую очередь. И архиепископ автокефальный назначался непосредственно императором, а не избирался местным митрополитчим советом. Архиепископ считался ниже митрополита и не имел своего округа с подчиненными ему епископами, то есть была просто его архиепископия, и все. Однако в поздний византийский период архиепископский титул стал употребляться гораздо более широко. Например, архиепископ Охридский назначался императором, но ему, как преемнику болгарских патриархов, подчинялись очень многие епископы. С другой стороны, архиепископы новгородские и позже ростовские сами находились под митрополитом киевским и не имели права напрямую сноситься с Константинополем. То есть архиепископ в разных местах имел как бы разный смысл, этот титул. Однако положение с архиепископией святого Саввы было и не таким, и не таким. Отличалось от обеих этих ситуаций. То есть он получал практически полную независимость от Константинополя и юрисдикцию над всеми сербскими и поморскими землями, чем недвусмысленно намекалось на то, что Изета тоже входит в его юрисдикцию, хотя она отошла к латининам. И далее там говорилось над всеми митрополитами и епископами этой территории. То есть фактически, значит, статус сербской церкви приравнивался к тому, что мы сегодня называем автокефальной патриархией, хотя глава назывался архиепископом. Единственное, собственно, требуемое от нее связи с Константинополем было упоминание Константинопольского патриарха в евхаристической молитве. Во-первых, помяни Господи, Вселенского патриарха и так далее. То есть во многом вот такой вот статус автокефальной сербской церкви стал новой формулой, которая до этого не употреблялась. Ну, конечно, тут сыграл роль и конфликт с Охридом. Хотя вроде это была территория Охрида, но Константинополь, то есть Никея и не думала запрашивать мнение Охрида. Отсюда понятен протест, который Дмитрий Хомытиан написал, выразил в письме к святому Саве. Однако юридическая слабость Охрида состояла в том, что, как виделось из Константинополя, сам Охрид и его статус был создан имперским указом. Коль скоро император такой указ издал, он мог и свой указ изменить. Его преемник мог изменить указ, создать другой указ и переделать границы епархии. Соответственно, этот аргумент хорошо осознавали все стороны спора. И единственный, собственно, аргумент, который вслед использовал Дмитрий Хомытиан, что на самом деле император не Константинопольский, а Никейский, и поэтому он не является законным преемником константинопольских патриархов, соответственно, не имеет права переделывать, изменять указы предыдущих. То есть он пишет, у нас нет легитимной империи, он пишет святому Саве, следовательно, твоя хератония не имеет законного основания. Ну, в ответ Федор Ласкарис Никейский, который воспринимался как преемником константинопольских императоров, утверждал свою легитимность, в частности, о создании сербской архиепископии. То есть спорный вопрос, то есть он доказывал, что он легитимен, создавая архиепископию. То есть это был вот как бы двойной аргумент и двойной смысл одного и того же действия. Но его соперник, эпирский деспот Федор Ангел, тоже себя называл императором. И Дмитрий Хомытиан, которого поддерживал, его короновал в Салониках. И вот этот вот акт стал вызовом патриарху, который короновал Ласкариса в Никее в 1208 году. Но, тем не менее, политическое будущее было за Никеей и за Сербией. Никея все больше завоевывала признание как легитимная преемница Константинополя, и главную роль в этом сыграло патриаршество. То есть утверждением легитимности императора стал патриарх. Но при этом, конечно, никейский патриарх, точнее, константинопольский патриарх, находящийся в изгнании в Никее, ему было весьма неразумно было бы продолжать жесткую централизаторскую политику своих предшественников, которую они следовали во время могущества Византийской империи в отношении славянских церквей. Тут как раз признание славянских церквей было для Никеи ключевым фактором, и поэтому они должны были идти на уступки. То есть тут получается такая взаимная зависимость друг от друга. Славянам необходимо было признание Константинополя, а Константинополю необходимо было признание славян. И таким образом, учредив независимую архиепископию для королевского брата святого Савы, Никейский патриархат добился поддержки богатого и растущего королевства сербских неманичей. Далее, мы говорили, он признал Тырновский патриархат, и потом далее назначил русского иеромонаха Кирилла митрополитом Киевским и всея Руси, что позволило покровителю Кирилла, влиятельному князю Даниилу Галицкому, поддерживать связи с православной Византией. Теперь уже Византийская церковь, а не империя, играла роль объединяющего фактора для всего восточного христианства. Учреждение сербской церковной независимости тоже явило такую новую эволюцию значения концепции автокефалии. До этого, за единственным исключением Грузии, все православные автокефальные церкви входили в империю и обретали свой статус единоличным решением императора или постановлением Вселенского собора. Новые автокефалии, Болгария и Сербия, были созданы путем двусторонних переговоров между двумя гражданскими правительствами. Вот это вот отражало новую тенденцию, постепенную, важную для уже даже сегодняшнего момента, когда церковная автокефалия рассматривалась как признак национального государства. И это создало прецедент для последующей, для церковных отношений в новой истории, когда все более пламенная националистическая политика, как на Балканах, так и в других местах, превратят борьбу за национальное автокефалие в явление, которое сегодня известно под названием церковного филитизма. Но про филитизм мы будем говорить позже, когда мы перейдем к событиям XIX века. Филитизм — это, если совсем кратко, это устроение церкви не по территориальному, но по национальному признаку. Но, конечно, в менталитете человека XIII века филитизма и близко не было, и было бы анахронизмом подозревать, что такие тенденции существовали. В частности, святой Сава более чем кто-либо осознавал необходимость православного единства и канонического порядка. Мы не знаем, как он отвечал на полемические письма Дмитрия Хомытиана, но на обратном пути из Никеи он посетил не только Афон, но и Салоники, которые в тот момент еще находились под властью латинин. Он советовался с греческим патриархом Салоник, которого на тот момент латиняне изгнали со своей кафедры. И, вернувшись в Сербию, святой Сава сделал центром своей архиепископии Великую Церковь в Жиче, которая до сих пор существует. Жичка, патриарша, называется она по-сербски. И лишь в 1253 году архиепископская кафедра была переведена в Печский монастырь, который сейчас находится на территории Косово. В Сербском королевстве того времени не было крупных городов. Даже, собственно, королевский двор переезжал с места на место. Поэтому святой Сава основывал новые епархии вокруг монастырей. И монастыри обеспечивали епископов экономической стабильностью и местом для резиденции. Забота о своей церкви также иллюстрируется тем, что во время пребывания в Салониках он приобрел целую юридическую и каноническую библиотеку. Напомним, что книги тогда стоили очень-очень дорого, то есть он вложил целое состояние. Это как раз все для развития сербской церкви. Также он перевел на славянский язык византийский юридический сборник «Нома Канон», который назвал «кормчей книгой». И она получила широкое распространение во всех славянских землях, в том числе и на Руси. Была одним из основных юридических текстов. Во время своего архиерейского служения святой Сава поддерживал контакты со всеми главными центрами христианского мира. И в конечном итоге он даже помирился и с Дмитрием Хаматианом, который стал теперь советником сербского короля. В 1229-1230 годах сербский архиепископ отправился в Иерусалим, посетил святые места. Возможно, именно тогда он привел в Сербию типикон святого Савы Палестинского, который постепенно был принят как стандартный литургический образец для всего византийского православного мира. А по пути домой святой Сава также останавливался на длительное время в Никее и на Афоне. Несмотря на свою такую бурную дипломатическую и пасторскую деятельность, святой Сава оставался прежде всего монахом, который стремился к молитве и к уединению. И, в конце концов, в 1234 году он отказался от архиепископской кафедры. Перед уходом он лично хиротонисал себе преемника, своего ученика Арсения, что было весьма необычным шагом. Затем он отбыл в новое паломничество в Иерусалим, Александрию, на Синай, в Константинополь. И, в конце концов, он намеревался приехать на Афон, чтобы провести там остаток жизни. Но он успел доехать лишь до Тырного, где скончался 14 января 1237 года. Его тело привезли в Сербию и похоронили в монастыре Милишево. Мощи его сразу же прославились чудотворениями и были почитаемы по всей Сербии. В 1595 году по приказу турецких властей мощи святого Савы были изъяты из монастыря и сожжены, так что даже пепла от них не осталось. Святой Сава был таким символом сербского единства, символом сербского народа, и хотели таким образом как-то сломать дух сербского народа, уничтожить его мощи. Но это не уменьшило всенародного почитания святого. Святой Сава настолько в Сербии почитается, что даже некоторые злые языки говорят, что сербы исповедуют не православие, а святосавизм. Но на самом деле это, конечно, трудно представить, потому что святой Сава был православным просто вот до мозга костей. И, конечно, религия святого Савы это православие. По существу, святитель Сава стал отцом и основателем сербского православия. Повсюду почитаемый как учитель сербский, святитель Сава является одним из самых просвещенных, динамичных и духоносных деятелей православной церкви в XIII веке. Он и его отец, преподобный Симеон Мироточивый, величайшие сербские святые, которые и поныне пользуются всенародным почитанием не только в Сербии, но и во всем православном мире.
0: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21 час 40 минут.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Рабы Бога Всевышнего. В неделю шестую по Пасхе. В те дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и за нами, она кричала: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец раздосадованный Павел обернулся и сказал духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышла также их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь городскому начальству и, подведя их к преторам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать с них одежды и бить их палками. Жестоко избив, их бросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь их. Тот, получив такое приказание, бросил их в самую внутреннюю камеру и забил им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные их слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы, и тотчас открылись все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел убить себя, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, мы все здесь». И тот, потребовав огня, ворвался в тюрьму и, весь дрожа, пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, он спросил их: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час он вывел их, промыл им раны и немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. После этого он привел их к себе домой, пригласил к столу и со всем своим домом радовался тому, что уверовал в Бога. Книга Деяний святых апостолов, глава 16, стихи с 16 по 34. Мы шли на молитву. Нам повстречалась некая рабыня. Так начинается сегодняшнее чтение из книги Деяний. Этим «мы» евангелист Лука говорит о себе как о действующем лице тех событий, о которых он повествует. Свидетельство о том, что Лука был одним из спутников апостола Павла, придает всему повествованию жизненную убедительность, а нам — уверенность в его правдивости. Итак, апостол Павел и его спутники Сила и Лука находятся в Филиппах. Это был первый город на европейской земле, который имел честь принять у себя апостола языков. Будучи римской колонией, город, хотя и находился в Македонии, далеко от Рима, был населен преимущественно римлянами, переселенными из Рима ветеранами. Первый плод для Христа Филиппы принесли в лице Лидии, состоятельной женщины, чтущей Бога. Она, услышав проповедь апостола Павла, приняла спасительное крещение и в своем доме дала приют Христовым вестникам. Так ее дом стал как бы центром апостольской миссии в Филиппах. И вот наш сегодняшний рассказ повествует о некоторых первых шагах Евангелия Христова в римской колонии Филиппы. Он содержит три истории освобождения. Первая история — о женщине, которая не была богата, как Лидия, но, напротив, была рабыней, и не чтущей Бога, как Лидия, но одержимой бесом язычницей. Именем Иисуса Христа апостол Павел освободил ее от власти злого духа. Евангелист Лука уточняет, что девушка была одержима духом прорицания по имени Пифон. Имеется в виду мифический змей, охранявший знаменитое во всем древнем мире святилище Аполлона в Дельфах. Считалось, что бог Аполлон через этого змея давал своим жрицам способность к ясновидению, прорицаниям и чревовещанию. Одержимые Пифоном жрицы, именуемые пифиями, пользовались большим почитанием язычников. Евангелист Лука не объясняет этих суеверных подробностей, но сообщает нам, что молодая рабыня своими предсказаниями приносила своим господам большой доход. Господа наживались на несчастье психически больной девушки. Злой дух, вещая из одержимой, назойливо провозглашал Павла и его спутников рабами Бога Всевышнего и наставниками на путь спасения. Надо сказать, что подобные признания бесов неоднократно упоминаются в Евангелиях, но слова истины в нечистых устах могут быть очень опасными и вести к соблазну. Как указывает Златоуст, если от человека неприятна похвала в устах грешника, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 15, стих 9, то тем более от беса. Ведь проповедь не от людей, но от Духа Святого. Раздосадованный столь нежелательной рекламой, апостол Павел именем Иисуса Христа повелел нечистому духу оставить девушку, что тот немедленно и исполнил. Но то, что для рабыни означало освобождение, для ее хозяев было ощутимой утратой. Эти корыстные люди поняли, вместе с бесом Пифоном они потеряли свой доход. Разумеется, это привело их в ярость и настроило против благовестников. Они повлекли их на рыночную площадь, где находился центр общественной жизни города, и представили перед преторами, официальными представителями римской администрации, которые выполняли обязанности судей. Играя на антисемитских чувствах сограждан, хозяева, освободившиеся от власти нечистого духа девушки, гневно жаловались, что эти иудеи насаждают непозволительные обычаи, неприемлемые для них настоящих римлян. Очень показательная история. Как только христианская проповедь затрагивает материальные интересы имущих, проповедники испытывают трудности. Достаточно вспомнить евангельскую историю с богатым юношей. В результате Павел и Сила были арестованы, жестоко избиты и брошены в темницу под строгий надзор тюремщика. В качестве особой меры предосторожности их ноги были забиты в колодки. Тут начинается вторая история об освобождении. Она весьма типична для Священного Писания. Безнадежное положение в непроглядной ночи, и здесь же все преобразующая сила молитвы и хвалы Богу, обращающая тьму несвободы в свет свободы. Разве не напоминает это молитву Ионы в чреве китовом или трех юношей в пище огненной из книги пророка Даниила? Внезапное землетрясение, распахнувшиеся двери темницы, спавшие с узников цепи. Так Бог приносит освобождение в самых отчаянных ситуациях. Третья история освобождения повествует о темничном стражнике, состоявшем на гражданской службе у римской администрации. Когда он увидел двери тюрьмы открытыми, то страшно испугался, ибо подумал, что заключенные убежали, и ему придется ответить за них своей головой. В шоковом состоянии он готов был покончить с собой, но Павел предотвратил этот роковой шаг. «Не делай этого!» — крикнул он тюремщику. «Мы все здесь!» Казалось бы, в обычной мирской ситуации освобождение узников должно было привести стражника в безвыходное положение, сделать его самого узником, а то и погубить его жизнь. Но учительный и духовный смысл нашего рассказа в том, что свобода во Христе одних не может вести к несвободе других. Более того, она открывает путь к свободе для многих, в данном случае для тюремщика и его близких. В одном из своих посланий апостол Павел писал, что свободу Господь дает своим последователям не для угождения плоти, то есть не для эгоистического пользования ею. Более того, христианин призван к свободному и ответственному самоограничению ради блага и свободы других, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. Мы не знаем подробностей жизни и общего психологического состояния тюремного стражника. Ясно одно. Он испытывал глубокую моральную неудовлетворенность и нуждался в нравственности.

0: вине. Он омыл их и сам омылся. Омыл их от ран, а сам омылся от грехов. Напитал их и сам напитался. Напитал их, пригласив проповедников в свой дом и устроив для них угощение. Сам напитался словом Евангелия, которое привело его к покаянию, очищению и к великой радости веры и свободы во Христе. В этой третьей истории освобождения мы видим важный принцип христианского благовестия. Обращение тюремного стражника произошло не столько под воздействием словесной проповеди, сколько под воздействием проповеди, выраженной в прекрасном поступке. Апостол Павел неоднократно говорит о важности боговдохновенного дела, действия. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 5. Так и Господь Иисус Христос завещал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю шестую по Пасхе. Перевод и комментарий архимандрита Инуария Ивлева. Читал Константин Малышев.

прозвучал кандак «Неделя о слепом» композитора Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко.

0: Предлагаем вашему вниманию запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
1: Мне кажется, что общая трагедия русской церкви была описана Лесковым, когда он сказал: «Русь была крещена, но никогда не была просвещена». Я не хочу сказать, что не учили людей закону Божию. Я не хочу сказать, что было полное невежество. И духовное было очень богато. А вместе с этим, одним духовным опытом, который не обладает никакой формой, за которой можно ухватиться в момент, когда этот духовный опыт ставится под вопрос, такой духовный опыт может не устоять. И мне кажется, что, скажем, было очень много молитвенного опыта, опыта Бога во всем народе везде. Но не было такого стержня, который мог бы оправдать этот опыт в момент, когда извне доказывали его несостоятельность. И в этом отношении, я думаю, что в течение истории нашей церкви слишком мало обращали внимания на учение. Я не говорю о сложных вещах, о том, что люди точно, ясно знали, причем это можно сделать на самом простом языке, во что мы верим. И центр тяжести перенесся на богослужение и на благочестие. Я не хочу сказать, и не хотел бы, чтобы вы думали, что я небрежительно отношусь к богослужению. Но меня глубоко ранит, когда я вижу и переживаю все время, из года в год, как трагические, реально трагические события Страстной Седмицы превращаются в удивительно прекрасные богослужения, которые затмевают остроту события. Если говорить образно, слишком часто Голгофский крест делается классическим распятием. В каком-то отношении в этом есть правда. То есть распятие нам должно показать, что это не только сплошной ужас, убийство человека, но что тот, кто был распят, был Сын Божий, и что, умирая плотью, он был бессмертен своим божеством. Но, тем не менее, очень многое затмевается. Я пришел к вере через Евангелие, а не через церковь. И меня задело в самом начале то реальное, что было. И иногда мне больно от того, что так это красиво. Ходят с плащаницей, поют благообразный Иосиф. Это дивно, и это доходит до души. И мы не видим, что несут убитого Христа. И вот этот момент, мне кажется, плох для людей, ну, развитых, культурных. Но он гораздо еще хуже для людей простых, которые не могут как бы вновь найти источник. Когда человек просто не понимает того, что поют, понимает только мелодию, уносится этой мелодией в какое-то благочестиво-молитвенное настроение. Но за этой мелодией, за непонятными словами, за торжественным шествием теряется очень много суровой реальности того, что происходило, и остается реальностью по сей день. Вот это меня тревожит. На Западе я уже 40 лет стараюсь именно как бы очистить наше богослужение от всего того, что мешает видеть. Мы поем те же мелодии, мы совершаем те же ходы, мы читаем те же молитвы, но за каждой службой я говорю проповедь того рода. Она не обличительна в том смысле, что я никого не обличал, я себя обличал. Я никогда не говорю проповедь тем, кто передо мной стоит. Я говорю то, что я переживаю с ужасом или с радостью, о том, что говорит Евангелие на данную тему. Поэтому это наше общее покаяние. Говорить о том, что крещением святого Владимира и крещением Руси открылся путь Христу на нашу Родину, это так, что Родина наша ответила дивным образом соном святых, это так. Но есть еще другое. То, что при всем этом миллионы отпали в какой-то момент, а до этого миллионы были членами церкви только чисто формально, по необходимости или самотеком, потому что так все делали. Нам есть в чем в этом смысле каяться. Лично, конечно, мы не представляем собой таких людей, которые могут остановить внимание любого прохожего тем, что светится в нас. Это требовать с каждого нельзя. Но по существу этот вопрос должен стоять перед каждым из нас. Так, да светится свет ваш перед человеком, да видит добрые дела ваши. И с другой стороны, и церковь, как организованное общество, отдельные христиане, и государство, построенное будто бы на церковных началах, очень часто и во многом отрицало самую свою проповедь тем, как оно жило, и отдельный человек, и общество. И это тоже проблема.
2: Можно быть еретиком не только, когда ты проповедуешь ложь, но когда ты живешь ложь, то есть когда ты проповедуешь одно и доказываешь обратное своей жизнью.
1: Это относится к каждому из нас и ко всему христианскому обществу. Так что в этом отношении есть о чем каяться, но каяться не значит ныть. Каяться – это значит обернуться лицом к Богу и идти по его стопам или в то направление, которое он укажет. Мне кажется, что богослужение наше построено так, что оно всему может научить, но надо ключ получить к нему. Надо, чтобы люди, которые ходят на богослужение, узнали, как глазами понимать то, чего они ухом не понимают. Ухом часто люди понимают очень превратно. Я помню старушку, которая мне говорила, как дивно в православной церкви, что вся тварь в молитвах присутствует. Не только окружающая нас природа, не только человек, но звери самые. Я подумал, какие звери нашла в богослужении. Я говорю, а что, например, именно? Я говорю, ну вот я всегда стою и плачу, когда слышу, как церковь поет. Я крокодила пред тобою. Это небольшая беда, но все-таки можно было бы избежать такого рода отсутствия понимания. Но есть вещи гораздо более серьезные. Скажем, вечерня – это раскрытая картина Ветхого Завета до Благовещения, в которой вступают элементы Нового Завета как бы в доказательство того, что все обещано исполнено. Кто об этом знает, так говоря широко? Я думаю о народе в храме. А это же можно сказать одной проповедью. Можно описать различные действия церковные, так, чтобы люди понимали. Если только дать немножечко понимания, люди начинают понимать. Перед самой войной, в 1939 году, я был в детском лагере врачом и кухонным мужиком. И наш лагерь стоял на холме, где когда-то была церковь, которая разрушена, и вся деревня как бы соскользнула вниз. И там еще оставалась старуха, которую крестили в этом храме. Ей захотелось помолиться на том месте, где ее крестили. И вот торжественно, прямо как папу римского, ее принесли, она сидела на кресле, четверо крепких мужиков несли это кресло вверх на горку, поставили кресло посреди нашей церкви, это была большая палатка с походным иконостасом, и она слушала службу. Ни звука по-французски не было сказано, вся служба была на славянском языке, и когда все это кончилось, я к ней подошел и таким сочувственным голосом говорю, вы, наверное, очень устали, вы же, небось, ничего не поняли. И она на меня оглянулась, говорит, ты слишком большой для того, чтобы быть таким глупым. Я все поняла. Я говорю, а что вы поняли? И она начала мне описывать смысл богослужения, потому что ее глаза видели. Она видела, например, в малом входе шествие Иоанна Крестителя, за которым безмолвно шел Христос. Она видела, как Христос в виде Евангелия, то есть его слово, его воплощение, потом вошел в алтарь. Как он обернулся к нам, и читались его собственные слова. Ну, она, женщина, француженка, совершенно невежественная крестьянка 90 с лишним лет, глазами это видела. Наши люди могли бы это легко видеть. Уже 1000 лет они могли это видеть. Но для этого можно в 2 словах это разъяснить. И вопрос даже не в языке, а в понимании. Потому что мы делали опыт 50 лет назад в детском лагере. Мы одну литургию служили на русском языке для детей от 9 до 18 лет, скажем. Они так же мало ее поняли, как по-славянски. Потом я их собрал и провел с ними беседу о том, что это все значит. Потом служили по-славянски, и они ее понимали. Потому что ключ нужен какой-то. Нужно что-то уловить, и дальше сам начинаешь понимать, развивать смысл. И это наша задача сейчас. И не только ваша, это моя. Потому что я живу в такой же, в своем роде, обстановке. Потому что у нас коренного русского населения, эмигрантов 19 и 20 годов, очень мало осталось. Самая наша старая прихожанка скончалась 107 лет, когда ей было 104. Я ей сказал, знаете, 104 не стоит праздновать, это никакая не цифра, вот доживите до 105. Она на меня посмотрела и говорит, отец Антоний, я, может, не доживу до 105. За последние 3 месяца я начала чувствовать, что старею. Но и она скончалась. А теперь мы живем с 4 поколениями смешанных браков, где ни бабушка, ни дедушка, ни отец, ни мать по-русски не говорят. Дети подавно. Значит, очень много приходится делать на английском языке. Очень многие службы для них невдомек, именно потому что не по-славянски. Они были такие же непонятные на русском, конечно, языке. И приходится именно давать им понимание всей службы. Так, чтобы стоя они только смотрели и все видели. И что были 2 силы, которые их вдохновляют. То, что они видят, и мотивы церковного пения. Причем строгие, сдержанные, откуда мы исключили всю театральность, всю оперную сторону. Некоторые говорят, что у нас слишком строго, но зато люди молятся. Музыка их никуда не может унести. Она недостаточно эстетична для этого. Я не хочу сказать, что она плоха или что поем плохо, но она вся направлена к тому, чтобы поддерживать молитву и безмолвие среди людей, внутреннее молчание, из которого может выйти молитва. И проблема та же. В основном, разумеется, мы можем больше проповедовать, мы можем вести беседы, мы можем обучать детей, что еще труднее и важнее, мы можем обучать родителей. Главное зло в невежестве родителей. Если бы родители не были невежественны, не нужны были никакие приходские школы. Они бы всему учились от родителей. Но я сделал опыт. Собрал подростков лет 14, 15, 16, их родителей. Потом сказал, вот вы будете ставить вопросы, а ваши родители будут отвечать. Он говорит, ты ставь вопрос своей матери, отцу, который у тебя есть. Родители безмолвствовали. И после этого собрания родители меня напали, говорят, что ты с нами сделал? Ты нас опозорил перед детьми. А дети говорили, как чудо было. Теперь мы знаем, мы на равных началах родителей. И вот мы взялись за образование родителей. Родители, бабушки, дедушки, матери, отцы или будущие родители, все равно. Но какой-то момент придет, когда надо, чтобы вы это делали. Потому что никакой закон не может помешать матери объяснить что-то ребенку в частном порядке. Тогда как не только закон, обстоятельства могут сделать невозможным. То же самое в семье, где родителям говорить нечего. Потому что они акирыбы безгласные, как Акафист говорит. Из Священного Писания цитата. «Брат братом укрепляемый, яко гора Сион, не подвижется вовек. в одиночку порой очень трудно жить. Но если двое или трое соберутся во имя Мое, я среди них. Если любое число людей соберется во имя Христа и будет читать вместе, размышлять про себя, делиться тем, что Бог на душу положил или опыт подсказал, оберегая, конечно, те тайники души, которые нельзя выплескивать, то, конечно, польза. Второе, в этой борьбе возрастания меня учил мой духовник. Не берись за большее, чем ты можешь. Потому что, если ты берешься за большее, ты потерпишь поражение, придешь в уныние и не сделаешь малого. Ты посмотри, какие мелкие враги перед тобой. И возьмись их, победи. Когда ты победишь мелких врагов, ты обнаружишь, что в этом процессе борьбы твои силы окрепли, и другие враги, которые казались бы такими страшными раньше, тоже как-то измельчали. И на них нападай. Я помню, на первой исповеди у моего духовника, я к нему пошел, монах, он мне, значит, даст задание. Я у него исповедовался и думал, вот теперь мне скажут. Вот что говорит Евангелие. Иди и умирай мучеником. Он послушал и сказал, вот что надо было бы тебе сделать. А теперь поразмысли и скажи мне, что ты способен сделать и на что у тебя хватит охоты и мужества. Я был так разочарован. Я хотел, чтобы меня сразу зверям бросили. А он мне предлагает блох ловить. Знаете, пример тому есть и в житиях святых. Молодой послушник, услышав, что где-то такое преследование началось, идет к старцу и говорит, благослови меня, я хочу мучеником умереть. Старец говорит, хорошо, но ты сразу не иди, а 3 дня побудь вот в этой келье и помолись, поразмысли. Он вошел, смотрит, в келье лежат шкуры. Подумал, ну вот, хоть бы на голой земле, а тут даже уютно можно на шкурах сидеть. Сел, и как только сел, одна блоха после другой на него. Он ту давит, эту ловит, эту поймал. Через полчаса он не может вытерпеть. Бежит к старцу и говорит, не могу богомыслием заниматься, отче. Блохи заели. А старец говорит, а ты думаешь, тигры кусают меньшиком? Отнеситесь к этому так. Не беритесь за тигров, займитесь блохами. Я в течение целого ряда лет устраивал нелитургические молитвенные собрания, чтобы научить людей молиться о реальности реально. Например, мы собирались на тему «Одна больничная ночь». Как больной переживает эту ночь? Сумерки, как переживает человек, который тяжело болен, эти сумерки, которые его окутывают одиночеством? Как постепенно он в этом одиночестве себя переживает, свою боль, страх и так далее. Эту тему я разбивал на отдельные участки. После представления этого участка темы мы молчали. Потом я вслух говорил молитву свободную. И мы собирались так ежемесячно на 1-1.5 часа. И многие научились не только молиться своими словами и открывать душу Богу, но молиться за людей, не просто поминая его имя, но этого человека Богу представить, не потому что Бог его не знает, а чтобы собственная молитва была бы конкретна, реальна. Очень трудный вопрос, славянский текст в русском переводе. На национальные языки мы все переводим. С тем только, что эти национальные языки настолько не похожи на славянские, что переход легкий, потому что нет запутанности в языке. Вот крокодилы перед тобой не встает, когда переводишь на английский, на немецкий, на что-нибудь другое. У нас 3 проблемы. Во-первых, точный перевод. Это вопрос филологического знания. Это простой вопрос. Второй вопрос, чтобы этот перевод сделать поэзией, красотой. Это совсем другая тема. А третье, чтобы наша русская музыка как-то слилась с этим переводом, потому что наша музыка родилась с языком, и наоборот. И это 3 больших проблемы. Мы этим занимаемся уже 40 лет, и мы считаем, что 50 лет надо еще продолжать, потому что мы ждем того поэта, который не изуродует текст, но из него сделает песнь, как Иоанн Дамаскин, и композитора не светской музыки, а творца пения, который сможет эту поэзию влить в православную музыку, но ни уроды, ни тексты, ни музыки и не делая ни того, ни другого непонятным. По-русски проблема сложней, потому что есть эта смежная область, где слышишь свой язык и вспоминаешь славянский текст, это относится к одному поколению, или где славянский текст, который уже перевод с греческого и, конечно, теряет очень много красоты, изуродовывается порой в русском переводе. Пример. 9-я песнь канона Андрея Крицкого. «Ты, родивший непорочного Агнца». Один ученый английский перевел. «Ты, юная коровушка, родившая теленка без пятен». Так молиться нельзя. Оно может быть точно, но это невыносимо. И это крайний пример. Но тут вопрос встает действительно, какое слово я выбираю, что я делаю. Так что, может быть, стремиться к этому, может быть, начать этим заниматься, ну, келейным, частным образом. И когда несколько человек соберутся молиться вместе, может быть, и употребить это, применить. Но сначала, чтобы это было опытом целой группы народа, которая под этот текст русский сможет постепенно сделать молитвой. Я говорил об этом с патриархом Алексеем. У нас удивительным образом принято в русской приходской практике, мы можем просто выкинуть целый кусок службы. 3 стихиры, если нужно или что. Но взять 2 стихиры и их соединить, вырезав из них несущественное, а создав из них одно целое, не принято. И мне патриарх Алексей говорил, пользуйтесь тем, что вы в Англии, что никто из наших богословов или литургистов не проверит. И делайте это, вместо того, чтобы выкидывать хорошую молитву, в которой есть, ну, немножко мишуры, соедини ее с другой хорошей молитвой. Убери всю мишуру и сделай нечто крепкое. Мы на это еще не пошли, у нас нет достаточно хороших, утонченных переводов. Но я думаю, что к этому надо идти, потому что, разумеется, в приходской практике невозможно употреблять монастырский устав полностью. А вырезать гораздо нелепее, чем творчески соединять элементы двух молитв. В маленьком приходе община такова, что каждый друг друга знает. В приходе, где 15 тысяч человек, ожидать, что каждый каждого знает, невозможно. Может быть, коллективное общее сознание. Скажем, как в полку. Каждый солдат каждого не знает. Каждый офицер не знает каждого солдата. Но они представляют единицу, потому что они обучены одинаково, тому же, для той же цели, и стремятся к той же цели. Поэтому может быть единица в большом приходе, если вот есть эти моменты. Теперь в маленьком приходе, скажем, наш лондонский приход, у нас 1000 человек. Душ. Но души бывают малюсенькие, еще не выросшие. И души бывают очень пожилые, которые уже в гроб глядят. Но живые души. Но 1000 людей знать очень легко. Я знаю каждого человека по имени. И, конечно, не каждый каждого знает. Но очень большое число людей друг друга знают. Например, мы никогда не совершаем крестин частно. Никогда не принимаем в православие в частном порядке. Никогда не служим отдельных панихид для отдельных людей. А служим одну панихиду, призываем всех, кто в храме, а не только те, кто заинтересованы в панихиде, участвовать в ней. Также о молебнах. И это играет роль, потому что тогда люди отзываются на взаимную скорбь и на взаимную радость. Скажем, когда крестины, мы начинаем крестины, когда уже народ приходит в церковь. Конечно, не вся община уже пришла. Знаете, как русские приходят в церковь. Ожидают, что они придут к первому возрасту или придут немножко раньше, чтобы прийти в себя. От путешествия нельзя. Но если какая-нибудь сотня другая уже собралась, и вы крестите ребенка, и этот ребенок воспринимается всей общиной, а не только восприемниками, и священникам, это уже начало. Они дальше, эти 100 человек, будут спрашивать, а как маленький? Почему ребенка не было в церкви сегодня? И когда будет расти, будет какой-то интерес. То же самое с принятием православия. Во-первых, мы очень долго выдержим людей, 2-3 года раньше, чем их принять. Так что они входят в состав прихода задолго до того, как они прихожане православные. Кроме того, мы всегда ждем или ищем восприемников, которые ответственно были бы за ними восприемниками. То есть, которые с ними сроднились бы дружбой, например, или хотя бы близким знакомством. И тогда и эти люди входят в состав прихода. Когда бывает панихида, я всегда говорю, мы будем молиться о таком-то, или о таких-то, или молим о таких-то. Пусть те, которые могут остаться в храме, идут на панихиду или на молебень, а остальные, чтобы молчали. Вы знаете тоже, что значит русский приход. И с этим я боролся. Знаете, я вам расскажу, когда я попал на приход, я не так давно до этого был офицером в армии, поэтому привык к порядку некоторого рода. И первый раз, что я служил в церкви, во время шестопсалмы я слышу у свечного ящика. Я шукнул раз, шукнул два. Потом вышел и говорю, будьте добры замолчать у свечного ящика. И старушка одна повернулась и через всю церковь говорит, вы еще молодой священник, отец Антоний, и вы ничего не знаете. У свечного ящика разговаривать можно. Идите-ка к себе в алтарь и молитесь. Это был первый такой опыт. Второй опыт тоже обучение священника верующими. Я дошел до дверей церкви, и старушка подходила. Я посторонился, чтобы она вошла. Она меня как пихнет в церковь. Я, значит, влетел в нее, уж не жаловался на что, пошел болтать, молиться. После службы я выхожу, она меня ждет. Я думаю, вот теперь достанется. И досталась. Она мне говорит, отец Антоний, я вас пропустила вперед не потому, что я вас уважаю. Я вас не знаю, и потому и уважать не могу. А потому что на вас крест. Я, значит, сказал, спасибо. Потом говорит, а вы помните вход Господень в Иерусалим? Я говорю, да, помню. Вы помните, как люди расстилали свою одежду, финиковые ветви перед Христом? Я говорю, да. А что вы думаете, ослица думала? Она, небось, себе идет и думает, а я-то и не знала, какая я важная, чтобы люди мне свою одежду клали под ноги. А клали-то не ослице, а в честь Христа. Так вы научитесь хорошей ослицей стать. Вот это второй урок, что я получил. А потом я боролся с стихийной любовью русских разговаривать в церкви. Я и проповеди говорил, и гавкал, и постепенно отучил. До момента, когда, знаете, что плохо, что когда все шумят, маленький шум не слышен. Но когда почти никто не шумит, и шорох слышен, и вот я как-то время прежде священной литургии служу и слышу два голоса в глубине церкви. Я шукнул раз, шукнул два. Потом подождал, чтобы хор кончил свое, перед тем, как я Ектеню читаю, открыл царские ворота, вышел и сказал, Мария Степановна и Клавдия Ивановна, или замолчите, или уходите вон. После этого никто не говорит. Потому что никому не охота, чтобы его назвали по имени. Потом закрыл дверь и поехал. Паки, паки. Понимаете, миром. Молчи и молись. Вот теперь, конечно, люди шепчутся там и сям. Но все-таки можно молиться без того, чтобы мешали. Вот эта атмосфера. И в этом помогает отчасти то, что у нас очень много родившихся и воспитанных в Англии просто не знают русскую манеру. И таких, которые перешли в православие из инославия, и которые в результате не привыкли к анархии церковной.
0: Дорогие друзья, прозвучала запись беседы с духовными чадами митрополита Сурожского Антония. Записи, сделанные в разные годы, предоставлены фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 39-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 17 главы.
1: В те дни Павел и Сила, пройдя через Амфиполь и Аполлонию, пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустило Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
0: Послушайте 40-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 11 главы.
2: В то время собрались первосвященники и фарисеи на Иисуса и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наверное, многим из нас приходилось сталкиваться с такой точкой зрения, что если бы Бог наиболее явно участвовал в жизни людей своей божественной силой и всемогуществом, то веры в людях было бы больше. Ну как можно было бы отрицать Бога или бороться с Ним, если бы на любое наше обращение к Нему следовал бы немедленный ответ? Вера тогда была бы необходимым стимулом к благополучной жизни и уделом всех людей, потому что абсолютно каждый из нас хочет жить как можно лучше. Христос в Евангелии не раз опровергает эту распространенную и ложную точку зрения о взаимосвязи между чудом Божиим и верой в Бога. Вот, например, в притче о богатом и Лазаре Христос описывает этот как бы диалог в загробном мире между Авраамом и богачом. Богач просит Авраама, чтобы он послал Лазаря на землю к его братьям и сказал им, чтобы они не жили так, как он, потому что после смерти тоже попадут в место мучения. Кстати, здесь богач проявляет добрые чувства, заботу о своих братьях и любовь к ним. Так вот, Авраам ему отвечает, что нет никакой необходимости посылать к ним Лазаря, потому что как надо жить и что надо делать, а чего не надо делать, чтобы не оказаться в месте мучения, Господь сказал через Моисея и других пророков. И в этом смысле ничего нового Лазарь сказать не может. Есть у них Моисей и пророки, вот пускай их слушают и исполняют. Богач не соглашается. Он говорит, что вот если мертвец воскреснет и придет к ним, то братья его будут так поражены этим чудом воскрешения, что непременно уверуют, станут исполнять закон и избегут его, то есть богача, печальной участи в будущей жизни. Авраам отвечает, если Моисея и пророков не послушали, то даже если кто из мертвых воскреснет, не послушают. То есть даже если произойдет самое великое чудо, которое только можно себе представить, если мертвый воскреснет, то вера это никому не прибавит и к спасению не приблизит. Ну, я, конечно, рассказываю об этой притче в таком вольном изложении, но почему я, собственно, о ней заговорил? Потому что сегодняшнее Евангелие — это буквальное подтверждение слов Авраама о том, что воскресение мертвого веры никому не прибавит. Мы слышали сегодня о заговоре старейшин иудейских и о их решении убить Христа. А это решение, в свою очередь, было реакцией на воскрешение Лазаря, но Лазаря не из притчи, а реального Лазаря, брата Марфы и Марии, друга Спасителя, который жил вместе со своими сестрами в местечке Вифания, недалеко от Иерусалима. Христос любил этих людей, часто пользовался их гостеприимством, останавливался у них, потому что своего дома у Спасителя, как мы знаем, не было. Христос давно раздражал фарисеев. Его слова, его дела, чудеса, которые он совершал, те обличения, которые он обрушивал на головы всех этих лицемерных ревнителей благочестия, все это не давало покоя духовным вождям еврейского народа. Но чудо воскрешения Лазаря чашу терпения переполнило. Народ идет за Христом, а не за ними. В следующей главе будет описываться, как торжественно встречали Христа, грядущего в Иерусалим, как царя-победителя, как триумфатора. Люди будут постилать свои одежды под копыта осленка, на котором едет Спаситель, срезать пальмовые ветви и радостно восклицать «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господня». Ну, разве кого-нибудь из фарисеев так когда-нибудь встречали? А как они к этому стремятся? Какие бремена неудобно носимые они возлагают на себя, и постятся, и молятся, и на храм жертвуют, и с грешниками не общаются, и субботу соблюдают. Их жизнь — это сплошное соблюдение закона во всех его, пускай даже самых мелких деталях. И все только ради того, чтобы их праведниками почитали. А тут этот неизвестный галилеянин, который вдруг стал так известен, который все законы Моисея подчинил закону любви, который не совершает ритуальных омовений, ест и пьет с грешниками, общается с язычниками и самарянами, не соблюдает субботы, ну так, как они ее понимают, и нарушает многое и многое. И вдруг ему такой почет, а не им. Книжники и фарисеи почувствовали, что власть уходит из их рук, да, пускай под Римом, но все-таки духовная власть, влияние на народ – и уважение в глазах народа. Но не подходил им никак Христос. Ну что это за проповедь? Проповедь о царстве, которое не от мира сего. что-то за проповедь о Царстве Божьем, которое внутри нас. Царство — это когда у тебя в кармане звенит. Царство — это когда ты обладаешь властью и силой, чтобы эту власть отстоять. Вот что такое царство с точки зрения фарисеев, да и вообще с точки зрения подавляющего большинства людей. Вот поэтому и не приняли они Христа. Другим они себе представляли Мессию и царство, которое он должен будет основать, как царство земное, как блеск и слава. Спасение не от власти дьявола ожидали они, от власти Рима. Как, впрочем, и сегодня многие наши чаяния касаются исключительно земных тем, устремлений и переживаний. И когда мы в момент испытаний своей жизни обращаемся к Богу со словами «Господи, спаси», то под спасением обычно подразумеваем избавление от кризисной ситуации, в которой мы оказались. А оказываемся мы в таких ситуациях часто и по своей глупости и греховности, потому что свободная воля наша направлена не к тому, к чему призывает Господь, а совершенно в иную сторону. А ведь посылает нам Господь иногда эти испытания именно как возможность спасения. Спасение в евангельском значении этого слова. Спасение от власти дьявола, чтобы привести нас к Богу. То, о чем мы сами в повседневном ритме нашей жизни забываем и не стремимся, и Господь по своей любви создает нам иногда такие условия, в которых нам уже ни до чего и ни до кого. Мы начинаем уповать только на Бога и обращаемся к Нему с молитвой о помощи. К сожалению, но факт. Часто то, что причиняет нам боль, что уязвляет нас, вместе с тем, является тем единственным, что исцеляет нас и спасает нас. Но надо обладать сильным духовным зрением и прежде всего, конечно, незыблемой верой, чтобы просить Бога не спасения от испытания, а увидеть спасение в испытании. Спасение от земных напастей – это как раз чаяние иудеев, которые, как мы сегодня слышали, решили убить Христа и в конечном итоге убили, потому что он не оправдал их надежды на земное царство, а Царство Божие обретается через узкий, тернистый путь, который отвергли фарисеи, который отвергают многие сегодня, но который является единственным, приводящим человека к Богу и дарующему ему спасение, то подлинное, вечное спасение, о котором проповедовал Христос, и путь к которому Он проложил своим крестом и воскресением. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Воскресная стихира «Воскресение Христово видевше» шестого гласа прозвучала в исполнении братского хора Шевитоньского монастыря.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 18 мая, 5 мая по старому стилю в православной церкви вспоминается мученица Ирина, пострадавшая в первом веке. Также в этот день празднуется обретение мощей преподобного Якова Железноборовского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Его нетленные мощи были обретены в начале 17 века. Сегодняшний день освящен памятью чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». В соборе новомучеников и исповедников российских в этот день прославляется священномученик Николай Покровский, пострадавший в 1919 году. Наш церковный календарь продолжит протоиерей Виктор Грозовский с рассказом об иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
3: Явление святого образа Божией Матери «Неупиваемая чаша» произошло в 1878 году. Один крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, заслуженный отставной солдат, был одержим страстью пьянства. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он все продолжал пить. И вот этот совершенно уже опустившийся человек видит однажды необыкновенный сон. К нему подходит благолепный старец и говорит: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть одна икона Божией Матери, неупиваемая чаша. Отслужи пред ней молебен, и будешь здоров душой и телом». Без гроша денег, не владея ногами, крестьянин не рискнул отправиться в путешествие. Но святой старец является ему второй раз, третий раз, и уже настолько грозно приказывает исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправляется в путь. Придя в монастырь и рассказав о своих сновидениях, страждущий просил отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая чаша». Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким названием. Кто-то сказал: не та ли эта икона с изображением чаши, что висит в проходе из храма в ризницу? Икону эту сняли со стены, и на оборотной стороне ее действительно увидели надпись «Неупиваемая чаша». Новообретенный образ был перенесен в храм, и перед ним был совершен молебен. А в иконе преподобного Варлаама Серпуховского, основателя Владычного монастыря, крестьянин узнал того благолепного старца, который явился ему во сне и велел найти эту икону. Из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление больных ног, самое главное, он перестал испытывать непреодолимую тягу к вину. Весть о чудесном прославлении иконы Божией Матери быстро распространилась в Серпухове. В центре города, при храме благоверного князя Александра Невского, было создано Александро-Невское братство трезвости. Каждое воскресенье при большом скоплении народа перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша» совершались молебны, завершавшиеся нравственными беседами. Сами одержимые страстью пьянства, их родные и близкие спешили вознести свои молитвы к Богоматери об исцелении от недуга, а многие приходили уже для того, чтобы возблагодарить Небесную Владычицу. По иконографии икона «Неупиваемая чаша» относится к одному из древнейших типов изображения Божией Матери, называемому «аранта», то есть «молящаяся», когда Богородица изображается с воздетыми руками. В русской традиции эта иконография получила также название знамение. Отличием иконы является изображение Богомладенца не на руках Пресвятой Девы, а стоящим в чаше. Чаша с благословляющим Богомладенцем – это чаша Святого Пречищения, а Матерь Божия с воздетыми руками выступает молитвенным ходатаем за род человеческий. Иконой этой свидетельствуется, что нет другого, более верного средства приобрести нам любовь и благоволение Божией Матери, как через причащение святых Христовых тайн. Чудотворная икона «Неупиваемая чаша» находилась во Владычном монастыре до 1919 года, а после его закрытия советской властью в кафедральном соборе Николы Белого в Серпухове. В 1929 году Никольский собор был также закрыт, а все его святыни сожжены на берегу реки Нары. Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» и несколько списков с нее бесследно исчезли. Молебные служения пред чудотворным образом прекратились. Почитание серпуховской святыни возобновилось в 80-х годах XX века. В Серпухове возродили дореволюционное Александро-Невское братство трезвости. По воскресеньям стали совершаться молебны об исцелении от недуга пьянства, с чтением акафиста Божией Матери «Неупиваемая чаша». Был написан точный список чудотворной иконы, основанный на дореволюционной фотографии того самого явленного образа. Празднование иконы «Неупиваемая чаша» в XIX веке совершалось 27 ноября по старому стилю, в один день с иконой Божией Матери «Знамение», так как эти иконы схожи по иконографии. В конце XX века, когда было восстановлено почитание чудотворного образа, празднование было приурочено ко дню памяти преподобного Варлаама Серпуховского – 18 мая по новому стилю, так как икона была явлена через предстательство этого святого. А общецерковное празднование иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша» было установлено в 1997 году.

добродетелях, девушка поняла суетность язычества и уверовала во Христа. Согласно преданию, ее окрестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла. Святая Ирина стала убеждать своих родителей также стать христианами. Отец Ирины, Ликиний, вначале позволял дочери познавать христианскую веру. Но после того, как святая приняла решение не выходить замуж и стала нести проповедь о Христе в своей семье, отец вознегодовал на нее и решил заставить поклониться идолам, а когда она отказалась, бросил ее под ноги диким лошадям. Не коснувшись мученицы, лошади бросились на Ликинии и задавили его. По молитве дочери он был возвращен к жизни и уверовал во Христа со всем своим семейством, а с ними уверовали еще 3000 человек». После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. Сидекия, новый правитель области, призвал к себе святую и начал убеждать ее прекратить проповедь христианства и принести жертву языческим богам. Святая Ирина исповедала перед правителем свою веру во Христа, не устрашившись его угроз и готовясь достойно претерпеть страдания. По приказанию Сидекии она была брошена в ров, наполненный змеями. 10 дней пробыла во рву святая и осталась невредима. Сидекия приписал это чудо волшебству и предал святую страшным пыткам. Когда тело мученицы обогрелось кровью, Сидекия со смехом воскликнул: «Где же Бог твой? Если у него есть сила, пусть он тебе поможет!» Внезапно поднялся вихрь, блеснула ослепительная молния, и полился сильный дождь. Видя такое знамение с неба, многие уверовали во Христа, и дальше святая Дева продолжала проповедовать, терпя гонения и пытки, однако Господь всегда хранил Ирину. Видя это, все больше жителей Македонии становились христианами. Всего святой Ириной было обращено ко Христу свыше 10000 человек. Святая Ирина посетила многие города Македонии с проповедью о Христе, творя чудеса, исцеляя больных и претерпевая страдания за Христа. В городе Эфесе Господь открыл ей, что приблизилось время ее кончины. Тогда святая Ирина в сопровождении своего учителя старца Пелиана и других христиан удалилась за город к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее, сказав своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем, что и было исполнено. Когда на 4-й день после этого христиане посетили пещеру, то тело святой в ней не обрели. Память святой очень чтилась в Древней Византии. В Царьграде в память великомученицы Ирины было построено несколько великолепных храмов.

0: В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучали стихиры Пасхи знаменного распева в гармонизации Александра Глазунова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагльства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает. то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таежде творю, ведущийся я, владычица моя, госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь его, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
3: Ангел вопияше благодатней!

0: людие, веселитесь. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Бога Господня на тебе воссия. Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, И просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15 с повторением в понедельник в 10:00 утра.
2: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
3: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами. В понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши» — сочинение ЕГЭ «Литература».
2: Пушкин так же свободен и парадоксален, как сама поэзия, сама человеческая природа. Как можно одновременно быть певцом империи и мастером частной жизни? Как можно восхищаться имперским блеском и военной мощью и утверждать красоту скромного личного жития? Ответы на эти вопросы — вы узнаете, послушав лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника», которые выйдут в эфир 18 и 25 мая в 21:40. Повторение по вторникам в 15:10. Лекции были записаны в лектории «Щедрая среда» в 2023 году. Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22:30 слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Виктор Афанасьев. «Златокрылый феникс». Глава 7. В конце декабря, 1847 года в Николо-Бабаевском монастыре святитель Игнатий писал: «Скоро промчался 47-й год, так же скоро промчится и 48-й, скоро протекут многие годы, и мы незаметно пролетим пространство жизни на крыльях времени, незаметно прилетим к самым вратам в вечность. Старюсь. Мне представляется, что время сделалось торопливее. Спешит, спешит. Остановись. Дай нам вглядеться в себя и подробнее узнать волю Божию, приготовить себя к вечности. Не внимает неумолимое, не удостоивает умоляющих его ниже взгляда. Летит. Человеки, вам заповедал Бог, бдите. Вам сказал Бог о времени, дние лукави суть». В послании к братии Троице Сергиевой пустыни отец Игнатий рисует духовную картину. «Погружаюсь в созерцание Нивы Христовой. Сколько на ней посеяно семян, сколько выросло колосьев, как они прекрасно зеленеют, шумят, утешительно и насладительно, волнуемые ветром. Приходит для этих колосьев время зрелости, время жатвы. Они оставляют поле, на котором родились и выросли, сбираются на гумно, сушатся, обмолачиваются, вывеиваются. Точно такова наша жизнь. Сколько нужно различных переворотов, чтоб человек увидел всю суетность мира, всю его ничтожность, достиг, наконец, как гумна, недра святой обители. Тяжеловесное, плодоносное зерно, как бы ни перевивали его, всегда падает на гумно. Оплевелые зерна, бессильные, пустые, легкие, уносятся с гумна ветром. Сперва показываются они облаком, чем-то значущим, потом редеют, редеют, теряются из виду, пропадают. Скорби, встречающиеся в обществе, не могут быть извинением малодушия. Быт и место бесскорбные на земле, несбыточная мечта, которой ищут умы и сердца чуждые божественного просвещения, обольщенные бесами. Нам заповедано искать мира душевного во взаимном ношении немощей. Место и жизнь бесскорбные на небе. Земля — место воздыханий, и блаженны воздыхающие на ней. Они утешатся на небе. Место и жизнь бесскорбные, когда сердце обрящет смирение и смирением войдет в терпение. Всему этому, всему, что не есть благое и спасительное, научает нас Слово Божие. И потому сам Господь повелевает, все пророки и апостолы, все святые отцы увещевают, заповедывают, умоляют пребывать постоянно в Слове Божием, которое — источник всех благ, которое — жизнь, которое — свет на земле, в этой юдоли плача, глада, тьмы, смерти. И свет во тьме светится, и тьма его не объят. Водимый лучом этого света выходит странник земной на пажить спасительную, духовную. Отсюда предначинает жизнь вечную. Приимите, братья, слова мои, которые ничто иное, как отголосок учения всех святых. Ушел год трудный, особенно зима. Казалось, в борьбе с болезнями последние силы теряет отец Игнатий. Но не оставлял его Господь. Удивительно, как много подъял он в это время духовного и письменного труда. В 1847 году в Петербурге вышла его книжка «Посещение Валаамского монастыря». Эту обитель отец Игнатий посетил при поездке по монастырям русского северо-запада осенью 1846 года. мастерски написанная в литературно-художественном отношении вещь, преисполненная любви к монашеству, ко всякой черте иноческой жизни. Архимандрит Игнатий плыл на пароходе из Каневского монастыря по Ладожскому озеру. «Великолепная буря на Ладожском озере», — писал он, — «когда при ясном небе, при сиянии солнца, порывистый ветер передвигает влажные холмы по поверхности глубокого широкого озера. Эта необъятная поверхность вся усеяна холмами лазуревого цвета с белоснежными серебристыми гребнями. Сметенная буря у озера представляется одушевленным. Пароход подходит к острову. Вы видите отвесные высокие ноги и скалы, гордо выходящие из бездны. Они стоят, как исполины. Пустынник вышел с водоносом в руке почерпнуть воды и, поставив на землю водонос, загляделся на обширное озеро, прислушивается к говору волн, питает душу духовным созерцанием. Вы видите огражденные отовсюду гранитными самородными стенами заливы, в которых спокойно дремлют чистые, как зеркало, воды, в то время как в озере бушует страшная буря. Пред вами обширный монастырь на высокой длинной гранитной скале, как легкое бремя на плечах гиганта. Скала прежде покрывалась беловатым мхом, монахи очистили мох, теперь гранит свободен. По крутому скату горы устроена гранитная лестница, по ней поднимаетесь к монастырю, стоящему на вершине горы. Далее автор разворачивает картину монастыря с его церквями и потом обращается к истории его возникновения. Он пишет о саровском старце Назарии, великом подвижнике, который был вызван на Валаам духовным начальством для восстановления обители. Тогда тут появились и общежительные житие, и скиты. Отец Игнатий очень подробно описал все монастырские послушания от настоятеля до последнего монаха. С особенным вниманием он пишет о богослужении. Не обошел он ни одежды иноков, ни их трапезы, ни, конечно, библиотеки. Прекрасно изображена дорога в скит. Путь к нему и водою, и берегом. Надо спуститься из монастыря по гранитной лестнице к гавани, здесь садитесь в катер и тем же заливом, которым прибыли в монастырь, плывете далее в глубину острова. Наконец въезжаете в большой овал, окруженный отлогими берегами, на которых растет много березок, рябин, клену. Скалы почти скрылись от вас. Зеленеющие луга, испещренные, благоухающие бесчисленными дикими цветами, утешают взор. Поднимаетесь по отлогому лугу, излучистую тропинку, и входите в чащу леса. Пред вами внезапно уединенный скит. Тихая жизнь безмолвствовавших в скиту монахов так затронула душу отца Игнатия, что он стал думать о жизни здесь, на покое. Трогательны были проводы, устроенные отцу Игнатию валаамскими насельниками. «Когда легкий монастырский катер, — писал он, — при попутном приятном ветре уносил меня с Валаама, я был болен. Безмолвно смотрел я на Валаам с катера. Кайма гранитного утеса, на котором стоит монастырь, обнесенная решеткою, была унизана братьею. Тут были и мужи зрелые, окрепшие в боях с собою, и юноши, лишь вступившие в обитель, которых ждет еще борьба, и старцы, дряхлые, покрытые сединами, которых сердце и мысль уже спокойны, которым сплетен венец и вырыта могила. Раздавался величественный звон колоколов монастырских, и вторили ему с разных сторон ущелья каменных гор многоголосым эхом». Какой любовью к монашеству звучат заключительные строки этого замечательного во всех отношениях очерка. «Воинство духовное, блаженные жители острова священного, да снидет на вас благословение неба за то, что вы возлюбили небо, братья. Благую часть вы избрали. Не озирайтесь вспять, не привлекайтесь снова к миру какую-нибудь суетную, временную приятностью мира. В нем все так шатко, так непостоянно, так минутно, так тленно. Не давайте благой ревности остывать в душах ваших. Обновляйте, поддерживайте ее чтением святых отеческих книг. Бегите в эти книги умом и сердцем, уединяйтесь в них мыслями и чувствованиями, и Валаам, на котором вы видите гранитные уступы и высокие горы, сделается для вас ступенью к небу, тою духовную высотою, с которой удобен переход в обители рая. В 1847 году отец Игнатий написал столько писем и духовных сочинений, что, пожалуй, и здоровому человеку это было бы не под силу. Каждую минуту относительной бодрости он употреблял на то, чтобы выразить, высказать для устремляющихся на путь спасения свои духовные думы, облекая их в разнообразные формы. Его фразу хочется употребить в отношении его собственных сочинений. «Бегите в эти книги умом и сердцем». Мы же здесь заглянем только в немногие их страницы. Выпишем хотя несколько мыслей. Есть у отца Игнатия замечательный этюд, написанный в связи с его занятием Иисусовой молитвой «Странник». Странник здесь — Господь, посещающий сердца духовно труждающихся. И пишет отец Игнатий здесь о таких вещах, о которых, конечно, ничего нельзя сказать человеческим словом. Вот судите сами. Откуда ты шествуешь? Где твое обычное селение? Где ты был доселе? По что доселе оставлял меня в одиночестве, в сиротстве, в нищете, в смерти ужасной? Не оставляй меня, не могу быть без тебя. Если оставишь, опять я в дверях ада, опять в пропасти, опять в бедствии невыносимом и невыразимом. Ты приходишь, я не вижу образа шествия твоего. Неожиданно являешься в душе невидимый и непостижимый. Являешься с несказанною тихостью, тонкостью, вместе с властью и силою Творца, потому что изменяешь всего человека. Изменяешь, претворяешь, воссоздаешь, обновляешь и ум, и сердце, и тело. Как назову тебя? Как скажу о тебе, братья моей? Как передам им имя странника, уклонившегося под кров души моей, под кров обветшавшей? Что нашел ты в сердце моем, к которому приходили попеременно различные греховные помышления, входили в него беспрепятственно, находили в нем, как в яслях, как в корыте с вином, лакомую пищу разнообразных страстных чувствований? Но ты присутствуешь. Твоя безмерная благость привела тебя к скверному грешнику, чтобы грешник, познав достоинство и назначение человека, оставил пути беззаконий. И далее очень тонкое изображение, почти неизобразимого. Вот к делателю Иисусовой молитвы приходит божественный странник. Он не имеет никакого образа, ни вида, ничего в нем нет чувственного. Он вполне невеществен, невидим, крайне тонок. Внезапно, неожиданно, с несказанную тихостью является в уме, в сердце, постепенно разливается во всю душу, во все тело, овладевает ими, удаляет из них все греховное, останавливает действие плоти и крови, соединяет рассеченные части человека воедино, являет целым наше естество, которое рассыпалось от страшного падения, как рассыпается от падения сосуд скудельный. Божественное действие невещественно, не зрится, не слышится, не ожидается, невообразимо, необъяснимо никаким сравнением. Я ничего не видел, ничего не слышал, но вижу себя измененным. нельзя не сказать и об одном небольшом сочинении под названием «Судьбы Божии». Поистине оно стоит многих книг. Отец Игнатий в этой статье, написанной по его обыкновению живо и в то же время с богословской точностью, раскрывает тему управления Вселенной ее Творцом. «Что судьбы Божии?» — пишет отец Игнатий. «Это действия или попущения воли Божией, на которые произвол человека не имеет никакого влияния. Правителем Вселенной, начальной причиной всего, совершающегося в обществе человеческом и с каждым человеком в отдельности, произвольный намеренный грешник признает или человеческий разум, или слепой бессмысленный случай. Становится этот грешник в отношение враждебное Господу, враждебное святому Евангелию его. Управляет Бог Вселенную, управляет Он и жизнью каждого человека во всей подробности ее. Жизнь моя и смерть находятся ежечасно в руках Твоих, во всех делах моих, во всех обстоятельствах моих Ты участвуешь, постоянно направляет меня на путь Твой, десница Твоя. Без содействия этой десницы давно-давно заблудился бы я безысходно, погиб бы безвозвратно». Далее сжатые, тщательно продуманные ответы на такие крупные вопросы бытия, как существование в мире зла, невозможность точного определения, что представляет собой человек и как сосуществуют в нем душа, ум и тело, благотворность искреннего осознания человеком своей крайней греховности, о значении слов «раб Божий» и о смысле страданий, посылаемых человеку Господом. Самые сложные богословские и аскетические понятия отец Игнатий делает понятными. Он пишет «для всех», зная, что многого жаждущие истины не смогут найти или найдут слишком мудреное, недоступное неискушенному уму слово. Из выводов отметим здесь один – о рабстве. Человек, исповедав себя рабом и созданием Божиим, предавшись всецело воле Божией, немедленно вступает всем существом своим в область святой истины. Истина доставляет правильное настроение духу, жизни. Вошедший в область истины, подчинившийся истине, получает нравственную и духовную свободу, получает нравственное и духовное счастье. Сознавая себя грешником, человек бывает счастлив, чувствуя на себе заботливую руку Господа. «Усматриваю, — пишет отец Игнатий, — решительное расстройство моей собственной воли, непокорность ее разуму, а в разуме усматриваю утрату способности руководить волей правильно, утрату способности действовать правильно. При рассеянной жизни мало замечается это состояние, но в уединении, когда уединение освящено светом Евангелия, состояние расстройства сил душевных является в обширной, мрачной, ужасной картине. И служит оно свидетельством предо мною, что я существо падшее. Я раб Бога моего, но раб прогневавший Бога, раб отверженный, раб караемый рукою Божиею. Таким объявляет мне меня и божественное откровение. Мое состояние есть состояние общее всем человекам. О страданиях. Страждущие, знайте, что вы страдаете по воле Божьей. Будьте убеждены, что без воли Божией, без попущения Божия не прикоснулась бы к вам никакая скорбь. Воззрел милостиво на вас Господь, возблаговолил о вас, признал ваше сердце и жительство благоугодными себе, и потому простер к вам руку помощи в судьбах своих. Он послал или попустил вам скорби в очищение ваше, в охранение, в средство к достижению совершенства. Установлен Богом тесный и прискорбный путь из земной жизни к небу. Заповедано шествие по этому пути под крестом, путем этим, под бременем креста своего, прошел вождь христианского племени, вычеловечившийся Бог. Крест — терпение в Господе всех огорчений и напастей, которые будут попущены промыслом Божиим. Таков суд Божий. Все святые, все без исключений, причастились

когда захотят плакать Богу угодно, внезапно видят в себе необыкновенную сухость и не могут добыть из глаз ни одной слезной капли. Из этого научаемся, что слезы страха Божия и покаяния — суть дар Божий, что для получения их надо позаботиться, во-первых, о стяжании причины их. Причина слез — зрение и сознание своей греховности. Стяжавшему зрение своей греховности, стяжавшему страх Божий, стяжавшему чувство покаяния и плача, нужно и спросить у Бога дар слез прилежную молитвою. Для этого нужен и другой великий дар, о котором молит Господа в великопостной молитве святой Ефрем Сирин: «Даруй мне зреть мое прегрешение». Святитель Игнатий обращается к рассмотрению этого дара в статье «Зрение греха своего». Там, в частности, он пишет: «Кто совершит великое дело, установит вражду со грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар — зрение греха своего. Блаженна душа, узревшая гнездящийся в себе грех, блаженна душа, узревшая в себе падение праотцев, ветхость ветхого Адама. Так видение греха своего есть видение духовное, видение ума, исцеленного от слепоты божественную благодатью. С постом и коленопреклонением научает Святая Восточная Церковь и спрашивать у Бога зрение греха своего. И далее. «Зрение греха своего и рождаемое им покаяние — суть делания, не имеющие окончания на земле. Зрением греха возбуждается покаяние, покаянием доставляется очищение. Постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которых оно прежде в омрачении своем совсем не примечало. При всей греховности человека он — образ Божий. Человек — образ и подобие Бога, говорит святитель Игнатий в другом слове. Бог — неприступный в величии своем, Бог, превысший всякого образа, изобразился в человеке. Так изображается солнце в смиренной капле воды. Существо человека — верховная его сила, которую он отличается от всех земных животных, которую он равен ангелам, дух его, есть образ существа Божия. Человек, пойми твое достоинство. Взгляни на луга и нивы, на обширные реки, на беспредельные моря, на высокие горы, на роскошные древа. Взгляни на звезды, на луну, на солнце, на небо. Это все для тебя. Все назначено тебе в услужение. Кроме видимого нами мира, есть еще мир, невидимый телесными очами, несравненно превосходнейший видимого и невидимый мир для человека. Как Господь почтил образ свой! Какое предначертал ему высокое назначение! В человеке изобразился Бог Троица. Святитель Игнатий от черт сходства человека с Богом, лежащих на поверхности, идет вглубь этого сравнения, вернее, этого родства. Три лица в Троице человеке, три силы его Духа, которыми проявляется существование Духа. Мысли наши и духовные ощущения — проявляют существование ума, который, проявляясь со всей очевидностью, вместе пребывает вполне невидимым и непостижимым. Ум наш — образ Отца. Слово наше, непроизнесенное слово, мы обыкновенно называем мыслью, образ Сына. Дух — образ Святого Духа.

0: как в Троице Боги, три лица неслитно и нераздельно составляют одно божественное существо, так в Троице Человеки три лица составляют одно существо, не смешиваясь между собою, не сливаясь в одно лицо, не разделяясь на три существа. Человек, расстраивая в себе это божественное согласие трех лиц, приносит себе невыразимые внутренние мучения. И много надо трезвения, внимания, чтобы шаг за шагом находить в себе повреждения и искажения и восстанавливать разрушенное. Эти душевные муки испытывают и неверующие люди, но они не понимают их происхождения, называют скукой, хандрой, тоской, отчаянием. «Братья, доколе мы странствуем на земле, — пишет отец Игнатий, — доколе мы в преддверии к вечности, в этом видимом мире, постараемся привести в правильность черты образа Божия, напечатленного Богом на душах наших, дать оттенкам и цветам подобия, красоту, живость, свежесть». И Бог на испытании страшном признает нас способными ко вступлению в Его вечный блаженный чертог, в Его вечный день, в Его вечный праздник и торжество. В слове о спасении и о христианском совершенстве отец Игнатий пишет: «Многие говорят о спасении, многие желают спастись, но если спросить их, в чем заключается спасение, то ответ для них делается очень затруднительным. Чтобы знать, в чем состоит спасение наше, надо знать наперед, в чем состоит наша погибель, потому что спасение нужно только для погибших. Ищущий спасение этим самым по необходимости признает себя погибшим, иначе для чего бы ему искать спасение? Погибель наша совершилась через уничтожение общения нашего с Богом и через вступление в общение с падшими и отверженными духами. Спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и в восстановлении общения с Богом». И далее примерно на 30 страницах сжатого емкого текста излагается краткий очерк путей к спасению, как понимает их соборный разум нашей Церкви, не исключая и частного опыта самого автора статьи. В ряду работ 1847 года у отца Игнатия есть трактат под названием «Слово о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу». В собрании его сочинений он занимает 50 страниц и производит впечатление основательной книги, так как вмещает множество мыслей, проблем, ссылок на Священное Писание и труды святых отцов. Святитель Игнатий живо, как и всегда, доступно для всех желающих понять дело, излагает учение о естестве человеческом в трех его состояниях – по сотворении, по падении и по искуплении. Люди, мало думающие о своем нравственном состоянии, может быть, и не делающие зла крупного и явного, должны быть потрясены той картиной, которую открывает отец Игнатий. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и свойства души. Здравым разум был до падения. По падении у всех человеков, без исключения, он сделался лжеименным и для спасения должен быть отвергнут. От греховной заразы все в человеке пришло в расстройство. Все действует неправильно, все действует под влиянием лжи и самообольщения. Так действует его воля, так действуют все его сердечные чувствования. Так действуют все его помышления. С самого рождения своего человек не имеет ни одного дела, ни одного слова, ни одного помышления, ни одного чувствования, ниже на кратчайшую минуту, в которых бы добро было без большей или меньшей примеси зла. Это засвидетельствовано Священным Писанием. И далее отец Игнатий глубоко и в многообразных случаях от святоотеческого и собственного опыта показывает ту борьбу, иногда ювелирно тонкую, которую ведут со злом монахи, руководимые своими наставниками. Он показывает и дивное зрелище, которое представляют собою святые Божии. Они, будучи сосудами Святаго Духа, вместе видели, признавали и исповедовали себя величайшими грешниками, достойными казней временных и вечных. Они основательно познали и изучили свое падшее естество, в котором ничего нет неоскверненного, и потому все благое, которое посредством их совершалось вселившуюся в них божественную благодатью, они с полным убеждением приписывали ей и постоянно трепетали, чтобы не возник из падшего естества какой помысл или какое чувство оскорбительные для Святаго Духа. В толковании на первый псалом «Блажен муж» отец Игнатий призывает: «Кто хочет принести плод духовный, да совершит с терпением продолжительную, преисполненную различных переворотов и бед, войну против греха. Тот только может узреть плод духа на древе души своей, кто возлелеет этот плод, святый, нежный, многим и мужественным терпением». В этой войне главное оружие — молитва. Говоря о ней в таинственном объяснении 99-го псалма, святитель Игнатий выражает свой личный опыт. «В молитву, молящегося молитвою чистою, проливается из ощущения благости Божией духовная сладость, погружающая дух человеческий в бездну смирения, вместе возносящую его от земли на небо. Такой молитвенник есть и уединеннейший безмолвник. Безмолвник этот пребывает непрестанно при Боге, по действию в нем Бога, вне мира, вне помышления о приходящем, вне сочувствия к приходящему. Сердце, ожив ощущением своим для Бога и для всего, что принадлежит Богу, умирает для мира, умирает для всего, что враждебно Богу и что чуждо Бога. В смерти этой — жизнь, и в погибели этой — спасение».
1: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Кральчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Месяца слов». 18 мая по новому стилю – день явления чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая чаша». Явление святого образа произошло в 1878 году. Крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, отставной солдат, был одержим страстью пьянства. Он пропивал все, что имел, и вскоре стал нищенствовать. От непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он продолжал пить. Однажды во сне ему явился старец и приказал идти в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы, где находится икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», и отслужить перед ней молебен. Без денег, не владея ногами, крестьянин не рискнул отправиться в путь. Но святой старец явился ему во второй раз, а потом и в третий раз, и грозно приказал исполнить повеление. На четвереньках отправился отставной солдат в монастырь. В одном селении он остановился отдохнуть. Чтобы облегчить боль, старушка-хозяйка растерла ему ноги и уложила на печь. На следующий день ему стало легче. Опираясь сначала на две, а потом на одну палку, он дошел до Серпухова. Придя в монастырь и рассказав о своих сновидениях, страждущий просил отслужить молебен. Но никто в монастыре не знал иконы Божией Матери с таким наименованием. Тогда подумали, не та ли эта икона, что висит в проходе из храма в Ризницу. На оборотной стороне ее действительно увидели надпись «Неупиваемая чаша». В лике ученика святителя Алексея, преподобного Варлаама, недугующий крестьянин сразу же узнал являвшегося ему во сне старца. Из Серпухова крестьянин возвращался домой вполне здоровым. Весть о чудном прославлении иконы Божией Матери быстро распространилась по России. Одержимые страстью пьянства, их родные и близкие спешили вознести молитвы к Богоматери об исцелении от недуга, а многие приходили, чтобы уже возблагодарить Владычицу за ее великую милость. Что изображает эта икона? По иконографии она относится к типу одного из древнейших изображений Божией Матери Аранта. Только Богомладенец написан стоящим в чаше. Чаша с благословляющим Богомладенцем – это чаша причащения, источающая приступающим к ней с верою все благословение, дарованное грешному роду человеческому искупительным подвигом Господа нашего Иисуса Христа. Эта чаша действительно неупиваемая или неиспеваемая, потому что агнец ее всегда едомый и никогда же иждиваемый. А Матерь Божия с воздетым вверх пречистыми руками – как могучий первосвященник, ходатайственно возносит Богу эту жертву, своего закланного сына, заимствовавшего плоть и кровь от ее пречистых кровей, и пренебесный жертвенник за спасение всего мира, и предлагает снеть верным. Она молится за всех грешников, всем хочет спасения, вместо низких губительных пристрастий призывает к настоящему источнику духовной радости и утешения. Она возвещает, что неупиваемая чаша небесной помощи и милосердия уготована каждому нуждающемуся.

Не менее знаменитой стала икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Петербургском храме Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Он был построен в начале XX века и являлся главным храмом Всероссийского Александра Невского братства трезвости. Его столичное отделение насчитывало более 70 тысяч членов-братчиков. Братство было лишь частью той деятельности, которую вело общество религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. В основе его лежала идея христианского трезвения и деятельной любви ради просвещения людей и улучшения нравов, особенно в рабочей среде. Оно было основано по инициативе святого праведного Иоанна Кронштадтского, новомученика протоиерея философа Арнацкого, поддерживал святым царем Николаем II и святой императрицей Александрой Федоровной. В начале XX века церковь Воскресения Христова оказалась настоящим центром борьбы православия с алкоголизмом. В ней постоянно звучали проповеди и беседы о трезвости. Перед иконой «Неупиваемая чаша», болящие недугом пьянства, давали обеты и служили молебны о Божьей помощи в исцелении. Икона была очень известна и чтима народом. Члены Александра Невского братства прилагали много усилий к возрождению падших сограждан. Храм Воскресения Христова был единственным в городе, где исповедовали женщин легкого поведения. Издавались популярные духовные журналы «Отдых христианина», «Трезвая жизнь» и «Воскресный благовест». Огромный вклад в издательскую и организационную работу братства внес протоиерей Александр Рождественский, которого называли апостолом трезвости. Отец Александр похоронен на кладбище при Александро-Невской лавре. На его могиле установлен памятник в виде колокола. К великим праздникам Рождества Христова и Святой Пасхи малоимущим раздавались денежные пособия, летом устраивались паломнические поездки на Валаам, для детей экскурсии в окрестности Петербурга. В храме Воскресения Христова пел любительский и народный хор. За храмом, на набережной обводного канала, еще в 1897 году было выстроено трехэтажное кирпичное здание, дом трудолюбия, где желающие могли получить трудовые навыки в некоторых профессиях. Идея таких домов трудолюбия принадлежала святому Иоанну Кронштадтскому, который был одним из основных жертвователей при сборе средств на постройку здания, где впоследствии разместились еще и воскресная школа, библиотека-читальня и книжный магазин. Типография общества работала в подвале церкви.

1932 году храм Воскресения Христова был закрыт и возвращен верующим только в марте 1990 года. Главной святыней храма, как и до революции, стала икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Этот образ имеет свою удивительную историю. В церковь он был пожертвован в 1995 году одним петербургским иконописцем, избавившимся от недуга пьянства. Он написал икону по обету. В Страстную пятницу того же 1995 года икона замироточила. Мира истекала каплями всего несколько часов. В храме Воскресения Христова каждый понедельник вечером перед иконой «Неупиваемая чаша» совершается молебен с акафистом. Сотни людей стекаются сюда, молитвенно обращаясь к Пречистой Деве. «Радуйся, Владычица, неупиваемая чаша, духовную жажду нашу утоляющая».

Святой Иоанн Златоуст оставил нам свое поучительное слово о грехе пьянства. Я слышу, что некоторые говорят, если бы не было вина, мы не были бы пьяницами. О, безумные! Люди грешат, а мы презираем дар Божий. Неужели вино — причина такого зла? Нет, не вино, а невоздержание тех, которые зло употребляют вином. Итак, лучше скажи, о, если бы не было пьянства. А если скажем, лучше не было бы вина, то можем и далее сказать, лучше не было бы железа, потому что есть человека-убийцы. Лучше бы не было ночи, потому что есть воры. Лучше бы не было света, потому что есть клеветники. Таким образом, ты все, наконец, захочешь истребить. Но ты не поступай так, потому что это сатанинский дух. Не презирай вина, но презирай пьянство. Нельзя пьянице видеть Царствие Небесного. Не обманывайтесь, говорит апостол, ни пьяниц, ни лихаимцы Царствие Божие не наследуют. И что я говорю, Царствие Небесного? Пьяный не видит и настоящих предметов, потому что пьянство дни для нас превращает в ночи, свет в тьму. Пьяный, смотря во все глаза, не видит и того, что у него под ногами. И не это только зло рождается от пьянства, но и после пьяницы подвергается другой, жесточайшей казни, безумному унынию, неистовству, расслаблению, насмешкам, поношению. Какого же помилования ждать тем, которые убивают себя такими бедствиями? Совершенно никакого. Итак, подщимся избегнуть этого недуга, чтобы получить нам настоящие блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава и держава со Отцем и Святым Духом вовеки. В возрожденном Серпуховском Высоцком монастыре каждое воскресенье по окончании божественной литургии совершается молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», за которым поминаются имена тех, кто страдает пристрастием к винопитию и нуждается в благодатной помощи Пречистой Владычицы.

18 мая по новому стилю церковь прославляет страдания и подвиги великомученицы Ирины. Ирина была дочерью язычника Ликиния, правителя города Магедона во Фракии. Она жила в отдельном дворце и воспитывалась мудрым наставником, тайным христианином Апеллианом, который по знамению свыше открыл ей учение Евангелия. Ирина приняла крещение от апостола Тимофея. Ее труды, подвиги и страдания по благовестию учения Христова достойны удивления, так как сопровождались великими чудесами, чем она обратила в христианство до 11 тысяч человек только в своем городе. Святая мученица посетила с проповеди Евангелия и другие города Фракии, Константину и Миссимарию, творя чудеса, исцеляя больных и претерпевая страдания за Христа. Из Магедона она была перенесена облаком в Эфес, где вскоре Господь открыл ей, что приближается время ее кончины. Ирина в сопровождении своего учителя и нескольких христиан вышла за город, горной пещере, вошла в нее, наказав своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем. На четвертый день христиане посетили пещеру, но тело святой не обрели. Так представилась святая великомученица Ирина. Это произошло в I-II веке. Поздравляю всех именинниц с Днем Ангела. До свидания, дорогие братья и сестры. Передачу «Месяц слов» для вас подготовила и вела Надежда Рогожина.

0: прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Музыка, которая прозвучит сегодня, порадует и, может быть, удивит даже искушенных знатоков. Итак, Италия, XIV век. Послушаем, как отразилась эта эпоха в музыке.

выразительные музыкальные фразы, виртуозные переплетения голосов, необычное созвучие, прихотливый ритм. Действительно, эту музыку отличает какая-то удивительная свежесть. Такой она кажется нам даже в наше время, богатая музыкальными впечатлениями. И можно себе представить, какое действие производила эта музыка на слушателей 7 веков назад, на слушателей, которые за столетия Средневековья привыкли совсем к другому пению, строгому, размеренному, одноголосному григорианскому хоралу. Внимательный слух мог уловить в распеваемом тексте одну фразу, которая специально выделена одноголосным звучанием среди бесконечных хитросплетений голосов. Для нее как бы расчищено место. Звучит она так. «Дигнаре ме чекония», что в переводе означает «удостой меня, чекония, твоей милости». Так, с помощью этого музыкального автографа мы знакомимся с автором этой музыки, который, подобно древним иконописцам, в свое творение вписал и свою молитву о прощении. О композиторе Иоханнесе Чекония мы скажем чуть позже. А теперь еще одно его сочинение — канон «Quod iactatur et virtus», в котором распевается на 3 голоса многозначительное изречение о том, что самая искушенная наука часто бывает бессильна понять простые истины.

Автор этой музыки, Иоханнес Чикони, родился приблизительно в 1335 году в Бельгии, в городе Льеже. Но с самого раннего возраста воспитывался при дворе римского папы в Авиньоне на юге Франции, где как раз в это время, в середине XIV века, стал активно развиваться новый музыкальный стиль, выражающий художественное миросозерцание нового человека, человека эпохи Возрождения. Об Иоханнесе Чикони, крупнейшем композиторе и выдающейся личности своего времени, мы еще расскажем, а сегодня завершим нашу музыкальную встречу еще одним сочинением Чикони, гимном, посвященным святителю Николаю. Если вы будете внимательны, то непременно услышите фразу «О Беате Николе», «О блаженный Николай».

0: Наш маленький концерт завершен. Произведения итальянского композитора бельгийского происхождения XIV – начала XV века Иоханнеса Чекония прозвучали в исполнении замечательного петербургского ансамбля старинной музыки «Pro Anima», что означает «для души». Руководитель ансамбля Геннадий Гольштейн. Записи 1986-87 годов. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Мы, кажется, починили ВК-видео, так что, уважаемые слушатели, если вы в четверг, ну и, собственно, и не в четверг, открывайте ВК-видео, и там найдете трансляцию нашей передачи. Сегодня в заключительной части вечернего канала мы пообщаемся с иереем Евгением Тимофеевым, клириком храма пророка Илии на Пороховых. Здравствуйте, отец Евгений.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: Телефон прямого эфира 328-29-32. Этот же номер. Так, по старинке хотел сказать, что можно через мессенджер. Нет, сегодня у нас только телефон доступен 328-29-32 и трансляция на платформе ВК-видео. Там есть чат, и в чате тоже можно задать вопрос отцу Евгению. У нас будет 4 темы. Надеюсь, что все 4 успеем обсудить. И давайте сразу послушаем первую новость про инопланетян.
2: Первая часть рассекреченных материалов с США по неопознанным летающим объектам включает архивные снимки миссии «Аполло-17», свежие военные наблюдения 2025-2026 годов и несколько неразрешенных случаев. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на портале Пентагона в США, сообщает ТАСС. В первую подборку вошло видео инцидента над Объединенными Арабскими Эмиратами в октябре 2023 года, обозначенное как неразрешенный случай. На записи, опубликованной Пентагоном, виден хаотично двигающийся яркий объект, зафиксированный военными средствами наблюдения в ночном небе. В описании говорится, что происхождение объекта и его характеристики установить не удалось. Также опубликован архивный снимок миссии «Аполло-17». В описании к материалу указано, что в увеличенной части фотографии, выделенной желтой рамкой, над поверхностью Луны видны три огня. В опубликованных описаниях и сопроводительных материалах первой подборки упоминаний России или СССР не обнаружено. О намерении обнародовать эту информацию объявил в конце апреля президент США Дональд Трамп. При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему неопознанных летающих объектов, в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что видели такое, во что невозможно поверить.
0: Отец Евгений, а вы в пришельцев верите?
1: Конечно, любой человек, который бывает в церкви по воскресеньям и читает вторую псалом, знает, что Господь хранит пришельца. Вот.
0: Там точно про тех пришельцев?
1: Нет, конечно, там не про тех пришельцев, а про странников. И да, существование неопознанных летательных объектов UFO, я думаю, эта тема очень дискуссионная и... Пожалуй, не верю. Вот. Ну, вы знаете, то, что рассекречивают какие-то неопознанные какие-то, да, еще ситуации, ну, это здорово, потому что всегда есть повод для воображения, что-то, значит, сообразить. Буквально вчера я имел возможность пообщаться с одним священнослужителем, вот, который убеждал меня, что египетские пирамиды не могли быть построены людьми, и что к их построению была причастна некая допотопная цивилизация.
0: Ну, в общем... То есть внеземная?
1: Нет. Речь идёт не про инопланетян.
0: Вот я как раз слышал, что пирамиды инопланетяне
1: вот, построили. Нет, это вообще это старье, это старейшая информация.
0: Православных
1: у нас другая информация.
0: Есть отдельная теория, да?
1: У нас, значит, он озвучил теорию, что речь идет про, значит, допотопную цивилизацию. Вот что, значит, до Великого потопа, значит, была какая-то очень... сверхразвитая цивилизация, гораздо более развитая, чем сейчас. Вот. И вот остатки это вот, значит...
0: А в Библии что-то про это есть?
1: Ну, то, скажем так, он считает, что значит, 6 глава книги «Бытия», повествующая о том, что, значит, ангелы Божии соединялись с дочерями человеческими, повествует о том, что, значит, ангелы, в общем, падшие ангелы соединялись с реально земными женщинами, от них рождались вот некие гиганты, полулюди, и вот эти полулюди обладали какими-то сверхчеловеческими способностями. Отсюда, значит, он считает, что отсюда, значит, в разных культурах образ кентавров, минотавров, значит, всяких полулюдей, полуживотных, значит, и вот, а в том числе от них остались египетские пирамиды, вот как-то так.
0: Вот вы говорите, он считает, то есть вы считаете иначе?
1: Я хотел слово «конечно» потреблять, но давайте так, чтобы чьи-то чувства не задеть, я считаю иначе.
0: А почему?
1: Я считаю, что для объяснения шестой глубины небытия есть гораздо более, ну, скажем так, органичный, простой вариант, что это соединение сифитов и каинитов. Вот. То есть потомков Сифа и потомков Каина. Вот. И несложно представить, что нематериальные существа могут вступить в связь с земными женщинами, и от них могут появиться какие-то потомки, честно признаться. Не могу в это поверить. Да. Нет, конечно, все может быть. И инопланетянин могут быть, я не знаю. Но, знаете, насчет инопланетян, у Клайва Льюиса, моего любимого христианского писателя 20 века, автора замечательной сказки «Хроники Нарнии» и «Богослова», есть такое рассуждение, знаете, вообще он является автором цикла «Космическая трилогия», где как раз про другие планеты говорится. Но, прочитав его цикл, мы можем убедиться в том, о чем он говорит в другом, в своем прозаическом уже, скажем так, не художественном сочинении, что даже если инопланетяне существуют, предположим, значит, есть какая-то разумная цивилизация, да. Бог стал человеком. Бог не стал там, значит, жителем планеты Луна, там, ну, значит, спутник, это, значит, там, Луны, там, планеты, там, Юпитер, Сатурн или кого-то там. Бог стал человеком. Это уникальный факт человеческой истории. И искупление универсальное, на всю Вселенную имеющее значение, произошло именно на планете Земля в первом веке нашей эры. Вот.
0: Да, но на этот счет разные есть теории. Кто-то говорит, что инопланетян, значит, понадобилось отдельное какое-то воплощение Бога для их спасения и так далее. Бывают какие-то мнения, что просто еще и как бы у них чуть ли не отдельный Бог какой-то. Но, понятно, что это все мало совместимо с христианством, но
1: есть мнение... есть такое художественное произведение, называется «Гиперион». Значит, это такая художественная сага о христианском проповеднике-космонавте, который прилетает на одну, значит, планету и, значит, начинает, ну, как проповедовать, да, и оказывается, что они вообще не знают вроде ничего про Бога, но при этом они не могут умереть. Они умирают и сразу же воскресают. То есть у них не получается умереть никак. И он сам мучается от того, что он сам теперь теряет возможность умереть. И оказывается, что вот эта способность не умирать изнутри в них действует вот некто, кто, значит, образом креста их воскресает, воскрешает каждый раз. То есть, короче, речь идет про то, что это Христос, как бы, вот, их воскрешает. Просто они об этом не знают. Вот. То есть...
0: ну, да, но ну, это фантастика. Можно, конечно, много чего придумать.
1: Да.
0: Эдуард пишет. «Христос воскресе. Здравствуйте, дорогой отец Евгений и Даниил. Темные силы вполне могут являть себя в разных областях, лишь бы людей отвести от изучения учения Христа».
1: Вот. Видите, Эдуард, он на страже.
0: Но вы согласны с тем, что вот это же на самом деле довольно такое распространенное представление о том, что инопланетяне,
1: Это бесы.
0: Да, они как бы на самом деле являются нам каким-то людям, но это на самом деле бесы.
1: Ну, честно, вы знаете, многим это покажется удивительным, но священники, как правило, скептически относятся к любым сверхъестественным явлениям. Почему? Да потому что самое главное чудо уже совершилось. Бог стал человеком. Когда приходят в храм люди, начинают рассказывать о каких-то сверхъестественных событиях. Там икона замироточила дома, там кто-то там, значит, выздоровел. Какое-то чудо. что-то летает там, какие-то сны, вещи и так далее. Ну, мы всегда относимся с таким сдержанным, как бы, скепсисом. Что, да, нет, это может быть. Вообще, мы можем допустить практически все, что угодно. Вот. Но стоит ли? То есть, стоит ли верить своим вот этим, значит, ощущениям, своим вот этим, да, каким-то там эффектам тем или иным? То есть, вопреки распространенному убеждению, настоящие библейские чудеса происходят незаметно. Как, например, незаметным было чудо в Кане Галилейской для людей, которые просто черпали эту воду. Она как-то незаметно стала вином. То есть не было какого-то трах-бабах случайно, да? В библейском, новозаветном, во всяком случае, понимании чудо – это всегда что-то такое, что-то происходящее вот так вот таинственным образом. То, что происходит незаметно от окружающих, как правило. Как умножение хлебов. Да. Взял, благословил, преломил, раздал. Кто обратил внимание, что вот этот хлеб, он там, не знаю, умножился, да, удвоился, утроился? Да нет, это просто как-то само собой произошло.
0: Ну, кто-то, знаете ли, все-таки обратил, и мы имеем текст Евангелия, который повествует.
1: Да, но он акцент какой-то. То есть акцент не на моменте вау, не на спецэффекте, да, а на, скажем так, на том, как это чудо, какой результат оно произвело, да. То есть чудо в библейском понимании всегда тесно связано с свидетельством Божьего присутствия, да, и чудо для своего осуществления требует веры. То есть не сначала чудо, а потом вера, да, как нам кажется. Бог скажет из граммофона: «Я есть, верьте в меня», да, вот. А наоборот, сначала Христос спрашивает: «Веришь ли ты, что я могу тебя исцелить?» Потом исцеляет, да. Поэтому, ну, я лично и многие священники, да, скептически относятся к любым сверхъестественным явлениям, а при этом скепсис – это не означает тотальное отрицание, да. В отличие от, ну, скажем так, материалистов, мы не то что допускаем, мы верим в чудеса, да. Просто мы не склонны, знаете, вот есть такое понятие, порой православные христиане часто подпадают, к сожалению, под это искушение, называется легковерие. Вот вера во все что угодно, то есть в любые чудеса. То есть вот что-то произошло там на остановке, автобус как-то остановился не так, уже какое-то чудо. Мы, ну как бы, промысел Божий, он вокруг нас, и да, может быть, в этом тоже его частичка Божьего присутствия, в том, что ты успел на этот автобус, да, там, несчастный. Но объявлять это каким-то сверхъестественным явлением и чудом, я бы поостерегся.
0: Ну что же, перейдем к следующей новости. Давайте про Симпсоны и хантавирус.
1: Да, это тоже еще одно чудо.
2: Мультсериал «Симпсоны» предсказал вспышку хантавируса, которая произошла на круизном лайнере МВ «Хондиус», сообщает портал «Правила жизни». 23-й серии 19-го сезона, которая вышла в 2012 году, семья Симпсонов отправляется в путешествие на лайнере. Однако их отдых внезапно омрачается обращением генерала Уильяма Салливана. Он заявляет о вспышке смертельного вируса Пандора, который требует всемирного карантина. Для этого все суда должны остаться в море. В итоге оказалось, что это была лишь проделка сына Симпсонов Барта. Он так хотел, чтобы отдых не заканчивался, что пошел на крайние меры и подстроил это обращение. После чего на борту начались полнейший хаос и разрука. Запасы еды были на исходе, и пассажирам пришлось есть мясо чаек и мидий. В итоге Барту пришлось признаться, что это был розыгрыш, и вместо обращения настоящего генерала он проигрывал отрывок из фильма. В начале мая на круизном лайнере МВ «Хондиус», следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Из 147 пассажиров погибли трое, заболели всего 8 человек. В социальных сетях пользователи подняли панику, якобы новой пандемии, и стали снимать трендовые видео на эту тему.
0: А в предсказания и пророчества вы, отец Евгений, верите?
1: Безусловно.
0: Ну вот, а в Симпсонов, которые предсказывают вирусы?
1: Вы знаете, если что-нибудь говорить на протяжении лет там 10-20 каждый день, то наверняка можно сказать какое-нибудь пророчество. Ну, 100%, что-нибудь доскажешь. Вот. С такого количества информации, ну, точно что-нибудь досбудется, да? Вот. По этому принципу, я думаю, многие, ну, шарлатаны, которые, значит, дурят народ этими знаками зодиака, значит, и что-то сообщают какие-то такие убедительным голосом про то,

0: о таком сценарии и не зная про хантавирус. То есть, скажем так, тут не похоже на какой-то прям.
1: Скажите, пожалуйста, отец Евгений, а вот вы допускаете, что Господь может через каких-то людей, через какие-то произведения искусства, через вот сейчас, в наше время, не в ветхозаветные времена, а вот прямо сейчас, прямо в нашей стране, являть нам какие-то предостережения таким образом?
0: Вы знаете, безусловно, безусловно, я думаю, что любой вот гениальный автор, будь это режиссер, писатель, да, актер, композитор, неважно, он всегда понимает, что его произведение больше, чем он сам. Как-то раз, я, кажется, этой мыслью уже делился в нашей студии, я, будучи большим фанатом творчества Андрея Тарковского, смотрел одно из его видео, живое видео, где он общается со студентами. И его спрашивают про его собственный фильм «Сталкер». И он отвечает, говорит, я думаю, или мне кажется, «Сталкер» об этом. Мне хотелось просто встряхнуть. Ты что, сам не знаешь, о чем ты снял фильм, в конце концов? Как же нам это понять, да? А мне кажется, это было очень верное, ощущение, мне кажется, здравое, что если ты действительно вот творишь и чувствуешь, что делаешь вот нужное дело, да, то твоими грешными, немощными устами действительно в какой-то степени, и, конечно, мы не можем себя сопоставлять там, с пророками там, и так далее, естественно, никто этого делать не будет, но в какой-то степени сам Господь может что-то открыть, да. Вот, поэтому сам факт такого я, безусловно, верю и думаю, что мы, каждый из нас может поделиться своим опытом вот такого прочтения каких-то текстов, которые лично вот, для него имели такое очень важное значение. Ну, например, видите, я хотел привести пример Достоевского «Бесы», да, который, можно сказать, пророческий, да, скажем так, в отношении грядущих событий. Но дело в том, что тут, скажем так, атмосферу вот этого грядущего конца, как будто бы люди ощущали просто на уровне, такой общей интуиции, да. То есть Достоевский здесь, конечно, можно назвать Достоевского пророком, да, в таком, в широком смысле слова. Вот. Но нельзя сказать, что его произведение «Беса» является таким каким-то вот сверхъестественным предсказанием о будущем. Скорее, просто прозрение или адекватное воззрение на состояние российского общества, да, там, во второй половине 19 века. Поэтому можно сказать, что Бог действительно... И если следовать, кстати, Библии, то мы видим, что Бог не просто может открываться там язычникам. Он им открывается. Он открылся египетскому фараону во снах. Он открывается царю Навуходоносору во снах. Ведь сон из книги пророка Даниила про, значит, исполина, у которого золотая голова, там серебряная, железная и так далее. Вот это все, значит, истукан. Пророчество о, по сути, грядущем пришествии Христа в нем как бы зашито. Это сон не просто язычнику, а главе языческой вавилонской державы Навуходоносору, богопротивному языческому царю, который уничтожил Иерусалим. И именно ему является Бог и открывает будущее. То есть, да, Бог может это делать. Другое дело, что, наверное, не нужно спешить с... с оценками, да, вот. Но время, оно расставляет иногда на свои места, и оказывается, что, как, скажем, Каиафа, да, произнес слова, лучше одному умереть за народ, да, и евангелист Иоанн добавляет, что он говорил это, сам не понимая, что он говорит, то есть он, по сути, предсказал спасительное значение смерти Христа, при этом сам будучи его виновником его смерти, по сути, да. Вот такая удивительная картина.
1: Да, в пророчество,

0: Ванги, в пророчество Жириновского, во что-то такое можно верить.
1: Ну, Жириновский, как и Симпсоны, да, Жириновский говорил настолько очень много, да, что наверняка что-то из того, о чем он сообщал, учитывая его, в том числе, ну, талантливость, его интуицию, его харизматичность. Есть, я думаю, очень много верного. Вот того, что.
0: То есть это просто все совпадение. Нет такого, что вот каким-то определенным людям не творческих профессий, потому что Ванга с Жириновским не творческим, да, люди, что вот Господь как-то им.
1: Нет, видите, даже насчет творческих людей, да. То есть тут ситуация в том, что Бог. Я не думаю, что Бог открыл Достоевскому судьбы России. Скорее, Достоевский, вот будучи гениальным автором, создал такое произведение, что через это произведение действительно, вот, можно сказать, говорит в какой-то степени, да, обрамляет, в кавычки, сам Бог. То есть дело в том, что на самом деле, я сейчас пишу диссертацию, посвященную Богу Духновенности Священного Писания. И это относится в том числе и к самим библейским авторам. Сами библейские авторы иногда не до конца понимали масштабы тех слов, которые они произносят. Ну, например, мы берем там, слова пророка Исаии, там «Дева в чреве примет». Однако, если мы прочитаем 7 главу книги пророка Исаии, то там речь совершенно о другом, о конкретном историческом событии. Но Бог используют слова святого пророка так, что они имеют второе исполнение через несколько столетий, да. То есть, дело в том, это как Тютчев сказал, да, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, да. То есть, настоящий автор, в чем ценность его слов, в том, что они больше его собственного авторского замысла. И в этом смысле они могут быть пророческими. Но не в том смысле, что он сам осознал и понял какое-то, значит, сознательное пророчество о будущем, да, о том, что Бог его устами говорит что-то. Ведь причем в библейском понимании пророчество – это не просто предсказание, это именно пророчество, то есть проречение. То есть Бог говорит, речь Бога, да, и эта речь Бога может быть не только в отношении будущего, в отношении настоящего или даже прошлого. То есть Бог через слова пророка дает какую-то оценку, какое-то послание, значит, ну, Божьим людям, да, в отношении прошлого, настоящего или будущего. В этом смысле, скажем, ну, с позволения сказать, да, я уверен, что в какие-то, скажем так, лучшие минуты, да, Жириновский, значит, Царство ему небесное, мог давать какие-то весьма пронзительно тонкие, точные оценки, скажем, современного состояния российского общества там или что, да? Но сложно сказать, в какой степени он сам их осознавал, масштаб этих истинностей, скажем так, этих оценок и так далее. Поэтому дело тут сложное, вот.
0: А можно ли применять к пророчествам, предсказаниям разным, которые мы слышим, такой критерий, что если они как бы направлены на не только на информирование о будущем, но и содержат в себе какой-то нравственный смысл, то это значит, наверное, от Бога, и к этому стоит прислушиваться. А если просто вот информация там о том, что такое-то событие произойдет в таком-то году, то на это внимание обращать не надо, это от дьявола.
1: В Библии есть два критерия для удостоверения истинности пророчества. Первое. Пророк говорит именем Бога, именем истинного Бога. То есть не именем там Астарты, Ваала. Или...
0: То есть, получается, Жириновский и Ванга, поскольку они в начале своих пророчеств не... То есть они...
1: Они не подходят по этому критерию. Да? И второй критерий. Пророчество сбывается. Так. То есть, если пророчество было произнесено именем Бога, но оно не сбылось, то оно не истинное. А если оно сбылось, но было произнесено не именем Бога, то оно тоже не истинное. Но только просто истинность пророчества — это не просто его Вот вы правильно сказали, да? Истинность пророчества оценивается в Библии, да? Не просто тем, что ну, события произошли так, как о них было сказано, да? А пророчество — это некое послание, как вы заметили. То есть это некий призыв обратить внимание на что-то, да? Или исправиться, изменить свою жизнь, покаяться, да? Поэтому, может быть, там дьявол сообщит о том же, что произойдет в будущем. Но в отличие от Бога, он не призовет к покаянию, да, верно? То есть в этом отличие.
0: Перейдем к третьей новости, да? Послушаем про хаски и микрочип.
1: Да, очень интересно.
2: Хаски по кличке Сьерра воссоединилась со своим хозяином спустя 12 лет благодаря микрочипу. Об этом пишет People. 8 апреля хаски поступила в приют для бездомных животных в Бруксвилле, штат Флорида. Собака была худой, она медленно двигалась, и у нее отсутствовали клочки шерсти. В приюте собака получила всю необходимую медицинскую помощь, лечебные ванны, ежедневные прогулки и еду. Когда сотрудники приюта проверили хаски на наличие микрочипа, они узнали ее имя Сьерра и вышли на номер телефона ее владельца Брайса. Последний раз он видел ее 12 лет назад, когда она была подрастающим щенком. Хаски потерялась во время переезда из Нью-Мексико в Техас. В офисе шерифа округа Эрнандо подчеркнули, что история показывает важность чипирования животных. Простой микрочип изменил все. Без него Сьерра могла бы остаться еще одной потерявшейся бездомной собакой, отметили там. Хозяин никогда не переставал надеяться, но уже не думал, что снова увидится с ней. Когда Брайс увидел фотографии Сьерры, его сердце разрывалось от осознания того, в каком она состоянии. Но в то же время он был переполнен эмоциями, зная, что она там, и, получается, он сможет увидеть ее снова, добавили в офисе шериф. Хаски находилась в приюте примерно неделю, после чего ее вернули в родную семью при содействии нескольких организаций и волонтеров. Все, кто встречался с ней, становились частью ее путешествия, полной решимости помочь этой милой старушке найти дорогу домой, отметили в приюте.
0: 328-29-32, телефон прямого эфира и чат трансляции на платформе ВК-видео. Это два способа связи со студией. Если у вас, уважаемые слушатели, будут вопросы к отцу Евгению, и вы при этом с нами вечером в четверг, то, пожалуйста, звоните или пишите. Очень ждем. 328-29-32. Отец Евгений, ну вот если чипы, чипирование помогает так вот с собачками, может быть, и людей тоже начать как-то чипировать, чтобы, если что, найти их можно было?
1: Вы знаете, наш православный народ возопит всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей и скажет, что это печать Антихриста и что это, в общем, не богоугодное дело. И я в этом, ну, может быть, с меньшим риторическим окрасом соглашусь. Потому что действительно, как любое доброе начинание, вот такое универсальное, всем помочь, всех спасти, всех найти. Оно, увы и увы, в нашем падшем мире может быть использовано не только ко благу, но и ко злу. И передача личных данных, и, к сожалению, мы не можем гарантировать, что это поможет. Скажем так, что, знаете, как вот, обрати внимание, когда берешь вот таблетки любые, открываешь вот эту вот ненужную бумажку, да, значит, которая называется «Инструкция по применению». Вот. Значит, ну, кажется, ненужная. Значит, и там...
0: Я всегда считаю.
1: Да. И там, значит, сказано, значит, применять в случае, если, значит, предполагаемая польза от применения аппарата превышает там предполагаемый риск. Вот. То есть в данном случае польза, безусловно, была бы. А вот предполагаемый риск какой? Мне кажется, тоже очень высокий. Вот.
0: Ну да, но... Нет, вы только не подумайте, что я как бы за чипирование, но смотрите, вот что можно было бы возразить на это. Смотрите, в каждой пятерочке у нас там висят портреты пожилых людей, которые, значит, где-то потерялись, и огромное количество волонтеров, там, ресурсов разных сил уходит на поиск людей. Ну, может быть, как-то определить какие-то категории людей, которых можно было бы, извините, чипировать, но снабдить какой-то, да, как-то каким-то устройством небольшим с функцией геолокации. Вот здесь в истории с собачкой геолокации не было, поэтому, собственно, 12 лет искали. Да. А, ну вот, исполнилось 80 лет, тебя чипировали.
1: Нет, в принципе, против какого-то браслетика, который человек добровольно одевает, ну, надевает, простите, да, значит, с той задачей. На самом деле, прихожане приходят к нам, и я им говорю, чтобы они делились геолокацией со своими родственниками, потому что они говорят, я не знаю, я могу упасть в обморок. Иду из храма или в храм, да, путь от дом-храм, да, могу упасть, могу, там, не знаю, подскользнуться, что угодно может произойти. Я говорю, ну, просто делитесь геолокацией, попросите детей вам настроить приложение, чтобы они всегда знали, где вы находитесь, да. И в этом смысле это было бы очень полезно, там, какой-то, ну, развитый, удобный сервис, там, который бы работал в любых условиях, там, не только при включенном интернете, там, да, не требовал бы постоянной подзарядки, там, ну, в общем. Я думаю, сейчас мы очень много видим рекламы всяких сервисов по отслеживанию геолокации своих детей. Да, вот там мне реклама приходит. Значит, знаете, где ваша дочка там? Вот, нет, это было бы здорово, наверное, в каких-то случаях. Но мне кажется, ключевой критерий здесь — это добровольность. Вот. И хотя, конечно, ну, скажем, если мы прогнозируем ситуацию, что какой-то, значит, там, негодяй, там, да, он схватил вашего ребенка. Вот. Если бы это был чип, то он бы его не смог отключить, да? А вот если браслетик, да, то он просто возьмет браслетик и все. И выбросит. И все, не найдете, да. Вот. Ну, в общем. Я за браслетики. Вот.
0: Эдуард пишет, спросите у Алисы, уже разрабатывают внедрение чипа в головной мозг, по-моему, и обсуждать не стоит, насколько это хорошо, в кавычках.
1: Ну, конечно. Эдуард, согласен, что...
0: Тоже. В общем, вы, отец Евгений, против чипирования. Это да. Было приятно узнать. Давайте послушаем последнюю, может быть, новость, или нет, мы послушать ее, кажется, не сможем. Потому что отошел наш звукооператор. Так, я тогда, наверное, сейчас открою текст и сам это постараюсь озвучить эту новость. Прошу прощения за...
1: Честно, вот...
0: Включи новость, пожалуйста, последняя.
2: Ученые из Института генетики Национального университета Колумбии подтвердили редкий случай. При анализе ДНК двухлетних мальчиков-двойняшек выяснилось, что у них одна мать, но разные отцы. Лаборатория использовала исследование 17 микросателлитных маркеров. Результат теста – совпадение ДНК предполагаемого отца с одним ребенком, и отсутствие совпадения с другим был подтвержден повторным анализом, исключившим ошибки обработки. Эксперты отмечают, что такой феномен встречается крайне редко и требует одновременного сочетания нескольких факторов – наличие двух половых партнеров в короткий промежуток времени, выход двух или более яйцеклеток и оплодотворение обеих яйцеклеток до их гибели. Яйцеклетка живет менее 24 часов. Ученые не раскрывают детали личной жизни участников по этическим соображениям, но предполагают, что с распространением молекулярных методов и ростом популярности тестов на отцовство случаи могут выявляться чаще.
0: Отец Евгений, вот что вы думаете?
1: Господи помилуй, и смех, и грех, да. Ну, грех в большей степени, конечно. Ой, ужас. Я специально вот, пока ехал в нашу студию, да, познакомился с этим понятием. Я сейчас не могу сейчас прочитать это, какое-то очень...
0: Гетеропатернальная суперфекундация.
1: Господи, там, да.
0: Что-то... Не будем запоминать, надеюсь, не пригодится больше.
1: Ну, гетеропатернальная, да, гетеро и патер, да, разные отцы. Вот. Там, значит, тоже описывается, например, как в нашей новости, да, что условия для того, чтобы это было, то есть, условно говоря, во вторник с одним, в среду там Зругин.
0: И во вторник можно с двумя. Отец Евгений, я думаю, что...
1: Нет, ну, может, нет, ну, может быть,
0: сказано, это... сутки, в пределах, да, суток.
1: Я видел случай, на самом деле, несмотря на то, что этот случай описывается как супер редкий, интернет, ну, если забить вот этот вопрос...
0: 20 случаев.
1: Он знает достаточно много случаев таких. Ну, наверное, они входят в это число 20, я не знаю. И история в том, что... То есть, в данном случае, я не знаю, мы не знаем подробности личной жизни, но в других случаях там известны эти подробности, и это была супружеская измена. То есть, один, ну, там, ребенок от мужа, а другой от, ну, любовника. Вот. И, честно, это просто ужасно. То есть... Вот насколько страшно осознавать, что распущенность жизни вот, женщины в данном случае, ну, поймите меня правильно, да, я не оправдываю, как бы, ну, мужчину, который нарушает единство семьи, да, то есть распущенность в данном случае женщины. Одной женщины и одного, а может быть, двух мужчин, ну, в зависимости от там ситуации, да. Что она приводит к тому, что дети, они по-любому, ну, представьте себе вот этих двух детей, их судьбу. То есть одно дело, когда это просто, ну, скажем, мама развелась с... значит, с мужчиной, и потом она вступила в новый брак, и у нее есть один ребенок от прежнего брака и другой от этого, да. А тут эта ситуация, они же близнецы, то есть у них они очень близко друг с другом, чисто на уровне просто биологии, да, и при этом разные отцы. У одного получается полная семья, ну, в лучшем случае, да, если она все-таки в браке хоть с кем-то. А у другого семья не полная. При том, что они родные братья, близнецы. Что-то просто невероятно. Мне жалко детей. Жалко. Нет, понятно, мы. Слава богу, что они там не сделали аборт там и так далее. Дай бог здоровья, что она выносил этих детишек, они родились, и дай им Бог здоровья, чтобы все у них было хорошо и замечательно. Вот. Но мне жалко вот просто, как много люди своими необдуманными поступками ну, по сути, затрагивают судьбы невинных детей.
0: Ну, а кто-то вам скажет, вы слишком консервативны, ну и что? Ну и что? Ну вот ребенок будет знать, что вот такая вот ситуация сложилось в их семье. Ну, и смотрите, не обязательно же это такая картина, как вы описали, что есть семья, муж, жена и ребенок, есть еще дополнительный ребенок от какого-то, да, абсолютно левого человека со стороны. Ну, в такой ситуации можно действительно предположить, что вот тот ребенок, который, да, от любовника, да, как бы будет в этой семье чуть менее любим. Но с другой стороны...
1: Ну, или будет сам чувствовать внутренние какие-то противоречия, сложности внутренние, да? То есть мы должны понимать, что та связь, которая формируется у детей в утробе матери, она уникальна. Ну, то есть это не просто два сводных брата. А это, ну... Почему? Вот обратите внимание, что вот... Здесь я должен быть аккуратен с термином, потому что термины могут быть разные, да? Дети, которые родились, в данном случае это будет у нас не однояйцевые, а разнояйцевые, да, близнецы. Даже когда они разнояйцевые, они одеваются одинаково. У них одинаковые там пеналы, портфели, прически. Почему? Ну, казалось бы, мне всегда вот удивляло, почему вы не хотите там с детства выглядеть непохожим друг на друга? А у них эта связь настолько близкая, настолько тесная, что что они хотят быть вместе друг с другом, но при этом у них разные отцы, они будут физически не похожи друг на друга, но при этом их будут связывать такие узы. То есть эта проблема в том, что в сами вот эти взаимоотношения между детьми и их родителями, да, и получается, кого ему назвать папой?
0: Наверное, того, кто стал ему приемным отцом и является реальным отцом его родного брата. Ну, не знаю, я вижу, конечно, огромную здесь нравственную проблему, связанную с поведением этой женщины и поведением мужчин, но вот почему-то я, не знаю, как-то на эмоциональном уровне не разделяю вот этого вашего чрезвычайного беспокойства за судьбу вот этого второго ребенка. В конце концов, Авраам, Сара, да, Агарь, первый сын, соответственно, Измаил. Вот эта вот и ситуация тоже какая-то очень некрасивая, но она нет, с нее начинает...
1: Нет, да. Ну, мы должны понимать, что тут включается социальный фактор. Рожать детей от наложницы, там, служанки, это было совершенно нормальным в понимании древних людей. Ну, как понимаем и сейчас. Значит, ну, во всяком случае, в понимании древних людей это было нормально.
0: Хорошая ремарка, да.
1: Но при этом, вот даже заметим, Бог... Это, кажется, 22 глава, да, книги Бытия, говорит Аврааму: иди и принеси в жертву сына твоего возлюбленного, единственного твоего, которого ты любишь. Единственного. Неужели Господь забыл, что вообще-то у Авраама есть другой сын, Измаил? В чем же дело? Так потому что только Исаак являлся, ну, собственно, его наследником. Тем, кто мог наследовать всю полноту ее прав и в духовном смысле, и в материальном. И поэтому тут получается так, что статус этих детей был разный изначально. Сейчас у нас такого нет. И, наверное, в этом есть много хорошего, что такого нет. Да? Но просто если... если социум древности относился к этому одобрительно, и он принимал этих людей, понимал по-разному, но принимал, то задумаемся о том, в какой, ну, какие социальные конфликты заложены в этой ситуации. Да? То есть, с одной стороны, один ребенок, он, скажем так, ну, у него полноценная семья, потому что они живут вместе, и мама, папа, они являются его мамой, папой. Вот. А у другого ребенка у него получается какая-то половинчатая семья. И это вроде бы его брат, а вроде бы как сводный брат, это вроде бы его папа, а на самом деле не папа. И, в общем, то есть меня больше всего расстраивает, что здесь как бы заложена такая, ну не то что бомба замедленного действия, но вот как бы такой конфликт.
0: А если не сообщать ребенку об этом?
1: Почему один узкоглазый, а другой нет?
0: Да. Ну, вот так, ну, бывает, наверное, иногда. Можно какое-то объяснение придумать.
1: Ну, в конце концов, родители же не сразу сообщают ребенка, если взяли его с детдома, там, в маленьком возрасте.
0: Да,
1: там.
0: Да, да.
1: А тоже это готовят же его, ну, в смысле, готовятся к этому моменту. Поэтому, конечно, наверняка они сообщают.
0: Кстати, ему... не всегда сообщают, бывает, что
1: да,
0: и не узнают. Да.
1: Сообщает же, да, и даже если сообщает, то сообщает же не сразу. Поэтому наверняка в этой ситуации тоже, ну, предвидится какой-то разговор. И, видимо, он предвидится не сразу, не в два годика. Вот. Но это будет сложно, наверное.
0: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к разного рода рассуждениям о том, что вот поскольку время стремительно меняется, человечество и связи между людьми как-то претерпевают очень существенные изменения за довольно быстрые сроки, и в связи с этим меняется и, в принципе, семья, ее роль, то есть если раньше семья создавалась с мыслью о том, что без семьи, ну, вообще никак, потому что, собственно, ну, ты умрешь, за тобой никто не будет в старости. ухаживать. И, ну, в общем, это было невозможно, просто вот так был устроен мир. А сейчас, ну, вот типа того, цивилизация развивалась, и вот мы пришли к такой стадии, когда семью совершенно из практических соображений заводить, ну, невозможно. Угу. Может быть, где-нибудь там в каких-то
1: сообществах. Ну, практический аспект все равно присутствует, но он уже не такой необходимый. Ну, да.
0: Да, и в связи с этим вот... ход мысли, что семья-то меняется, и меняться может в том числе и состав семьи, да, и вот эти все несовместимые, конечно, с православием там, представления об однополых браках, о многоженстве, многомужестве, о чем угодно. Что вот как бы вот это новая норма. И христианству, типа того, надо просто соответствовать духу времени, а не пытаться какие-то древние неактуальные заповеди навязывать невинным людям.
1: Видите, христианство предельно реалистично, на мой взгляд. То есть оно, с одной стороны, понимает, что мы никуда не денем биологию. То есть чисто естество, то есть стремление мужчины и женщины друг к другу, да, и те механизмы, которые заложены для того, чтобы удерживать их союз друг с другом. И в то же время христианство предельно задает высокую планку семейным ценностям. Семья, ее цель — это не рождение детей, а совместное возрастание, духовное возрастание супругов, школа любви. Поэтому насчет первого, насчет того, что материальный аспект теперь не является давлеющим. Да и слава Богу, теперь мы можем по-новому ощутить христианское благовестие о том, что брак — это школа любви. И о том, что даже семьи, которые не имеют детей, тем не менее, их семья имеет цель и смысл, потому что они учатся любить друг друга, возрастают в Боге. Второй аспект относительно того, что возрастать в любви можно и с однополым супругом, да, или там с двумя, тремя, или там неважно как. Тут мы акцентируем внимание о том, что естество человека, оно действительно помогает нам. То есть взаимоотношения между людьми, они строятся не в безвоздушном пространстве. И естественное стремление мужчин и женщин друг к другу, оно, наоборот, помогает здоровым семейным отношениям. Поэтому мы, с одной стороны, поощряем переоценку семейных ценностей в том смысле, что она меньше прагматизируется, да, пристает не просто вынужденностью или необходимостью, а свободным выбором. И это, слава Богу, мы за это тоже очень рады. Но при этом мы не готовы пересматривать онтологический статус семьи, то есть это союз мужчин и женщин, потому что мы видим в этом определенную помощь от Бога на языке природы.
0: Как-то так. Спасибо большое. Иерей Евгений Тимофеев, клирик храма Ильи Пророка на Пороховых, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.

Дорогие слушатели, мы продолжаем цикл передач о литургии по книге протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства». После таинства слова, чтения апостола и Евангелия, о котором мы слышали в предыдущей передаче, первая часть литургии, а именно литургия оглашенных, заканчивается сугубо ектенёй и ектенёй обоглашенных. И отец Александр вводит нас в литургию верных. «Елицы вернии, только верные».

0: Первая часть литургии, состоящая, как мы видели, из собрания церкви, входа и таинства слова, завершается так называемой сугубой, усиленной ектенёй, особыми прошениями и молитвой об оглашенных, то есть готовящихся к крещению и отосланием их из собрания церкви. Как и великая ектения, сугубая является неотъемлемой частью не только литургии евхаристической, но и каждой церковной службы. Но если великую ектению мы находим в начале каждой службы, то ектения сугубая составляет, как правило, ее завершение. В наши дни различие между двумя ектениями, начальной и завершительной, почти совсем исчезло. Сугубая ектения состоит из тех же прошений и в том же порядке, что и ектения великая, так что в греческой практике, например, ее просто опускают как повторную и прямо переходят к следующей части евхаристического священнодействия. Но в изначальном замысле сугубая ектения не только не является повторной, то есть повторением с небольшими изменениями ектении великой, но исполняет в богослужении функцию отличную от той, что воплощает в себе ектения великая. В чем же эта функция? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно напомнить, что все христианство, вся жизнь церкви, построенная на сопряжении двух с первого взгляда противоречащих одно другому утверждений. С одной стороны, церковь, как и Христос, и потому что она Христова, обращена ко всему миру, ко всему творению, ко всему человечеству. Христос принес себя в жертву за всех и за вся. Он посылает своих учеников, и это значит церковь, в мир весь проповедовать Евангелие всей твари. Он есть Спаситель мира. А с другой стороны, церковь утверждает, что своей спасительной любовью Христос обращен к каждому человеку, как если бы каждый человек, единственный и неповторимый, был не только объектом этой любви Христовой, но и связан со Христом единственностью Божьего замысла о каждом человеке.
1: Отсюда та антиномия, что лежит в основе христианской жизни. Христианин призван отдать себя, душу положить за други своя. И тот же христианин призывается презирать и мир. Проходит бу. Прилежать же о душе, вещи бессмертной. Чтобы спасти одного из малых сих, пастырь оставляет 99 человек. Но та же церковь во имя чистоты и полноты своей отсекает себя от грешника. И ту же самую поляризацию находим мы и в религиозной мысли. В церкви всегда есть те, которые с особой силой переживают космическое, всеобъемлющее призвание церкви. Но есть и те, которые как бы слепы и глухи ко всему этому, и в христианстве прежде всего видят религию личного спасения. Также и в благочестии, в молитве и в ходатайстве церкви. Они, с одной стороны, призывают человека к единству любви и веры, к тому, чтобы исполнить церковь как тело Христово, а с другой — открыты к моей нужде, к моему горю, к моей радости. Верующий не отвергает литургии, то есть церкви, как общего дела, но после литургии он попросит отслужить его молебен, его панихиду. И вот каковы бы ни были возможные искажения обоих переживаний христианства, вряд ли можно сомневаться в том, что оба они в равной мере укоренены в самой его сущности. Ибо антиномия христианства в том, что оно одновременно направлено на целое, на все творение, весь мир, все человечество, но столь же целостно и на каждую единственную и неповторимую человеческую личность. И если исполнение личности человеческой в том, чтобы держать собор со всеми, то исполнение мира в том, чтобы стать жизнью для каждого, кому Бог этот мир подарил как жизнь. Христианская вера может сказать о мире, что он создан для каждого, и о каждом человеке, что он создан для мира и отдачи себя за мирский живот. На практике в жизни мало кому должно быть удается сохранить равновесие между двумя этими неотделимыми одно от другого и для христианства одинаково существенными измерениями. Но если в опыте каждого отдельного человека в тайне личного его призвания и участия в домостроительстве церкви неизбежен и даже законен некий выбор, в законе веры церкви, выраженном в законе ее молитвы, раскрывается нам полнота этого двуединого призвания церкви.
0: Чтобы почувствовать и осознать это, сравним первую великую ктеню с последней и завершительной сугубой. Во великой ктене подается и раскрывается молитва церкви, или еще лучше церковь как молитва, как именно общее дело во всем его космическом и вселенском объеме. Человек в собрании церкви призывается прежде всего оставить, отложить попечение о всем только своем, личном, частном, и как бы растворить себя и свое в молитве церкви. Во великой ктене раскрывается христианская иерархия ценностей, и только в ту меру, в какую молящийся принимает ее как свою, исполняет он и свое членство, преодолевает тот эгоизм, которым очень часто окрашивается, извращается и сама религиозная жизнь, и церковь. Личное и конкретное не исключены, однако, из церковной молитвы. И в том сущность, завершительной, сугубой к тени, что в ней церковь сосредоточивает свою молитву о частных, личных нуждах человека. Если в начале службы, в великой к тени, все частное как бы умирает в целом, здесь вся молитвенная сила церкви, вся ее любовь сосредоточивается вот на этом человеке, вот на этой нужде. Но только потому, что сначала мы смогли отождествить себя с общим в любви Христовой, освободить себя от эгоцентризма, можем мы теперь любовь Христову, живущую в церкви, обратить ко всякой душе христианской, скорбящей и озлобленной, милости Божией и помощи требующей.
1: В современном ее виде сугубая ектинья не до конца свою функцию исполняет, ибо на ней отразилась общая по отношению к богослужению тенденция фиксировать его. Так, например, за каждой литургией мы молимся в одном из прошений ее о священниках, священных монахах и всем во Христе братстве нашем. Прошение это пришло и укоренилось в литургии из Иерусалима. Есть местное прошение о членах Иерусалимского святогрупского братства. Вполне уместное в Иерусалиме, оно непонятно для подавляющего большинства верующих в других местах. И даже при этой фиксации сугубая ктенья остается в какой-то мере открытой. В нее и сейчас вставляются особые прошения – о болящих, путешествующих, празднующих то или иное семейное событие и так далее.
0: Практику эту нужно объяснять и углублять, ибо потому-то и отделились от литургии, от общего дела, частные панихиды, молебны, и стали частными требами, что ослабло в самом церковном сознании сопряженность общего и личного, что перестали мы саму литургию воспринимать как одновременно космическое таинство спасения мира и приношения Богу скорбей людей, плененных воздыханий, страданий убогих, нужд путешествующих, немощных скорбей, старых немощей, рыданий младенцев, обетов дев, молитв вдов и умиления сирот. По поводу отделения от литургии частных треб архимандрит Киприан Керн пишет: «Служение каких-либо треб после литургии противоречит духу нашего богослужения. Литургическим противоречием является служение молебна после литургии. В том-то, однако, и все дело, что правильное по существу обличение это остается бесплодным, пока внутри самой литургии не восстановлено равновесие между общим и частным, пока, иными словами, все личное и частное не будет снова включено, возвращено в общее, в единую и нераздельную любовь Христову, таинство которой мы совершаем в Евхаристии». За прилежным молением произносится ектенья обоглашенных. Читается относящаяся к ней молитва и совершается отпуст оглашенных. Оглашенными по-гречески «катехумены» назывались в древности христиане, готовившиеся к крещению, которое в то время совершалось не как теперь в любой день, и при том как частная треба, а в пасхальную ночь. Оглашение, то есть подготовка к крещению, как мы уже знаем, длилось иногда довольно долго, год или два, и состояло как в обучении новообращенных истинам веры, так и в постепенном введении их в литургическую жизнь церкви. Потом постепенно институт оглашенных исчез, ибо крещение стало преимущественно совершаться над детьми, и теперешние молитвы об оглашенных звучат некоторым анахронизмом, и, что еще серьезнее, номинализмом. Ввиду этого православные греческие церкви давно уже выпустили эту иктинью, и у них за прилежным молением непосредственно следует херувимская песнь, то есть начало приношения. И у нас в России еще до революции, в эпоху подготовки к церковному собору, часть иерархии высказывалась за упущение этой части службы, как не отвечающей никакой реальной нужде церкви. Номинализму не должно быть места в церковной жизни, но тут-то и уместно поставить вопрос, насколько прошения эти номинальны и что, собственно, означает соответствие богослужения реальным нуждам.
1: Одна из существеннейших функций литургического предания состоит в том, что оно хранит полноту христианского замысла и учения о мире, о церкви, о человеке. Полноту, которую ни один человек в отдельности, и ни одна эпоха, и ни одно поколение сами по себе не способны ни вместить, ни сохранить. Как каждый из нас, так и каждая культура или общество поневоле выбирает то в христианстве, что именно и отвечает их нуждам или проблемам. И потому так важно, чтобы предание Церкви, ее строй, догматические определения и закон молитвы не позволили ни одному из этих выборов и тем самым суждением и приспособлением быть отождествленными с полнотой христианского откровения. На наших глазах происходит сейчас в западном христианстве процесс переоценки предания с точки зрения соответствия его нуждам времени и запросам современного человека. При этом критерием того, что вечно, а что устарело в христианстве, почти без всяких рассуждений признаются именно этот современный человек и современная культура. В угоду им некоторые готовы выкинуть из церкви все то, что представляется несоответствующим. Это вечный соблазн модернизма, периодически сотрясающего церковный организм. И потому, когда речь заходит о том или ином устарелом обычае или предании, необходимо всегда проявлять крайнюю осторожность и ставить вопрос не о соответствии или несоответствии его современности, а о том, выражает ли он собою нечто вечное и существенное в христианстве, даже если внешне он и представляется устарелым. Применяя сказанное к молитвам об оглашенных, нужно спросить себя прежде всего, что выражает, чему соответствуют они в строе христианского богослужения. Ведь не случайно церковь в прошлом придавала им такое значение, что всю первую часть евхаристического собрания назвала «литургией оглашенных». Не означает ли это глубокую направленность всей этой части, саму ее сущность, просто упразднить которую нельзя, не коснувшись чего-то очень важного в основном замысле литургии? Иначе, по аналогии, можно было бы спросить, поскольку литургия часто служится без причастников даже по воскресным дням, то не служится ли ее только тогда, когда есть причастники? Так именно и поступили некоторые протестантские общины, считая, что таким образом они избегают номинализма. Иными словами, что следует видеть в молитвах оглашенных? Только отмерший член, вроде царского многолетия, отпадающего там, где нет православного царя, или существенную часть самого строя христианского богослужения?
0: Мне думается, что именно второе ближе к истине. Ибо молитвы об оглашенных – суть прежде всего литургическое выражение самого основного призвания церкви, а именно церкви как миссии. Христианство и церковь вошли в мир как миссия. «Вшедшие в мир, проповедуйте Евангелие всей твари», и не могут, не изменив своей природе, перестать быть миссией. Исторически, конечно, молитвы об оглашенных были введены в то время, когда церковь не только включала в себя институт оглашенных, но и действительно считала себя обращенной к миру с целью обратить его ко Христу, считала мир объектом миссии. Затем историческая обстановка изменилась, и могло казаться, что мир стал христианским. Но сейчас не живем ли мы снова в мире или от христианства отошедшим, или же никогда о Христе не слышавшим? Не стоит ли снова миссия в центре церковного призвания? И не грешит ли против этого основного своего призвания та церковь, та церковная община, которые замкнулись в себе и своей внутренней жизни, считают себя призванными только обслуживать духовные нужды своих членов и таким образом фактически отрицают миссию как основное служение и назначение церкви в мире сём? Но, быть может, именно в наше время так важно сохранить ту структуру богослужения, в которой сопряжены миссия и плод миссии, литургия оглашенных и литургия верных. О ком мы молимся, когда слышим прошение к тени обоглашенных? Да Господь помилует их, огласит их словом истины, откроет им Евангелие правды, сопричтет их святой своей соборной апостольской церкви. В первую очередь о всех тех, конечно, кому действительно предстоит вступить в церковь, о детях, о новообращенных, об ищущих, но далее и о тех, кого мы могли бы привлечь к солнцу правды, если бы не наша лень, не наше равнодушие, не наша привычка рассматривать церковь как нашу собственность, существующую для нас, но не для Божьего дела, не для того, кто хочет всем людям спастись и в разум истины прийти. Молитвы обоглашенных должны таким образом, сохраняя свое непосредственное значение, стать для нас постоянным напоминанием и судом, что вы – что ты, что ваша церковь делаете для миссии Христовой в мире? Как исполняете основную заповедь главы церкви «Шедше в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари»?

Литургия оглашенных завершается отосланием всех некрещенных, еще только готовящихся к крещению. Елицы верные, только верные. С произнесением этих слов в службе совершается перелом, глубочайший смысл которого почти утерян в современном церковном сознании. В наше время двери храма открыты в течение всей литургии, и кто угодно и когда угодно может войти или выйти. А это так потому, что в теперешнем понимании служит по существу только священник, и служба происходит в алтаре для или за мирян, присутствующих на ней индивидуально, молитвой, вниманием, иногда причащением. И не только миряне, но и священники попросту забыли, что Евхаристия по самой своей природе есть закрытое собрание Церкви, и что в этом собрании все до единого посвящены, и все служат, каждый на своем месте, в едином священнодействии Церкви. Что служит, иными словами, не священник, и даже не священник с мирянами, а Церковь, которую все они вместе составляют и являют во всей полноте. Царское или всеобщее священство в Церкви состоит не в том, что она есть общество священников, ибо в ней есть священники и лаики, а в том, что она как целое, как тело Христово, имеет священническое служение по отношению к миру, исполняет священство и ходатайство самого Господа. И опять-таки, само различие священников и лаиков внутри Церкви для того и необходимо, чтобы Церковь могла быть в своей целостности священным организмом. Ибо если священники – суть служители таинства, то через таинство вся Церковь освящается и посвящается на служение Христово, сама становится таинством Богочеловечества Христова. И священство мирян состоит не в том, что они суть как бы священники второго разряда в Церкви, ибо служения различны и никогда не должны быть смешиваемы, а в том, что, будучи верными, то есть членами Церкви, они посвящены в служение Христово миру и осуществляют его прежде всего участием в приношении жертвы Христовой за мир. Таков в конечном итоге смысл этого возгласа «Елицы вернее». Им Церковь отделяется от мира, потому что, будучи телом Христовым, она уже не от мира сего. Но отделение это совершается ради мира, для принесения жертвы Христовой о всех и за вся. Если бы Церковь не имела в себе полноты спасения, ей не о чем было бы свидетельствовать перед миром. Но если бы она не свидетельствовала, если бы назначение и служение ее не было принесением Христовой жертвы, Христос был бы не спасителем мира, а спасителем от мира. И, наконец, в этом возгласе напоминается нам, что смысл литургии не в том, что в ней священник служит за мирян, а миряне участвуют в службе каждый для себя, а в том, что все собрание в соподчинении друг другу всех служений составляет единое тело для осуществления священства Иисуса Христа. И потому, когда мы слышим эти слова «Елицы вернее», спросим себя, исповедуем ли мы себя верными? Согласны ли мы исполнять то служение, в которое каждый из нас был посвящен в день своего крещения? Тут не место ложному смирению и отделению себя от собрания якобы из-за своих грехов. Никто и никогда не был достоин этого участия. И нет такой праведности, которая делала бы человека способным приносить жертву Христову за мир. Но Он Сам нас посвятил, освятил и поставил на это служение, и Он Сам в нас совершает его. Надо вспомнить, наконец, что не для себя мы приходим в Церковь и не своего ищем в ней, а для служения делу Христову в мире. Ибо и нет иного пути спасения себя, как в отдаче своей жизни Христу,
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Для исполнения этого служения мы и собраны в Евхаристии и приступаем теперь к первому священнодействию Ее, к приношению». Священнодействием, знаменующим окончание литургии оглашенных и начало литургии верных, является развертывание на престоле Антиминса. Этим греческим словом, означающим в буквальном переводе «вместо столие», называется прямоугольник из шелка или полотна, обычно с изображением положения Господа во гроб, а также с частицей мощей, зашитые посредине в особом кармашке, из-под

Христова, в котором все части, все разделения преодолены целым, и подается дар и благодать новой и прежде всего целостной жизни. Ибо именно эта целостность и охраняется, и исполняется нерасторжимой связью епископа, Евхаристии и Церкви.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу. В следующей передаче мы продолжим чтение книги покойного протопресвитера отца Александра Шмемана «Евхаристия. Таинство Царства».
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читает Георгий Корольчук.

Господь Дух Святой осветил дары, но мы, может быть, все еще внутренне противимся своему преображению, все еще не постигаем, где мы находимся. Необходимо моление, чтобы человеколюбец Бог наш, приемь я, приняв их освященные дары, во святые пренебесный и мысленный свой жертвенник, вознеспослет нам божественную благодать и дар Святого Духа. Такие слова мы слышим в начале Иктиньи, которая возглашается перед Отче наш. Мы молим, чтобы совершившееся только что священное действие просияло и в нас лучами благодати. Молиться о благодати Святого Духа надо всегда, но особенно теперь, в эти минуты литургии.

ведь Дух Святой — свидетель страданий Христовых. В древней литургии была такая евхаристическая молитва: «Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты ниспослал Святого Своего Духа, свидетеля страданий Господа Иисуса, на эту жертву, для того, чтобы этот хлеб пресуществился в тело Твоего Христа и эта чаша в кровь Твоего Христа». Мы получаем благодать и через таинство, и через молитву. Дух нисходит не только тогда, когда предложены дары, но и когда поются священные песни, говорит святой Иоанн Златоуст. «Дух дышит, где хочет», говорит апостол. И мы каждый день и каждый час должны искать Его, духовно причащаться Его благодати, дышать Его дыханием. Святитель Тихон Задонский говорил, что благодати Божией мы на каждую минуту требуем. Как бы двоякое получение благодати через таинство, через молитву есть единое получение. От камня, упавшего в воду, образуется центр, и от него расходятся в тихой воде долгие круги. Через этот образ мы постигаем таинство тела и крови как центр, откуда идет миру множество кругов благодати, которую мы обретаем и в молитве, и в труде, и в скорби, и в воздыхании, и в радости жизни. Обретаем везде — в храмах, в лесах, в пустынях города. Но мы обретаем его только тогда, когда верим в таинство тела и крови, когда сердцем устремлены к Голгофе. Сейчас запоют «Отче наш». Но знаем ли мы, что моление о хлебе насущном на сегодняшний день святые относили прежде всего к хлебу, сходящему с небес, к святому причастию и к стяжанию Духа? «Святая, святым», — возглашает священник, и народ отвечает: «Един свят, един Господь Иисус Христос». Святой Кирилл Иерусалимский так пишет об этом месте литургии: «Святая — это предлежащие дары, принявшие наитие Святаго Духа. Святы и вы, сподобившиеся Духа Святого». Итак, святая святым приличествует. «На сие вы говорите: един свят, един Господь Иисус Христос, ибо поистине свят един, кто по естеству свят. И мы святы, но не по естеству, а по причастию, подвигу и молитве». В подвиге жизни и молитвы мы устремляемся к Господу, к причастию Его благодати, к общению с Ним в Его святости. Но если мы все же никак не принимаем идеи святости, или по невежеству, или по несмирению, святая, пишет преподобный Симеон Новый Богослов, преподаются святым, как говорят и проповедуют это каждодневно всем иереи, взывая велием глазом, о, когда бы они говорили это и себе самим. Итак, что же? Кто не свят, тот уже и не достоин? Нет, не так. Но кто не исповедует сокровенности своего сердца, кто не показывает достойного покаяния в этом и в том, в чем согрешал в неведении, кто не бывает всегда в слезах и печали и не подъемлет подвигов, вот кто недостоин. Недостоин причастия только тот, кто не хочет идти за Христом узким путем покаяния и любви. Только в покаянии и любви можно во внезапной тишине сердца шептать за священником, вынесшим чашу, эти слова: «Вечери Твои я тайная, днесь, Сыне Божий, причастника мя приими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем». От покаяния к Тебе пришедшая, в
вся в лице Твоих другов вчинил еси, един Сы благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Читаем мы в молитвах ко причащению святых тайн. Только покаяние истинного ждет от нас Владыка, чтобы неосужденно принять Его тело, чтобы возвести нас на божественную высоту. Как говорится в другой молитве ко причащению, «Те плекающиеся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники Божества Твоего соделывай, независтно и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзусно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуйся вкупе и трепеща о гневе причащаюся трава сый. И странно чудо, орошая мне упально, як уже уба купина древле неупальне горяще». Все молитвы ко причащению полны этого непостижимого для рассудка сочетания чувств, ощущения своего крайнего ничтожества и недостоинства, с видением себя как неопалимой купины. Причем это именно видение, а не осознание и не утверждение. Это чувство дается тоже как таинство паче ума. Никто не должен признавать себя достойным причащения, а говорить «я недостоин, но верую, что освящаюсь причащением». И сие исполняется над ним по вере Его, Господом нашим, Иисусом Христом, Которому слава вовеки. Аминь. Парсонуфий Великий. Это сочетание смирения и высоты, этот неизреченный сплав человеческого бессилия и божественной силы обнаруживается, конечно же, не только здесь, на литургии. Здесь он только наиболее завершен. В Патерике рассказывается о том, что привели к одному старцу человека, одержимого бесом. Старец говорит демону: «Изыди из творения Божия». Демон сказал старцу: «Выхожу, но спрошу у тебя, и скажи мне, кто суть козлища в Евангелии, и кто агнцы?» Старец сказал: «Козлища — это я, а агнцев знает Бог». И демон, услышавши, возопил гласом велием: «Вот я исхожу по твоему смирению». Святые так ясно ощущали эту жизнесозидающую и чудотворную силу смирения, что совершенно сливали его с любовью. «Смирение — предтеча любви», — говорили они, или «корень любви есть смиренно-мудрие». И это понятно. Если любовь есть отдача себя ради другого, забвение о себе ради других, то кто же может забыть о себе, не смиряясь, вне искреннего смирения? Вот почему и научиться смирению труднее всего. Это все равно, что научиться любви. Во время литургии неоднократно священник или диакон призывает нас к преклонению головы. «Главы ваша, Господи, ви преклоните». Казалось бы, такое маленькое дело, а сделать его не так просто, так как гордость противится при всех смиряться, причем противится искусно, так что мы, не преклоняя головы, объясняем это самим себе какой-нибудь другой причиной. Правила перед причастием, то есть все эти божественные молитвы святых, вводят нас в познание истинного смирения и истинного величия человека в Боге, человека как друга Божия и Бога по благодати. Нужно стараться обязательно прочитывать их перед причастием, если только, конечно, это чтение не для успокоения себя, дающее право на причастие, точно какой-то входной билет к таинству, а для того, чтобы ими, этими молитвами, толкать дверь своего сердца,
да отверзается. Бог не смотрит на лицо, ни на внешнее благочиние, ни на взывания наши, а смотрит на сердце. Преподобный Симеон Новый Богослов. Главное дело, пишет протоиерей Иоанн Кронштадтский, живая вера сердца и теплота раскаяния. Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность перед Богом в вычитывании всех положенных молитв, не обращая внимания на готовность сердца для Бога, на внутреннее исправление свое. Например, многие так вычитывают правила к причащению. Если сердце право стало во утробе твоей по милости Божией, если оно готово встретить жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв. Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. С этими словами и со скрещенными на груди руками подходят люди к чаше. В искренности ощущения этих слов и есть готовность встретить. В древности христиане причащались очень часто. Если они не имели возможности, например, из-за гонений быть в храме, то причащались дома, сами, от частицы святых даров, полученных ими ранее от священника. Еще от IV века об этом есть авторитетное свидетельство Василия Великого. В одном своем письме он пишет: «Хорошо и преполезно каждый день приобщаться и принимать святое тело и кровь Христову. Впрочем, мы приобщаемся 4 раза каждую неделю, а что немало не опасно, если кто во время гонений за отсутствием священника или служащего бывает в необходимости принять причастие собственную своей рукою, излишним было бы это и доказывать. Ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня причастие в доме, сами себя причащают. А в Александрии и в Египте и каждый крещенный мирянин по большей части имеет причастие у себя в доме и сам собою приобщается, когда хочет. Ибо когда иерей единожды совершил и преподал жертву, принявший ее как всецелую, причащаясь ежедневно, справедливо должен веровать, что принимает и освящается от самого преподавшего». Святой Кирилл Иерусалимский, тоже IV век, так описывает момент причащения в храме. «При пении стиха «Вкусите и видите, яко благ Господь», верные подходят к святому жертвеннику Божию и принимают тело Христово в руки, сложив правую ладонь на левую, как бы престол для царя, и говорят «Аминь». Потом причащаются крови Господней, также со словом «Аминь». Когда принимаешь животворящие тайны, пишет протоиерей Иоанн Кронштадтский, сделай на них мысленное надписание «Иисус Христос». И с этим мысленным надписанием препроводи умственно до глубины сердца и там мысленно положи животворящего гостя. Иногда во время причастия мы слышим, что священник произносит слова из таинственного явления пророку Исаии, когда Серафим коснулся его уст горящим углем. «Се прикоснуся устам твоим, и отымет беззаконие твоя, и грехи твоя очистит. Божественного угля причастимся, якода огонь сущая в нас любве, по приятии угля горящего грехи наши попалит». Святой Иоанн Дамаскин. После причащения всех чаша относится в алтарь, на престол. И к нам оттуда доносятся теперь пасхальные песнопения, читаемые священником.
воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу. Светися, светися, новый Иерусалиме, слава Богосподня, на Тебе воссия. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего, то есть рожденного от Тебя. О Пасха Велия и Священнейшая Христе, о мудрости и Слове Божий и сило, подавай нам истие Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего. И среди благовест этих пасхальных слов священник опускает в чашу, то есть в святую кровь, частицы, вынутые из просфор за живых и умерших, со словами «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся сде кровью Твоею честною, молитвами святых Твоих». Вынутые частицы — это люди, имена которых произносились при вынимании этих частиц, и они погружаются в божественную кровь, в нетленную жизнь Христову. Это Пасха нетления и пир веры. В пасхальную ночь мы слышали слово Златоуста: «Все насладитесь пира веры, все приимите богатство благости». Это и есть Церковь, тело Его. Церковь Бога, живого, столб и утверждение истины. Бог стал человеком, чтобы человек в таинстве Церкви начал свое соединение со своим Владыкой. «Бог всецело изменяет получившего таинство причащения», пишет митрополит Николай Ковасила, «и преобразует в собственное свойство и персть человеческое, приняв царский вид, бывает уже не перстью, но телом царя». «Причащаясь, — говорит он же, — мы самое солнце принимаем в свои души. После Евхаристии нет уже ничего такого, к чему нам надо еще стремиться. Для того пришел Он на землю, принес Себя в жертву и умер, — пишет Он же. Для того алтари и священники, и всякое очищение, и все заповеди, и наставления, и увещания, чтобы предложить нам сию трапезу». Церковь и литургия, как церковь, есть цель домостроительства Божия. Вот почему, как сказал Иоанн Златоуст, «Для Бога церковь вожделеннее неба. Небесного тела не принял Он, а плоть церкви принял. Небо для церкви, а не церковь для неба». И в другом месте: «Ради церкви небо простерто, земля основана, рай насажден». Эти слова в точности повторяют слова святого Ермы: «Для нея, церкви Божией, сотворен мир». После Голгофа и воскресения Христова человек стал на большей высоте, чем был при сотворении мира, так как он теперь во Христе возведен на небо небес, преподобный Симеон, новый богослов. «Много лучше стяжал он, нас наследствуя, как Сын Человеческий, нежели имел прежде, произведший в бытие. По творению его вещества он просто державствует над человеки. По наследию же своего воплощения в человечество учинился разума и воли нашей Владыко, то есть истинное господство над человеки. А оное, то есть по созданию, есть общее нам с бессловесными творениями. Как же по наследию учинился он владыкою разума и воли? Это потому, что снисшедшему ему на землю и распеншемуся и воскресшему покорили мы наш разум и волю. Разум, яко познали его, Бога истинного, произволение же, яко возлюбили его,
и владычество его, и бремя его с радостью понесли. Митрополит Николай Кавасила. В человеке открылась рана любви. Тем, что Христос оставил на себе голгофские раны после воскресения, Он показывает, что по любви к человеку любит и их, поскольку через них Он нашел погибшего и приобрел возлюбленного. Митрополит Николай Кавасила. Цель мироздания достигнута. И каждый раз, когда, проснувшись сердцем, мы внемлем священнодействию литургии, мы это слышим, и мы знаем, что человек, наконец, вошел в божественную любовь. Всегда, и ныне, и присно, и во веки веков, возглашает священник в царских дверях, высоко подняв чашу перед народом и унося ее на жертвенник. «И се аз с вами есмь во вся дни до скончания века», сказал Господь перед Своим вознесением. Он с нами в церкви тела Своего. Кончается литургия, но никогда не кончается ее таинство.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги церковного историка Сергея Фудоля «Записки о литургии и церкви». Читал Георгий Корольчук.

0: Стихиры Пасхи знаменного распева в гармонизации Олега Лаврова прозвучали в исполнении хора Введенского храма в Париже под управлением Олега Лаврова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В 2006 году в киевском издательстве «Пролог» вышла книга известного православного богослова XX века Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Фрагменты из этой книги прозвучат в ближайших наших передачах. Но сначала, как обычно, несколько слов о биографии автора. Веселин Кесич родился в 1921 году в Боснии. Он окончил гимназию в городе Баня-Лука и начал обучение в Белградском университете. В конце Второй мировой войны он жил в лагере для переселенцев в Италии, где был отобран для изучения богословия в колледже Дольчестера в Англии. В 1949 году Веселин Кесич прибыл в Нью-Йорк для продолжения обучения в Колумбийском университете. Он был президентом Православного богословского общества Америки. С 1953 по 1991 год Веселин Кесич преподавал в различных богословских заведениях на факультетах Свято-Владимирской семинарии. В Свято-Владимирской семинарии он работал под руководством протопресвитера Александра Шмемана,